0: спектакле по пьесе Жуховицкого «Одни без ангелов». В спектакле о тех, кому сегодня 30, и кто несет полную меру ответственности за судьбу страны, за мир во всем мире. И еще в нашем спектакле говорится о ценности, необходимости человека для общества. Показывается, каким полезным, порой незаменимым может быть простой рядовой творец, целиком отдающийся своему делу. То, о ком не будут писать на страницах газет, упоминать в отчетах, в радиопередачах. В этой связи особый интерес и представляет герой Кульда Костя. Талантливый архитектор с азартом, самозабвенно преданный своему любимому делу, он живет, забывая о себе, махнув рукой на карьеру, отказавшись от любви. Костя поглощен работой и заботой, заботой об окружающих. Послушайте сейчас сцену из спектакля «Одни без ангелов». Здесь Культ играет роль Кости, а Саша Ислентьева – роль Гали.
1: Здравствуй, Костя.
2: Здоров, мил человек. А ты что тут делаешь?
1: Я иду.
2: Ясно. Ну, а вообще что делаешь?
1: Хожу.
2: Ты знаешь, еще яснее. А, ну, понятно, бульвар, скамеечка, давай ходи, ходи. Кого-нибудь выходишь. Ну, как живется-то? Галка, знаешь, крылышки растут у тебя со страшной силой. Не теряй время, беги фотографию. Лебедь здорово, в гадком утенке, ей-богу, что-то есть.
1: Костя.
2: Ау.
1: А 28-й квартал это вы строите?
2: Мы не строим, мы проектируем.
1: А что там будет?
2: Ах, так тебе все и скажи. А знаешь, там великая вещь будет. Там микрорайон будет. Вот смотри, 9000 человек, все, что нужно для жизни. Школу надо?
1: Надо.
2: Скажи, пожалуйста, соображаешь? Правильно, надо. Причем в самом центре квартала, чтобы ребятам ни разу через дорогу переходить не надо было. Ты знаешь, Галя, в мире по статистике каждый месяц 7000 школьников гибнут под колесами. Ну ладно, магазин надо?
1: Надо.
2: Вот тебе магазин. Баню надо?
1: Надо.
2: Ну зачем тебе баня?
1: Мыться.
2: Здравствуйте. В каждой квартире ванная есть. Обойдемся?
1: Обойдемся.
2: Почту надо?
1: Надо.
2: Поликлинику надо?
1: Надо.
2: Милицию надо?
1: Надо.
2: Опять. Ну зачем тебе милиция? У нас в микрорайоне хулиганов нет?
1: Нет.
2: Обойдемся?
1: Обойдемся.
2: Галка, хочешь жить до 100 лет?
1: Хочу.
2: Собирай вещи и переезжай в микрорайон. А вообще, знаешь, жаль, что ты не в строительном учишься. Попала бы к нам на практику, сама бы убедилась. Микрорайон – это вещь.
1: Костя.
2: Ау.
1: А ты... Ты, наверное, очень хороший архитектор.
2: Нет, не очень. Так себе, средний. Понимаешь, в институте считался небесталанным, по идее, могло получиться что-нибудь стоящее. Времени не хватило.
3: Константин Иванович.
2: Константин Иванович, моя пришла. Опаздываем, опаздываем. Ну ладно, будь.
0: Обращаясь к разным, совсем не похожим один на другого моим товарищам по сцене, получившим недавно почетное звание заслуженных, Клейнеру, Волгину и Кульду, думаешь прежде всего не о замечательных их перевоплощениях в различные сценические образы, не о мастерских приемах игры или точности отбора выразительных средств, а о подкупающей правде жизни. Правде, которая не имеет ничего общего с внешним правдоподобием, или удачами отдельных находок. Это правда жизни, без которой нет и не может быть правды искусства. Она, эта правда, позволяет им подниматься от конкретных типических черт характера до типических обобщений. Раскрывать в скупом сценическом эпизоде многогранные человеческие натуры. И она, эта правда жизни, близка, более того, свойственна и Клейнеру, и Волгину, и Кульду, всем им троим, моим товарищам, работающим на сцене Пушкинского театра, в лучших традициях старейшего русского коллектива.

Зинаида Сергеевна Журавлева из города Кургана. Недавно я прочитала книгу о замечательном человеке Валерьяне Владимировиче Куйбышеве. В книге говорится, в частности, о том, что в узком кругу в минуты отдыха Валерьян Владимирович любил петь революционные песни и чаще всего песню «По пыльной дороге телега несется». Этой песни я никогда не слышала. Если у вас есть ее запись, то пусть она прозвучит для всех ветеранов революции. Вот что пишет в связи с этой песней Борис Георгиевич Пузверевский из Волгограда. В 1915 году я учился в ремесленной школе в городе Кричеве в Белоруссии. Жил в деревне в 5 километрах. И каждый день ходил в школу и из школы домой. Как-то, возвращаясь домой по шоссе Варшава-Москва, я встретил группу политических, осужденных на каторгу. Они были закованы в кандалы друг к другу по 4 человека за руки. Ноги были закованы в цепи от кандалов, одеты были в суровую мешковину. Заключенных конвоировала группа конных жандармов, жандармский офицер ехал на тачанке. Когда мы с ребятами хотели подойти к заключенным, нас не допустили жандармы. У каждого из них была нагайка, один из них стеганул меня по спине. Люди шли, повесив головы, бледные, худые, а конвоиры покрикивали на отстающих и стегали их нагайками. У меня осталась в памяти песня, которую каторжники, идя, тихо напевали. «Сбейте оковы, дайте мне волю, я научу вас свободу любить». Потом, в дни революции, мы эту песню пели в школе, на улицах, где собиралась молодежь. Всю свою жизнь я не забываю этих людей и пою эту песню.

Революционную песню «По пыльной дороге» исполняли Борис Романович Гмыря и мужская группа «Капелла Украинского радио», запись 1950 года. Лидия Дмитриевна Русакова из города Грозного. Была весна 43-го года. Я в то время работала геологом шахты и жила в поселке Ракитянка Оренбургской области. В школе, рядом с которой я жила, разместили офицерский госпиталь. Около школы была волейбольная площадка. Молодежь рудника играла в волейбол, а у окон госпиталя толпились раненые и с завистью смотрели на играющих. Как-то рядом со мной на поле встал раненый Жорж Козуля, который с этого вечера стал моим постоянным партнером, отличным нападающим, хотя и играл одной рукой. Мне на всю жизнь запомнился огромный букет черемухи, принесенный с гор в мое отсутствие ко мне на квартиру. Однажды мне передали записку: «Лида, меня досрочно выписали и отправляют на фронт. Сожалею, что не смог проститься. Будь счастлива, Жорж Козуля». Сразу же посмотрела на часы, до отправления поезда осталось менее часа, а разделяло нас расстояние в 12 километров. Решила бежать по прямой железнодорожной линии. Я мчалась так быстро, что, казалось, лечу, не касаясь шпал. И вот вокзал, люди и тот поезд, который уже двинулся и увозил моего друга. Я бежала за поездом, пока он не скрылся и не загрохотал в тоннеле. Бессильно опустилась на дрожащие рельсы и беззвучно заплакала. Только в этот момент меня поразила мысль о том, что человек, которого увозил от меня поезд, стал тем единственным, дороже которого у меня никогда не было. Что произошло с ним дальше, мне неизвестно. Хочется верить, жив мой давний далекий друг. Я через неделю после отъезда Жоры переехала в районное село, где предстояло искать и разведывать руды никеля. Говорят, приходили на рудник для меня письма с фронта от Жоры Козули, но я об этом не знала, так как мне их не пересылали. Много сменила я мест, кочуя с геолого-разведочными партиями. Много работала как полевой геолог, как старший научный сотрудник научно-исследовательского института Сибирского отделения Академии наук. В Ракитянском госпитале лечился талантливый музыкант, фамилия которого я не знаю. Он вдохновенно играл на баяне, и особенно хорошо в его исполнении звучал романс «Не искушай меня без нужды». Пусть романс напомнит нам те суровые годы, испытания и радости.

Романс Михаила Глинки на стихи Евгения Боротынского «Не искушай» звучал в исполнении Антонины Неждановой и Ивана Козловского. Николай Голованов – фортепиано, Владимир Кубацкий – виолончель. Письмо из города Миллерово в Ростовской области от Сергея Николаевича Буянова. «Люблю помимо современных песен русские народные песни, ведь многим из них за 100 лет, а они с великим удовольствием исполняются и слушаются». Лидия Андреевна Русланова, которой в октябре исполнилось бы 85 лет, года за 3 до кончины давала интервью по телевидению. Свои любимые песни она назвала «Мужскую песню, когда я на почте служил ямщиком». Говорила, что на пластинке ее не записывала. Шли годы, и вот как-то во встрече я услышал эту песню в исполнении Лидии Андреевны. Это была трансляционная запись с ее концерта. С каким мастерством, отточенностью и своеобразием исполнила певица свою любимую песню.

почте, служила я мещиком, а было молод, имел я силенку, и крепко же, брат, ты в селенье одном любил я все поры девчонку. Сначала не чуял я в девке беды, потом задурил не на шутку, куда не поеду, куда не пойду, а к милой сверну я на минуту.

мне пакет, свези, мол, на почту живее. Я вырвал пакет и скорей на коня, я по вихрю помчался. А сердце щемит, да, щемит у меня. Ну, как будто бы я век с ней не видался. И что за причина, понять не могу. И ветер поводит тоскливо, и вдруг, словно замер, мой конь на бегу, и в сторону смотрит пугливо. Забилось

я другу на дороге, а снег уж совсем ту находку занес. Метель так и пляшет над трупом, разрыл я сугроб и так к месту привез. Мороз заходил под трупом, под снегом-то, братцы, лежала она. За

0: сказывать нет больше мочи. Налейте, налейте, налейте вина. Рассказывать нет больше мочи.
1: Русскую народную песню «Когда я на почте служил ямщиком», стихи поэта Трефалева, мы слышали в исполнении Лидии Андреевны Руслановой. Запись с концерта певицы сделана в феврале 1954 года. И это письмо так подписано: В. Гинько, Москва. Обычно слушатели хотят встретиться в вашей передаче с песней, которая была ими любима в пору юности, или хотят напомнить когда-то звучавшую мелодию своим давним друзьям и близким. Иногда даже не сама песня, а жизненные обстоятельства, с которыми она связалась, вызывают желание услышать ее вновь. В этом смысле моя просьба не совсем вписывается в традицию, потому что я хочу услышать новую песню. Кстати, вот о чем хотелось бы сказать. Естественно, что с давними песнями у людей больше связано памятного в их жизни. Но хотел бы заметить, что встреча с песней не обязательно встреча с давней, но и с новой песней. И яркие, интересные песни сегодняшнего дня звучали в рамках нашей передачи и будут звучать. Эта песня, продолжает автор письма, не имеет непосредственного отношения к моей биографии. Мне не пришлось пережить войну. Но ведь бывает так, что какое-то событие, таким событием может быть и произведение искусства, заставит вдруг особенно остро ощутить свою причастность к, казалось бы, далеким событиям. Так получилось и с этой песней. Очень прошу вас включить во встречу песню Резникова и Острового «Солдатка» в исполнении Аллы Пугачевой. И позвольте мне поблагодарить за нее авторов и исполнительницу.

0: 23 вдова, 22 солдатка, 23 вдова.
1: Алла Пугачева исполняла песню Виктора Резникова и Сергея Острового «Солдатка». Следующее письмо пишет вам из города Химки Маргарита Александровна Николаева. «Когда началась война, мне было 3 года. Мои детские и юношеские годы прошли в маленьком рязанском городке Касимове. Послевоенный период, когда мы, мальчишки и девчонки, сидели за партами, дожидаясь, когда пройдут 2 урока, а на 3-м уроке нам учительница раздаст хлеб с довесочками, не забуду никогда. Помню 53-й год. В летнем саду на танцевальной площадке играл духовой оркестр. Народу в то время ходило очень много и на танцы, и просто погулять в летнюю вечернюю пору, послушать музыку. В перерыве, когда оркестранты отдыхали, заводили радиолу. И мне запомнилась одна песня, которую пела Клавдия Ивановна Шульженко. Точно все не помню, но несколько строк напишу. Я хожу одна, а без тебя, любимого, красота мне это ни к чему. С этой песни я вспоминаю свою молодость, первую любовь.

Клавдия Ивановна Шульженко исполняла песню «Ожидание». Музыка и стихи Марка Григорьевича Фраткина. Запись 1953 года. Галина Кирилловна Клименко из Улан-Удэ. Я ваш многолетний постоянный слушатель, и мне очень хотелось бы сказать сомневающейся девушке, письмо которое вы читали, что люди в вашей передаче реальные. Так я давно уже не работаю с Анатолием Ковшовым, а по письму, зачитанному вами, я узнала его. Анатолий любит свою родину, свою работу, свою семью, людей. Поэтому он пожелал всем нам, слушателям передачи, добра. Встреча объединяет нас, многомиллионных слушателей, воедино. Порой передача составлена так, словно я одна была ее составителем. Не перестаю удивляться характеру наших советских людей. Как хорошо, что такие люди были и есть. Опишу я вам с просьбой. Наше бурятское радио передавало концерт «Тувинская песня». И вдруг я слышу народную песню «Декей-йоу». Очень ритмичная и красивая народная тувинская песня. К концу песни даже настроение улучшилось. Если можно, передайте эту песню.

Тувинскую народную песню «Дакэйо» пел Николай Каширов. Запись 1958 года. Владимир Попов из поселка Мичурино Алтайского края. Перед тем, как написать вам это письмо, я посоветовался с товарищем, который почему-то отговаривал меня писать. У него были такие доводы. Дескать, пишут многие уважаемые люди, ветераны войны, врачи, инженеры и так далее, и вряд ли обратят внимание на твое письмо. Но я решил написать. Владимир, у встречи единственное условие. Письмо должно быть интересным. В моем письме, продолжает Владимир Попов, мне хочется поделиться воспоминанием о песне моего детства, которую я давно не слышал. Это «Оранжевая песенка». Пела ее тогда совсем маленькая девочка Ирма Сахадзе. Написанная специально для нее руководителем эстрадного оркестра «Реро» Константином Пепзнером на стихи Аркадия Арканова и Григория Горина, песня как нельзя лучше отражала мироощущение ребенка, была проста, мудра и очень напевна. Потому-то так полюбилась и запомнилась мне.

Paran, je vois Paillou. Et тут есть синку давно, я пою повсюду. Стану взрослый, все равно петь ее я буду. Даже если ты большой, видеть

Ирма Сахадзе пела оранжевую песенку Константина Певзнера, Аркадия Арканова и Григория Горина. Запись 1965 года. Инга Дмитриева из города Изобильного, Ставропольского края. Мне 16 лет. Я обращаюсь к тебе на «ты», потому что считаю тебя старым добрым другом. Сколько помню себя, столько и те долгожданные пятницы, когда ты выйдешь в эфир. Усаживаюсь поближе к радио и стараюсь больше ничем не заниматься. В этот час, когда отрезок чужой человеческой судьбы, переплетаясь с песней, становится близким, знакомым и даже немножечко родным. Сколько людей, сколько судеб проходит передо мной за это время. На днях, проходя мимо какого-то дома, я услышала удивительную музыку. Я зашла в дом, позвонила, дверь открыла пожилая женщина и, ничего не спрашивая, смотрела на меня удивленно вопросительным взглядом. «Извините», — сказала я, — «что за музыка звучала сейчас из вашего окна?» Женщина улыбнулась и ответила: «Это музыка из кинофильма «Шербурские зонтики».» Еще раз извинившись, я повернулся и ушла. Когда я выходила, дверь все не закрывалась, и чувствовался взгляд женщины. Вот какой странный случай произошел со мной.

звучала мелодия Мишеля Леграна кинофильму «Шербурские зонтики». Исполнители Фрэнк Синатра и Пьер Селли «Труба». Запись 60-х годов. Из Феодосии письмо от Адольфа Фаликовича Задорского. Недавно во встрече прозвучала песня в исполнении Изабеллы Юрьевой. Я слушал ее, и слезы градом катились из моих глаз. Потом я успокоился и подумал, что это за слезы. В конце концов пришел к выводу, это слезы о прошедшей молодости. До войны мы жили в Харькове. Со своей будущей женой работал на заводе «Свет шахтера». Часто тогда мы слушали песни в исполнении Изабеллы Юрьевой. Жизнь наша была прекрасна. Наступил 41-й год. Завод эвакуировали в Сибирь, дали задание освоить военную продукцию. Работали по 20 часов без выходных. 300 грамм хлеба приходилось менять на молоко для сына. Мы не жалели силы здоровья. Теперь все это позади. У наших сыновей машины, цветные телевизоры, квартиры. Живут в полном достатке. Нам, конечно, было гораздо труднее. Пожалуйста, для нас, ветеранов труда, передайте в исполнении Изабеллы Юрьевой венгерскую песню.

В исполнении Изабеллы Юрьевой мы слышали венгерскую песню. Из Рязани письмо. Пишет вам ветеран войны, бывший гвардии сержант Василий Иванович Безуглый, минометчик 133-го гвардейского краснознаменного Гданьского ордена Суворова стрелкового полка, 44-й гвардейской стрелковой барановической трижды орденоносной дивизии. Все дальше уходят те героические, порой трагические дни нашей боевой молодости. Нельзя забыть жаркие бои под Варшавой на реке Висла, штурм Данцига, форсирование широченного в два рукава Одера и незабываемый победный путь по побережью Балтики к городу Барт, что на берегу Балтийского моря в Германии, где мы, минометчики, встретили долгожданную победу. Дорогая встреча с песней, убедительно прошу вас найти танго нашей молодости «Зачем смеяться?» для моих боевых друзей. Что-то давно не слышно этой прекрасной мелодии.

Лирическую песню 40-х годов «Зачем смеяться» исполнял Георгий Виноградов. Михаил Васильевич Чернолуцкий, военнослужащий из Приморского края, долгое время собирался написать, но не решался, думал, что эта песня прозвучит по чьей-либо просьбе. Однако время проходит, а моей любимой песни нет, или ее забыли, или немногим она нравилась. Речь идет о песне «Под кленами», которую в 50-е годы исполнял Владимир Бунчиков. Начиналась песня словами: «Весной в саду под кленами тебя я увидел впервые». Включите, пожалуйста, эту песню во встречу. С нетерпением буду ждать ее.

Вальс Оскара Фельдсмана и Ольги Фадеевой «Под кленами» исполнял Владимир Бунчиков. Запись 1954 года.

Слушайте передачу «В рабочий полдень». Добрый день, уважаемые товарищи. Очень часто в своих письмах среди любимых песен называете вы песни «Дороги», «Течет Волга», «Песня о тревожной молодости», «Пусть всегда будет солнце» и многие-многие другие, написанные на стихи лауреата Государственной премии СССР известного советского поэта Льва Ивановича Ашанина.

0: Сегодня Лев Иванович Ашанин, гость нашей передачи. Лев Иванович, мы напомнили некоторые ваши песни, а теперь, пожалуйста, вам слово.
1: Я всегда очень рад, дорогие друзья, встречаться с вами, в частности, в этой замечательной передаче «Рабочий полдень».
0: Лев Иванович, вот посмотрите, для нашей с вами встречи мы отобрали письма, которые пришли к нам из разных городов, и во всех упоминаются песни на ваши стихи.
1: Вы знаете, бывает иногда даже забавно, письмо из Красноярска, скажем, или письмо из Ташкента, а я там был. Письмо с Сахалина или из Бухары, а я там был. Ветров полуночных игра и облаков цветная хмара, то Бухарест, то Бухара, то Самарканд, а то Самара. В награду мне и в наказание мир, полный ветра и огня, моими увидать глазами никто не может без меня.

Руку свою ты доверчиво дашь, счастье поселим на верхний этаж. Его как город

0: Леонид Серебренников исполнил песню Алексея Мужукова «Я этот город строю». Это, можно сказать, чисто молодежная песня. Мы знаем, что вы часто и много общаетесь с молодежью, и наверняка многие песни ваши написаны под впечатлением этих встреч.
1: Я вот очень много встречаюсь с молодежью, и я не верю тем скептикам, которые ругают нашу молодежь. По-моему, у нас прекрасная молодежь. Я хочу ходить по свету пешим, мчаться по дорогам ледяным, быть в лесу веселым синим лешим, быть в реке зеленым водяным. И уж если люди поручили, жизнь прожить бы так хотелось мне, чтобы все, чему меня учили, непременно воротить вдвойне.

0: «Поезд юности». Так называется эта песня Олега Иванова, которую исполнил Лев Лещенко. Лев Иванович, просматривая почту, естественно, обратили вы внимание вот на эти письма от ветеранов труда или от молодых людей с добрыми словами в адрес своих старших наставников. Например, москвич Андрей Трусков написал о Константине Григорьевиче Одинокове, трудовой стаж которого 60 лет. Наталья Валентиновна Безуверова из Свердловска написала о ветеранах труда Валентине Павловиче Смирнове, трудовая жизнь которого связана с Магнитогорским металлургическим комбинатом, и Марии Ивановне Смирновой, около 30 лет, работающей на заводе крупнопанельного строительства. Или вот письмо из Ставрополя. В этом письме рассказ о ветеране труда Екатерине Петровне Алмаевой. 25 лет проработала она директором школы в городе Сырысу, Чечено-Ингушская ССР. Она депутат сельского совета.
1: Знаете, мне кажется, что каждое письмо от ветерана труда – это как эстафетная палочка, которая передается молодым. И вот невольно, конечно, вспоминаешь всю свою жизнь, весь свой путь. Нас век беспощадный давно разметал. А я все равно о своем поколении – о скалах хибинских, о тропах оленьих, о том, как в руке согревался металл.

0: В исполнении Леонида Серебренникова прозвучала попутная песенка композитора Алексея Мажукова. Лев Иванович, вы так много написали песен. Быть может, вы скажете, что такое песня для вас?
1: Песня — это и вскрик, и шепот. Чтобы проникнуть в души друзей, песня знает тайные тропы, открытые только ей.

0: Название песни «Юность моя», которую вы только что услышали, довольно часто встречается в письмах. Вот и сегодня прозвучала она для Нины Васильевны Бадановой из города Ельня Смоленской области, Зинаиды Георгиевны Плющевой из города Снежная Донецкой области. Лев Иванович, правда, редко, но встречаются в нашей почте письма, в которых сетуют молодые ребята, а порой и люди в возрасте, что работа у них неинтересная, что не могут они найти себя.
1: Знаете, мне кажется, самое главное в своем деле — подглядеть огонек. Понимаете, почувствовать его, открыть его. Потому что неинтересных дел на свете нет. А метание для молодежи, поиск – это вещь совершенно естественная. Мне тоже довелось сменить очень много профессий. Я токарем был и директором клуба, солдатом в газете, прорабом в горах. Меня обжигали любимые губы. Я видел ненастье и пепел, и прах. В ладонях друзей согревал я ладони. Взрывались навстречу снега и дожди. Весь мир обошел. Посидел я и понял, что я еще молод, и все впереди.
0: И так как время нашей передачи заканчивается, что бы вы хотели сказать на прощание?
1: Дорогие друзья, я хочу пожелать счастья всем, кто не знает покоя, всем, кто движется, всем, кто прокладывает новые дороги, строит новые города. Я хочу вам предложить послушать песню из моего спектакля «Ташкентская легенда». Музыку написал Олег Иванов, а поет ее ансамбль «Садо». Первому дому счастья!

Закончилась наша передача. Сегодня гостем ее был лауреат Государственной премии СССР, поэт Лев Иванович Ашанин. Встречу провела Любовь Калинина. Всего вам доброго!

ну-ка, погляди, позади родимый дом, служба впереди, впереди мои друзья, верные друзья. Это новая семья, это новая семья, армия моя. Шагаем дружно, друзьям навстречу, над нами реет победный стяг.

0: zmiąższy szlak.
1: Гвоздик.
2: Чего?
1: Сколько?
2: Что сколько?
1: Сколько килограмм-то сошло с тебя?
2: По неполным данным 10.
1: О, трудно?
2: Поначалу. Да, ты не обидела, что я с тобой тогда за морожкой не пошел?
1: Да, какая морожка? Шутила я. Невеста-то пишет?
2: Да еще пишет.
1: Почему еще?
2: Да спрашивает, что делать. Парень один там, Вени Габов. С личным запорожцем руку предлагает. Ну и сердце, соответственно.
1: И что ж ты ответил?
2: Пока ничего. С тобой решил посоветоваться.
1: Со мной?
2: А что? Ты же всем помогаешь.
1: Ну, вообще-то, да, помогаю. Значит, запорожец и гарнитур.
2: Угу.
1: Пиши, чтобы немедленно выходила.
2: Угу. Тебе-то смешно.
1: Ну, а кто весело живет, там и умирать не скучно. Чем тебя батя обрадовал?
2: О квасе говорили. Сказал, что после карантина направит меня на второй фронт.
1: Ух ты, чем тебя я поздравляю. Ты, кажется, мечтал стать оператором станции наведения ракет.
2: Мечтал. А это что?
1: Вторым фронтом у нас называют квасный участок. Не в обиду тебе, но зовут солдата на этой должности в шутку оператор пылесоса.
2: Ну, какая ж обида. Все равно ведь оператор. Черт, жалко, что домой сообщил, будто поставлен на самую важную должность.
1: Неправильно. Что в армии может быть важнее котла?
2: Да не, а? Может, оно и так. Только от земляков сейчас смеху не оберешься. Ушел от кваса, мол, и пришел к квасу. Знаю я Вень Габова.
1: Это тот, что на твою невесту глаз положил?
2: Тот самый.
1: Задачка. А знаешь что? Продолжай в том же духе, что и в предыдущем письме. Без подробностей, конечно. Тут ссылайся на военную тайну. А квас это величина. Вот поедем на боевые стрельбы, на полигон. Жара там, как у черта в пекле. Тогда и узнаешь, что такое квас для ракетчиков ПВО. Помню, первый год я служила. Выехали на стрельбы, жарище. А в железных кабинах от радиоламп вообще нечем дышать. Вода там привозная и с хлоркой. Сидят ребятки у экранов, потом третий час исходит. А тут я с термосом. А в термосе томатный сок. Я в местный совхозик сбегала, помидоров на поле собрала, да соку надавила. И досталось-то всего по глотку, а повеселели касатики. И цель шарахнули точно на пятерку. А ты говоришь, квас.
2: Да. Я слышал, что завтра увольнение в запас первой партии.
1: Да, увольнение. Вот они, осенние женихи.
2: Какие-какие?
1: Осенние, говорю. Как несправедливо. Мы тут их ростим-ростим, а они раз и парадным шагом к другим невестам. А знаешь, многие предлагают уехать с ними.
2: Ну и в чем же дело?
1: Принца жду.
2: А вдруг не появится?
1: Придет. Куда он денется? О, вон ходуля переставляет. Смотри, смотри.
2: Женились бы. Чего вы друг друга морочите-то?
1: Говорила я тебе об этом. Эй! Послушай, Кралин. Ты что, увольняешься завтра с первой партии?
3: Уехать должен. Но не увольняюсь. Жена со мной разводится. Вызов в суд пришел.
1: Ну так что?
3: Что? Посоветоваться решил с тобой. Дети все-таки, Тиша и Гриша. Развестись недолго, а как же они-то?
1: Ну, какой тут совет? Детей-то не разделишь. Порыскаешь, порыскаешь по свету, да и снова к ним вернешься. Проси у командира отпуск по-семейному и поезжай. Вот и весь совет.
2: Маша!
1: Что, Маша? Такой мой совет.
3: Отпуск разрешен. Замполит сам ходил к командиру. Требования на проездные документы в кармане.
1: Ну и не стой руки в брюки.
3: Мария Федоровна, это все?
1: Все. Смирно. Для положительного решения своих семейных отношений прямо шагом, шагом марш. Я приказываю вам, товарищ старший сержант. Я прошу тебя, Кралюшка, поезжай.
3: Ну что же, бывайте здоровы, вязнет солнце свет в густом тумане, стали гуще и
2: приятнее. Привет, Стученко!
0: Машенька, Мария Федоровна, да вы только послушайте. По-моему, такая гениальность из меня еще не выплескивалась. Пашни спят, затихли долы. Расписался в протоколе грач, помахал ему рукой голый, чуть угрюмый и сердитый карагач. Вязнет солнце свет в густом тумане, стали гуще и прямей дымы, и на дальнем размечтавшемся кургане промелькнул лисицей разведвзвод зимы. Ну как?
1: Все нормально. И даже хорошо.
0: Машенька, куда же вы? Что это с ней? Машенька, Мария Федоровна, и вдруг слезы.
2: Стихи твои виноваты.
0: Неужели?
2: Точно.
0: Пошлю в дивизионку.
2: Да бери выше. В армейскую. Видишь, девушки плачут.
0: А что, можно и в армейскую. Мне кажется, у нее что-то произошло. Ты не в курсе?
2: В курсе. Ну, а пока как ты говоришь. Подождем телефонограммы.
0: Телефонограмма получена? Да. Сегодня нам предстоит марш-бросок с полной выкладкой.

погромыхивая котелками в вещевых мешках, неловко загребая пыль тяжелыми кованными сапогами, придерживая скатки, все время съезжающие на бок сумки противогазов, солдаты выбежали за шлагбаум военного городка. Рядовой Гвоздев резко ушел ото всех вперед, потом, устав, сел на камень валун.

0: И давай гвоздь. Вперед.
1: Не могу.
0: Я приказываю вперед.
1: Не могу я.
0: Можешь.
1: Нет, не могу. Не на войне же, товарищ сержант.
0: Вперед!
2: Гвоздев поднялся, его покачивало. Снова сел. В глазах его был не испуг, а тоскливое равнодушие. Ну что ты, сержант, прицепился? Вот посижу, отдохну, потом и закончу. Марш-бросок. Не война же на самом деле.
0: Гвоздев! Вперед!
2: Гвоздев пробежал еще 100 метров и упал на землю. В глазах его стыли страх и мольба.
1: Не могу.
0: Ну, Гвоздев, давай. Давай твой автомат и скотку. Давай.
2: Гвоздев поднялся с земли, снова сел, потом лег на землю. Казалось бессмысленным требование сержанта.
1: Вы правда думаете, я смогу?
0: Сможешь! Гвоздев!
1: Не могу!
2: Гвоздев поднялся и упал. Спина под темной от пота гимнастеркой мелко вздрагивала. Гвоздев плакал.
0: Рядовой Гвоздев, отставить плач! Вы же в армии. Ну. Гвоздев, садитесь ко мне на закорки.
1: Вы смеетесь, товарищ сержант?
0: Ничуть. Финишировать мы все обязаны, живые или мертвые. Это если война. Но и сейчас мы должны финишировать.
1: Что, товарищ сержант, не надо!
0: Надо!
1: Нет, товарищ сержант, не надо!
0: Вперед, Гвоздев! Вперед!

Кралин и Гвоздев финишировали вместе. Кралин поддерживал Гвоздева, а тот, закусив до крови нижнюю губу, делал последние шаги с каким-то яростным остервенением, словно опасался, что недосягаемый шлагбаум еще отодвинется на несколько метров.

Гвоздик, миленький, здравствуй. Так я смеялась над письмом, что ты послал Вене Габову. Да и во всей нашей деревне ему сейчас прохода не дают. И он как будто в расстройстве. Картины крутит как-то странно. Одну часть от короля Лира, другую от кавказской пленницы. Дим-димок, ну как же ты мог подумать, что я и в самом деле дала Вене повод для каких-то надежд? Ай-яй-яй, Дим-димок. Может, мама там чего-то объявила его сватам? Это ее дело. Но я-то знаю, что на всем белом свете у меня есть только ты. У нас в деревне все хорошо. На танцах была лишь один разок. Вальсы с Ленкой Черных танцевала. У нее не складуха. Симахов действительно пришел из армии с женой. Правда, уверяет, что по-прежнему любит Ленку. А все получившееся – результат каких-то стихийных обстоятельств. Дим-димок, чудышка, только меня не обманывай, если что задумаешь. Напиши честно. Так, мол, и так. Все прошло, как с белых яблонь дым, как Симахов Ленке написал. Я куплю билет до твоей станции. Поздравлю тебя с выбором. В глаза тебе посмотрю. Да и отбуду восвояси. Я такая, Дим-димок. До свиданица. Твоя Вера.

0: Между тем, бои на втором фронте разгорались нешуточные. К весне квасной участок при полковой столовой начал работать в полную силу. Гвоздев задумал приготовить квас по особому рецепту.
1: Товарищ полковник, вот в этих корочках черным по белому написано, что я с отличием окончил училище, и мне присвоена квалификация мастера бродильных производств. Посмотрите, пожалуйста.
2: Я верю, рядовой Гвоздев, и без корочек.
1: Тогда почему прапорщик Кипятильников не верит? Вот вам, говорит, ведро ржаных сухарей, скажите спасибо. Раньше этим обходились. Но, товарищ полковник, я же готовлю не обычный квас, а фирменный московские кислые щи.
3: Московские кислые, товарищ полковник, кислые щи.
2: Продолжайте, рядовой Гвоздев.
1: Значит так, мне требуется бочка с ложным дном, на обруче сетка из нержавейки, кран.
3: Товарищ полковник, я выдал бочку из-под солидола рядовому Гвоздеву. Пусть помоет горячей водой и сойдет. Раньше и в таких готовили.
1: Нет, в таких нельзя. Но дело не в этом. Бочку и сетку я нашел. Кран обещали принести сегодня. С солодом все в порядке. Еще нужно 3 килограмма пшеничной муки, 1,5 гречневой, пчелиного меда 3 кило.
3: Товарищ полковник, 3 кило пчелиного. Откуда же я возьму 3 кило пчелиного меда-то?
1: И 30 граммов мяты.
2: И что же, на нашем складе всего этого нет?
1: Есть. Но прапорщик Кипятильников не выдает.
2: Почему? Прапорщик Кипятильников, в чем дело?
3: Товарищ полковник.
2: Приказываю обеспечить рядового Гвоздева всеми необходимыми компонентами.
3: Есть. Но меда в наличии, товарищ полковник, на складе все равно нет.
2: Сумеете обойтись без меда?
1: Никак нет, товарищ полковник. В нем вся суть. Колер.
3: Смею заметить, товарищ полковник, но я, лично я, считаю излишеством квас вообще. Да еще с медом. Мед можно, товарищ полковник, и без кваса съесть. Солдат-то ведь не князь, выпьет и простой водички.
1: Можно и водичку. Но в квасе, товарищ прапорщик, содержится глюкоза, фруктоза, мальтоза, сахароза, декстрины, белки, органические кислоты, меланоидины, ферменты и минеральные вещества.
3: Это
1: не я даю. Это определил Менделеев.
3: Я... Рядовой Гвоздев, против Менделеева, Дмитрия Ивановича, ничего не имею. Но меда в наличии все равно нет и не предвидится. Товарищ полковник, не предвидится.
2: Жаль. Как говорится, нашел полную поддержку, но встретил решительный отпор.
1: Товарищ полковник, разрешите проявить солдатскую смекалку?
2: В каком смысле?
1: Достать мед.
2: Разрешаю. Только в рамках правила устава. Деньги получите у начфина.
1: Есть, товарищ полковник.
0: 2 дня назад Маша Гусарова подала рапорт об увольнении. И вот сейчас она стояла перед полковником Вашурой, непривычно грустная, притихшая, с заплаканными глазами.
2: Ваш рапорт я получил.
4: У вас есть и другой рапорт.
2: Чей?
4: Старшего сержанта Кралина.
2: Да, есть. Просит оставить его на сверхсрочную. Его рапорт я подписал. Старшина, по-моему, выйдет из него толковый. Он вчера был у меня. Семью перевозит. С квартирами у нас хоть и туговато, но выделили трехкомнатную. Минуточку. А какая связь между его рапортом и вашим? Та-та-та-та-та-та-та. Любите?
4: Люблю.
2: Так как же вас угораздило?
4: Что? Влюбиться?
2: Влюбиться в женатого человека.
4: Так ведь сердце не спрашивает.
2: Ну, это черт знает, что такое. Секретарь комсомольской организации подразделения. Отличный солдат... Отличная вольнонаемная военнослужащая ефрейтор Мария Федоровна Гусарова. И вдруг...
4: Товарищ полковник... Виктор Николаевич, ведь сердце-то не знает, что я комсомольский секретарь, отличник боевой и политической подготовки, наконец-то.
2: Извините. Это правда. Извините. Старческую околесицу несу. Я и сам женился, знаете, где? На крыше.
4: На крыше?
2: На крыше гостиницы «Москва». В 41-м наши зенитные пушченки стояли. Рядом Красная площадь, Кремль, Мавзолей. Стволы докрасно раскалялись. И вот в редкую минуту тишины появляется фея. Ниной потом выяснилось, ее звали. В ресторане она работала официанткой. А по ночам дежурила на крыше, зажигалки тушила. Ну, вся наша батарея без ума. Кто романсы пел, кто стихи сочинял. А я в прозе выдал одну строчку. Нина, будьте моей женой. Как спрашивает, вот так сразу. Ну, батарея, конечно, рты от изумления разинула. Во, дает сержант. Я тогда сержантом был. Нина тоже растерялась. А как же со свадьбой, спрашивает. Вот здесь, говорю, на крыше и сыграем. У вас в ресторации бутылка шампанского, я думаю, найдется. Ушла она, вроде как обиженная, сама не своя. Батарейцы хохмят. Что, Вашура, промах по дальности? И я загрустил. Обидел, думаю, девушку. Крыша, война. Я женихаюсь. Откуда ей знать, что на полном серьезе я вел разговор? Да. Приходит на следующее дежурство. В руках бутылка шампанского. Поженились. Из официанток она к нам в дальномерщице перешла. Погибла в конце войны. В тех местах, куда мы на боевые стрельбы ездим. Завод Крекинка мы там охраняли.
4: И что ж, после войны вы не женились?
2: Нет.
4: Почему? Не находилось или сами не захотели?
2: Не знаю, Машенька, Мария Федоровна. Так, кажется, вас солдаты зовут.
4: Так.
2: Дети росли. Старший сейчас на том самом полигоне инспектор. Младший закончил военное училище, служит на севере. А о себе вспоминал редко. Все думал, успеется. У строителей есть такое выражение: начать с первого колышка. Я ракеты начал с первого колышка. Сотки 100-миллиметровые пушки на переплавку сдали. Получили голубушки, так мы ракеты зовем.
4: Знаю.
2: Пусковые установки посередине степи поставили, начали отстраиваться. На точках. Видела хозяйство?
4: Угу.
2: А ведь ничего этого не было. Палатки, гнус, ветер да бураны. А мы и небо сторожим, и строим, строим, и небо сторожим. Так годы и мелькали, словно кадры в немом кино. Опять думалось, успеется с личной жизнью. А нет, вот, не успелось. Прокатились годы скорым поездом, не вернешь.

0: Перед ужином в части появился Гвоздев. В руках он держал котелок с медом.
1: Башкирский?
2: Что?
1: Я спрашиваю, мед башкирский?
2: Из Йошкар-Олы.
1: А как отличить?
2: Что?
1: Вот ты слышал о белковых вычислительных машинах? Нет, не слышал. А ты знаешь, что угорь может обнаружить по запаху спирт в разведении равном 6, умноженное на 10 в минус 20 степени. И если 1 грамм спирта развести в Ладожском озере, то угорь отличит эту воду от Байкальской.
2: А ты?
1: Что я?
2: Ты не отличишь?
1: Для меня это еще пока трудновато. Эй, Гвоздик, а что ты такой драный? Будто у медведя в лапах побывал.
2: Ну и что побывал? И не у одного, а у целой тройки.
1: Расскажи, это очень интересно.
2: Ну, в общем, вышел я в город за медом-то. Ну? Но тут на меня солдаты налетели. Земелья, говорят, у Солодухина двойня родилась. Два брата-солдата. Цветы нужны, а мы не подрасчитали маленько. Выручай, земляк. Ну вот, в общем, отдал я им деньги. Иду мимо цирка местного. Администратор вылетает. А? Выручай, говорит, солдат, деятели искусства.
1: Это как же понимать такую телефонограмму?
2: А очень просто. Рабочий у них заболел. И в номере, где заняты...
1: Деятели искусства?
2: Где заняты медведи, помочь. В основном в переноске тяжестей. Ну и сообразил я, если я им помогу, то и они меня не обидят.
1: Кто? Медведи?
2: Сам-то медведь. Деятели искусства.
1: А, понятно. Телеграфируй дальше.
2: Но ведь они же работают по системе. Выполнил упражнение, получай мед.
1: Бутафорский.
2: Да нет, настоящий. Ну, в общем, согласился я. Только условия оговорил. 3 килограмма меду. Медведь-то у них на полном гособеспечении. Ну вот он, все. 3 килограмма.
1: Тоже мне телефонограмма. Слушай мою. Машенька Мария Федоровна подала рапорт на увольнение. Досрочное увольнение.
2: Почему?
1: Вот и я думаю, почему. Тут 2 версии. Старший сержант Кралин остается на сверхсрочной и привозит свою жену. Это версия А. Версия Б, являющаяся следствием первоначальной. Машенька Мария Федоровна выходит замуж.
2: Да что ты мелешь? Она же любит Кралина.
1: Вот потому и выходит, назло ему.
2: А за кого?
1: За мужчину.
2: Фамилия?
1: Это тайна, недоступная даже мне. Все знаю, а вот это убей бог, не могу сказать.
2: Черт!
1: Стой!
2: Стой!
3: Ты куда? За куда кину гору?
2: Маша, постой! Маша, ты зачем это делаешь?
4: Ты о чем, Гвоздик?
2: Увольняешься.
4: А кто тебе сказал? А, телефонограмма.
5: Здравствуйте, Мария Федоровна.
4: Этот вопрос, Гвоздик, еще в стадии обдумывания.
2: Так, ну тогда зачем выходишь замуж?
4: Так, от скуки.
2: Да не от скуки, от обиды. Плохой она, советчик, обида-то. Но ведь ты же любишь Кралина.
4: А что делать, Дима?
2: Да, ну не знаю, бороться, ты же сама говорила.
4: Говорила. За других борюсь, за себя не могу. Почему, не знаю.
2: Ну, Маш, ты же сильная.
4: Ой, какая я сильная. Баба я. И захотела с маленького женского счастья. Чтобы пришел он домой. Сел. Один-единственный в мире. Самый-самый-самый. Я никого еще не любила. И Каланча это Останкинская. Первый, понимаешь, Дим? Первый.
2: Понимаю.
4: Дима, а это плохо, когда я не сильная?
2: Не знаю. Я привык видеть тебя сильной.
4: Мед достал?
2: Достал. Ты знаешь, Маш, мне кажется, не надо так спешить. Ну пусть... Время пройдет. Оно отсеет шелуху от зерна.
5: А действительно, Машенька Мария Федоровна, время ваш союзник. Сегодня на Земле 4 миллиарда женихов. А к 2300 году, по данным экспертов-демографов ООН, число землян перевалит за 1000 миллиардов. Представляете, какой будет богатый выбор.
4: Благодарю, Стученко. В 2300 году... Я вряд ли смогу воспользоваться таким изобилием.
2: Маша, кто он?
4: Прапорщик Кипятильников.
5: Вот тебе и X, и Y.

0: Дни ракетной службы – это занятие по стройподготовке, политучеба, работа на технике, подъем по тревоге, регламентные работы, караульная служба. А личный час, он ведь тоже совсем не для отдыха. Очень многое нужно успеть за этот час. Например, написать вот такое непростое письмо.
1: Достопочтенный Вениамин Витальевич, напрасно вы так себя мучаете, пытаясь у меня и спросить разрешение на ваш брак с Верой. Такие вопросы она вправе решать сама. Я просто люблю ее. И она меня любит. Так мне кажется, по крайней мере. Так что же тут непонятного? У вас все до сих пор получалось легко и красиво. Так почему же сейчас ваша система дала осечку? Да потому, уважаемый Вениамин Витальевич, что есть она. Любовь-то. Как бы ни старались вы и вам подобные втоптать ее в грязь, приспособить, как универсальный зонтик, и для дождя, и для солнечной погоды. И вот вам стало неловко и обидно, что встретился на пути человек, который верит в это святое чувство. Верит, понимаете? Жаль, что вы не побывали в армии. Да-да, жаль. Она учит, и знаете чему? Не только метко стрелять и драться насмерть с врагами Родины, но и быть настоящим человеком. А мы проверим нашу любовь временем и расстоянием. И если выйдем победителями, ну, а я думаю, что именно так и будет, то слава Богу, а точнее нам. Ну, а если... То и это, наверное, будет к лучшему. Я вот хотел покрасоваться перед вами, сфотографироваться так с форсом, а потом раздумал и сообщаю, что служу я при столовой, помогаю повару готовить первое, второе и третье, а в основном отвечаю за квас. Да-да, делаю обыкновенный хлебный квас. Так что есть повод посмеяться. Никаких я подвигов не совершал, да и вряд ли совершу. Так что не ждите. Займите мое место на вашем стенде кем-нибудь другим. А в остальном все нормально. Уважающий вас инженер бродильных производств, как меня в шутку зовут друзья-сослуживцы, рядовой Гвоздев.

0: Служба рядового Гвоздева шла своим чередом. В войсках ПВО нет просто каптенармуса или повара. Любой солдат, если того потребует обстановка, должен занять свое боевое место. Гвоздев осваивал профессию оператора станции наведения. Увереннее держала рука автомат на стрельбище. Пули ложились, правда, не в десятку, но и не в молоко, как раньше. К финишу при марш-бросках приходил тоже не первым, но и не последним. При слове «тревога», как и положено, поднимался ровно за 45 секунд. На перекладине пока не мог сделать солнце, как Стученко, но прямые ноги на уровень пояса подтягивал 12 раз. На зубок знал технические характеристики самолетов стран вероятного противника. В общем, служба шла своим чередом.
1: Здравия желаю, товарищ прапорщик.
2: Добрый день. Как ваши московские кислые щи? Скоро премьера.
1: Да не за горами. А вы, я вижу, огнетушители перезарядили?
2: Да, пришлось. В полку комиссии штаба округа в любой момент могут объявить пожарную тревогу. Кстати, когда вы мед доставали, в комиссионку не заходили? Нет там свадебной фаты?
1: Свадебную фату выбираете в комиссионном магазине?
2: Не надо. Я человек практичный. Фата – товар однодневного пользования.
3: Что вы мне так смотрите? Я могу развить свою красную нить. Вот, поженимся. Из армии я, конечно, уволюсь хлопотно. И ефрейтор Гусарова возьмет расчет.
2: Купим домик в пригороде, я уже присмотрел. Корову заведем с хорошей жирностью. Или, на крайний случай, двух дойных коз. Утреннее молоко, оно самое жирное на молокозавод. Полуденное на продажу, ну, вечернее, естественно, себе.
1: А вы кита заведите?
2: Зачем?
1: А у него молоко самое жирное, 17%. Так Стученко говорит.
2: От китов вы со Стученкой можете разводить. Продолжаю свою красную нить. Детей у нас будет четверо. Маша, Коля, Саша, Поля.
1: Саша, это кто, мальчик или девочка?
2: Симметрия. Конечно, мальчик. На «Жигуленок» мы накопим за 5 лет и 7 месяцев.
3: Что вы мне так смотрите? Я в чем-то ошибся.
1: Нет, вроде все точно.
2: Ну, я так считаю.
1: Товарищ прапорщик, скажите, а любовь существует?
2: Существует.
1: А у вас она есть?
2: Любовь-то?
1: Угу.
2: А зачем мне она? Как? Мне нужна жена, чтобы в доме был порядок, чтобы хозяйство велось. Сел за стол, она напротив, и сразу перед тобой пища по полной раскладке, первое, второе, третье. Певцо в графинчике или наливочка после трудов от забот земных не возбраняется. Вот это я понимаю, любовь.
1: А вот Виктор Гюго сказал, что любовь – это небо, когда двое превращаются в ангелов.
2: В ангелов с крылышками. Нет, добротная жена – это уже любовь. И без крылышек.
1: А мне кажется, что Машенька Мария Федоровна, не сядет против вас и не поставит первое, второе, третье. Впрочем, может быть, и сядет, и даже поставит по раскладке. Но смотреть будет мимо вас.
2: Вполне возможный вариант.
1: Ну так зачем же вы...
2: Охотно поясню. Я уважаю Марию Федоровну. Знаю о ее положительных достоинствах и отрицательных качествах. Но считаю, что она, тем не менее, соответствует требованиям, которые я предъявляю к будущему спутнику жизни. Остальное все приложится.
1: Что ж, желаю счастья.
2: Обязана.
1: Что обязано?
2: На этот раз счастье обязано в меня попасть.
1: А что же, раньше не попадало?
2: Да и все транзитом. У меня не жизнь, а комедия. Как вспомнишь, так плакать хочется. Да армия-то я ведь на изобретательском поприще сил-то пробовал.
1: И что же вы изобрели?
2: Реактивную форсунку к русской печи.
1: Ну и как?
2: Ну, разнесло печь по камешкам.
1: Бывает.
2: И это не все. Чуть в богему я не попал.
1: Куда-куда?
2: В богему.
1: Это что, район такой?
2: Район. Темнота. Богема – это люди искусства.
1: Ну, так бы и сказали сразу.
2: В кино снялся. Ну, случайно, конечно. Должен был человек на руках за место ног пройти. А специалист не приехал. И тут я пригодился. Прошел не хуже того специалиста. Режиссер такой видный, в замшевой куртке, по плечу меня похлопал. Дерзай, говорит, дескать, дальше. Ну, я и
3: Подался в театр мускомедии к директору прямым ходом. Говорю: товарищ директор, я созрел для больших ролей. Марию Стюарт дадите ей сыграть?
1: Женщину?
3: Да не саму Марию, а королеву Елизавету. У меня женские роли хорошо выходят. Мне бы в японском театре выступать. Что вы, говорит, товарищ Кипятильников? Отвечает: у нас и пьеса про Марию Стюарт не идет. А вот если согласитесь падать на сцену с пятиметровой лестницей, зачислим во вспомогательный состав.
1: Зачислили?
3: На целый год. Я сейчас вон в любом городе театр мускомедии за два квартала объезжаю.
1: Да, интересная у вас жизнь.
3: Так вот, я и говорю, должно же хоть раз в жизни-то повезти человеку.
1: Обязано.

0: Это было ровно 10 лет назад. Вся Варшава собралась на Театральную площадь на открытие памятника героям Варшавы, приуроченное к 20-летию народной Польши. Сдернули покрывало, и новая варшавская Ника, богиня Победы, предстала взором собравшихся. Кто тогда впервые назвал ее Сиреной? Тогда или позднее? Теперь сказать трудно. Но Сирена с мечом и щитом в руках прекрасно вписалась в новый варшавский пейзаж и стала символом польской столицы. Тогда же, ровно 10 лет назад, поляки улыбались, раскрывая номера вечерней газеты, которая напечатала новый фельетон писателя Стефана Вихетского. Таковы поляки. С удивительным их юмором ни один праздник не проходит для них без этой мудрой и колкой насмешки. Теперь на фронтонах варшавских зданий по всей народной Польше горят цифры 30. 30 лет народной Польши, а она так же молода и весела, как 10 лет назад. Только стала еще прекраснее. Годы не прошли для нее даром. И характер народа остался прежним, веселым и жизнерадостным. Давайте и мы отметим этот праздник наших друзей в их обычаях, веселой передачей, составленной из рассказов самых знаменитых польских юмористов. А начнем с того самого фельетона Стефана Вихетского, или попросту Веха, который варшавяне читали 10 лет назад.
1: Геню уже несколько дней дома не найдешь. Или у парикмахера сидит, вечную завивку и маникюр себе делает, либо в очереди за корейкой фигурирует, либо на примерке у портнихи. Шикует она так из-за этого 20-летия. Платье себе шьет в народных рисунках, но, по-моему, немного коротковатые. Я это увидел, когда она взяла меня на примерку и говорю: «Генюха, тут выходит какое-то недоразумение». Или так называемое «Кво вадис». Это не тебе 20 лет исполняется, а нашей народной Польше. Но она не дала мне закончить и сказала, что так модно, и она должна соответствовать этому редкому торжеству, так как хочет принять участие в параде и увидеть наших уланов на белых конях со знаменами и оркестром. Я ей объясняю, что в наше время уланы ездят не на конях, а в автомобилях. И вообще весь парад будет выглядеть иначе, потому что и пехота теперь ездит в грузовиках, и вся армия, как нам сообщает пресса, вооружена современными ракетами, радиолокаторами и прочими приспособлениями, основанными на достижениях электроники и телевидения. Но она мне ответила, что уланы могут быть даже электрифицированы и ездить на локаторных телевизорах, но она все равно пойдет на парад, чтобы бросить несколько цветков нашим парням. Кроме того, ей непременно надо быть на открытии памятника на Театральной площади и собственными глазами убедиться в его красоте, потому что Скублинская мелет чепуху, будто Ника рябая и лежит на чересчур низком пьедестале. Памятник как памятник, заметил я, и другого уже не будет. По-моему, он очень хороший и должен нам нравиться. Мы должны благодарить Бога, что именно этот проект был выбран в последнюю минуту, потому что это мог оказаться совсем современный памятник в виде кочерги. С нынешними скульпторами такое часто бывает. А так все же форменная женщина с саблей в руке, вроде сирены, вполне в варшавском стиле. Вся Варшава собирается на Театральную площадь, чтобы приветствовать новый памятник. Уже который день все мы живем этим праздником. На улицах полно молодежи, которая слетелась не только со всей Польши, но и из самых дальних стран.

0: Слышатся разные языки, парле франсе, вот виски, очи черные и тому подобное. А сколько их сидит под Варшавой в молодежных лагерях, сосчитать невозможно. Когда все это выйдет 22 числа на улице, вид будет, дай бог, лицом в грязь не ударим. А пока что на фабриках, в учреждениях, в конторах идут собрания по этому случаю. С первоначалу речи, потом выступление артистов эстрады, а под конец так называемая стопка вина в сопровождении тортов и десертных пирожных. Но и за стопкой говорят только о годовщине. Чудес не бывает, с потолка к нам ничего не упадет. Мы все должны добыть своими собственными руками. Да, все мы должны сделать собственными руками и придумать собственными головами, если хотим так же радостно, весело и приятно праздновать следующие 20-летия.
1: И так прошло 10 лет. На 10 лет старше стали любимые польские юмористы Стефан Вех, Анатоль Потемковский и даже Стефания Градзенская. Но их рассказы по-прежнему остры, веселы и умны. Мы выбрали из их книг, переведенных на русский язык, такие рассказы, в которых вспоминаются годы, прожитые народной Польшей. Итак, писатели вспоминают. Представьте себе маленькое, уютное варшавское кафе, и за столом двое уже немолодых людей, два писателя.
2: Что же мы сегодня съедим, а? Может быть, забудем про печень, холестерин и тому подобное, а?
3: О, это было бы неплохо.
2: И попробуем, как раньше. Помнишь, заходишь, бывало, в ресторан. Я помню случай лет 15 назад. Я попросил официантку дать мне меню, а она принесла 6 листков канцелярской бумаги с обеих сторон, исписанных мелким почерком. 64 вида закусок. 19 супов, 54 мясных блюда, 47 вегетарианских блюд, 60 рыбных блюд, 32 вида птицы, 55 десертов. Беглое ознакомление с карточкой заняло у меня около четверти часа. Более обстоятельный анализ финансовой стороны вопроса еще столько же. Через полчаса я знал все, что хотел. Пожалуйста, паштет по-вроцлавски из гусиных печенок, соус из каперсов, суп крем-д'орж, волован из каплуна, ну, торт александрийский.
4: Слушаю. Сейчас. Минутку. Кончилось. Только что кончился паштет по-вроцлавски из гусиных печенок.
2: Ха.
4: Соус из каперсов, суп крем-д'орж и волованы из каплуна, а также торт александрийский.
2: Я снова погрузился в изучение меню. Ну, попрошу вас суфле из судака, суп консоме, жареную утку в вине. Что, кончилось?
4: Только что кончилось.
2: Ну, тогда паштет из раков с зеленым горошком и индейку.
4: Да.
2: Ну, линь? Ну, карп в красном вине?
4: Ой.
2: Официантка становилась все более грустной. Совместными усилиями мы вычеркнули из карточки тушеную телячью лопатку с раками, баранью котлету с шарлоткой, щуку на вертеле, щуку в красном соусе, щуку в голландском соусе, турецкий плов из баранины, телячью печенку шпигованную, телячью печенку духовую с вином, а также шампиньоны. Все вычеркнули. Потом мы дружелюбно посмотрели друг на друга. Официантка стояла, опершись на столик, и тяжело дышала от беспрерывной беготни на кухню и обратно. Я решил поговорить с ней, как человек с человеком. Так что же все-таки есть? Может быть, крем? Официантка поникла головой.
4: Колбаса.
2: С кремом.
4: С огурцом. Можно дать еще лапшу постную, вареную говядину и капустные котлеты.
2: Да.

0: Да. Тогда не надо было соблюдать диету, прислушиваться к сердечным ритмам. Я помню свой единственный в те годы поход к доктору. Я сказал доктору, что чувствую себя как-то не так. Ну, может, это слабость или что-нибудь еще. Нет аппетита.
1: Ну что ж, посмотрим. Исследуем вас всесторонне. Современная медицина далеко не беспомощна. Сделаем анализы. Такой анализ, сякой, эдакой.
0: Я понимаю, да.
1: Просветим вас насквозь, кардиограмму составим. Ну, может, состояние ведь серьезное. Не следует запускать болезнь. Вот вам направление. Вишневая улица, 6. Угу. Улица Домбровского, 12. Так. Площадь Трех Пророков. Амбулатория на Богатели.
0: Спасибо.
1: Талоны возьмете у себя в районной поликлинике. Ну, или в любой другой. Угу. Не забудьте захватить талоны, а также справку с места работы и книжку поликлиники.
0: Хорошо.
1: Ну, ничего не поделаешь. Придется проделать некоторые формальности. Очень рекомендую. Очень. Ни дня оттяжки.
0: Я не стал оттягивать. Поехал куда нужно трамваем, стал где нужно в очередь, выяснил, что надо было ехать в другое место и стоять в другой очереди. Не зная ни минуты отдыха, я ездил целую неделю. Вишневая улица, улица Домбровского, площадь Трех Пророков, Жабье, Растяпово, 6-й этаж, 1-й, 6-й, 3-й, 4-й. Приходите завтра, сегодня уже выдачи нет. 7:30, 18:05. О, некоторые формальности действительно имели место. Через неделю я снова пришел к врачу и вручил ему пачку листков с результатами анализов.
1: Здесь все?
0: Все.
1: Рентген? Кардиограмма?
0: Да.
1: Желудочный сок?
0: Полный комплект. Доктор посмотрел анализы и, улыбнувшись, протянул мне руку.
1: Поздравляю вас. Вы совершенно здоровый человек.
0: Вы так думаете, доктор?
1: Лично я доверяю анализам. Анализы – основа современной медицины. Если за 6 дней вы сделали 18 анализов в лабораториях, расположенных в разных концах города, то не может быть сомнения, вы здоровы. Больной этого не в состоянии выдержать.

0: Что-то наша дама задерживается.
1: Да. У них жизнь ведь гораздо сложнее, чем у нас. Парикмахерская, косметический кабинет, ателье верхней одежды.
0: Да, я помню лет 20 назад на Маршалковской рекламу, которую теперь уж не услышишь. Пружинная завивка для дамского пола. С помощью этого атомно-водородного аппарата каждая женщина, вдова, замужняя или даже разведенная, всегда и везде может быть шик причесана. Не нужны ни расчески, ни щипцы для завивки, ни шпильки, ни шпонки. Только берем наш водородно-атомный аппаратик для пружинной завивки, накручиваем на него локон, раз, два, три, заводим пружинку, и волос остается закаленным на вечные времена. Все изобретение с запасной пружинкой не стоит у нас 100, не стоит 50, не стоит 25, а всего только 10 злотых. Выше приведенную речь произносил теплым баритоном высокий дородный шатен в модном зеленом берете с козырьком и помпончиком. Перед ним на ящике из-под экспортных яиц стоял манекен женской головки, который при помощи обойных гвоздей были прибиты волосы разных цветов. Некоторые были уже завиты при помощи сенсационного атомного приспособления. На других представитель фирмы демонстрировал моментальную завивку перед многочисленной аудиторией. Демонстрацию он сопровождал замечаниями, почерпнутыми из жизненной практики. Каждая женщина, вдова, разведенная или замужняя, ежели она желает понравиться обожаемому мужчине, должна сейчас, уже сегодня, немедленно купить себе аппарат, потому что наука нам говорит, что причесанная женщина завсегда найдет сердечное применение, так как мужской глаз с удовольствием на ней отдыхает, в то время как, ежели она встает с постели со взъерошенной головой, она имеет вид, как полтора нищего. Счастье, и влюбленный человек, будь то муж или жених, или только знакомый, отвернется, чтобы на нее не смотреть. И не поможет тут накручивание так называемых папильоток из газет, потому что, во-первых, не каждый день удается достать газету, а во-вторых, с бумажками в голове такая женщина будет всегда похожа на тронутую или еще того хуже. Также, само собой, она может рассердить мужа, который вечером не успел прочитать, что делается в Женеве. Он ложится в постель, ищет газету, и тем временем речь министра иностранных дел жена на папильотке порвала. И что из этого может получиться, говорить нечего, потому что каждая замужняя свой опыт имеет в этом деле. А можно легко всего этого избежать, купив тут, сейчас, немедленно, пружинный сенсационный атомный аппарат для вечной завивки только за 10 злотых.

Да, теперь такого не услышишь. Это что называется примета времени. Я тоже встречал в Варшаве эдакую же самодеятельность. Это теперь Варшава город туристов, не хуже, чем Рим, Афины, Ловеч или Краков. А тогда увидеть в Варшаве гида, окруженного туристами, было редкое зрелище. Особенно мне запомнился один. А уж что он говорил, это будет не хуже вашего парикмахера. Если мы теперь взглянем чуть-чуть направо, то что мы увидим, говорил гид? Мы увидим на столбе особу дамского пола в сидячей позиции с арбузом или с какой-нибудь другой дыней в руке. Кто может быть эта данная женщина? Спрашиваем мы себя. Но только пожимаем плечами, потому что никаким способом не можем представить себе, что это вовсе никакая не женщина с арбузом, а только некий Николай Коперник лично и собственноручно. А арбуз не арбуз, а глобус, который сделан из гнутой железной проволоки, так как натуральный или картонный, долго на дожде бы не выдержал, сморщился бы и выглядел как мешок с яблоками или другими помидорами. Кто был Николай Коперник, объяснять не приходится, потому что каждый молокосос в школьном возрасте нам скажет, что Коперник работал в качестве директора бюро прогнозов и жил с предсказывания непогоды. Почему он здесь в дамской конфекции, неизвестно и представляет так называемую историческую тайну. Теперь посмотрим чуть-чуть налево. Здесь мы видим двухэтажный дом, 8 окон по фасаду, и спрашиваем себя, почему в самом деле мы на него смотрим. Дом как дом, и ничем на первый взгляд не отличается. Несмотря на это, он представляет собой так называемый памятник старины, хотя свежеотстроен перед веками труда от самого фундамента скоростным методом. Так вот, в этом свежеотстроенном памятнике старины, не скажу сколько лет тому назад, некий Болеслав Прус содержал склад игрушек под фирмой «Кукла».

0: Кто же это к нам направляется? Батюшки, да это интереснейший человек. В старой Польше он был директором цирка. Он удивительно кстати. Сейчас мы его попросим тряхнуть стариной. Приветствую вас, дружище! А у нас тут как раз вечер воспоминаний. Вспоминаем старую Варшаву. Присаживайтесь. Расскажите-ка нам, как выглядело в старину представление вашего циркового ансамбля.
1: О, с удовольствием расскажу. Выглядело обыкновенно. Когда вся группа уже собиралась во дворе, самая молодая артистка расстилала на голых камнях коврик. Возле мусорного ящика размещался оркестр, точнее барабан и труба. А я лично, как директор, начинал так называемый антре. Заключалось оно вот в чем. Я снимал дверь с места общественного пользования, ставил ее себе на подбородок и делал с нею ален-пассе, то есть пробегал вокруг двора три раза под туш оркестра. После чего начиналась программа, состоящая из разнообразных номеров, вроде морозящей кровь в жилах акробатики на коврике и разных аттракционов. Выступал человек с железным позвонком, выдерживающий тяжесть 7 взрослых особ или 14 детей в школьном возрасте. За ним шла девица-пила, перегрызающая полудюймовые гвозди. Как величайший аттракцион у меня долго работал профессор Пелерини в жизни Юзик Лепек. Он глотал 12 лягушек, запивал их чайником воды. А потом все до единой лягушки выскакивали из горла живыми и веселыми. Ни одна даже сознание не теряла. Но этот номер мне обходился дорого, потому что кроме доли от сбора, профессор каждый вечер получал от меня четвертинку красной головки для разогревания желудка после лягушек. Работали у меня и так называемые сиамские сестры, но они однажды поссорились между собой и подрались во время представления. Да так, что корсет, которым они были связаны, разлетелся на мелкие куски. Я имел большие неприятности от публики. Потом одна из них еще некоторое время работала у меня, но уже как девица-пила, а другая уехала в Ченстахов. И там в иллюзионе представляла говорящую голову без туловища. Что и говорить, хорошие они были артистки, только для совместной жизни не годились. А между сросшимися сестрами главное – это согласие. После нескольких выступлений такого рода шел так называемый гала-номер. Перед началом я брал в руки бубен или тамбурин и произносил следующую речь.
2: Уважаемая публика, так как наше представление происходит на свежем воздухе, и мы не в силах ограничить вход кому попало, который задарма, то есть бесплатно смотрит на наш тяжелый труд, а после представления удирают или прячутся за цветами в окнах, мы вынуждены перед наиважнейшим номером нашей программы просить о добровольной складчине на расходы. Кто не имеет желания, просим выйти вон за ворота и не заслонять вида публики, которая понимает. Через минуту вы будете иметь честь увидеть так называемое чудо 20 века, мадам из Бит, или особу женского пола, которая лично мною будет проткнута в 40 местах туда и обратно с помощью стальных шпаг и своим порядком останется живая. И тут мадам из Бит, в частной жизни Манька Капич, та самая, что перед тем работала второй сиамской сестрой, влезала в большой железный котел с дырками. Я накрывал ее крышкой, которую потом надо было придавливать коленями, потому что Манька Капич начинала фатально толстеть. Когда крышка закрывалась, я втыкал в дырки шпаги во всех направлениях и снова произносил речь. А теперь, если кто-нибудь из уважаемой публики был бы заинтересован посмотреть, как эта особа чувствует себя в котле, можно это устроить за добавочную плату в 5 грошей. 5 грошей не принцип, а узнать можно этим манером величайшую тайну мира. Просим решать моментально, так как по причине духоты особа больше чем 5 минут в котле не выдерживает. Всегда находилось несколько любопытных. Я отодвигал крышку и демонстрировал мадам из Бит, сидящей между шпаг, как в паутине. Всех удивляло, как можно втыкать столько шпаг и не повредить артистку. Но иногда попадался дрянной тип всезнайки, который кривил физиономию. Да ведь это все липа, лезвие по бокам проходит. Такому я отвечал коротко. А пан бы хотел, чтобы за панские паршивые 5 грошей женщине в тело навтыкать железо и сделать из нее труп? Валенок, жлоб из глубокой провинции. Артистической работы не понимаешь? Ну-ка, вали отсюда, оборванец от научного опыта, пока тебя скорая помощь не забрала. Дворники тоже затрудняли артистическую деятельность. Дело пришлось закрыть. Теперь цирк на грани фантастики, а я зритель и ценитель.

0: А вот и я. Что это вы тут так загрустили?
1: Загрустишь? Что же вы так долго?
0: О, это целый рассказ.
1: Ну и, конечно, в стиле Стефании Годзенской.
0: Судите сами. Дело было так. Движение, как всегда, в эти часы на углу Иерусалимских аллей и Нового Свята было очень оживленное. Кроме светофоров, порядок поддерживал милиционер, стоявший на перекрестке. Я совершенно законно, хотя и под красным светом, свернула вправо, мысленно любуясь тем, как я шикарно вожу машину. Я пересекала пешеходную дорожку, когда услышала свисток. Многолетний шоферский опыт подсказал мне, что свисток касается меня. В этом вопросе я не могла ошибиться. Меня никогда в жизни никто не освистывал так беспощадно, как варшавская милиция. Я затормозила. Вслед за свистком, как положено, появился и милиционер. В первую минуту я даже обрадовалась. Он был очень хорош собой и вполне в моем вкусе. Должно быть, я очень эффектно выглядела за рулем, если такой красивый блюститель порядка бросил уличное движение на произвол судьбы. Впрочем, когда он потребовал у меня водительские права и паспорт автомобиля, я начала догадываться, что никаких личных побуждений к знакомству со мной у него не было. Он критически оглядел сперва паспорт, потом права и, наконец, меня. Затем почему-то вздохнул. Признаться, я не люблю, когда милиция вздыхает, за этим всегда следуют неприятности.
2: Придется заплатить штраф.
0: Услышав такие знакомые слова, я сразу почувствовала себя как дома. С удовольствием, с большим удовольствием я заплачу штраф. Только мне хотелось бы знать, за что.
2: Вы повернули вправо, не пропустив первой волны пешеходов. А первую волну пешеходов полагается пропустить. Поворот разрешается, но лишь после того, как первая волна пройдет. А пока первая волна не пройдет, водителям положено ожидать. Я выписываю квитанцию на штраф.
0: В этот момент на перекрестке осиротевшим без регулировщика послышался скрежет тормозов, сопровождаемый крепкими выражениями. «Не подумайте, что я не хочу платить штраф», — вежливо сказала я милиционеру. «Но этот вопрос представляется мне спорным. Что вы называете первой волной?» С перекрестка донесся грохот столкновения. Трамвай наскочил на грузовик.
2: «Первая волна — это есть первая волна».
0: Кажется, дело обошлось без человеческих жертв. Вожатый трамвая и шофер грузовика выскочили на улицу и размахивали кулаками. Образовался солидный затор, кругом гудели машины. Совершенно справедливо, товарищ сержант. Но как долго нужно пережидать эту волну?
2: Пережидать положено до тех пор, пока волна не пройдет. А когда она пройдет, можно ехать. А пока она не пройдет, ее положено пережидать.
0: Пробка росла с непостижимой быстротой. На автобус, который резко затормозил, налетел крохотный микрус. Водитель автобуса высунулся из своей кабины и заорал.
3: Эй, ты там! Чуть машину мне не завалил! Ты что, с неба свалился, что ли? Слепая команда на швейной машинке! Наймись лучше в цирк, тебе только людей смешить! Едешь по главной улице с руками за пазухой и глазами под сиденьем.
0: Вы не подумайте, товарищ сержант, что речь идет о деньгах. Здесь важен принцип. Допустим, что часть пешеходов, как вы их называете, первая волна, прошла. Я начинаю движение, а тут еще кто-то переходит улицу. Как будет считаться этот запоздавший? Первой волной или его можно уже трактовать индивидуально, поскольку он идет один? Гудящий, звенящий, переругивающийся клубок на перекрестке рос с каждой минутой.
2: Идти он имеет право. Как только свет зеленый, имеет право. Если, к примеру, светофор красный, то он обязан переждать. А на зеленый может идти. А вам придется заплатить штраф, поскольку вы первой волны не переждали.
0: Перекресток выглядел, как будто на нем одновременно происходило и весенняя распродажа товаров по сниженным ценам, и землетрясение с пожаром. Со стороны Братской улицы прибежал запыхавшийся водитель.
4: Мне поручили узнать, что тут случилось. Почему такая пробка? Я стою аж за центральным рынком. Одни говорят, что на стадионе сегодня международный футбольный матч, другие, что сейчас проедет заграничный премьер.
0: Милиционер любезно разъяснил.
2: А то случилось, что здесь гражданка свернула вправо, не переждав первой волны. Штраф ей так или этак уплатить придется. Но она имеет полное право узнать, за что ей надо платить. Это право каждого гражданина. Если данная гражданка этого желает, она имеет право. А вы, товарищ водитель, где свою машину оставили?
4: Вон там, в конце затора.
2: Меры предосторожности приняли?
4: Так я же отлучился только на минутку.
2: Придется заплатить штраф. Без мер предосторожности машину оставлять не положено. Разрешите ваши права. Главное – порядок.

0: А вы, пани Стефания, неизменны. По-прежнему при виде вас останавливается уличное движение, и милиционеры падают ниц.
1: Ну что я могу поделать? Да.
2: Давайте выпьем за вас. За то, что годы не могут вас изменить. Вы так же прекрасны, как в те дни, когда работали в театре «Сирена».
3: А было это добрый десяток лет назад. Вы знаете, недавно я решила сделать экскурс в прошлое.

0: была поздняя ночь. Так хорошо знакомая мне неоновая вывеска «Театр Сирена» уже давно была погашена, а широкие двери, предназначенные для входа и выхода людей, отдыхали, наглухо запертые. Я постучала. Еще раз. Третий. Наконец послышался заспанный голос старого Фелюша, ночного сторожа театра.
1: Кто там?
0: Это я, пан Фелюш. Пожалуйста, откройте.
1: Что случилось, пани Градзенская? Случилось что-нибудь?
0: Нет, нет, ничего дурного. Пожалуйста, впустите меня. Я кое-что забыла в театре.
1: Пожалуйста, пожалуйста. А что вы такое забыли, что вам пришлось прийти так поздно?
0: Видите ли, пан Фелюш, я оставила здесь добрые десяток лет жизни и хочу их поискать.
1: Ну, если это что-нибудь очень хорошее, то я сомневаюсь, что вам удастся его найти. Вы не знаете, пани Градзинская, что теперь за публика? Напрасный труд искать. Но если вам так хочется, то почему бы и нет? Ищите на здоровье. Ну, почему бы и нет?
0: Через зрительный зал, холодный и темный, освещенный одной тусклой лампочкой, я прошла в артистический гардероб. Зажгла яркую лампу перед моим давним местом. В моем старом зеркале я увидела отражение чужих загрязненных костюмов и чью-то светлую косу, висящую на гвозде. Я открыла ящик своего старого гримировочного столика. Мне бросилась в глаза надпись, сделанная карандашом: «Глупая обезьяна». Почерк был мой, но о какой обезьяне шла речь, я уже не помнила. В лицо мне повеяло привычным запахом грима и сырости, но доброго десятка лет не было и следа. Я побежала на сцену. Я нашла здесь вечно скрипящие подмостки и пыль, вечно витающую в воздухе, и полосу грязи на подножии занавеса. Но доброго десятка лет как не бывало. Я посмотрела в зрительный зал. Черные ряды пустых кресел выглядели многообещающе. И вправду. Спустя минуту они наполнились тенями, так хорошо знакомыми. Премьера, какого же это года? Тени. Тень из второго ряда, тень из четвертого, с краю, тень из пятого. Где ты теперь? Тень из седьмого ряда, кресло одиннадцатое. Ты здесь, на своем месте. Все вы здесь. Полный набор теней. Может, они знают? Может, это они похитили добрые 10 лет жизни? Я вышла на просцениум и поклонилась. Добрый вечер, тени.
1: Что? Вы что-то мне сказали? Вы нашли, что искали?
0: Я спустилась со сцены и медленно пошла через длинный, темный, холодный зал. Нет, пан Фелюш, не нашла.
1: Вот видите, я же говорил. На прошлой неделе один мужчина оставил в гардеробе палку. Так только он ее и видел. И кому могла понадобиться палка? А для него она, оказывается, память. И я ему посоветовал, чтобы он дал объявление в газету, мол, просьба вернуть ее за вознаграждение. Так может, вы тоже дадите объявление?
0: Я поблагодарила старого Фелюша и вышла из театра. Дождливой осенней ночью я возвращалась домой, сочиняя текст объявления. В театре «Сирена» по улице Литовской оставлен добрый 10 лет жизни. Нашедшего убедительно прошу возвратить их Стефании Градзенской.

0: Что-то грустно. Давайте включим телевизор. Там фестиваль современной песни.
1: Почему это называется в Сопоте, когда происходит в Гданьске в помещении судоверфи, приспособленной больше для бокса, этого мордобития в ватных рукавичках, чем для сольного пения на 45 языках? Точно неизвестно.
0: Но как называется, так называется. Нам-то что до этого? Достаточно, что торжество открытия было по форме. Два оркестра, пиво, пожарная охрана, телевидение, радио. В жюри невозможная трескотня. 75 особ и 27 народностей.
2: Мне кажется, наши песенки были красивые.

Что же вы хотите, дорогая? Вы же сами отметили, что лучшие песенки уже давно написаны. Что ж теперь делать авторам? Они пишут то, что им осталось. С некоторых пор у нас в Варшаве устраиваются специальные концерты для молодежи хулиганского возраста. Это так называемый джаз, или музыка с выкрутасами. Это такая музыка, что, услышав ее, невозможно спокойно усидеть на стуле, само собой начинаешь дергаться, подпрыгивать, и потом стягиваешь в себя пиджак и размахиваешь им в воздухе, как флагом, при этом притопывая ногами. Если же кто-нибудь соберется на эти выкрутасы во второй раз, может быть уверен, что он принесет с собой ручной звонок или две жестяные крышки и поднимет ими страшный шум, пытаясь попасть в такт музыки. Самые спокойные зрители снимают штиблеты и колотят в такт подметкой о подметку. Шурин уговорил меня пойти с ним на концерт, но у меня не было ни малейшего желания. Чтобы слушать такую музыку, говорю я, нужно иметь перед собой чистую скатерку. На скатерке селедочку в масле, бифштекс по-татарски, кусочек масла 100 граммов и кружку хорошего пива. Эта музыка, как сказать, больше ресторанная. «Смотри, а эти ребята целыми часами слушают», — говорит мне Шурин. «Значит, не на каждого действует одинаково. То, что может довести до слез начинающего хулигана, спокойному варшавянину, как горох об стенку. А молодежь реагирует. Даже самые большие озорники на этом концерте так изматываются, что вместо того, чтобы идти в центр хулиганить, отправляются по домам и спят, как убитые. С этой точки зрения я против джаза не возражаю. И поэтому говорю: да здравствует музыка с выкрутасами. Только я боюсь, как бы она им быстро не приелась. Уж слишком ею злоупотребляют.

И опять звезда ныряет в легкой зыби нерзких волн, и опять любовь вверяет ей таинственный свой челн. И меж зыбью и звездою он скользит, как бы во сне, и два призрака с собою вдаль уносит по волне. Тетель это праздной лени тратят здесь досуг ночной, или блаженные две тени покидают мир земной. Ты, разлитая, как море, пышноструйная волна, приюти в твоем просторе тайну скромного челна. Как не дышит полдень знойный в растворенное окно в этой храмине спокойной, где все тихо и темно, где живые благовония бродят в сумрачной тени, в сладкий сумрак полусонья. Погрузись и отдохни. Здесь фонтан неутомимый день и ночь поет в углу и кропит росой незримой очарованную мглу. И в мерцании полусвета тайной страстью занята здесь влюбленного поэта веет легкая мечта. О, как убийственно мы любим! Как в буйной слепоте страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей. Давно ль, гордясь своей победой, ты говорил, она моя? Год не прошел, спроси и сведай, что уцелело от нея, куда ланит девались розы, улыбка уст и блеск очей. Все опалили, выжгли слезы горючей влагою своей. Ты помнишь ли, при вашей встрече, при первой встрече роковой, ее волшебный взор и речи, и смех младенчески живой? И что ж теперь, где все это? И долговечен ли был сон? Увы, как северное лето, был мимолетным гостем он. Судьбы ужасным приговором твоя любовь длинней была, и незаслуженным позором на жизнь ее она легла. Жизнь отречения, жизнь страдания в ее душевной глубине ей оставались воспоминания, но изменили и они. И на земле ей дико стало, очарование ушло, толпа, нахлынув, в грязь втоптала то, что в душе ее цвело. И что же от долгого мучения, как пепл сберечь ей удалось? Боль, злую боль ожесточения, боль без отрады и без слез. О, как убийственно мы любим! Как в буйной слепоте страстей мы то всего вернее губим, что сердцу нашему милей.

Сегодня, друг, 15 лет минуло с того блаженно-рокового дня, как душу всю свою она вдохнула, как всю себя перелила в меня. И вот уж год, без жалоб, без упреку, утратив все, приветствую судьбу. Быть до конца так страшно одиноку, как буду одинок в своем гробу. Вот бреду я вдоль большой дороги в тихом свете гаснущего дня. Тяжело мне, замирают ноги. Друг мой милый, видишь ли меня? Все темней, темнее над землею улетел последний отблеск дня. Вот тот мир, где жили мы с тобою. Ангел мой, ты видишь ли меня? Завтра день молитвы и печали, завтра память рокового дня. Ангел мой, где б души не витали, ангел мой, ты видишь ли меня?

0: передать русским людям и иным нашу родную русскую песню.
1: Модест Мусоргский.

выйду за ворота, погляжу далеко, погляжу далеко, где луга, болото, где луга, болото, озера глубокие. Псковщина, древняя земля русская. Там в самой глуши ее усадьба. Вокруг озер великое множество, да лен голубеет, а дальше лес чернеется дремучей, угрюмой. Лесу в Торопецком уезде много, зверье там всякое водится, да и леший живет, кто из торопчан его не видел. В недобрый час закружит, прохожего заведет в чащу. Тогда поминай, как звали. В озерах водяной, в речках русалки. В избе за печкой копошится домовой, а в хлев, чуть не догляди, заберется ведьма. Повыдает коров.

Нянька давно уже на ногах. Одевая ребятишек, она успевает рассказать им великое множество сказок, смешных прибауток, поговорок. И сказки эти тоже из Озерного края. От вольнолюбивых новгородцев и мятежных псковичей пришли они, пропитанные едкой насмешкой. О царях и боярах, купцах богатых, попах и монахах. Любит Модест слушать эти сказки. Да у няньки без него хлопот много. В сегодняшнюю ночь ведьмы на помелах летают на Лысую гору. На окна и двери надо повесить связки жгучей крапивы. Не то беда, проедутся на конях ведьмы.

Думаю, что характер шабаша именно таков. То есть разбросан он в постоянной перекличке оркестра до окончательного переплетения всей ведьмовской нечисти. Впрочем, что-то слишком разболтался я сегодня в письме о своей ночи, о ночи на Лысой горе. Ты уж не сердись. Полагаю, происходит это от той причины, что в этой греховной шалости вижу я самобытное русское сочинение, вылившееся на родных полях и вскормленное русским хлебом, так же, как прежде моя Савишна.

0: высокого ясененьки, светик саешь на свет Ивановна.
1: На мызу Минкина, где в летнее время живет Мусоргский, захаживает юродивый. Босоногий, всклоченный, с безумным сверкающим взглядом, он производит жалкое и вместе с тем жуткое впечатление. Деревенские мальчишки потешаются над ним, а взрослые побаиваются, принимая его бессвязные речи за предсказания. И вот однажды, стоя у окна, Мусоргский был поражен суетою, которая происходила во дворе. Несчастный юродивый объяснялся в любви с молоденькой бабенкой, ему приглянувшейся. Он любезничал с нею, а сам стыдился себя, своего безобразия. Мусоргский был потрясен, и форма романса родилась у него мгновенно. Это были жалобные причитания нараспев в пятидольном размере, столь обычном для русских песен. Но постепенно захлебывающаяся скороговорка перерастала в подлинный вопль, страшный в своей обнаженности –

0: Савишна – первый из романсов Мусоргского. И эта уникальная по своей выразительности сцена-зарисовка заставила даже Серова, антипода Мусоргского, сказать: «Это Шекспир в музыке».
1: А что, если мусорянин догрянет по Руси, матушке? Ковырять чернозем не впервые, да ковырять не по удобренному. Черноземная сила проявится, когда до самого днища ковырнешь.

0: и сколько же свежих, нетронутых искусством сторон кишит в русской натуре. Ух, сколько! И каких сочных! У меня завсегда так. Вот запримечу кое-каких народов, а потом при случае и тисну. Так-то вот. Народ мне хочется сделать. Сплю и вижу его. Ем и помышляю о нем. Пью, мерещится он мне. Он один, цельный, большой, неподкрашенный. И какое страшное, воистину, богатство народной речи музыкальной. Какая неистощимая руда для хватки всего настоящего. Только ковырни, напляшешься, если истинный художник.
1: И вот они, вызванные из жизни мужики, что уговаривают Бориса на престол.
2: Митюх, а Митюх, чё орём? Вона, почём я знаю?
1: А в ответ полицейскому приставу, грозящему палкой за молчание, те же мужики не без ехидства молвят: «Только поотдохнем, заорём мы снова».

0: діло?
1: Як то не моє діло? Та ще собаче?
2: Цар-государ таких розстрілювати буде!
0: А з ким же останеться?
3: Придеться самому в окопи ложиться і защищати Росію.
2: Молчать! Як ти смієш таке про царя говорити, скотина?
4: А ти лучше отойди по добру, по здорову. А то как плесну кипятком все бельма шпарит.
5: Ух, господа, господа, господа офицеры, оставьте вы их. Но мало ли солдат бегут с фронта, так на каждого гавкать и благородную кровь портите. Выпейте лучше по рюмочке водки.
6: Вот садило.
0: Три рюмки.
5: Один момент. Боярь, угости господ офицеров.
7: Ладно. А третью кому?
0: Тебе, Марья.
7: Не буду.
0: Выходит, что я потратился на лишнюю рюмку?
1: Да не брекайся ты, Марья. Выпей на здоровечко.
0: Хозяин! А ну-ка, заведи чего-нибудь там повеселее.
5: У меня, ваше благородие, только Божий царя храни, и Марусь отравилась.
0: Ага. Ну, крути Марусю.
5: Один момент.
0: Ну вот. Ну вот, Маруся, значит, будь здорова. И вообще помягче надобно быть со мной. Помягче! Не зверюка ж я какой.
1: Да, помягче.
0: А уж коль зачастил к тебе так с доброй душой.
7: Не надо мне твоей водки. Пей сам свою водку.
0: Ага. Водка? Да погоди, Маруся!
1: Оце скажена, скільки горілки плюхнула під ноги.
8: А это он зря такую штурму затеял. Такую бабенку прямой атакой не возьмешь. Ребята, гляди сюда. Здравия желаю, ваш брат, здравия желаю. Тьфу, скажена.
1: Скажи все тихо. Ну, я ще не ваше благородие, але хай буде по-твоєму. Сідай, слухай. Кори.
9: Давай.
1: Дезертир? Никак нет, ваш братик.
9: О, тоді кори.
8: Как это, тяжело царя охранять?
1: Да не, служба легкая.
8: Она и видна, ребята. А что же царь сейчас в Могилеве, а на фронте?
9: Да что ты так цикавишься, де царь? Какое твое дело, де він буває?
8: Ну как же, раз я цикавлю, значит, у меня есть к нему дело.
1: А може ти шпіон який?
8: Шпіон! Шпіона вокруг царя і без мене хватає. А я хочу розкрити глаза імператору на тих шпіонів, що от на фронті орудують, де нашу солдатську кров продають.
9: Що?
8: Що?
9: Та ти сказився чи що?
8: А що?
9: Та тебе ж близько не припустять до царя.
8: Как это не припустять?
9: Та так не припустять.
8: Как это не припустять, когда я ему правду хочу сказать? Ну, нашу вот горькую солдатскую правду. Ну, должен он меня выслушать или нет? Ну, если я три года в окопах за царя гнию.
10: Конечно, должен.
1: Да по мне хоть зараз бежить до царя.
8: Ну вот, только ж я кажу, что не припустят.
1: Да как это не припустят? Да ну, что ж,

0: скучать вся моя семья. Здорово, окопники!
1: Здорово!
2: Здорово, тыловик!
0: Почитай, что железнодорожник Иван Полойко уже не тыловик. Сегодня повестку из воинского присутствия получил. За веру, царя и отечество иду. А вы что же, фронт?

0: бросили. К бабам на печку.
1: Бабы обождут, нигде не денутся.
0: Да нет уж, спешите, зачем же их томить? Хозяин, водки.
2: Один момент.
3: А ты баб наших не трожь. Они последний сухарь из дома в окопы шлют. Дети не доедают. Может, мрут с голодухи. Вот и я хочу знать, почему такое. Кто распродал да разворовал Россию?
0: Ох, борода, и дюжи тебя допекло, вижу.
3: Всех допекло, и тебя допекет, ежели законопатят в окопы.
0: Да, законопатят.
2: Держи водку-то.
0: Давай, хозяин, давай. За здоровье царствующего дома, в котором не все дома.
3: Он ты какой.
0: Да, братцы, иду защищать. Только кого? Вот вопрос. Гришку Распутина, царского юбошника. Распутина любила, к Распутину ходила.

0: бывало. Эх, царь уехал воевать, Сашка с Гришкой на кровать. Говорила,
1: эх, война. Иван, выпей бесплатно рюмку водки, только уходи, сделай милость. Уходи,
0: да не бойся, не бойся, хозяин, не бойся. Нет. По всей России эту песню поют, так что и пущай твоя корчма привыкает.
1: Не, перестаньте, перестаньте.
0: Эх, три деревни, два села, было, Сашка, не весело. Разговаривали, эх, ой, да люди.
2: Я тебе покажу, как рукам волю давать. Я тебе покажу.
3: А ну не шабарши, а то в раз успокою.
2: Пусти, пусти, говорю.
4: Ты что, к молодайке пристаешь?
3: А тебе-то какое дело?
5: Это ты так воюешь в тылу с бабами.
3: А тебе-то какое дело?
5: Вот как какое дело? Что я
6: им сейчас делаю? Наших бьют!
0: Эй, стой, стой, куда? Куда, куда? Это что же вы, архангелы императорские? Вдвоем, да на одного!
7: Да такие барабаны! Бей их тут с тобой!
0: На руку! Да, им, ребята, бейте! Бей, ребята!
2: Хохлами тронь! Хохлами тронь!
4: Ай-яй-яй-яй-яй! Ай, в один момент, чтобы и духу твоего тут не было!
2: Уйду! Чем такая жизнь лучше в Днепр головой? Подавай расчет.
4: Какой расчет? За что расчет? За то, что ты заведение мое погубила? Да?
2: Что?
4: Вот я пойду полиции, сдам тебя, там с тобой рассчитаются. Расчет.
0: Ну и дали стрекача мордастые.
2: Вслед за ними мне теперь еще надо от Сильва уходить.
0: А это почему же?
2: Да хозяин выгоняет.
0: А ты не поддавайся ему.
2: Ну его к дьяволу с его корчмой. Вот что, Иван.
0: Да.
2: Я лучше поеду больше к батьке. Лучше там о пути подметать, чем здесь, где каждый солдат над тобой измывается.
0: Ну вот, вместе и поедем.
2: Ой, как же? Ты же на фронт собираешься?
0: А, черта с два поеду я им на фронт. В Оршу я еду, к твоему батьке.
2: А зачем?
0: Нужно.
2: Ну вот, вместе и поедем. Ну, пойду, соберутся!
8: Ну и подраскатали царский караул. Ну и подраскатали под первый номер. Слышь, мне даже жалко стало хохла этого.
5: Да ну их жалковать. Пускай молит Бога, что ты за него заступился, а то б я еще его не так бы разукрасил.
0: Ох, ну и зол же ты, борода, на царских сторожей, как посмотрю я, а?
5: Понимаешь, Иван Федорович, обидно, обидно, понимаешь?
0: Понимаю, борода. Понимаю. На обиду, братец, надо сгонять не так.
5: А как?
0: А вот как. Поедем-ка, ребята, со мной в Оршу.
5: В Оршу?
0: Да-да, потому как тут вас в покое не оставят. А через Оршу день и ночь едут эшелоны с солдатами. Тем, которые на фронт едут, скажем, братайся, ребята, с германским солдатом, загоняй штык в землю и требуй замирения. А тем, которые с фронта бегут, посоветуем не бросать винтовку. А вось пригодится, коль придется спросить ответ за голодных детей да баб. А вас, окопников, солдаты послушают больше, чем меня. А? Ей-богу, ребята!
8: Это страшные слова ты говоришь, мил человек. Бог тебя знает, нет.
2: А ты все боишься. Назад в окопы тянешь. Да все бросают и бегут с этого самого распроклятого фронта. А тебе что, больше всех надо?
8: Так я же совсем другое дело. Я человек посланный. Слышь, ребята, меня солдаты до царя послали. Вот бумага.
5: Ну и ступай. Дурья твоя голова.
8: Пойду.
5: Ежели ты не понимаешь, что царь-то вместе с немцем стак.
8: Что ты?
5: Тише. Тише, господа солдаты. Расходись, кто куды. Полиция с облавы идет. Расходись.
8: Как бы вместо царя да в каталажку не угодить. Куда ж деваться, ребята?
0: Спокойно, ребята, спокойно.
2: Я знаю, как уйти. За мной.
5: Пошли.
2: За мной.
5: Пошли.
9: Приемный зал Николая II в главной ставке. Сегодня здесь собрались представители нескольких фронтов. Корнилов, Деникин, Духонин, Бонч-Бруевич. Сейчас будет дана высочайшая аудиенция. Сверкают золотом парадные мундиры. И хотя царь еще не вышел, генералы чуть не по стойке смирно стоят перед его креслом. Начальник штаба ставки генерал Алексеев беспокойно посматривает на двери царских апартаментов.
10: Господа, по крайне срочным делам государь едет сегодня в Петроград, но перед отбытием из Могилева он пожелал встретиться с вами, господа.
11: Нельзя ли осведомиться у вашего превосходительства, какова причина и цель высочайшей аудиенции?
10: Причина, господа, весьма своеобразная. На глаза государю вчера попался караульный солдат, избитый дезертирами. Император повелел провести поголовные облавы в Могилеве и Орше. Я прошу вас, господа, не сгущать пред государем краски действительного положения на фронтах.
12: К сожалению, я вряд ли могу воспользоваться этим вашего превосходительства. Обстоятельства на фронтах таковы, что было бы преступлением скрывать их перед престолом.
11: Скорее всего, их надо не скрывать, а вскрывать. Может, действительно будем просить Его Величества повелеть военному министерству более широко пользовать резервы снабжения.
10: Бог с вами, господа! Вы окончательно повергнете государя в смятение!
13: Ваше Величество, согласно высочайшему повелению, я пригласил сюда генералов Корнилова, Деникина, Бонч-Бруевича и Духонина, кои приехали в главную ставку по своим служебным делам.
14: Здравствуйте. Я, господа, буду теперь допрашивать не только каждого приезжающего в ставку генерала, но и каждого прапорщика. Я, в конце концов, должен знать, что делается на фронтах? Начальник штаба главной ставки генерал Алексеев успокаивает меня, говоря, что там более или менее все благополучно. Но после вчерашних облав я уже не верю.
10: Я и по сей день, Ваше Величество, смею думать, что бегство солдат не поголовное явление, а отдельные случаи.
14: О донесении полковника Шульца о самовольном возвращении в тыл целого эшелона войск тоже, по-вашему, отдельный случай? А, по-моему, это уже окопный мятеж. Вы, Михаил Васильевич, плохо осведомлены о действительных размерах бегства солдат. А посему я хочу лично слышать от господ генералов, сколько у кого сбежало. Кто из вас, господа, имеет касательство к штабной работе?
15: Я, Ваше Величество, имею честь состоять начальником штаба Северного фронта.
14: Да-с, знаю, слыхал. Вы подсчитывали у себя в штабе своих дезертиров?
15: Так точно.
14: Ну?
15: 50 тысяч с лишним.
14: Боже мой! И это на фронте?
15: Солдат голоден, невооружен, полураздет и смертельно устал за 3 года войны.
16: Ваше Величество, новое донесение из Петрограда.
14: Да.
16: Тачки с демонстрацией переходят в восстание. Мятежники нападают на полицию, разоружают ее и вооружаются сами. Части Павловского полка стреляют не в восставших, а по конным городовым. К восставшим присоединилось свыше 60 тысяч солдат. Принимаю все меры для установления порядка. Генерал Хабалов.
14: Телеграфируйте генералу. Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядок. Немедленно выезжаю в Петроград.
16: Слушаюсь, Ваше Величество.
14: Я не верю, генерал Бонч-Бруевич, что солдат бежит с фронта только потому, что у него брюхо пусто. Причину здесь нужно усматривать не столь в солдатах, сколько в их офицерах, кои забыли присягу пред престолом, привели в упадок дисциплину, потворяют распущенности, и эта распущенность перекинулась в тыл. И вот, изволите ли видеть, в столице империи восстание. Но Всевышний даст мне силы справиться с мятежниками. В 1905 году успокоил Россию, усмирю и в 1917. Только бы скорей и победоносно закончить войну. Только бы армия не дрогнула, господа.
10: Армия и ее офицеры более чем когда преданы вам, Ваше Величество, в эту тяжелую для империи годину.
11: Беру на себя смелость заверить, Ваше Величество, что солдаты Юго-Западного фронта, осеняя себя крестным знамением, смело идут в атаки. За веру царя и отечества.
14: Благодарю вас, генерал Духонин.
11: 8-я армия, где я имею честь пребывать в должности генерал-квартирмейстера, отличилась, как известно, Вашему Величеству, прорывом вражеских позиций. Смею надеяться, что и впредь солдаты онной армии будут смотреть и устремляться только вперед, не помышляя о ретировке.
14: Благодарю вас, генерал Деникин.
10: Надеюсь, что не хуже обстоит дело и у генерала Корнилова.
17: Веренный моему командованию 25-й корпус часто уменьшался в личном составе, но за счет положивших животы свои в боях с неприятелем. Отдельные случаи самовольного оставления позиций пресекаю строжайшими мерами, вплоть до расстрела перед строем.
14: Совершенно верно, генерал. Михаил Васильевич, разработайте в штабе меры, в коих предусмотрите расстрел перед строем.
10: Слушаю.
14: Михаил Васильевич, в чем там дело?
10: Охраной пойман какой-то солдат, Ваше Величество.
14: Да что ж такое? Что же за новость? Даже сюда врываются солдаты. Может быть, уже засада на меня учинена? Не хватало, чтобы солдаты устраивали засады на собственного императора?
10: Пустяк, Ваше Величество.
14: Именно.
10: Какому-то солдату взбрело в голову повидать лично вас.
14: Солдату? Лично меня? Ха, бред какой-то.
10: Разрешите, Ваше Величество, учинить строжайший допрос и доложить о результатах?
14: Видит Бог, ничего не понимаю.
11: Может, умалишенный какой?
14: А может быть, у солдата действительно есть что-то важное сообщить своему императору? Может быть, я от солдата узнаю гораздо больше, чем от господ генералов? Прикажите ему предстать здесь.
10: Слушаю.
14: Нет, господа, я начинаю верить, что русская армия не оскудела храбрыми воинами.
16: Вот, Ваше Величество, этот солдат.
14: Прикажите ему объяснить, зачем ему понадобился император.
10: Государь спрашивает, зачем он тебе? Слышишь? чрезмерно перепуган, Ваше Величество.
12: Оробел, Ваше Императорское Величество.
14: Ну что же, пускай отойдет.
10: Отвечай, наконец, на вопрос императора.
18: И извиняйте, Ваше Величество.
14: Да.
18: Язык чего-то одубел и в середке похолодело. Теперь будто отошло.
10: Ну так в чем дело?
18: Непорядок у нас на фронте, Ваше Величество.
10: То есть?
18: Вот, в нашей жалостной бумаге все сказано.
14: Что за бумага?
10: Жалоба. Жалоба солдат 3-й роты 1-го батальона 33-го солигальского полка на полкового командира Шульца. Обвиняют в предательстве.
14: Вот как? Ну что же, жалобу оставьте у себя. А солдату прикажите вернуться в свою роту для дальнейшего прохождения службы.
10: Государь приказывает вернуться в свою роту.
18: Слушаюсь.
14: Генерал Бонч-Бруевич, 33-й солигальческий полк. Кажется, на вашем участке?
15: Так точно.
14: По вашему возвращении в штаб из Могилева ходока 3-й роты перед строем расстрелять, преступную роту поставить под самый интенсивный огонь противника, беглый эшелон вернуть. После всего этого сдадите пост начальника штаба.
15: Слушаюсь, Ваше Величество.
9: Вспоминает Анастас Иванович Микоян. В годы войны народный комиссар пищевой промышленности СССР.
19: Наша страна, наша партия смогли за короткий срок в такую создать военную промышленность, так организоваться, что уже стали делать больше немцев всех новейших видов вооружения. Подчинение Германии было вся Европа, кроме Англии. Вся Европа. Вся промышленность его. А потеряли мы более трети оборонной промышленности. В зимних тяжелых условиях, браках, приспособленных помещениях за кратчайший срок создавались такие производства танков. Паровозремонт на заводе, начинается производство танков. Конец фабрик, производство снаряды. Народ не только умел воевать, будучи в армии. Народ умел создавать оружие современное, будучи в тылу. Чувствовал каждый ответственность. Ответственность чем-то помочь родине.
20: Передо мной две газеты. Газета «Правда» и газета «Комсомольская правда». «Правда» от 8 июня 1975 года, а «Комсомольская правда» от 28 августа этого же года. Статьи посвящены нашим, выражаясь внутренним советским языком, ведущим писателям. Вадиму Кожевникову, «Комсомольская правда», и Александру Чайковскому, центральный орган Коммунистической партии Советского Союза. Казалось бы, обычное явление, дежурные статьи, которые у нас принято писать о людях такого ранга и такого партийного и литературного положения. И на них можно было бы и не обратить внимания, но в последнее время произошли события, которые тесно связаны с этими двумя именами. Об этом мне и хотелось бы сегодня поговорить. С четвертого номера «Континента» в журнале начинает печататься роман Василия Гроссмана, вернее, вторая книга романа Василия Гроссмана «За правое дело», или, как он ее назвал перед самой смертью, «Жизнь и судьба». Казалось бы, что общего между второй книгой романа «За правое дело» и Вадимом Кожевниковым? Но мы, люди, знающие трагическую историю этой книги, тесно связываем ее судьбу с именем этого, опять-таки, ставлю в кавычки, ведущего советского писателя. Дело в том, что вторую книгу своего романа Василий Гроссман принес в журнал «Знамя», где он числился постоянным автором. И с этого начались хождения по мукам этой рукописи. Ни редакционный совет, ни цензура задержала публикацию этого романа, а лично главный редактор «Знамени» Вадим Кожевников. Вместо того, чтобы по прочтении пригласить автора и указать ему на те или иные недостатки, пусть даже идейно-политические, этого романа, Вадим Кожевников повез ее прямым ходом, даже не в Центральный комитет партии, а прямо в Комитет государственной безопасности, где рукопись была мгновенно арестована и бесследно исчезла, во всяком случае, на несколько лет. Но, как говорил один из великих русских писателей Михаил Булгаков в своем замечательном романе «Мастер и Маргарита», рукописи не горят. И рукопись все-таки осталась цела в чьих-то очень бережных руках и была передана для безопасности на Запад, и мы начинаем ее публикацию. К чему я все это говорю? К тому, чтобы охарактеризовать, что же такое Вадим Кожевников и как надо жить, и как надо приспосабливаться, чтобы числиться в обойме выдающихся и ведущих советских писателей. Вадим Кожевников начинал с очень неплохой, прямо скажем, книги о войне «Март-апрель», по которой был снят затем фильм, где один из великих русских современных актеров Олег Жаков создал образ главного героя. Фильм действительно получился вровень с книгой, если не лучше. Но затем, видимо, Вадим Кожевников решил, что на такого рода книгах далеко не уедешь. И, как говорят его близкие, семейные, ну что за писатель, который нигде не числится? И вот Вадим Кожевников начал числиться во всех комиссиях, во всех организациях общественных и партийных, и внепартийных, за пределами писательской организации, и таким образом начал делать карьеру, и вскоре перенял от покойного, как говорится, Вишневского, журнал «Знамя». Журнал «Знамя» стал рупором официальной советской литературы. Он всегда был посредине, всегда занимал, как у нас говорят, золотую середину между «Октябрем» и «Новым миром», иногда для равновесия, позволяя себе кое-что напечатать. Там печатались целый ряд очень неплохих наших, как и писателей старого поколения, так и молодого, Юрий Казаков, Георгий Семенов, Юрий Нагибин, очень хороший писатель, во всяком случае, очень хорошо начинавший в свое время. Но для того, чтобы удержаться на этом посту, для того, чтобы стать одним из секретарей Союза писателей страны, для того, чтобы получить звание Героя социалистического труда, работая в литературе, надо было очень много. И поэтому Вадим Кожевников, не брезгуя средствами, не брезгуя никакими методами, делал себе карьеру. И в конечном счете довольно успешно. И вот тот случай с романом Василия Гроссмана достаточно хорошо характеризует, какими же методами достиг своих высот Вадим Кожевников. Как это не парадоксально, но я согласен с названием статьи в «Комсомольской правде». Действительно, она называется «Вровень с эпохой». И действительно, Вадим Кожевников всегда был вровень с советской эпохой. А быть вровень с советской эпохой – это служить, служить и служить. И главным образом при служении – постоянно прислуживаться. Один из его коллег и тоже главный редактор Александр Чайковский примерно проделал ту же самую карьеру, тот же самый путь. Хотя человек он менее талантливый, но более ловкий и сообразительный, что позволило ему не только получить все те портфели, которые получил Вадим Кожевников, но и стать кандидатом в члены ЦК партии. А это у нас положение для писателя самое высокое, выше которого писатель, если он занимается только этим ремеслом, достичь не может. И об этой статье, которая посвящена его роману «Блокада», роману весьма посредственному, роману, пытающемуся реабилитировать Сталина, снова, так сказать, восстановить его авторитет, его влияние, его роль в Отечественной войне. Об этой роли достаточно хорошо на Западе известно, каким образом и как Сталин руководил этой войной. Вот. Так вот, эта статья не вызвала бы у меня тоже интереса, если бы опять-таки не было имя Александра Чайковского связано с очень злободневным событием, происшедшим недавно на Западе. В связи со слушанием Сахарова, которое произошло несколько дней назад в Копенгагене, советские власти, видимо, очень серьезно отнесясь к этому слушанию, направили туда делегацию верных себе людей для нанесения, так сказать, удара контрпропаганды, контрслушания Сахарова. И опять-таки, так же, как и в случае с Вадимом Кожевниковым, выступление Александра Чайковского на этом слушании достаточно хорошо свидетельствует о том, какими путями и какой ценой писатели такого среднего уровня, как Александр Чайковский, занимают и достигают таких вот официальных высот в нашем советском обществе. Александр Чайковский всегда славился своим, так сказать, умением приспосабливаться к обстоятельствам. Он всегда исходил из принципа применительно к подлости и чего изволите. Но в данном случае здесь, на слушании, он превзошел самого себя. Он клеветал на всех и на вся. Он врал, абсолютно не стесняясь ничего. Но, зная, что, в общем-то, все это вранье не будет иметь никакого успеха здесь, на Западе, где люди достаточно разумны и достаточно привыкли к этой демагогии, но он отрабатывал и отслуживал скорее не для западного слушателя, а именно для тех властей, которые позволили ему занять такое положение в обществе. Вот почему эти две статьи привлекли мое внимание. И я опять-таки повторяю, я не разбираю их по сути, потому что, в общем, ничего нового в этих статьях об этих писателях не сказано. Это обычное дежурное восхваление своих официальных, как говорится, слух в литературе. Но в связи с теми злободневными событиями, которые произошли в недавнем времени, мне хотелось бы напомнить нашим слушателям об этих двух именах и еще раз подчеркнуть их неблагодарную роль в современной общественной жизни нашей страны.

0: Куда ее?
1: Давай сюда.
0: Поднимись.
1: Это вы мне?
0: Да, тебе.
1: А почему, собственно, ко мне?
0: А потому что здесь самый худой. Раз, два.
1: Не, вы видите, да? Не, вы видите, что они делают, а? Я ее не хочу.
0: Вдвоем веселее.
1: Я не хочу ее.
2: Да ты погляди на нее. Сколько в ней секс.
1: Убери руку, не видишь, нога сломана.
3: Ну, может быть, кончим беготню?
4: Сейчас мы передохнем и вас догоним.
3: Подумать, а? А мы только что собирались принять их обратно.
5: Теперь ни за что не примем.
6: Но они ж не знали, что мы собирались их принять. И потом скажите, зачем мы за ними бежим, если они взяли только две свои доли?
4: А ведь Петя прав.
7: Надо закончить собрание.
3: Тогда я предлагаю всем проголосовать за и прекратить беготню, пока у меня нет инфаркта.
4: Кто за то, что принять Володю Ильину Сергеевну обратно? Принято единогласно.

0: народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Евгений Александрович Евсеменко. Им сыграно в театре и в кино около 100 ролей. Среди них образы остросатирические, комедийные, трагикомические, драматические. В нашем фильме о творчестве Евстигнеева принимают участие режиссер Олег Ефремов, драматург Михаил Рощин, актеры Михаил Ульянов, и Сергей Юрский. В общем, те люди, которые встречались и продолжают встречаться с Евгением Евстигнеевым, и им захотел сказать о своих встречах.
1: Форма одежды караульная, рубите марш! Командовать парадом буду я!
2: Гражданин Корейко!
3: Я?
2: Александр Иванович!
3: Точно так. Он самый.
2: Здрасте.
3: Прошу садиться.
4: А я ведь вам с поручением.
3: Пожалуйста, пожалуйста.
2: Хотим вас, Александр Иванович, обрадовать.
3: Любопытно будет узнать. Я не курящий.
2: Хорошо. Че, не курящий. Тут 10 тысяч. Хотите, считайте, хотите, нет. Потрудитесь написать расписочку в получении.
3: Вы ошиблись, товарищ. Какие 10 тысяч? Какая расписка?
2: Как какая? Вас же вчера ограбили?
3: Меня никто не грабил.
2: Но как не грабили? Грабили вчера у моря. И 10 тысяч забрали. Грабители арестованы. Один старик, ну пишите расписку.
3: Да и боже, меня никто не грабил. Тут явная ошибка. Извините, я спешу на службу.
5: Мы рождены, чтоб сказку сделать бы ее.
2: Какая служба? Вы куда, гражданин? Не мешайте работать органам. Все доказано. Вам деньги, нам расписку.
3: Ну, подумайте сами, откуда у меня может быть столько денег? Холодненький, спокойно.
2: А, верно. Верно. Откуда у вас столько денег? Так у вас, значит, все в порядке?
3: Все.
2: А желудок в порядке?
3: Вполнейший. Я, вы знаете, очень здоровый человек.
2: А сны вас тяжелые не мучат?
3: Нет, не мучат.
2: Ну, пока...
6: Фуражечку милицейскую.
2: Не забудьте.
6: Да.
2: Тут я умоляю вас, вы не ешьте на ночь сырых помидоров, чтобы не причинить вреда желудку.
6: Всего хорошего.
2: Будьте здоровы. Интересный вы человек, Александр Иванович. Все у вас в порядке. Удивительно. С таким счастьем и на свободе.

0: Нет. Так что, знаете, вы произошли не от обезьяны, как все остальные граждане. Вы произошли от коровы. Туго соображаете. Я еще раз вам говорю, папка продается, стоит миллион. Если вы ее не купите, я ее отнесу.
1: Покажите дело.
0: Не суетитесь. Командовать парадом буду я.
2: Итак, парад сатирических и комических персонажей в исполнении Евгения Евстигнеева. Некоторое время, выражаясь фигурально, командовать этим парадом буду я. Мы снимали с Евгением Александровичем в фильме «Золотой теленок», и отрывок из этого фильма вы сейчас видели на экране. Мы с ним общались в жизни. С ним интересно работать, с ним интересно общаться в перерывах между съемками. Но я не буду заниматься воспоминаниями. Я беру на себя другую функцию. Я хочу взять интервью у некоторых его экранных персонажей. Многие из созданных им персонажей очень любят говорить об искусстве, выражать свои эстетические взгляды. Попробуем взглянуть на них со стороны, поговорить с ними. Думаю, что этим разговором мы подчеркнем ту сатирическую разоблачительную силу, с которой воплощает их Евгений Евстигнеев. Начнем с персонажа, которого Евстигнеев сыграл в фильме «Берегись автомобиля». Вот сейчас он появится на экране. Первый вопрос. Товарищ режиссер Народного театра, ваши взгляды на театральное искусство?
3: Есть мнение, что народные театры вскоре вытеснят, наконец, театр профессиональный. И это правильно. Когда я работал в театре, и меня... это не важно. И естественно, что актер, не получающий зарплаты, будет играть с большим вдохновением. Ведь, кроме того, актер должен где-то работать.

0: Антонович, тут гражданин пришел фотографироваться. Займитесь им, пожалуйста.
1: Вы знаете, пожалуй, мы сделаем композицию «Мужчина и роза».
2: Нет, это не надо.
1: Почему? Нет, вы уж, пожалуйста, доверьтесь художнику.
2: Ни в коем разе. Уж кому-кому художнику доверять нельзя. Ты давай без фокусов, без абстракций.
1: Тогда смотрите прямо сюда, в объектив. Снимаю.
3: Добро пожаловать. Кинофильм «Добро пожаловать». Начальник пионерского лагеря Дынин. У него, естественно, множество своих дел и забот. И все-таки, товарищ Дынин, каково ваше отношение к кино, к великому кинематографу?
4: Механик, прекратите картину! Зажгите свет! Сидите, сидите, сидите! Сидите!
5: Что вы ищете?
2: Ничего, ничего.
5: Так не давай! А Варфана убьют?
2: Убьют, убьют!
3: Нет, нет, конечно, Фанфана не убьют. Евстигнеевский Дынин заслуживает более детального рассмотрения, и мы еще вернемся к этому образу. А сейчас продолжаем интервью. Еще один вопрос, последний. Вопрос о юморе. Я задам его не киноперсонажу, а герою театрального спектакля. Королю, голому королю, которого играл Евстигнеев в театре «Современник», одном из самых ранних и одном из самых ярких спектаклей этого театра. У всех, кто любит этот театр, в памяти это впечатление. Ну, впрочем, вот он, снятый на кинопленку, отрывок из этого спектакля. Ваше Величество, как вы относитесь к юмору? Ваше Величество.
6: Да тих ты! Король спит. Здрасте, низшие служащие.
7: Здравия желаю, господин премьер-министр.
6: Ну что, камердинер, все в порядке, а? Ты говори правду, правду режь.
8: Вполне, ваше превосходительство.
6: Да! Однако король спит, а? Да отвечай ты грубо, откровенно.
8: Спит, ваше превосходительство. Ну, рожа. Повар, сливки, грубо говоря, сбил, а?
6: Да отвечай ты прямо, без затей. Ты сбил сливки для королевского шоколада?
9: Так точно, ваше величество.
6: Покажи. Кто-то. Камердинер. Все готово, а? Ты говори правду, правду режь.
8: Вполне, ваше превосходительство.
6: С кем работать приходится? Валяй в мою голову! Давай!

Готов? Его величество во весь рост встал на постели, делает шаг вперед, трубит.

0: чтобы умереть от благородной руки. Я давал тебе на чай золотой.
1: Так точно, ваше величество.
0: Давай его обратно. Я тобой недоволен. Противно даже. Видел во сне милую и благородную нимфу, необычайно хорошей породы и чистой крови. Мы с ней сначала разбили соседей, а потом были счастливы. Просыпаюсь передо мной этот отвратительный лакей. Как я сказал, о нимфа, влюбленный в вас, не может не любить вас. Хорошо сказал. Черт знает же, зачем меня разбудили? Ну, вот ты, зачем?
1: А чтоб надеть новое платье с золотой иголки, ваше величество.
0: Не могу уже одеваться, если я не в духе. Ты меня сначала развесели. Ладно, шута давай.
1: Черт. Шута, ваше величество, к государю.
2: Бегом! Господи.
0: Сади.
3: Спасибо, ваше величество.
0: Здорово.
3: Здрасте, ваше величество.
0: Ну, развесели меня, допускай, это все гневы из-за гневы. Ну, начинай.
3: Вот, ваше величество, да. Очень смешная история. Да. Один купец.
0: Как фамилия?
3: Петерсон. Один купец по фамилии Петерсон вышел из лавки, да как споткнется и ляп носом об столовую. А тут шел маляр с краской. Он споткнулся, облил краской проходившую мимо старушку.
0: Старушка!
3: А старушка испугалась и наступила собаке на хвост.
0: На хвост!
3: На хвост, ваше величество. А собака укусила толстяка. Укусила толстяка. А толстяк пошел дальше, задел за тумбу.
0: Ступай на меня.
3: О, Господи!
0: Его начнем. Начнем одеваться. Возьми мою ночную корону, дай утреннюю. Зови первого министра.
1: Господина первого министра, государю.
0: Здорово, Фермин.
4: Здрасте, ваше величество.
0: Ну и что ты меня? Старушку за хвост.
4: Ну тебе.
0: Вот что мне в нем нравится, это чистый юмор. Без всяких намеков, шпилек, купец толстяка это укусил.
4: Да ну тебя,
0: Назанина.
4: Да ну.
0: Назанина. Ну что ты? Что нового, старик?
1: Ваше величество.
0: Да.
1: Вы знаете, что я старик честный.
0: Да.
1: Старик прямой, я говорю правду в глаза, даже если она неприятна.
0: Ну да.
1: Я ведь, ваше величество, стоял тут все время, видел, как вы, грубо говоря, встаете, слышал, как вы, откровенно говоря, смеетесь и так далее. Позвольте вам сказать правду, ваше величество.
0: Ну,
1: позвольте вам сказать прямо, грубо, по-стариковски. Вы великий человек, государь. Да нет, ваше величество, нет, мне себе не перебороть. Я еще раз повторю, простите мне мою разнузданность, но вы, ваше величество, великан, светило.
0: Да ладно.
1: Да ладно. Ух, король. Ух, умница.
0: Иди сюда. Дай тебя поцелую. И никогда не бойся мне говорить правду прямо в глаза. Я ведь не такой король, как другие короли. Я люблю правду, даже если она неприятна. Командуй к одеванию шоколадом, честный старик.
5: Интервью окончено, спасибо за внимание. А парад персонажей продолжается. От театра вновь возвращаемся к экрану. Сейчас мы предложим вашему вниманию чисто телевизионный эксперимент. Мы сблизим несколько совсем разных персонажей, написанных разными авторами, но находящихся в одной и той же ситуации. Ситуация – сватовство. Единственный исполнитель – Евгений Евстигнеев. Персонажи – Братка, фильм «Странные люди», Калачев, фильм «Зигзаг удачи» и уже известный и вообще небезызвестный. Корейка. Фильм «Золотой теленок». Хочется и самим посмотреть, и чтобы вы, зрители, попробовали оценить, как же это все-таки делается. Совсем одинаковые ситуации. Все тот же Евгений Александрович Евстигнеев. И вспомним, что повтор, повторность, одинаковость – это то, что противоположно искусству. Вот посмотрим, как же здесь сохраняется и творится искусство.
0: Да, живешь вот так в одиночестве, не зная наслаждений.
6: Чего-чего не знаю?
0: Не знаешь женской привязанности? Знаете, я хочу вам сказать, Зося Викторовна. Просто как пример из жизни. Один мой знакомый, пожилой, правда, человек, не то чтобы он был стар, но и не молод, не то чтобы не молод, а просто, знаете, время идет, года проходят. И все это, он говорит, навевает на него разные мысли. О браке, например. Он хороший, в общем, совершенно безобидный человек. Я думаю, его возможно полюбить. Он не пижон, как другие, и не любит бросать слова на ветер. Я не понимаю, почему бы одной девушке не выйти за него замуж.
6: Жених пришел.

0: Здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: Ты садись.
1: Спасибо.
0: Ну что же, звать меня Иван Степанович. Фамилия моя Калачев. Как тебя?
1: Аля.
2: Алевтина. А вы пейте, пейте чай-то.
0: Ты в фотографии работаешь?
1: Да.
0: Приемщицей.
1: Да.
0: Это ничего. У нас любой труд почетен. Варенье у тебя вкусное.
2: Ой, она у нас замечательно готовит. А то в следующий раз придете, она вам яблочный пирог испечет.
0: А я уж не знаю, когда я выберусь-то.
2: А почему же?
0: Да ведь работа у меня беспокойная. Я ведь директор автобазы. Че, засиделся. Ну, пора мне. Спасибо за чаек.
3: Убирайся отсюда, чтоб ноги твои здесь больше не было.
0: И не будет. Не беспокойся.
4: Брат, а ты-то чего развелся?
0: А вот уж мещане лезут на голову. Человек это звучит, да? Ну, правильно, согласен. Ну, дайте же человеку свободу. Зайдешь в ресторацию, фужерчик опрокинут, ты к тебе сколько выпил, от тебя пахнет. Ну, правильно, пахнет, но я же не валяюсь в канавах. Иди лезь ко мне в душу, не лезь.
4: Ну, что ты разволновался-то?
0: Кто знаешь, кто думает, что я демагог-любитель, так не считайте, пожалуйста, мои фужеры. Я не позволю.
4: Ну, успокойся ты, брат, успокойся, ну.
0: Сейчас мы пойдем с тобой в одно место. Лишнего не говори и смотри на меня. Как я, так и ты.
4: А куда пойдем-то?
0: Ну, тут есть один вариант. Быт надо устраивать. Быт. Ну, пойдем.

0: Сядь, брат, ты не так поешь.
1: Как это?
0: Не так поешь.
1: А как же я пою, малыш?
0: Ты поешь, не растем, а старимся.
1: Ну?
0: А надо-то все растем и старимся.
1: Да. И какая же тут разница?
0: Ой, ничего себе, одно дело все растем, а другое дело не растем.
1: Это другое дело.
2: По-моему, Вася прав.
1: Лидия Николаевна, спойте нам что-нибудь. Ну, вот то, что вы пели.
2: Ой, нет,
1: друзьями.
2: Ну что вы, нет.
0: Ну, а что, Лидия Николаевна, а? Ну а что?
2: Нет, ну что вы, ребята.
0: На том мы тут как два козла.
1: Вася, ох, какой ты у меня еще маленький. Лида, спойте.
2: Ну хорошо. Только вы мне подпевайте, а то же я одна буду.
1: Ну, разумеется,
2: ну, давайте.

0: Вот Евстигней трижды и посватался. Неприятных людей он показал. Три фильма. «Золотой теленок», «Зигзаг удачи» и «Странные люди». «Странные люди» — фильм Василия Макаровича Шукшина. Я видел его сейчас впервые. Вернее, не весь фильм, а вот только этот отрывок. И впечатление очень странное. И от того, что в последнем кадре мелькнул сам Шукшин на фотографии. Шутка режиссера. И от того, что Евстигнеев, мне кажется, очень почувствовал шукшинскую тональность. Тоже сатирический персонаж. И зло его Евстигнеев показывает. Неприятный человек. Но с той глубиной, вниманием, с истинной болью душевной, как Шукшин разглядывал своих отрицательных персонажей, так же вот и Евстигнеев здесь смотрит на своего героя. Это вообще свойственно Евстигнееву. И даже в другом фильме «Зигзаг удачи», вот мы видели сватовство к Алевтине, в этой сцене беспощаден совершенно Евстигнеев. Он рассматривает свою жертву в упор. Тон его пошловат и просто груб, хамский тон. А если всю роль вспомнить, то припомните сами, там есть эпизод, где вдруг и в этом человеке возникает, и очень органично возникает, не нарочито, это тоска по душевной близости, какая-то человеческая растерянность и боль человеческая по поводу собственной его грубости и такой прямолинейности на то.
1: Ну, лучше умереть старой девой, чем жить с человеком, который тебя унижает.
2: Ну, что ты кипятишься-то? Я к тебе с открытой душой. Характер мне твой нравится, ты такая это прямолинейная. А я, видишь ли, вдовец, мне ведь без хозяйки нельзя. Слушай, я возьму два билета в кино, пойдем, сходим, а чего? По рукам.
0: И все, что вы сейчас видели, тоже обратите внимание, и я еще раз обратил на это внимание. Евгений Александрович играет-то без всякого грима. Все изменения идут за счет того, что называется талантом. А изменения значительные. Чем же это делается? Глазами, пластикой душевной и пластикой тела, чуть-чуть намеченной. Пластичность. Глагол рожден отчетливостью жеста. Вот еще одно доказательство этому в творчестве Евстигнеева. Сцена из фильма «Добро пожаловать».
2: Где же царица полей? Где Митрофанова?
3: Ребят, кому торт дадут?
4: Гурусь, царица полей!

0: Ничего не понимаю. Да, да при чем тут я?
1: А при том, что царица полей никто иной, как ваша племянница. Откройся, царица полей!
0: Ничего не понимаю. Да все понятно, товарищ Тынин. Ребят, погода-то какая? Айда купаться, а? Пошли.
1: Давай, пойдем.
2: Куда же мы, товарищи? Программа еще не кончилась, у нас еще много мероприятий. Аттракционы, викторины, комические эстафеты. Куда же вы? Подождите. Куда же вы, товарищи? Сейчас же не время... Не время купаться. Товарищи, я хотел как лучше, чтобы дети поправлялись, чтобы дисциплина была.
3: Тынин Евстигнеев откровенно глуп. Я бы сказал, вдохновенно глуп. Знаете, бывает такая глупость. Деятельная, волевая, бьющая ключом. И я думаю, что такой вот персонаж... Комичен прежде всего потому, что он вчерашний.
4: Товарищ, прошу всех на второй тайм.
3: Я бы с удовольствием продолжил разговор об очень любимых мною работах Евгения Александровича Евстигнеева, но время мое истекло, и, как говорится, я удаляюсь.
5: Генераль Чернота!

0: Заседание продолжается.
1: Парамоша! Родной! Парамоша! Парамон, дорогой!
2: Здорово, Парамоша.
3: Мы разве встречались?
1: Да ты что, Парамон, грезишь? А Севастополь?
3: Да-да, как же.
1: Парамон.
3: На брыжешах мы пили?
1: Так в школе встречались, так, наверное, пили.
3: Простите, вы, кажется, в кальсонах?
1: А почему это тебя так удивляет? Я, кажется, не женщина. Кое-то вид одежды не присвоен.
3: Так вы что же, так и по Парижу шел?
1: Да нет, по Парижу шел в штанах, а переднюю тебя снял. Ну, что за дурацкий вопрос, Парамон? Ну, что с тобой, Парамоша?
4: В роли Корзухина Евгений Евстигнеев сочетает вещи удивительные. С одной стороны, это лакейская вельможность этого Парамоши. А с другой стороны, мещанское хамство, которое внутри у него сидит. И этот глазок, эти пустые белые глаза остервенившегося человека и эта вальяжная форма отъевшегося на чужих, так сказать, хлебах паука сочетается в удивительную, интереснейшую, неожиданнейшую и в то же время удивительно живую фигуру.
5: Боже мой! Недаром я видела тараканов во сне.
4: Он именно Парамоша в той своей беспощадной и в то же время очень прикрытой наглости, лакейской наглости. Вот Евгению Александровичу Евстигнееву удается вот это удивительное, ну, не потому что я актер театра Вахтангова, а потому что я действительно преклоняюсь перед именем Вахтангова, я бы сказал, вахтанговское сочетание глубины типичности жизненности с ярчайшей, острейшей, иногда прямо-таки опаснейшей формой. Ну, да вспомните его роли и «Голого короля», и «На дне», и вот этого же Корзухина, да и многие-многие другие роли. Он это сочетание умудряется сделать даже и в современных ролях, где, казалось бы, материала для этого нет. И хотелось бы мне еще сказать об одном качестве Евгения Александровича Евстигнеева, Жени Евстигнеева. О качестве вот каком. Он очень артельный артист. Известно, что театр – дело коллективное. И тем не менее, в театре существуют солисты, одиночки, такие певцы на своей ветке, а существуют создатели общего настроения, общей атмосферы. Евстигнеев относится к той категории актеров, который не может солировать, существовать без партнера. При всей остроте, при всей резкости, при всей неожиданности решения его характеров, он всегда работает сообразно тому, с кем он и о чем он говорит, и кто рядом с ним. Это я почувствовал как партнер вот в этой сцене, в «Беге», почувствовал какую-то удивительную созвучность, отзвучность этого артиста. Я об этом уже где-то говорил, но не устаю об этом говорить, потому что считаю это качеством таланта особенным, особенно дорогим именно для артистов. Зрителю, может быть, это неизвестно, а артистам это необычайно важно.
6: В спектакле «Назначение» Евстигнеев играет сразу две роли, как и предусмотрено драматургом. Куропеева и Муравеева. Один начальник, другой подчиненный. Герой пьесы «Лямин», его играет Олег Ефремов, неизбежно приходит к конфликту и с Куропеевым, и с Муравеевым, потому что они схожи не столько внешне, сколько по своей бюрократической сути.
7: Слушай, а ты какой-то сегодня странный. Нет, так ведь у тебя ничего, спокойный, хороший. Ну, как этот мужик, ничего? Ну, конечно, это не идеальное решение. Но вообще он производит неплохое впечатление. Ты что, считаешь, он неподходящий человек? Черт знает, ну, я хотел как лучше для тебя. А ты считаешь, он неподходящий, да? Ну, черт, да, может быть, я ошибся, но ведь и ошибку можно всегда исправить. Что, сейчас?
3: Черт, а может, ты и прав. Ну, ты знаешь, я тебе скажу,
7: с тобой не соскучишься. Слушай, а действительно, почему тебе не посидеть за этим столом, а? Я не знаю, может, это не скромно, но мне нравится, когда меня повышают. Вот, мне нравится, например, что сам Багунцов у меня в подчинении. Я ему говорю, ну почему вы такой толстый? Вы что, много едите? Я тоже много ем. Но я же никогда не толстею, потому что я думаю.
0: Николай!
7: Вы мне?
0: Коля! Это ты.
7: Что с вами?
0: Я обознался, извините, но... но вы поразительно напоминаете Куропеева.
7: Николай Степанович? А, почетно. Вы слышали, какую он статью написал?
0: По этому поводу у меня уже новые мысли.
7: Ну, это вам виднее. А фамилия-то у нас действительно похожа. Куропеев, Муравеев, да. Ну, от разных корней. Да, знаете, это я московский, Муравей, помните, Акуджава, да. Ну, так как мы с вами договорились?
0: Нет, нет, я боюсь, что мы с вами вообще не сумеем договориться.
7: Почему?
0: Да вы меня не слышите, не понимаете, главное, не хотите понять.
7: Мне кажется, вы меня не слышите.
0: Я слышу, но мне все это не нравится.
7: Что?
0: Не нравится, вы неподходящий человек. Люди только что начали работать осмысленно, получать какое-то удовольствие, а вы... Нет, вам надо подыскать какую-то работу, сейчас это не трудно.
7: Слушайте, вы ведь не один в комнате. Да я не знаю, вы говорите так, чтобы вас можно было как-то понять. Ну, не знаю, продумайте тут мои предложения, я пойду в бухгалтерию, мне нужно еще получить аванс.
0: Нет, этого допустить нельзя, так нельзя.

0: В этом-то вся твоя беда.
1: Эй.
0: Природа дала тебе тщеславие, а способности придержала. Поэтому все твои повышения стоят тебе такого гигантского труда. И чем дальше ты будешь подниматься по лестнице, все больше и больше тебе будет не хватать способностей.
1: Мне
0: как-то всегда с тобой трудно. Ты меня тянешь выпить, потрепаться, а мне выпивать с тобой еще труднее, чем заниматься твоими делами. Давай так договоримся. Воткнем в землю палку.
1: Так.
0: И разойдемся от этой палки в разные стороны.
1: Остроумно. Поэтому-то я и не обижаюсь.
2: Слушай, изучил твой труд. Очень интересно, очень интересно. Только черт знает, то ли ты что-то напутал, то ли я что-то не понял.
0: Да нет, я-то не напутал. Дай-ка.
2: А, пожалуйста. Да, то ли ты еще не умеешь формулировать, так сказать.
0: Да нет, я-то умею формулировать.
2: Да, да ты что... Слушай, брось, Валя, дорогая, знаешь, я пришел к тебе, а ты воспользовался случаем, что я пришел, знаешь, отнимаешь папку. Ну, глянь. Слушай, брось, я тебе говорю. Приказ ведь можно и восстановить.
0: Ну, ты это не сделаешь.
2: Почему это?
0: Заструсишь.
2: Слушай, брось, Валя, дорогая, это слишком серьезное дело.
0: Да, это серьезное дело, как говорит мой папа. От планирования зависит общее благосостояние страны. Ведь как знать это, если бы ты, такие как ты, не суетились, не пускали бы пыль в глаза, вам самим было бы лучше. Ты мог бы работать администратором где-нибудь в кинотеатре «Аврора», а зарплату получать большую, чем ты сейчас получаешь. Потому что все же зависит от общего благосостояния.
2: Слушай, что мне ты тут, это я не знаю, дурака валяешь? Доклад назначен, люди повещены. Что, силы, что ли, отнимать?
0: Нет, Коля, я...
2: Что ты делаешь?
0: Я сам сделаю этот доклад, уж коль я его написал.
2: Прости, Коля,
0: я сам сделаю этот доклад, уж коль я его написал.
2: Не рано ли?
0: Я его знаю, а может, уже и пора.

Вот за эту неожиданность, которая в нем всегда во всех ролях, а работает он много, может быть, слишком много, я вот люблю Евстигнеева, удивляюсь ему, восхищаюсь его работами и учусь на его работу. С кем бы он ни игрался, с Мактуновским или Кендиновым, с Ефремовым ли, с которым прошел уже такой долгий и прекрасный творческий путь, я никогда не вижу щели между ним и партнером. Он всегда, так сказать, сплетен, он всегда слит с партнером в решении своих удивительных, своих интереснейших, своих всегда неожиданных, своих никогда не надоедающих ролях.

0: Беда мне с родней, старики беспокойны. Сестра мается со своим сухарем.
1: Так ведь он же на гитаре играет.
0: Капитан, совершеннейшее дитя, чую под старость, кормить придется.
1: Кормить пустяки, поить накладно.
0: Носит его по свету и везде ни при чем. Обещал много, а наделал одних долгов.
1: Надо бы на его понять. Ты Пушкин, а он Пушкина брат. Поневоле зовешься.
0: Да где денег-то взять? Весело мне жить в Петербурге. Голова пухнет, сердце щемит, цензура щиплет, а пчелка жалит. Хоть сегодня махнул бы к жене и детям, да типография держит, и всякая гиль, залог имени поди заложи.
1: Что, медная баба не продается?
0: Не хочет, гад, да. Не везет мне с царями, особенно с медными. Одного не издать, другую не продать.
1: Что, и немец, стал быть, не помог?
0: Судил, что придет один меценат, да что-то не видно. Всего хуже, сам он отказался от управления Болдиным. Не видит способов поднять из руин.
1: Уезжай из Петербурга. Подай в отставку. Скачи в деревню. Займись делами, иначе пустишь семейство по миру.
2: Рад бы в рай. Да грехи велики.
1: Ну что ж тебя держит? Рауты наши.
2: Они. Веселюсь до упада и в стойку.
1: Я и то не нарадуюсь, что меня кроме Ольги Адоевской и Софьи Вселужской ни одна хрящевка не принимает. Черт бы побрал всех наших этих дам. Коли не терпят, так сосвету живут, а уж полюбят, так сам удавишься. Нет, любовь не по мне, и не для меня должно быть. Пойди повенчай слона с канарейкой. Уезжай из Петербурга, дело тебе говорю. Ну, право же, детки твои херувимчики, жена хорошая.
2: Да прав ты во всем, чего тут думать. Провожал Наташу с детьми в заводы и чуть слезу не пустил, ей-богу. Стал еще и плаксив, как старая девка. Ах, милордушка, слаб человек. Сам себя опутал обязательствами, сам себя повязал по рукам. Ах, где же ты, моя независимость?
1: Ну, независимость. Ты ее видел? Тоже, чай, одно только слово.
2: Да слово, может, и не важно, зато уж больно по мне. Сама вещь хороша.

С Естегнеевым я познакомился в школе-студии художественного театра, где он учился. Это был студент, но, правда, за его плечами уже был некоторый опыт актерской работы. Потому что до этого, в 51-м году, он закончил театральное училище в Горьком и после этого работал 3 года во Владимирском театре имени Луначарского. Сыграл более 20 ролей. И этот период до сих пор крепко сидит в его памяти. И очень часто, так сказать, в часы досуга мы много смеемся, когда он рассказывает о разных смешных историях того периода. Надо было иметь, конечно, большое мужество и, очевидно, уже художническую потребность, взыскательность к себе, чтобы решиться актеру, который уже завоевывал во Владимире определенные положения и был любимцем города, опять сесть на студенческую скамью. Когда он заканчивал студию, в это время уже начались вот поиски молодой группы актеров и студентов, то, что потом вылилось в театр «Современника», и Евстигнеев принял в этом участие. Его взяли в художественный театр, но проработал он в нем совсем немного и отдался целиком созданию театра «Современник». Вот с этих пор мы уже с ним и не расстаемся, и дружим, и работаем вместе. В 70-м году вместе пришли в художественный театр. И до сих пор вот так вот работаем вместе. С ним работать очень интересно. Во всяком случае, тому режиссеру, который не хочет видеть только на сцене свои подобия. Не хочет... А наоборот, ждет, любит актера и ждет от него чудес.

0: Когда возникла необходимость поставить спектакль «Столивары» Бокарева, где главный конфликт состоит в том, что существует герой, который, казалось бы, отстаивает правильные идеи и по всем канонам поступает как действительно истинный герой, но делает это способами, иногда уже в наше время не очень приемлемыми, то есть, как у нас это модное теперь слово, волюнтаристски, то есть несколько жестоко, несколько иногда противопоставляя, настаивая на своем решении, хотя все эти, так сказать, его требования имеют за собой реальную и правильные, так сказать, позиции. Кого же нужно было противопоставить ему? То есть ему противопоставлен в пьесе человек, который, казалось бы, наоборот, во многом человечески, может быть, с этих самых же наших, как говорится, общепринятых представлений, не вполне безупречен, но что-то в нем должно было быть такое, чтобы все-таки зрители могли бы, так сказать, выбирать и в этом конфликте погрузиться вот в диалектику этого конфликта. То есть нужен был актер, который своим обаянием и качествами был бы близок каждому в зале. Близок не декларациями, а каким-то своим существом, зерном. Ну, естественно, тут выбор мой пал на Евстигнеева. Потому что вот это все в нем существует и есть. Может быть, это еще идет от Горького, Владимира, вообще от его биографии. Биографии, когда он всегда свой, свой, компанейский, товарищ, который всегда, если надо, его поймут, и он поймет. То есть неофициальный герой для меня в «Столиварах», конечно, был Петька Хромов.
1: Ну ладно, Петь, завтра откажусь, пусть тебя ставят.
2: Ладно, ты у нас еще знатные «Столивары» видишь.
1: Думаешь, гожусь?
2: Ну что ты, передовики исключительно высоконравственных берут.
1: Так ведь и ты на эти-то роли тоже подходишь.
2: Да? Это по каким же статьям?
1: По управляемости.
2: А, что это за наука такая?
1: Помалкивать.
2: А, ты вон что. Ну, нам большой шум ни к чему. Мы люди маленькие, с нас не спрашивают, мы не сплясываем.
1: А попросят, пляшешь?
2: Ой, Витя, Витя, не пойму я тебя, чудак ты или просто дурак?
1: Ну, как ты-то?
2: Я симметричный. Во мне всего понемногу. Вот моя главная задача не похудеть. Вот за ее выполнение я и тружусь героически.
1: Да это не ты один, Петя. У нас в цехе таких трудяг-то вон каждый второй.
2: О, вот это не надо. Меня, как знаешь, их не трогай. И не лавочники, и не сволочи. И работают на совесть. Сам же знаешь.
1: Да ладно, ты меня не уговаривай. Я как-нибудь сам разберусь.
2: Да нет, не выйдет. Злость в таких делах не помощник. Это сегодня страх какой сердитый.
1: Да я тебе завтра такой же буду. И послезавтра. Добрым потому, что быть надоело.
2: Напрасно. Доброта в наше время товар дефицитный, и по блату не достанешь.
1: Знаю, это Петя слыхал от отца. У меня он тоже добрый был, зато и наградили-то его вечным покоем. Это случай, так сказать, исключительный. А если уж рядовые брать, так ведь на четырех руках пальцев не хватит. Слушай, Петька, ты же ведь там же, где я живешь. Ну ты же ведь на том же городском транспорте ты ездишь. В те же магазины заглядываешь. Ведь все наши эти отдельные недостатки ты видишь? И причина-то им одна, доброта. Из-за нее они завелись-то, из-за нее не выводятся. Это вот где-то кто-то, как у нас деликатно выражаются, не доработал, другой кто-то этот грех по доброте душевной покрыл до следующего покаяния. Вот этим-то двоим хорошо. Простившим лез на себя гуманистом чувствовать прощенного можно опять Ваньку валять. Зато он с сотнем других-то плохо. Они за эту чужую доброту с процентами расплачиваются, то деньгами, кто нервами, а кто тем и другим вместе. Ты хоть про диктатуру пролетариата-то слыхал?
2: Ну, слыхал. В школе проходили.
1: Вот именно что проходили. Все мимо. Ну, поэтому, как только в своевременные недостатки носом упремся, все по сторонам начинаем оглядываться. Виновных ищем. А поиски эти с себя начинать надо. Мы же ведь больше других-то виноваты. Сами же вон свое собственное государство в собес превратили. Ни откровенного жлоба, ни жулика. Если он только не уголовник, за гланды взять не можем и стесняемся.
2: Слушай, наше с тобой дело стали варить. Вот давай этим делом заниматься. А все другие дела пусть это делают, кто к ним приставлен. А спрашивают, там подходящий чин выдан. А тогда все будет красиво, понял?
1: Это что, значит, каждый сверчок знает свой шесток, что ли? Ну что, это хорошая философия, с нее-то не похудеешь. Слушка, Пик, а ты уж не потому ли сегодня в душевой-то помалкивал, как мышка-нарушка? Или я ошибаюсь?
2: Ошибаешься, Витя. И ушибиться можешь. Я ведь тоже, знаешь, свои любимые мозоли по чужой каблук подставлять не хочу. А насчет того, что там в душевой помалку, я тебе так скажу. Мы с ребятами не один год работаем вместе. И знаем друг друга до точки. Ты там можешь проникнуть все, что хочешь. А я все равно по-своему буду. Если уж мне придется выбирать, я не тебя, я их выберу. Друзья они мне потому что. А ты пока что знакомый.
1: Ну вот и объяснились.
3: Ты извини, Петь, сегодня мне все-таки у тебя переночевать придется. Я завтра переберусь или послезавтра.
2: Ладно, ладно, ты знаешь. Не горячись, давай мирно сосуществовать и углублять взаимопонимание. Я, например, точно знаю, что на горячую плиту садиться не надо, даже в штанах. Потом и на стуле не усидишь. Ты на отдел смотришь с другой стороны правильно, дерзай. Вдохновляй, так сказать, личным примером. А я в самосожженцы не гожусь.
4: Дорогой Евгений Александрович, разрешите присоединиться к тем теплым словам в адрес вашего таланта и вашего трудолюбия, которые здесь были сказаны от имени всех рабочих, от трудящихся завода «Серп и молот». Я не ошибся, говоря о трудолюбии, поскольку мне удалось наблюдать вот этот удивительный сплав таланта и трудолюбия на рабочей площадке сталеплавильного отделения, когда вы создавали образ подручного сталевара в спектакле «Сталевары». И он не уходил с рабочей площадки до тех пор, пока не убедил подручных сталеваров, мастеров в том, что он уже стал похож на подручного сталевара. И вот это отдалось сторице его трудолюбия в спектакле «Сталевары». Большое вам, рабочие, спасибо. Разрешите вручить вам сувенир, который выплавили сталевары завода «Серп и молот», отполировали его и просили меня передать вам. Спасибо. Большое вам спасибо.

И тут мне просто хочется остановиться именно на позиции гражданина Евстигнеева. Он неравнодушный человек в жизни. Он что-то любит и что-то не принимает. И в зависимости от этого у него и строятся роли. Поэтому, когда возник вопрос о роли секретаря парткома в спектакле «Заседание парткома» Гельмана, я смело, так сказать, пошел на то, чтобы именно он, казалось бы, актер в большей степени комедийный, играл бы эту роль. Потому что я знал, что у Евстигнеева вот очень сильна и крепко сидит в нем его гражданская позиция, его неравнодушие к жизни. То же самое страшное, конечно, это пустые глаза у актера. Он может прекрасно говорить, он может великолепно выглядеть, он может за этим только следить и совершенно не разбираться в жизни и не знать, что хорошо, что плохо. Может быть, ему хорошо только, так сказать, когда им любуются, или дома, когда дома им любуются. Вот у Евстигнеева это не так. И поэтому в роли заседания парткома он молчит почти весь спектакль. Но в нем происходит тот активнейший процесс, который в результате вдруг разрушает все построения, все леса, если можно так сказать, образа, роли, когда он сдерживается, когда он пытается вести партком и все, и когда вдруг он просто человек, который уже не говорит монолог, не высказывает, так сказать, сформулированную позицию. А это, так сказать, крик души, невозможность принимать подобное. Вот это, так сказать, мне хотелось, и главное то, что Евстигнееву это хотелось, и поэтому это вышло в спектакль.

0: Я бы хотел знать, что тут происходит.
1: В каком смысле?
0: Ну, в том смысле, что я хотел бы знать, что ты, собственно, добиваешься. Решил создать большой шум вокруг этой истории.
1: А вы как бы хотели?
0: Да я бы хотел только одного. Чтобы у нас с тобой по любому вопросу было одно мнение, а не два.
2: Это вы виноваты, Лев Алексеевич, что партком принимает такой оборот. Лично вы поторопились. Я за. Вы что же думаете, что если как секретарь парторганизации свое мнение высказали первым, вас здесь все поддержат?
3: Я пошел искать на склад двери, да вы что? Извините, нет дверей, телеграмму в райком партии. Сижу без дела, бригадир Качнов. И будут двери на 100 лет вперед.
4: Я вот хочу сказать Качнову. Запомни, Качнов, тебе до Потапова, ой-ой-ой, так далеко. Ты ведь все за себя. Хватать за горло, вот это твой метод. А я тебе скажу, скоро такие бригадиры уйдут в тень. Не улыбайся. Ты в передовиках ты ходишь, потому что на стройке порядка нет. Время идет.
0: Только объясни мне, пожалуйста, как же это так получается? Вот он за, ты за, а я против. Всей душой против. Ну почему ты у нас такой свободный, а я весь в этих, в цепях, в веригах? Почему?
5: Насколько я понимаю, если предложение товарища Потапова будет принято, Павла Емельяновича снимут с работы. Я от всей души за это предложение.
6: Паша, ты понимаешь, я не знаю, как это случилось, но только действительно с некоторых пор мы стали недопустимые считать допустимым. Недозволенное дозволенным, а неположенное положенным.
7: А время идет.
8: Ну что ж, пора расходиться, товарищи. Хватит.
3: Ничего не поделаешь. Жизнь берет свое.
1: Да нет же, стойте! Партком продолжается, Борис Петрович. От того, что часть бригады получила премию, для нас с вами ничего не изменилось. Если мы сейчас не примем предложение Потапова, нас, как партком, надо гнать отсюда всех к чертовой матери. Вы понимаете, любим вставать на трибуны и говорить красивые слова о рабочем классе. Он у нас и умный, и культурный, и настоящий хозяин. А когда настоящий хозяин пришел к нам и выложил все, что у него наболело, мы его не узнали. Сначала решили, что он рвач, потом демагог, потом пришли к убеждению, что он подставное лицо. А потом мы сказали, ты парень хороший, но, пожалуйста, забери от нас эти тетрадки, они нам мешают. А вы знаете, Борис Петрович, почему эти 12 человек сейчас получили премию? Да потому что они не верят. Не верят, что Потапов может что-нибудь добиться. Что может что-то изменить на этой стройке. Неужели мы подтвердим это, товарищ? Во имя чего мы так поступим, а? Во имя чего мы убьем в людях самое важное? Веру, что ты не пешка в этой жизни. Вы посмотрите, как усилие одного человека затронули столько важного. Мы члены Коммунистической партии Советского Союза, а не члены партии Треста номер 101. Нет такой партии. И не будет. Мы работаем в этом тресте. Работаем для страны. Не для славы. К тому же ложной славы треста нашего. Прошу садиться. Я ставлю на голосование предложение коммуниста Потапова. Кто за, прошу поднять руки. Так, опустите. Кто против? А вы, Павел Емельянович, воздержались?
0: Нет, почему же? Я за.
1: Большинством голосов предложение Потапова принимается. Внеочередное заседание партийного комитета считаю закрытым. Все свободны. Свободны все.

0: Мне кажется, что Евстигнеев принадлежит именно к тем актерам, у которых окончательный процесс отшлифовки роли происходит все-таки на публике, от спектакля к спектаклю, и какие-то вещи еще приходят, прибавляются, пока играются первые спектакли. Да и в дальнейшем бывает так, что что-то дополняется, что-то убирается.
1: Мирвана!
2: Адамыч, голубь! Не спи, не спи! Художник!
3: В натуре художник!
4: Адамыч, милый, тебе память!

0: Слушай, Адамыч, Адамыч, ты встань и сделай руку так и скажи: римляне, сограждане, друзья дорогие, это Шекспир.
1: Ну, да, ну, да,
0: это Шекспир.
2: Давай.
0: Ну давай, скорее.
3: Римлянцы! Сограждане, товарищи дорогие! Что вам хотите сказать, старик Адамыч, про истечение жизни и нашей летних лет?
4: Роль Адамыча, веселого, смешного старика, такого, ну что ли, домового, но домового в большом современном доме, человека доброго, иронического, странного, как будто бы, но во всяком случае, ну, какого-то необычного, да, и несущего какую-то, даже, может быть, авторскую философскую нагрузку в этой пьесе. И Евстигнееву нужно было делать трудную вещь, оставаться смешным, забавным, занятным, но вместе с тем и философом, который дает героям возможность осознать свое положение в мире, в жизни. Именно на него возложена эта задача определить, кто где.
3: Был холод и голод, товарищи дорогие, ведь у кузястыми печки топили и по этажам воду носили, а сейчас что надо? Что ты? Тепло, светло, лестничная клетка улучшается, детишки обуты, одеты, умирать.
0: Кто это босый на голой?
3: В задачке спрашивается, сколько выщет портвейну из открытого бассейна.
1: Вот дает.
0: Подожди.
4: Мне кажется, что Евгений Александрович Евстигнеев, находясь вот в паре расцвета и в той глубине, что ли, постижения действительности человека, людей, в той мечте о современном все-таки герое, наверное, я так думаю, он должен, имеет на это право и должен получить какие-то очень еще серьезные, значительные роли и сделать еще очень-очень много и в кино, и в театре. Хочется всячески ему в этом помогать. Но, естественно, что это тоже не так просто. Найти такую роль, написать такую роль и прочее. Поэтому актеры обращаются к классике, которая дает такую возможность всегда. Во всяком случае, обращение Евстигнеева к Чехову закономерно, потому что Чехов соединяет как раз в себе всегда, почти всегда, ту полноту жизни, которая включает в себя, как, может быть, иногда как главные, иногда как второстепенные или как угодно, но чаще всего все-таки чеховский образ включает в себя и трагедию жизни, и юмор, и сатиру, и многое-многое другое, как раз то, что нужно актеру для наиболее полного самовыражения и построения вот такого сложного образа, который, оставаясь классическим, может звучать необычайно современно.
5: Да, что ни говори, Иван Романович, а изменить образ жизни давно пора. Террорабумбия, сижу на тумбе.

0: Сидит себе здесь, посиживает.
1: А что?
0: Ничего. Вы любили мою мать?
1: Очень.
0: А она вас?
1: Этого я уже не помню.
0: Мой здесь. Так когда-то наша кухарка Марк говорила про своего городового. Мой? Мой здесь?
1: Нет еще.
0: Когда счастье берешь урывочками, по кусочкам, а потом его вдруг теряешь, как я, то мало-помалу грубее становишься. Злющая, как кухарка. Тут у меня кипит. Ай, вот кого бы отобрала хорошенько, Андрюшку, братца нашего, чучела гороха. Все надежды пропали. Тысячи народа поднимали колокол, потрачено было много труда, денег, а он вдруг упал и разбился. Вдруг ни с того, ни с сего. Вот так и наш Андрей.
2: Когда, наконец, в доме успокоится? Такой шум.
1: Скоро. У меня часы старинные, с боем. Первая, вторая, пятая батареи идут сегодня ровно в час, а я завтра.
2: Навсегда?
1: Не знаю, может быть, через год вернусь.
2: Опустеет город. Точно его колпаком накроют. Что-то произошло вчера около театра. Все говорят, а я не знаю.
1: Да, ничего глупости. Соленый стал придираться к барону, тот не выдержал, вспылил, и вышло так, что Соленый был вынужден вызвать его на дуэль. Ну ж, пора бы, кажется. В половине первого там, в казенной роще, что за рекой, пиф-паф. Соленый воображает, что он Лермонтов, и даже стихи пишет. Шутка шутками, а у него уже третья дуэль.
0: У кого?
1: У Соленого.
0: А у барона?
1: Что у барона?
0: В голове у меня перепутался. Все-таки не следует им позволять, он может ранить или даже убить барона.
1: Барон хороший человек, но одним бароном больше, другим меньше. Не все ли равно? Пускай.
2: По-моему, и участвовать в дуэли, и присутствовать на ней, хотя бы в качестве врача. Просто безнравственно.
1: Только кажется. Нас нет, ничего нет на свете. Мы не существуем, только кажется, что существуем.
0: И вот так целый день говорят, говорят. Живешь в таком климате, того гляди, снег пойдет. А тут еще эти разговоры. Нет, в дом я не пойду. Не могу туда ходить. Когда придет Вершинин, скажите мне. Уж летят перелетные птицы. Лебеди или гуси. Милые мои, счастливые мои.
2: Опустеет наш дом. Уедут офицеры, уедете вы. Сестра замуж выйдет. И останусь в доме я один.
1: А жена?
2: Жена есть жена. Она честная, порядочная, ну, добрая, но вместе с тем в ней есть нечто, принижающее ее до мелкого, слепого, этого шершавого животного. Во всяком случае, она не человек. Может, я несправедлив? Ничего, пусть я буду несправедлив. Говорю это вам как другу, единственному человеку, которому могу открыть свою душу. Я люблю Наташу, это так. Но иногда она мне кажется удивительно пошлой. Тогда я теряюсь, не понимаю, от чего, за что я так люблю ее. Или, по крайней мере, любил.
1: Я, брат, завтра уезжаю, может быть, не увидимся больше. Так вот тебе мой совет. Знаешь, надень на голову шапку, возьми в руки палку и уходи. Уходи, иди, иди без оглядки, и чем дальше уйдешь, тем лучше.

0: Роль Чебутыкина в «Чеховских трех сестрах» для меня является вводом. Когда ввод, это трудно. Тем более трудно, что этот спектакль уже устоявшийся, имеет свои традиции, с большой громадной историей. В этом спектакле играло несколько поколений. И вот сегодня мне особенно приятно, что я принял как бы эстафету от великих мастеров наших. Эту роль мне помогал готовить и помогает до сих пор замечательный актер нашего времени, герой социалистического труда Алексей Николаевич Грибов, который замечательно играл эту роль. Конечно, это для меня было волнительно. Что делать? Но я все сделал для того, чтобы не было хотя бы стыдно.
1: Сейчас на дуэли убит барон.

0: Человек. Вот. Правда. Что такое человек? Это не ты, не я, не они. Нет. Это ты, я, они. Стрик, Наполеон, Магомед в одном, понимаешь? Это гром. Все в человеке. Все для человека. Существует только человек. Остальное дело русское, его мозга. Человек — это великолепно. Это звучит гордо. Надо уважать человека, не унижать его жалостью. Уважать надо.
1: Я, брат, иногда боюсь. Понимаешь? Трушу. Потому что же дальше?
0: Пустяки. Кого бояться человеку?
2: Мне вообще в жизни везет. Меня всегда окружают почему-то хорошие люди. Может, потому что я не ищу плохих. Это для меня большое значение имеет. Для искусства тем более. Это чуть не главное. Важно этих людей увидеть, разглядеть, угадать. А хороших людей много.
3: Браво, Гагарин, браво! Да кого вы только не играли? Революцию не играли.
4: В фильме «Повесть о неизвестном актере» Евстигнеев играет главную роль. Его герой – актер небольшого периферийного театра.
0: Это потому, Петр Фомич, что в России надо жить долго. Многое увидишь. Ладно, погоди. Привезу в конце сезона новый спектакль. Там как раз то, о чем ты говоришь. В одной судьбе, в одном человеке. Тебе, во мне, понимаешь? Я хочу, чтобы в каждый человек, сидящий в зале, ну, был, что ли, соучастником того образа, который я играю. Того человека, актера. А я играю актера, его юбилей. И вот представь себе, мы едем на свой выездной, а там, за горизонтом, размытым дождем нас ждут зрители. Им не страшно ни гром, ни молния, ни слякоть, ни грязь. Тысячи глаз будут глядеть на нас. Тысячи сердец будут биться вместе с нами. Вдумайся, Фомич, разве может быть судьба счастливее, чем судьба актера? Счастье жить, не страшно умереть. А на сцене актеры идут пешком. На свой выездной спектакль. Вот они идут. Ничего, Машенька, ничего. Дойдем, дойдем. А кругом дождь, слякоть, ветер. Вот это... Ничего, Маша. Это должно быть и смешно, и грустно.

0: Одна звезда меж всеми дышит, и так дрожит, она лучом алмазным пышет и говорит: не суждено с тобой нам дружно носить оков, не ищем мы, и нам не нужно ни клятв, ни слов, не нам восторги и печали, любовь моя, но мы во взорах разгадали, кто ты, кто я. Чем мы горим, светить готово во тьме ночей, и счастья ищем мы земного не у людей.
1: Над зеленой высокой осокой скамья, как в усадьбе, как в детстве с колоннами дом. Возвращается ветер на круги своя, в суету суеты осторожно, с трудом. Возвращается ветер кругами назад на пустыню библейских акрит и цикад, на гору Арарат, где шумит виноград иудейский Картава, на Тигр и Ефрат. Возвращается ветер пространством звеня на крещенский парад, на родной Петроград. Возвращается вихрем кругами огня. Ветер, ветер, куда ты уносишь меня? Нежданно, хоть, пожалуй, зря, в ночь на 8 октября открылся мне и стал понятен тот хрупкий параллельный мир, где вздохи муз и всплески лир, и много звездных пятен, где все пути ведут к добру, где жизнь похожа на игру, на зеркало в хрустальной раме, где нет ни дерева, ни пня, где тигры смотрят на меня почтительно зелеными глазами. Началось, и теперь опять дважды два, не четыре, опять. По ковру прокатился страх, и с размаху об стенку трах, так что искры посыпались вдруг из моих протянутых рук. Все вокруг двоится, троится, в зеркалах отражаются лица, и не знаю я, сколько их, этих собственных лиц моих. На сосну уселась лисица, под сосной ворона стоит, со щитом, на щите, нет, щит на вратах Цареграда прибит. Как в лесу сиротливо и сыро, до чего можжевельник сердит. Бог послал мне кусочек сыра. Нет, совсем не мне, а вороне. Злой вороне в железной короне. Значит, ей, а не мне, повезло. Но, лишившись царского трона, трижды каркнула злая ворона, пролетающей тройки на зло. Кучер гикнул, взметнулись кони. Берегись, сторонись, посторонний. Сном и снегом глаза занесло. Соловьиная трель телефона вдруг защелкала звонко. Алло! Сразу все в порядок пришло. Нереальность скользнула на дно, в глубину зеркального лона, там, где рифмы, коралловый риф, там, где ритмов прилив и отлив, там, где ей и лежать суждено. Легкий месяц сияет в эфире, уводя облаками на юг. Лампа светит уютнее и шире, образуя спасательный круг. И теперь, как повсюду в мире, в эмигрантской полуквартире. Дважды два, не пять, а четыре. Значит, кончено, спать пора. Спите, спите без снов до утра. Да, бесспорно, жизни начало много счастья мне обещало в Петербурге, над синей Невой. Все, о чем я с детства мечтала, подарила судьба мне тогда, подарила щедро, сполна, не скупясь, не торгуясь. На, ты на это имеешь право. Все мне было удача, забава и звездой путеводной судьба. Мимолетно коснулась слава моего полудетского лба. Отравлен воздух, горек хлеб, мир нереален и нелеп, но жизнь все слаще, все нежнее. О Дон Кихоте, об Альдонце, что притворялась Дульцинеей. Заходит кухонное солнце на фитиле жестяной лампы, в кастрюльке булькает картофель. Ни занавеса нет, ни рампы, и Хлебникова светлый профиль в пурпурном ящике гробу. Приветствую твою судьбу, земного шара председатель, приветствую в тебе Творца. Я твой читатель, почитательница. Как дева ветреной воды, забыв озера и пруды, в себя дыхание забрав, до локтя закатав рукав, я ложкой по столу стучу, понять, постичь тебя хочу. Твои перихи, спондеи, от вдохновения холодея, за умный твой язык учу. Не до Альдонцы, Дульцинеи. Человек человеку бревно, это Ремезов где-то давно написал. И как правильно это. Равнодушье сживает со света одиноких и плачущих. Но для бродяги, глупца и поэта, у которых мозги набекрень, одиночество чушь дребедень. Трын-трава. Им участие смешно, им не надо привета-ответа. Вот окончился каторжный день, полный муки и разного вздора, не оставив и воспоминаний по себе. Серебристые лани, запряженные в лунные сани, под окном. Только где же окно? Где окно? И оконная штора, где же дверь? Так темно и черно, так черно, что не видно низги. Зазвени, зга, сиянье, зажги, озари эту тень черноту, искрометно звеня на лету, молниеносно метнись в высоту и обрушься пожаром на дом, огнедышащим дымным столбом, красным ужасом, черным стыдом справедливейшего приговора. Так погибли когда-то Содом и Гоморра. Но была ли на самом деле эта встреча в летнем саду в понедельник на вербной неделе в 921 году? Я пришла не в четверть второго, как условлено было, а в пять. Он с улыбкой сказал: «Гумилёва, вы бы вряд ли заставили ждать». Я смутилась, он поднял высоко, чуть прищурившись левую бровь, и ни жалобы, ни упрека. Я подумала, это любовь. Я сказала, я страшно жалею, но я раньше прийти не могла. Мне почудилось вдруг на аллею муза с цоколя плавно сошла. И бела, холодна и прекрасна, величаво прошла мимо нас. И все стало до странности ясно в этот незабываемый час. Мы о будущем не говорили, мы зашли в Казанский собор, и потом в эстетическом стиле мы болтали забавный вздор. А весна расцветала и пела, и теряли значение слова, и так трогательно зеленела меж торцов на Невском трава.
2: «Пять минут ретро» с Игорем Макаровым. Ретро, ретро, ретро.
3: Добрый день. Завершает эту неделю нашего с вами пребывания в 60-х годах прошлого века еще одна популярная в то время песня «Текстильный городок» Яна Френкеля на стихи Михаила Танича. Она входила в репертуар нескольких исполнительниц. По крайней мере, на пластинках встречаются два варианта. В записи Майи Кристалинской и Раисы Неменовой. Первой исполнительницей была все же Раиса Неменова, солистка Москонцерта с 62 по 90 год. Именно с ее голоса песенку запели в застольях, дружеских компаниях, особенно женских, так как повествуется здесь о девушках, работающих на ткацкой фабрике. В поэтической форме отражается действительная проблема таких вот, как их называют, градообразующих предприятий. По этому поводу писались статьи в газетах, снимались кинофильмы, несколько, правда, позже, в 70-е, 80-е годы. А мы на этом заканчиваем путешествие по 60-м и на следующей неделе перейдем уже к персоналиям. Отметим дни рождения ряда знаменитых в прошлом деятелей музыкальной культуры. Завтра и послезавтра, по традиции, я приглашаю всех, кто интересуется музыкой прошлых лет, на очередные заседания радио-ретро-клуба «Чего старенького», которое начнется в 15 часов 35 минут. До встречи в эфире, а для вас в исполнении Раисы Неменовой звучит песня «Текстильный городок».

Зима в 1894 году была на редкость холодная и снежная. Мелехово утопало в сугробах. В феврале начались метели. С приближением весны Чехова все сильнее мучил кашель. Мать, просыпаясь ночью, с тревогой прислушивалась к нему, а утром тихо говорила домашним: «Опять Антоша всю ночь пробухал». Все-таки, несмотря на непогоду и бездорожье, в доме почти постоянно кто-нибудь гостил. Вечером, когда надо было всех устроить на ночлег, начиналась возня, откуда-то тащили подушки, простыни. Мать волновалась, что не хватит одеял. Даже в проходной неудобной комнате, которую торжественно именовали Пушкинской, Маша повесила там портрет Пушкина, всегда кто-то спал, свернувшись калачиком на неудобном диванчике. Жизнь без этого шума, без людей Чехов себе не представлял. Звал к себе то одного, то другого, знакомых, малознакомых и почти совсем незнакомых. И, приехав однажды в Мелехово, они приезжали потом еще и еще. Сколько часов прошло в шутках, в общих прогулках, в любимой в Мелехове игре в лото. Когда у Чеховых одновременно оказывались Лика Мизинова и Потапенко, дом наполнялся музыкой. Лика садилась за рояль, Потапенко брал скрипку. Валахскую легенду Брага Чехов мог слушать бесконечно. Он садился где-нибудь в углу и, думая о чем-то своем, следил, как колеблется вместе со звуком пламя свечи, как вспыхивает синеватым огоньком перламутровый кончик смычка, и на мгновение затихает звук. Иногда он внезапно вставал и исчезал. Потом, появившись среди гостей, как ни в чем не бывало, потирал руки, написал на 60 копеек и довольно смеялся. Но порой Чехов как будто уставал. И суета в доме, долгие разговоры за едой казались тогда бесконечными и ненужными. Он знал, что отец, уходя к себе после общей трапезы, достает из стола конторскую книгу, где ведет свой дневник, и, надев очки, аккуратным почерком, не спеша, записывает: «Вечером приехали почтмейстер, Мизинова и Ваненко. Почтмейстер уехал, был Шаховской, приехали Глуховский и Дроздова». И, подшучивая то ли над отцом, то ли над собой, упрямо звавшим в Мелехово каждого встречного, добавлял к отцовской записи в том же тоне: «Слава Богу, все уехали, и остались только двое — я и мадам Чехова». Самому ему тоже приходилось часто уезжать, то в Москву, то в Серпухов, а в эту зиму как никогда хотелось писать, и казалось, вот-вот удастся освободиться от всех забот, от поездок к больным, ненужных визитов, от всего, что связывало по рукам, отнимало время, не давало сосредоточиться. Он как-то написал в одном из писем: «У меня скопилось много сюжетов для повестей и рассказов, но я в плену, и, как мне кажется, раньше июня из плена не пустят. После июня до самого конца дней моих я буду уже заниматься исключительно одной беллетристикой. Брошу даже медицину и, думаю, имею на это право, так как отдал уж ей дань в виде книги о Сахалине». В конце февраля в Мелехово съехалось особенно много гостей. Приехал Виктор Гольцев, редактор толстого журнала «Русская мысль». Потом явился его издатель в «Укол Лавров», и младшие братья Иван и Михаил, появилась Лика, а следом за ней, как обычно, Потапенко, улыбающийся и неунывающий. И когда в Москву на несколько дней приехал Суворин и стал уговаривать Чехова отправиться вместе в Италию, Чехов, поколебавшись, решил тоже ехать, но не в Италию, а в Крым.

после мелеховского снега и метели странно было увидеть в Ялте цветущие акации и почти летнее море, легко одетых людей, суету и праздность южного приморского города. Набережная походила на выставку приезжих. Все, кто оказывался в Ялте, неизбежно встречались здесь. Вслед Чехова оборачивались, некоторые бесцеремонно разглядывали знаменитого писателя, а дамы, завидя его, начинали шептаться. Ялтинский бомонд старался зазвать Чехова в гости. Ему присылали визитные карточки с приглашением на обед, а других гостей, в свою очередь, зазывали уже на Чехова. В Ялте Чехов познакомился со своим земляком, журналистом Фаусиком. Жена его была скульптором, она упросила Чехова позировать ей, и он стал ежедневно приходить из города на сеансы. Жили Фаусики высоко, на окраине, почти на самой вершине Дарсана. Дорога шла вверх. Узкие улочки становились все круче и запутаннее. Но Чехов любил эти прогулки, и каждый раз, идя к Фаусикам, ждал момента, когда сверху вдруг откроется вид на город, море, мол. Эти минуты были наградой и за крутой подъем, и за многие ненужные встречи и разговоры. Где-то там, внизу, как и тысячи лет назад, шумело море, кричали голодные чайки, которым прохожие бросали хлеб. Там жил своей обычной жизнью приморский город. Внизу оставались магазины, шумная разноликая толпа, суета. Здесь же казалось, что держишь в руках время, всю его долгую, бесконечную нить. Хотелось сосредоточенности, строгих и ясных мыслей. Он берег в себе это ощущение, и когда по утрам садился работать, оно едва слышно звучало в нем, как звучит от малейшего прикосновения натянутая до предела струна. Здесь, в Ялте, в обычном недорогом номере провинциальной гостиницы, Чехов писал свой рассказ вечером. Когда в конце года Сытин издал сборник его новых рассказов, он вошел туда под названием «Студент». Несколько лет спустя Чехов, посмеиваясь, скажет Бунину: «Какой я пессимист! Ведь из моих вещей самый любимый мой рассказ – «Студент». Весна там описана северная, деревня русская. Но в той радости жизни, великой ее ценности, которую вдруг ощутил студент Духовной Академии Иван Великопольской, навсегда осталось что-то от короткой ялтинской весны 94 года. На нескольких страницах Чехов выразил главное, о чем думал все эти годы. Без чего жизнь теряет смысл, и что 5 лет назад так трагически ощутил герой его скучной истории профессор Николай Степанович. Человеку нужна уверенность в своей необходимости в цепи жизни и в том, что прошлое связано с настоящим непрерывной цепью событий, вытекающих одно из другого. И студенту Ивану Великопольскому, возвращающемуся в холодную предпасхальную ночь стяги, вдруг показалось, как казалось и самому Чехову, когда он смотрел на Ялту с вершины Дарсана, что он видит как бы оба конца этой цепи. Дотронулся до одного конца, как дрогнул другой. Он думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле. Это были не случайные мысли.
Они рождались, крепли, оттачивались в убеждения во время бесконечных поездок по холерному участку и в избах крестьян, на сибирском тракте и в сахалинских тюрьмах, в одиночестве бессонных ночей, в тяжелых сомнениях, спорах с самим собой и во время разговоров с друзьями. Сюда, в Ялту, пришло первое из-за границы письмо от Лики. Писала она из Берлина, собиралась ехать дальше во Францию, но уже тосковала по России и друзьям. Письмо было грустное и серьезное. «Напишите мне, голубчик, по старой памяти, и не забывайте, что дали честное слово приехать в Париж в июне. Не забывайте отвергнутую вами». Что-то вообще происходило между ними в ту зиму. Но он старался не думать об этом. Он принял за шутку ее отчаянные слова: «А вы все-таки сумеете отделаться от меня и свалить на другого?» Не обратил внимания на то, что Лика и Потапенко по существу уезжали за границу вместе. В Париж Чехов не поехал. Лике же пожелал быть покойной, довольной и счастливой. Но Лика не могла быть ни покойной, ни счастливой. Счастье, за которое она судорожно и безоглядно ухватилась, и для нее тоже оказалось насмешливым и нехорошим. 3 недели, проведенные с Потапенко, кончились. Приехала в Париж его жена, и любовь, которой они оба отдались, не раздумывая, не рассуждая, обернулась своей житейской изнанкой, началась двойная жизнь, вынужденная ложь, мучительная для обоих, непрерывный страх, что все станет известным.

В начале апреля Чехов возвратился в Мельхово. В саду рубили сухие деревья, сажали цветы, проводили новые аллеи, начали строить флигель. Поездки по делам земства часто отрывали от работы. Он уезжал, на столе оставался лист бумаги с оборванной на полуслове фразой, а в душе беспокойное ощущение, что время течет, как песок между пальцами. Как мне хочется писать. Уже 3 недели прошло, как я не знаю одиночества. Лика прислала одно за другим 2 письма. Жаловалась, что 3 месяца никто ей не пишет, и даже Маша не ответила. «Меня все забыли», — писала она. «Последний мой поклонник Потапенко, и тот коварно мне изменил и бежал в Россию». Потапенко, бежавший в Россию, в один из июльских дней неожиданно появился в Мельхове. Этот никогда, кажется, не унывающий человек сейчас был в смятении. Во время одного их разговора Чехов вдруг вспомнил его недавнее письмо. «Решительно не понимаю, почему я сижу в Париже, а не в Орле, Твери, Москве, Серпухове. Я думаю, другого такого неопределившегося человека, как я, нет в природе». Потапенко рассказал о Лике, о том, что должен и не может уйти к ней. Не хватает решимости, тем более, что жена грозит самоубийством, уверяет, что убьет и детей. Может быть, это всего только обычная, но всегда безотказно действующая женская тактика. Но кто знает, что в самом деле может натворить эта истеричная женщина? Только одного Потапенко не решился сказать Чехову, что Лика ждет ребенка. Чувствуя свою вину перед Ликой, он не знал, как Чехов отнесется к этому, а потерять боялся не только любовь Лики, но и дружбу Чехова. А Ликины письма тревожили своей недоговоренностью. Вдруг невозможен стал тот шутливый, ни к чему, казалось, не обязывающий тон, какой установился между ними в прежние годы. Неожиданно Чехов написал Лике, что едет за границу и хочет повидаться. «Потапенко говорил мне как-то, — писал он ей, — что вы будете в Швейцарии. Если это так, то напишите мне, в каком именно месте Швейцарии я мог бы отыскать вас. Я повидался бы с вами, разумеется, с восторгом». Письмо кончалось фразой, которой мог бы кончиться чеховский рассказ. «Очевидно, и здоровье я прозевал так же, как и вас». Лика обрадовалась возможности повидаться, поговорить. Ведь, что бы ни было, Чехов по-прежнему оставался для нее близким человеком. Но по письму она поняла, что он, очевидно, многого не знал. А если и знал, то не до конца. «Если не боитесь разочароваться в прежней Лике, то приезжайте», — писала она. «От меня не осталось и помину. Да, какие-нибудь 6 месяцев перевернули мою жизнь». Впрочем, я не думаю, чтобы вы бросили в меня камнем. Мне кажется, что вы всегда были равнодушны к людям, к их недостаткам и слабостям. Письмо было послано в аббацию. Когда оно туда пришло, Чехов был уже в Ницце. «Может быть, кто-то из знакомых сказал Чехову, что с Ликой. Может быть, ее настойчивые предупреждения ничему не удивляться, наконец объяснили ему все». Но только из Ниццы он написал Маше. Рассчитывал повидаться в Париже с Ликой, но оказывается, что она в Швейцарии. Туда же мне не рука. Да и надоело уже ездить. И закончил письмо. Потапенко — свинья. Он послал письмо и самой Лике. Оно получилось сдержанная, даже отчужденная. Сквозила в нем скрытая досада, может быть, больше всего на самого себя. Ощущение, что все и навсегда отрезано.
сожалению, я не могу ехать в Швейцарию. О моем равнодушии к людям вы могли бы не писать. Не скучайте, будьте бодры и берегите свое здоровье. Низко вам кланяюсь и крепко, крепко жму.

В Мелехово он приехал 19 октября. Шли нескончаемые дожди, деревья уже стояли голые, дорогу развезло, со станции пришлось идти пешком. Снова началась мелеховская жизнь. Уже через несколько дней он ездил к больной в Угрюмово на судебные заседания. В доме было холодно. По утрам в Машиной комнате термометр показывал всего 7 градусов. Чехов сел за работу. Повесть, которую он начал за границей, надо было кончить к декабрю. Он вспомнил, как почти год назад сказал одному литератору, попавшему в беду: «Многописание – великая, спасительная штука». Теперь, работая, он подтрунивал над собой, говорил, что лавры Бабарыкина не дают ему спать. Но написанное не нравилось. Казалось, что замысел был хорош, а теперь получалось что-то совсем другое. Не шелковое, как он объяснял писательнице Шавровой, а батистовое. В конце декабря он отправил в «Русскую мысль» корректуру повести «Три года», а в «Русские ведомости» — рассказ старшего садовника. Рассказ поместили, но в начале речи садовника редакция сняла слова: «Веровать в Бога нетрудно, в него веровали и инквизиторы, и Берон, и Аракчеев». Нет, вы в человека уверуйте. А в один из августовских дней Чехов наконец собрался к Толстому. Поезд приходил в Ясную Поляну рано утром. Миновав белые въездные столбы, Чехов не спеша стал подниматься по Березовой аллее. Потом он узнал, что ее называли в Ясной Прешпектом. Тишину раннего утра прерывало пение птиц. Солнечные лучи скользили по листве и уходили в высокую траву. Чувство безмятежности и радости переполняло все вокруг. Никто в точности не запомнил, как именно встретились Толстой и Чехов. Но так или иначе, Чехов наконец был в Ясной. Когда позвали завтракать, в столовой собралось много народу, большая семья Толстых, гости. Все чувствовали себя легко и непринужденно, разговор переходил с одной темы на другую. Почему-то заговорили о Сахалине. Толстой сказал, что всегда считал Сахалин краем необыкновенным по грандиозности природы. Когда обратились к Чехову за подтверждением, и тот сказал, что это действительно так, Толстой с упреком спросил: «Что же вы этого не показали?» Чехов промолчал, но подумал, что даже Толстому невозможно объяснить, что такое каторга. Вспоминая о каторге, трудно уже восхищаться красотами природы и писать о громадности рек и гор. Он подумал тогда, может быть, и о рассказе, который лежал начатым в Мелехове. Герой его за убийство попадал на сахалинскую каторгу, и там тоже не оставалось места для красот. Расспрашивая Чехова о его жизни и пристально вглядываясь в новое для себя лицо, такое еще молодое и обескураживающе красивое, Толстой пытался уяснить себе, чего же хочет этот человек. Может быть, даже вспомнил, как год назад сказал кому-то из окружающих с сожалением: «Хотя у него, Чехова, есть способность художественного прозрения, но сам он еще не имеет чего-нибудь твердого и потому не может учить. Чехов вечно колеблется и ищет». Только вряд ли от него ускользнуло, как упорно отмалчивался Чехов, когда речь заходила об общефилософских и религиозных вопросах. Как незаметно, но настойчиво старался он тогда перевести разговор на литературные темы. Чехов не хотел спорить. Не потому, что не мог. Спор их давно был для него решен. Год назад он написал об этом очень ясно: «Расчетливость и справедливость говорят мне, что в электричестве и паре
любви к человеку больше, чем в целомудрии и воздержании от мяса. Еще раньше, когда он только что вернулся с Сахалина, высказался еще резче. К черту философию великих мира сего. Она вся со всеми юродивыми послесловиями и письмами губернаторши не стоит одной кобылки из холстомера. Всю жизнь Чехов помнил свой восторг, когда ночами читал «Войну и мир». И одну ужасную дорогу из Петербурга он запомнил только потому, что читал в вагоне Анну Каренину. И потом, спустя много лет, радуясь, говорил Бунину, что боится Толстого. Ведь это он написал, что Анна чувствовала, как в темноте у нее блестят глаза. Да, он, Чехов, колебался и искал. Но и сам Толстой, броня современное искусство, философию, обвиняя науку в том, что она влечет за собой падение нравственности, тоже колебался, искал, ибо бунт его рождался из колебаний и поисков. А колесо истории медленно поворачивалось и в научных лабораториях, и в забытых богом деревнях и селах, за мрачными стенами фабричных зданий и в скромных писательских кабинетах. Еще не были сделаны крупнейшие открытия конца века, а писатель, о котором желчный критик Буренин сказал, что он не стоит вровень с веком, открывал в литературе новый век. Чтобы понять это, понадобилось, правда, много времени. Потребовался тяжелый опыт тех десятилетий, когда уже не было в живых ни Чехова, ни Толстого. И человечеству стало ясно, как необходим в парадоксальной противоречивости 20-го столетия тот опыт существования человеческой личности, который со скрупулезной, почти научной точностью выводил из судеб сотен своих героев Чехов.

«Я напишу что-нибудь странное», — ответил Чехов Суворину, тот весной уговаривал его написать пьесу. Но тогда, кроме смутного ощущения неблагополучия, пугающей странности человеческого существования, в голове не было еще определенного ни сюжета, ни фабулы. Только пьеса представлялась почему-то комедией. Но если бы его попросили объяснить, что это значит, он, наверное, не смог бы. Писать пьесу Чехов начал летом, но вплотную за работу сел только к осени, когда зарядили дожди, и время бежало, кажется, еще быстрее. И это ощущение движения времени, словно впервые пережитое, сопровождало тогда все его мысли. Все-таки из чего же вырастал сюжет? Вряд ли он сам смог бы проследить, как складывать

0: спокойными, только в глубине затаилась обида на судьбу.
1: Тарнау. При заключении Адрианопольского трактата в 1829 году Порта отказалась в пользу России от всего восточного берега Черного моря и уступила ей черкесские земли, лежащие между Кубанью и морским берегом вплоть до границы Абхазии, отделившейся от Турции еще лет 20 тому назад. Эта уступка имела значение на одной бумаге. На деле Россия могла завладеть уступленным ей пространством не иначе, как силой. Кавказские племена, которые султан считал своими подданными, никогда ему не повиновались. Они признавали его как наследника Магомета и падишаха всех мусульман своим духовным главой, но не платили податей и не ставили солдат. Турок, занимавших несколько крепостей на морском берегу, горцы терпели у себя по праву единоверия, но не допускали их вмешиваться в свои внутренние дела и дрались с ними, или, лучше сказать, били их без пощады при всяком подобном вмешательстве. Уступка, сделанная султаном, горцам казалась совершенно непонятной. Не углубляясь в исследование политических начал, на которые султан основывал свои права, горцы говорили: «Мы и наши предки были совершенно независимы, никогда не принадлежали султану, потому что его не слушали и ничего ему не платили, и никому другому не хотим принадлежать. Султан нами не владел и поэтому не мог нас уступить». 10 лет спустя, когда черкесы уже имели случай коротко познакомиться с русской силой, они все-таки не изменили своих понятий. Генерал Раевский, командовавший в то время Черноморскую береговую линией, усиливаясь объяснить им право, по которому Россия требовала от них повиновения, сказал однажды шапсухским старшинам, приехавшим спросить его, по какому поводу идет он на них войной: «Султан отдал вас в Пешкеш, подарил вас русскому царю». «А, теперь понимаю», — отвечал шапсух и показал ему птичку, сидевшую на ближнем дереве. «Генерал, дарю тебе эту птичку. Возьми ее». Этим кончились переговоры. Очевидно было, что при таком стремлении к независимости одна сила могла переломить упорство черкесов. Война сделалась неизбежной. Оставалось только сообразить необходимые для того средства и отыскать лучший путь к покорению горцев, занимавших новоприобретенную часть Кавказа. От занятия нашими войсками Абхазии и от учреждения в ней некоторого порядка зависело спокойствие Мингрелии, признавшей над собой, подобно Грузии, власть России. Кроме того, Сухум, пользующийся единственным удобным рейдом на всем восточном берегу Черного моря, от Батума до Геленджика, обещал доставить нам военные и торговые выгоды, которыми нельзя было пренебрегать, думая о будущности вновь приобретенных закавказских провинций. По этому поводу и согласно с желаниями самого владетеля, русские войска вступили в 1810 году в Абхазию, вытеснили турок из Сухума и поместили в нем небольшой гарнизон. Это обстоятельство нисколько не изменило существовавшего в Абхазии порядка дела. Владетель по-прежнему оставался полным властелином своего народа. Не думая о новых завоеваниях, русское правительство не увеличивало в Абхазии войск, продолжавших занимать одну сухумскую крепость, не мешалось во внутреннее управление княжества и заботилось только об уничтожении влияния турок на народ, обнаруживавший склонность, по примеру владетеля, возвратиться к христианской вере, которую исповедовали его предки. Турки, бежавшие из Сухума, рассыпались между тем по всей Абхазии и с ожесточением возбуждали народ против русских.

1830 году, когда весь восточный берег Черного моря перешел во владение России, отряд из 10 рот 44-го егерского полка, 8 орудий и небольшой команды казаков прибыл морем в Абхазию и занял Бамборы, Пицунду и Гагры. Первые два пункта, находящиеся в пределах Абхазии, были заняты без выстрела, невзирая на старания абхазских дворян возбудить народ к сопротивлению и, по примеру прежних восстаний, призвать на помощь кубыхов и шапсугов. До занятия Гагр и Геленджика мы не имели точного понятия об ожидавшем нас сопротивлении, о дурном климате

действия. Все-таки было лучше иметь его приятелем, чем врагом. Его вражда была бы вдвойне для меня опасна по причине связей, которые он имел в горах. К счастью, предлог для моих будущих странствований по Абхазии был у меня приготовлен и не только должен был успокоить любопытство Гасанбея, но даже заинтересовать его самого, несколько касаясь его личных расчетов. Он заключался в цибельдинском деле, о котором мне было поручено собирать при случае самые точные сведения. Упоминая об этом деле, я считаю необходимым объяснить, что такое была в то время Цибельда и в чем состоял, говоря дипломатическим языком нашего времени, цибельдинский вопрос, очень простой для горцев, но чрезвычайно запутанный для нас. Абхазия, подчинившаяся России в лице своего владетеля, занимала морской берег от Ингура до Бзыба и делилась на четыре округа – Самурзаканский, Абжибский, Сухумский и Бзыбский. Самурзаканский округ был нами отчислен к Менгрелии. Кроме того, находилось в горах между источниками Бзыба и Кадора независимое общество, составленное из абхазских выходцев, именуемое Цебель, и долженствовавшее по своему географическому положению между Снеговым хребтом и Абхазским прибрежьем составить пятый округ Абхазии, но которое всегда отказывалось повиноваться владетелю, находя в неприступности занимаемого им местоположения достаточную защиту от его притязаний. Когда русские войска занялись в Абхазии разработкой дорог, цибельдинцы воспользовались этим обстоятельством для того, чтобы беспрестанно тревожить нас, угонять порционный скот, лошадей и убивать одиночных солдат, удерживаясь, впрочем, от нападений открытую силою. Кроме прямого вреда, который они нам делали, их пример увлекал иногда абхазцев, и, что было хуже всего, давал им случай производить кражи и убийства под их именем. Подъехав к дому, я остановился и, не называя себя, послал узнать, желает ли Гасанбей видеть у себя проезжего. Это одна из выгодных сторон кавказского гостеприимства. Чужого человека принимают, не спрашивая, кто он, откуда и куда едет, пока он сам не сочтет необходимым объявить об этом, иногда только за тайну одному хозяину, имея причины скрыть свое имя и свои дела от посторонних людей. Пока обо мне докладывали, прошло хороших полчаса. В это время рассматривали из дома меня и моих конвойных с большим вниманием. Беспрестанно показывались у бойниц разные лица, вглядывались в меня очень пристально и потом исчезали. Наконец калитка отворилась, и Гасанбей вышел ко мне навстречу, имея за собой несколько абхазцев с ружьями в руках. Я увидал в нем плотного человека небольшого роста, одетого в богатую черкеску с высокую турецкую челмой на голове, вооруженного двумя длинными пистолетами в серебряной оправе, один из них он держал в руке, готовый для выстрела. Кто только знавал Гасанбея, не помнит его без этих пистолетов, спасавших его раза два от смерти и из которых он стрелял почти без промаха. Оставив лошадь, я подошел к нему с просьбой дозволить мне назвать себя и объясниться во всем, когда мы будем наедине. Гасанбей молча ввел меня в комнату, усадил на низком диване против себя, потребовал кофе и чубук, как следовало по турецкому обыкновению, и выслал прислугу. Я назвал себя, сказал о моем назначении состоять при войсках и о причине, побудившей меня одеться по-черкесски. Имея, прибавил я поручение изучить цибельдинское дело, что требовало от меня беспрестанных поездок по Абхазии, я счел благоразумным не обращать на себя внимания народа. Моя откровенность до того понравилась Гасанбею, что мы через полчаса сделались совершенными друзьями и поверяли друг другу свои самые сокровенные мысли, разумеется, не теряя должной осторожности. Он не только согласился со мною, по крайней мере на словах, во всем, что я говорил насчет сильно интересовавших его абхазских и цибельдинских дел, и похвалил мое намерение под черкесскую одежду остаться для народа неизвестным лицом, но снабдил меня сверх того множеством весьма основательных советов, касавшихся моей личной безопасности. После многоблюдного турецкого обеда, приправленного красным перцем до такой степени, что я опалил себе горло и небо как огнем, Гасанбей проводил меня до Сухума с довольно пеструю толпой своих конных телохранителей. В крепость он не заехал, имея от нее непреодолимое отвращение с того времени, когда его схватили в ней неожиданно перед отправлением в Сибирь. Сухум произвел на меня самое неблагоприятное впечатление. Базар, находившийся перед крепостью, состоял не более как из 20 грязных духанов-кабаков, в которых были выставлены для продажи без всякого разбора вино, водка, табак, седла, оружие, говядина, соленая рыба, овощи и самые простые турецкие материи. Хозяева были греки и армяне. По единственной топкой улице этого рынка прохаживались лениво несколько абхазцев с винтовками за спиною, с башлыками на голове, повязанными в виде челмы, и перебегали матросы в своих

0: холщовых брюках и темно-зеленых куртках, заглядывая в лавки и торгуясь с купцами. Только из одного духана раздавались веселые голоса. В его открытом окне виднелись эполеты и фуражки наших морских офицеров. Это был духан Таганеса, избранное имя для постоянного пристанища на берегу. Единственное место отдыха в Сухуме, доставлявшее им возможность за стаканом портера или марсалы забывать невыразимую тоску, которую он наводил на каждого. Таганесова лавка отличалась от других духанов, поставленную перед ее дверьми гипсовую статую из транспорта, потерпевшего кораблекрушение посреди Сухумской бухты. Крепость, построенная из дикого камня в виде четырехугольника, около 100 саженей по фасу, с башнями по углам, имела вид развалины. Внутри ее помещались две ветхие деревянные казармы, госпиталь, артиллерийский цех Гаусс, провиантский магазин и дом коменданта. Сухумский гарнизон составляли две пехотные роты и команда крепостной артиллерии. Люди имели болезненный вид несчастных жертв, обреченных на вечную лихорадку, от которой половина их ежегодно умирала. Они знали это. И нельзя сказать со спокойным духом, но безропотно несли свою участь, не переставая исполнять тяжелую службу с покорностью, свойственную русскому солдату. Побеги случались между ними очень редко. При турках считали в Сухуме около 6000 жителей. В 1935 году нельзя было насчитать и сотни сверх гарнизона. Прежде крепость была окружена красивыми предместьями, отличавшимися множеством тенистых садов, и пользовалась отличной водой, проведенную из гор далее мили. Турки называли Сухум вторым Истамбулом. Теперь расстилались около крепости болота, заражавшие воздух своими гнилыми испарениями. Водопроводы были разрушены, солдаты пили вонючую тинистую воду, и это было главной причиной болезней. Нас нельзя было нисколько винить в упадке Сухума. Он был неотвратимым последствием неблагоприятных обстоятельств, сопровождавших пребывание наших войск в Абхазии. Видя, что мы положительно утвердились в крепости, турки оставили немедленно предместья. Абхазцы не имели обыкновения жить в городах, а русское население не могло существовать в соседстве их, при тревожном и неустроенном состоянии, в котором находился край. Окрестности Сухума опустели, и только в стенах крепости прозябали около 400 русских солдат, из числа которых 100 человек постоянно лежали в лазарете. Весьма понятно, что эта горсть людей не могла в одно время исполнять службу, обороняться от дразнившего ее неприятеля и производить около крепости очистительные работы, лежавшие прежде на всем турецком населении. В таком положении застал я Сухум. Подцовский, заботясь, сколь было возможно, облегчить для меня сношение с абхазцами, назначил поручика своего полка, абхазского уроженца Шахрилова, находиться постоянно при мне в звании переводчика. Шахрилов говорил равно хорошо по-русски, по-абхазски и по-турецки, знал основательно свою родину, и к этим качествам, делавшим из него весьма дорогую находку для меня, присоединял еще большую смелость, прикрытую видом необыкновенной скромности. Он и другой абхазец, Цонбай, первые решились вступить еще молодыми людьми в русскую военную службу. Подцовский, желая этим способом составить новую связь с абхазцами и приманить их выгодами службы, взял Шакрилова и Цонбая к себе в дом на воспитание и в несколько лет образовал из них прекрасных офицеров, ни в чем не отстававших от своих русских товарищей. Шакрилов был женат, имел старика отца и трех братьев. Отец и старшие братья остались мусульманами. Два младшие брата, Муты и мой переводчик Николай, продолжавший также носить название Имина, приняли христианскую веру. В Абхазии нередко встречались подобные случаи, когда в одном и том же семействе бывали и христиане, и магометане, что, впрочем, нисколько не вредило их родственному согласию. С 6 по 16 век весь абхазский народ исповедовал христианскую веру. Церковью управлял независимый католик, имевший пребывание в Пицунском монастыре. В Драндах находилось епископство, и, кроме того, вся Абхазия была усеяна церквами, развалины которых я встречал на каждом шагу. Турки, обратившие абхазцев в магометанскую веру, не успели совершенно уничтожить в них воспоминаний о христианской старине. В абхазском магометанстве нетрудно было заметить следы христианства в соединении с остатками язычества. Когда Сефербей принял христианскую религию, примеру его последовали некоторые абхазцы. Другие крестились позже, при его наследниках. Новообращенные христиане строго исполняли все наружные обряды, налагаемые церковью, не расставаясь, однако, с некоторыми мусульманскими привычками, вошедшими в народный обычай. Они имели, например, не более одной жены, но зато позволяли себе менять ее при случае. Абхазские магометане не отказывались ни от вина, ни от мяса нечистого животного, противного каждому доброму мусульманину. Христиане и магометане праздновали вместе Рождество Христово, Святую Пасху, Духов день, Джуму и Байрам, и постились в Рамазан и Великий пост для того, чтобы не давать друг другу соблазна. Те и другие уважали в одинаковой степени священные леса и боялись не на шутку горных и лесных духов, которых благосклонность они снискивали небольшими жертвами, приносимыми по старой привычке тайком, так как это запрещалось им священниками. Не позже, как на третий день после моего отъезда, прискакал абхазец уведомить меня о несчастье, случившемся на Бзыбе. Видя в состоянии реки и переправу через нее, я мог ожидать несчастья, но отнюдь не полагал, что оно коснется меня так близко. Баркас, ходивший от одного берега к другому, опрокинуло напором воды с бывшими на нем 20 человеками, из которых 12 потонуло. В числе утопших находился Эмин Шакрилов, тело которого унесло в море, так что его не смогли даже отыскать. Это известие меня чрезвычайно огорчило, потому что я привык видеть в Шакрилове моего неразлучного товарища и любил его за добрый нрав и за качество ума, которыми он отличался перед всеми знакомыми мне молодыми абхазцами. Первым долгом было для меня поспешить к его несчастной вдове. Здесь меня ожидала сцена, которую я не мог предвидеть, не имевший прежде случая присутствовать на абхазском погребении. В нескольких шагах от дома, около которого толпилось немалое число мужчин и женщин, я сошел с лошади и попросил уведомить вдову о моем приезде. Через несколько времени послышался из дома громкий плач, дверь отворилась, и Шакрилова вышла ко мне, рыдая и заливаясь слезами. Несколько молодых девушек, родственниц покойного мужа, окружали и поддерживали ее. Она была одета в длинную шерстяную рубашку черного цвета, босая, с открытой грудью и с распущенными волосами. Лицо, грудь и руки были исцарапаны и избиты до крови не только у нее, но и у всех родственниц Шакрилова. Непритворная скорбь, написанная на ее лице, возбуждала искреннее сожаление, но, признаюсь, язвы, которыми оно было изуродовано, не усиливали этого чувства, а возбуждали только отвращение. В этом случае она исполняла обычай, которого никакая абхазка не смела нарушить под опасением потерять всякое уважение в народе. Выслушав от меня выражение участия, какое принимал я в постигшем ее горе, она ввела меня за руку в шалаш, построенный возле дома и убранный внутри коврами и разными материями, посреди которого стояла на высоких подмостках парадная постель. Вместо неотысканного тела лежало на постели платье Шакрилова, оружие и седло висели над изголовьем. При виде этих вещей, принадлежавших покойнику и как бы заменявших его теперь, плач и рыдания, перемешанные с ударами в грудь и лицо, возобновились с удвоенную силою и продолжались, пока вдова не упала в изнеможении на кресло, поставленное для нее возле подмостков. После нескольких минут отдыха ее отвели в дом. Эта сцена должна была повторяться при появлении каждого нового посетителя. Причем все присутствующие женщины присоединяли свои голоса к плачу вдовы с оглушительным рвением. Приличие не позволяло мне скоро уехать. Я должен был увидать еще несколько выходов вдовы и исполнил свою обязанность весьма добросовестно, не желая показать пренебрежение к народному обычаю, особенно когда дело касалось до человека, который, как все знали, в продолжении многих месяцев не отставал от меня ни на шаг». Время ожидания проходило для меня чрезвычайно скучно и медленно. Кроме обеда в доме Подсовской и вечера за Бастоном у нее же, до прогулки верхом в ближайших бомборских окрестностях, я не имел других средств подавить нетерпение, с каким я ожидал моего отъезда. Через 3 недели после несчастной кончины Шакрилова было положено его семейством совершить поминки по нем, тем же самым порядком, который описывал несколько веков тому назад генуэзец Интериано. Отец покойного Эмина приехал в Бомборы звать меня на эти поминки, на которых должен был присутствовать сам владетель. Каждый гость обязан сделать при этом случае какой-нибудь подарок вдове, без чего подобные поминки, продолжающиеся трое суток, в течение которых поминающие обязаны кормить своих посетителей, могут совершенно разорить небогатое семейство. Гости приносят в подарок кто чем богат: оружие, сукно, холст, материи, лошадей, скотину, баранов, даже домашнюю птицу и зерно. Взяв с собой для подарка кусок шелковой материи и десятка два целковых, я поехал на место собрания, назначенного около домов, принадлежавших семейству Шакриловых, между Бомборами и владетельским домом. Вся поляна была покрыта людьми и лошадьми, расположенными живописными группами под тенью высоких шелковичных дерев, обвитых виноградными лозами. Народу собралось более 2000. В открытом поле стояли подмостки с кроватью, убранную по-прежнему коврами, материями и платьем, принадлежавшим покойнику. Возле подмостков сидела вдова под черным покрывалом, окруженная множеством молодых и очень хорошеньких женщин в самых ярких нарядах. Недалеко от нее братья покойника держали под уздцы трех лошадей, оседланных разными седлами: детским, щегольским с серебряными украшениями и боевым. Когда я приехал, все еще были заняты утренним угощением. Груды вареного мяса и баранины истреблялись с неимоверной скоростью. Котлы с просом кипели во всех местах. Вино, разносимое в глиняных узкогорлых кувшинах, лилось ручьем. Когда все насытились, народ собрался в одно место и образовал круг, в середину которого ввели первую лошадь с детским седлом. Возле нее шел импровизатор, рассказывавший рифмованным напевом, как рос Имин в детстве на радость отца и матери. Когда привели лошадь с седлом из яркого софьяна, украшенного серебряным галуном, тот же человек пел народу о красоте и ловкости покойного и рассказывал, как на него заглядывались и как вздыхали о нем абхазские красавицы. При появлении лошади с боевой сбруей он привел на память его военные достоинства, храбрость, хитрость и рассказал его несчастный конец. Под конец каждой фразы народ отвечал на его слова, громко вскрикивая и ударяя себя по лицу в знак скорби и сожаления. Это прославление покойника повторялось в течение 3 дней, каждое утро, между тем, как жена его сидела неподвижно под своим покрывалом. После того стреляли в цель из ружей разными способами: с присошек и с руки, в неподвижную и в подвижную мишени, в кружок, поднятый на высоком шесте, и в живого орла, привязанного к вершине его на длинной веревке. За удачные выстрелы раздавались призы разного достоинства, начиная от огнива и поясного ремня до пистолета в серебряной оправе. Выстрелы гремели весь день до позднего вечера, пока народ не принялся опять пировать при свете многочисленных огней. Женщины отправились потом ночевать в Лехне, а мужчины заснули на месте, укутавшись в бурки по кавказскому обыкновению. На 3-й день была назначена скачка, которую всегда кончается тризна по умершему. Эта скачка представляла самый оживленный и самый любопытный эпизод празднества. Скакали на 30 лошадях мальчики лет 12 и 14, имея под собой черкесские седла без подушек, для того чтобы не сидеть, а стоять в стременах. С места поминок к Пицунскому монастырю и обратно, через горы по чрезвычайно тесной и каменистой дороге. Расстояние, которое они должны были проскакать, составляло около 48 верст. Хозяева скаковых лошадей следовали за ними на переменных лошадях, расставленных по дороге, имея право возбуждать их голосом и хлопаньем, не касаясь только плети. Вся эта ватага, состоявшая более чем из сотни ездоков, неслась, подобно вихрю, с криком, гиком и хлопаньем нагаек, через бугры и рытвины по полям и по лесу, на гору, под гору, нигде не сдерживая лошадей, с одной мыслью перегнать один другого и взять призы, состоявшие в прекрасной кабардинской лошади с седлом и в богатом ружье, пожертвованных владетелем на поминке Шакрилова. Я ничего не видал в Абхазии более увлекательного этой скачки. Владетель и я вмешались в толпу, когда она понеслась мимо нас, и скакали с нею, пока наши лошади не выбились из сил, и мы не были принуждены остановиться по неволе. Редкая скачка подобного рода обходится без несчастья. Мальчики очень часто падают с лошадей, убиваются, и за одними поминками следуют другие, кончаясь теми же головоломными скачками. На этот раз К великой радости участников скачки, все скакавшие дети остались в целости. Тризна совершилась как следует по закону праотцов, и дух бедного Эмина мог, наконец, успокоиться. Правила вежливости, соблюдаемые черкесом, когда он принимает гостя, так ярко обрисовывают его гостеприимный быт, что я не могу упустить случай рассказать о приеме, сделанном мне Сидовым. Надо начать с того, что в глазах горца нет такой услуги, которая могла бы унизить хозяина перед гостем, сколько бы ни было велико расстояние их общественного положения. Звание тут не принимается в расчет, и только самые малые оттенки означают разницу в приеме более редкого или почтенного гостя. Я принадлежал в этот раз к числу не только редких, но и совершенно небывалых гостей. Перед дверьми Кунахской Сидов соскочил с лошади для того, чтобы держать мое стремя. Потом снял ружье и провел меня на место, обложенное для меня коврами и подушками, в почетном углу комнаты. Усевшись, мне следовало помолчать несколько мгновений, а потом осведомиться о здоровье хозяина и ловов, которых со мною познакомили. У горцев считается неприличным для гостя расспрашивать о жене и детях. От моего приглашения садиться все, как водится, отказались на первый раз. Скоро подали умыть руки, и вслед за умыванием был принесен ряд низеньких круглых столов, наполненных кушаньем. Я пригласил вторично Сидова и Ловов сесть со мной за стол. Хозяин решительно отказался в знак уважения ко мне и все время простоял в Кунахской, не принимая участия в обеде. Ловы, будучи сами гостями, сели около стола. Черкесы употребляют для молока деревянные ложки. Говяжий отвар пьют из ковшей, а все остальное едят пальцами из одной большой миски, поставленной посреди стола и обложенной вместо хлеба кусками густой просяной каши. Говядину режут ножом, который у каждого имеется в ножнах кинжала. Число подаваемых блюд увеличивается с значением гостя. Их было так много, что я не успел пересчитать. Обед состоял из вареной баранины, говяжьего отвара, разных яичниц, молока 10 различных приготовлений, вареных кур с подливкой из красного перца, жареной баранины с медом, рассыпного проса со сметаною, буйволевого каймака и сладких пирожков. Черкесы пьют только воду, брагу или кумыс, так как вино им запрещено Кораном. По правилам черкесской вежливости, никто не касается докушания прежде старшего гостя. И когда он кончил, все сидящие с ним за одним столом также перестают есть, а стол передают второстепенным посетителям, от которых он переходит дальше, пока его не очистят совершенно. Потому что горец не сберегает на другой раз, что было однажды приготовлено и подано. Чего не съедят гости, выносится из Кунахской и отдается на дворе детям или невольникам, сбегающимся на каждое угощение. Место имеет большое значение в черкесском приеме. Для того, чтобы дать мне первое место и в то же время не обидеть старика Хаджи Соломона, гостя из дальней стороны, которому лета давали преимущество надо мною, его поместили в другой Кунахской и угощали особенно. Лета ставится у горцев в общежитии выше звания. Молодой человек самого высокого происхождения обязан встать перед каждым стариком, не спрашивая его имени, уступать ему место, не садиться без его позволения, молчать перед ним, кротко и почтительно отвечать на его вопросы. Каждая услуга, оказанная седине, ставится молодому человеку в честь. Горские обычаи немало способствовали мне сохранить свою неизвестность между горцами, языка которых я не знал. Мне было тогда не более 25 лет, следственно, я везде встречал людей старше меня, при которых был обязан скромно молчать. Невозможно составить себе ясное понятие о жизни черкеса, не познакомившись со всеми подробностями его быта и окружающих его обстоятельств. С незапамятных времен, в войне между собою, с монголами, потом с крымскими татарами и, наконец, с русскими, кавказские племена не имели ни времени, ни способа улучшить свое благосостояние и не сделали никакого успеха в гражданском устройстве. Только в военном деле и в вооружении они подвигались вперед, а во всем другом остановились на той степени, на которой они находились при Страбоне, подробно описавшем их быт. Подобно всем горцам, они сильно привязаны к месту, на котором родились, и любят свободу более жизни. Одежда черкеса, начиная от мохнатой бараньей шапки до ноговиц, равно как и вооружение, приспособлены как нельзя лучше к конной драке. Седло легко, покойно и имеет важное достоинство не портить лошади, хотя бы оно по целым неделям оставалось на ее спине. Винтовку черкес возит за спиной в бурочном чехле, из которого он ее выхватывает в одно мгновение. Ремень у винтовки пригнан так удобно, что легко зарядить ее на всем скаку, выстрелить и потом перекинуть через левое плечо, чтобы обнажить шашку. Свою лошадь он бережет пуще глаза. Она выезжена на уздечке, которой совершенно повинуется. Она спокойна, смирна, привыкает к ездоку, как собака, идет на его зов и переносит неимоверные труды. Добрая черкесская лошадь не боится ни огня, ни воды. Шпор черкесы не знают и погоняют лошадь тоненькую плетью, имеющую на конце кусок кожи в виде лопаточки, для того, чтобы не делать боли лошади, а пугать ее хлопаньем, так как, по мнению черкесов, боль, причиняемая лошади шпорами или тяжелую нагайкой, употребляемую калмыками и донскими казаками, утомляет ее совершенно без нужды. Из Чуа мы спустились к морскому берегу по широкому ущелью, покрытому густым лесом, в котором были приготовлены против русских несколько огромных завалов. У выхода из ущелья находился длинный завал из деревьев и камня с деревянной башней. Тут остановили нас для спроса десятка два конных людей. Находя ответы Карамурзина удовлетворительными и узнав, кто он, караульные попросили его заехать в дом князя Алиахмета Аблагу. В это время мне пришлось быть свидетелем одной из тех сцен торговли женщинами, которые ежедневно повторялись по Черкесскому берегу, несмотря на все старания наших крейсеров прекратить ее вместе с подвозом военных припасов к горцам. Не оправдывая черкесов в этом деле, я не буду и строго судить их. У мусульман девушка, выдаваемая замуж, равномерно продается. Отец, брат или ближайший родственник, у которого она жила в доме, будучи сиротою, берут за нее калым. Черкесы притом не продавали своих дочерей, а продавали туркам только рабынь или пленниц, отдавая их в руки своих единоверцев. Тот же самый черкес скорее решился бы убить женщину, чем продать ее гиурам на осквернение. К тому же обыкновенно они не делали своим пленникам обоего пола через продажу ни малейшего зла. Проданные мальчики нередко делались в Турции знатными людьми, а черкешенки почти всегда первенствовали в гаремах богатых турок. А когда на проданных выпадала несчастная доля, так был виноват не продавец. Так было написано в книге судеб. Торговля женщинами была для черкесов почти необходима, а для турецких купцов составляла источник самого скорого обогащения. Поэтому они занимались этой торговлей, пренебрегая опасностью, угрожавшую им со стороны русских крейсеров. В 3 или 4 рейса турок, при некотором счастье, делался богатым человеком и мог покойно доживать свой век. Зато надо было видеть их жадность на этот живой, красивый товар. Около берегового завала, под защитой карауливших его горцев, человек 5 турок ожидали продавцов. Они бросились к нам навстречу и, узнав, что есть женщина, попросили позволения осмотреть ее. После того они по жребию определили, кому из них торговать ее, и начали переговариваться с нами, причем мы со всей восточной важностью уселись в киоске, стоявшем возле кладбища. У черкесов никакое дело не обходится без совета, поэтому и в этом случае каждый из нас был призван подать свое мнение. Между тем, турок-посредник беспрестанно ходил от нашего общества к купцам и от купцов к нам, уговаривая ту и другую сторону согласиться на предлагаемые условия. В это время предмет торговли сидел на камне с видом величайшего равнодушия, не замечая, кажется, того, что происходило от него в самом малом расстоянии и от чего зависела его будущая судьба. Наконец порешили торг, уступив женщину за 2 лошади и за 2 вьюка бумажных материй. За нее дали бы вчетверо больше, если бы она была девушка. Когда ей объявили, что она принадлежит новому хозяину, тогда я увидел в ней перемену, которой, право, не ожидал, судя по ее прежнему настроению духа. Она пришла почти в бешенство, рыдала, рвала на себе волосы, осыпала всех упреками, так что мне не в шутку стало жаль ее. Но имам Хази успокоил меня, заметив, отчего я ее жалею, когда она сама нисколько не тоскует. Да она плачет и выходит из себя. «А», — сказал имам Хази, махнув рукою, — «это ничего не значит. Это такой закон у марушек, женщин. Смотри, не пройдет минуты, и она будет смеяться». Имам Хази был прав. Едва турок успел посадить пленницу на лошадь, накинув на нее новое покрывало, как она уже приняла довольный вид и начала прихорашиваться, драпируясь им сколько умела. Лошади были нужны нам самим, а товар Карамурзин роздал на месте нашим абазинским проводникам, пришедшим в неописанный восторг от его щедрости. Черкесский дворянин проводит жизнь на лошади, в воровских набегах, в делах с неприятелем или в разъездах по гостям. Дома у себя он проводит весь день, лежа в кунахской, открытой для каждого прохожего. Чистит оружие, поправляет конскую сбрую, а чаще всего ничего не делает. В эти минуты совершенного безделья он напевает песни, аккомпанируя их на пшиннере или стругает палочку ножом без всякой цели. Днем он видится очень редко со своим семейством и идет к жене только вечером. На ней лежит обязанность смотреть за хозяйством. Она ткет с помощью женской прислуги сукно, холст и одевает детей и мужа с ног до головы. Рабы обрабатывают поле. Их жены и дочери прислуживают в доме и ходят за скотиной. Если черкес имеет несколько жен, то каждая из них, занимая отдельное помещение, пользуется особым хозяйством и поочередно обязана готовить для мужа пищу, относимую к нему в кунахскую. Черкешенки отличаются замечательным искусством в женских работах. Скорее изорвется материя, чем шов, сделанный их рукой. Серебряный галун их работы неподражаем. Во всем, что они приготовляют, обнаруживается хороший вкус и отличное практическое приспособление. Черкесы высших классов пренебрегают учением, зато черкешенки учатся нередко читать и писать по-турецки, в состоянии разбирать Коран и часто ведут переписку за своих отцов и мужей. Замужних женщин никто не видит. Они сидят дома, занимаются детьми и хозяйством и не выходят за двери без длинного белого покрывала, похожего на грузинскую чадру. Девушки, напротив того, показываются в мужском обществе с открытым лицом, и им позволено даже в присутствии другой старой женщины принимать в своей комнате чужого. Умение хорошо работать считается после красоты первым достоинством для девушки и лучшую приманкой для женихов. Черкесы чрезвычайно щекотливы насчет женской добродетели и мстят за оскорбление ее беспощадно. Девушки отвечают за свое поведение перед родителями, женщина перед мужем, а вдова не отвечает ни перед кем и обязана только не нарушать общественной стыдливости. Для девушки потеря невинности считается не преступлением, а несчастьем, поправляемым женитьбою или смертью соблазнителя, если он не может или не хочет жениться. Утрата чести вменяется замужней женщине в преступление, влекущее за собой смерть или рабство. Участников в подобном преступлении убивают. Вдова может жить как ей угодно, и никто не вправе мешаться в ее дела, когда приличие не было нарушено. Она может даже надеяться выйти снова замуж, если она знатна, хороша или богата. Не помню, право, сколько времени я пролежал без памяти. Помню только, что цепь меня давила, не позволяя шевельнуться на постели. Черкесы не верили тому, что я болен, считали болезнь мою притворную и крепче притягивали цепь для того, чтобы я не ушел. Долго я ничего не ел. Тогда Мурзахаева старушка поила меня горячим молоком с медом. Не знаю, полезно ли это средство против горячки, но в одно утро я пришел в себя и потом начал мало-помалу поправляться. В это время Тамбиев прибавил к лохмотьям, которыми я прикрывался, какую-то старую черкеску. Рубашки у меня не было уже давно. Едва я оправился от болезни, как для меня наступила новая беда. В течение ноября и декабря генерал принялся тревожить абадзехов беспрестанными набегами. Редкая ночь проходила без тревоги. Раздавался крик «Русские идут!» и весь аул поднимался на ноги. Женщин, детей, скотину и что могли из вещей спасали в лес. Вооруженные черкесы стремглав бросались в ту сторону, откуда полагали подходят войска. Босой, в цепях, я был принужден вместе с семейством Тамбиева уходить в лес и проводить в нем на снегу по целым часам, изнемогая от холода и от усталости, пока не давали знать, что нет опасности. Тамбиев, уезжавший с черкесами в ту сторону, откуда угрожала опасность, заставлял трех человек караулить меня. Они спали в моей избе. Цепь была протянута сквозь стену в примыкающее к ней помещение, занимаемое Тамбиевым, его женой и детьми. Ночные тревоги, сопровождаемые необходимостью скрываться в лесу, были для меня очень мучительны. Но я скрывал страдания и, не говоря ни слова, покорялся требованиям караульных, зная, что только полным пренебрежением физической боли и равнодушием к опасности можно было заслужить уважение черкесов. По характеру и по расчету я поставил себе за правило не переносить от них также ни малейшего нравственного оскорбления и в этом отношении совершенно достиг своей цели. Караульные мои, двое слуг Тамбиева и один наемный абадзех, вздумали для своей забавы будить меня ночью, без нужды, криком «Русские идут! В лес пошел!» Заставляли выходить на холод и потом возвращали в избу, объявляя со смехом, что они только пошутили. Когда они попытались еще раз повторить эту проделку, мой решительный отказ исполнить их требования озадачил их до того, что они не осмелились дальше настаивать. На другой день я грелся возле огня на предоставленном мне, несмотря на оковы, почетном месте в Кунахской. Тамбиев сидел недалеко с неразлучным Пшинером в руках. Один из караульных рассказывал ему ночное происшествие, жалуясь на мое упрямство. Приняв грозный вид, Тамбиев обратился ко мне. «Когда караул ночью твоя, скажи. О, дрова пошел, твоя сейчас не работай. Я, скажи, Бичир Магомед, твоя уруби». То есть, когда караульные прикажут тебе ночью в лес идти, и ты тотчас этого не исполнишь, так я прикажу Бичиру и Магомету бить тебя. Тамбиев не успел еще договорить, как в моей руке очутилась горящая полена. «Еще одно слово!» — закричал я Асланбеку. «И я ударю тебя этим поленом по глазам. Меня убьют после того, а ты останешься на всю жизнь слепым. Знай, что я могу все перенести. Цепи, голод, стужу, но не вытерплю обиды. Если кто бы то ни был осмелится поднять на меня руку, и я не успею его задушить на месте, так я ночью зажгу крышу и сгорю вместе с тобой и со всем твоим семейством». Тамбиев побледнел, но не тронулся с места и смотрел мне только пристально в глаза. Кажется, выражение их убедило его, что я думаю так, как говорю. «Брось полено», — сказал он, переменив сердитое выражение лица. «Тебя никто не тронет. Я так только, в сердцах сказал тебе это. Ты дворянин, я знаю. У черкесов дворянина можно убить, но не позволено бить. Очень рад, что и у русских тот же закон». С тех пор я не слыхал ни одного оскорбительного слова от Асланбека и ни от кого-либо из его домашних. Однажды, когда Алимгирея не было дома, Тамбиев лежал в его кунахской, забавляясь на пшиннере. По приятному выражению лица можно было заключить, что он мечтал о выгодах и удовольствиях, которыми будет пользоваться, когда получит за меня мешки золота и серебра. В его мечтах находило, кажется, место и Аслан-Кос, о которой он не раз заговаривал при мне с отцом, прекращавшим обыкновенный разговор, потому что у мусульман допускается иметь не более жен, чем сколько муж в состоянии прокормить, а у Тамбиева и одна жена нередко голодала. В эту минуту я сидел недалеко от Тамбиева, возле окна Кунахской, курил из маленькой трубочки, и вслед за дымом уносился мыслями далеко от места, к которому меня приковывала судьба. Около нас вертелся Эдык, 14-летний сын Алимгирея. Он меня очень любил. Заметив мое раздумье, он спросил меня, зачем я не иду лучше к Аслан-Кос, у которой я всегда весел, вместо того, чтобы сидеть здесь и горевать без проку. «А, — подхватил Асланбек, — ему весело у Аслан-Кос. Знает он, что хорошо, да не для Геура Аллах дал ей ум и красоту. Сходи-ка, Эдык, к сестре, да спроси, не хочет ли она быть моей женой? Это получше. Я мусульманин и кабардинский уарк чистой крови». Эдык побежал исполнить поручение Тамбиева и через несколько минут вернулся с ответом. «Сестра не желает быть твоей женой. Разве отец прикажет? Говорит, довольно Асланбеку и Коченисе». Тамбиев погладил только свою длинную рыжую бороду. «Жалею, Эдык, что не заслужил расположение твоей сестры. А станет жалеть, когда я разбогатею, и мой дом будет как полная чаша». Принимая все дело за шутку, я, в свою очередь, шутя, попросил Эдыга спросить сестру, согласилась ли бы она выйти за меня, отказав Тамбиеву. Эдык опять убежал и пропадал в этот раз очень долго. Я почти забыл о моей шутке, когда он вернулся и с весьма серьезным видом сказал мне. «Сестра приказала передать, что она согласна быть твоей женой, если ты сделаешься мусульманином». Тамбиев расхохотался. «Умна твоя сестра! Хочет Геура обратить для того, чтобы открыть себе в рай широкую дорогу?» Его самолюбие было оскорблено заметным образом. Он с досадой встал и пошел навстречу лошадям, возвращавшимся с поля. Не переменяя шуточного тона, я сказал Эдыгу, «Как же я могу переменить веру, и какой от этого будет прок? Я пленник, я не имею своей воли. Бедняк, у которого нет ничего своего, кроме головы, да и то, пока ее хотят оставить на плечах». «Аслан-Кос и об этом подумала», — возразил Эдык. Когда ты захочешь переменить веру и жить с нами навсегда, абадзехи принудят кабардинцев дать тебе свободу, может быть, даже заплатят им выкуп. Шариат решит дело. Алим Гирей любит свою душу и для спасения ее отдаст тебе сестру без Колыма. Мусульмане помогут вам, дадут землю, лошадей, скотину, оружие. Вы оба молоды, ты станешь воевать с русскими, а она будет работать дома, и Аллах благословит ваши труды. Выбирай.
1: Аслан Кос так добра, все готов для нее сделать, кроме одного. Не могу ни менять веры, ни драться против моих братьев русских. На другой день я встретился со Аслан Кос. Вместо улыбки, которую я привык видеть, меня встретил сухой поклон, и она отошла в другую сторону. Следуя за ней глазами, я заметил только в первый раз, что она действительно очень хороша, стройна и особенно грациозна. Заслужив невольным образом ее негодование, чтобы не подвергнуться неприятному приему, я перестал заходить к тетке, у которой она жила. Сама же Аслан Кос, видимо, избегала встречи со мною. А прежде, по целым часам я сидел возле нее, пока она работала, и рассказывал ей, сколько умел по-черкесски, все, что у нас делается, как наши женщины воспитываются, живут и одеваются. Очень ей нравилось, что мы, христиане, имеем только одну жену, ей верим и ее не запираем. Признавая это истинно правоверным правилом, она заметила, что в таком случае нашим женам нетрудно любить мужей и хранить им верность. Она принялась нешуточно учить меня черкесскому языку и магометанским молитвам. Случалось, сидя около меня, она принималась изгонять злого духа, затемнявшего мой разум, читая молитву и дуя мне на голову. Она не переставала объяснять мне, согласно толкованию Корана, почему одна магометанская вера дает спасение и в этом случае истощала все свое красноречие. На мои шуточные возражения она чаще всего сердилась, а иногда выражала горькое удивление, каким образом я, кажется, во всех других отношениях разумный человек, мог быть ослеплен шайтаном до такой степени, что не понимал истины, ясной как день. В начале мая время мне показалось удобным для исполнения давно задуманного предприятия. Где добыть припасов? Где достать обувь? Вот вопросы, над которыми я напрасно ломал голову. От стола нельзя было спрятать ни крошки. У моего хозяина висело несколько сыров в трубе, и я не посовестился бы ими воспользоваться. Да он имел дурную привычку считать их каждый вечер. Не досчитавшись сыров, он легко мог смекнуть, в чем дело, и помешать мне уйти. В моей беде я решился довериться Аслан Кос и просить ее помочь мне, зная, наверное, что она меня не выдаст, даже если мое бегство будет противно ее желанию. Я объяснил ей, что не сердце, а рассудок, привычка всей жизни внушают мне желание вернуться к своим. Просил ее рассудить, могу ли я всегда оставаться бедным пленником, обязанным повиноваться каждому абадзеху, и указал на мою одежду, в которой мне даже совестно бывало показываться в ее глазах. «Я тебе указала средство выйти из этого положения», — возразила она, — «а ты его отвергнул. Не моя вина. Ты сам мне говорил, что у вас для счастья необходимы деньги, хорошее платье, большой дом. Здесь любят тебя без этого, как ты есть. Здесь лучше. Оставайся у нас».
0: «Нельзя, Аслан Кос».
1: «Нельзя? Так иди, куда зовет сердце. Я тебя не выдам и даже готова помочь, если только могу».
0: Мой побег оказался неудачным. Меня вернули к Тамбиеву, но теперь я лишился свободы передвижения по селению. Новый дом для меня, над которым Асланбек трудился так долго, состоял из крепкого деревянного сруба с потолком, несуществующим в обыкновенных черкесских постройках. В глубине избы находился другой сруб из толстых бревен с бревенчатыми полом и потолком, снабженный низенькими дверьми. В нем-то я должен был поместиться. В этой темнице, имевшей большое сходство с ящиком увеличенного размера, царствовала совершенная мгла. Окна не было. Свет и воздух проходили только в незамазанные щели между бревнами стены, обращенные вовнутрь большой избы. В затворе я мог только лежать и сидеть. На ноги подняться было невозможно. Каждый день растворяли на несколько мгновений дверь, запертую двумя запорами и замком, ставили миску с молоком и кашей, кувшин воды и тотчас затворяли. Все платье, кроме рубашки и холщовых шаровар, у меня отняли. Сверх оков на ногах меня еще приковали по-прежнему за шею. Хотели мне сковать также руки, да во всей абадзехской земле не нашли потребных на то желез. В таком положении я пролежал конец июля, август, сентябрь и октябрь без движения,
1: без занятия, без света, почти без свежего воздуха, без надежды на освобождение. 2 года и 2 месяца длился мой плен. Наконец, ногайскому князю Тембулату Карамурзину удалось похитить меня у кабардинцев в ночь с 9 на 10 ноября 1838 года.
2: Вы слушали воспоминания кавказского офицера Федора Тарнау. Читал артист Андрей Данилюк. Режиссер Дмитрий Житомирский. Музыкальный редактор Юлия Тихомирова. Редактор Ольга Хмелева.
3: Наступили лучшие дни в году. Первые дни июня. Погода стояла прекрасная. Базаров вставал очень рано и отправлялся версты за 2, за 3. Не гулять он прогулок без цели терпеть не мог, а собирать травы, насекомых. Иногда он брал с собой Аркадия. На возвратном пути у них обыкновенно завязывался спор, и Аркадий обыкновенно оставался побежденным, хотя говорил больше своего товарища. Однажды они как-то долго замешкались. Николай Петрович вышел к ним навстречу в сад и, поравнявшись с беседкой, вдруг услышал быстрые шаги и голоса обоих молодых людей. Они шли по ту сторону беседки и не могли его видеть. «Ты отца недостаточно знаешь», — говорил Аркадий. Николай Петрович притаился.
4: «Твой отец добрый малый», — промолвил Базаров. «Но он человек отставной. Его песенка спета».
3: Николай Петрович приник ухом. Аркадий ничего не отвечал. Отставной человек постоял 2 минуты неподвижно и медленно поплелся домой.
4: 3-го дня, я смотрю, он Пушкина читает, продолжал между тем Базаров. Растолкуй ему, пожалуйста, что это никуда не годится. Ведь он не мальчик. Пора бросить эту ерунду. И охота же быть романтиком в нынешнее время. Дай ему что-нибудь дельное почитать.
3: Что бы ему дать? Спросил Аркадий.
4: Да я думаю, Бюхнерова «Штофундкрафт» на первый случай.
3: Я сам так думаю, заметил одобрительно Аркадий. «Штофундкрафт» написано популярным языком.
5: Вот как мы с тобой... говорил в тот же день после обеда Николай Петрович своему брату, сидя у него в кабинете. В отставные люди попали. Песенка наша спета.
3: Что ж, может быть, Базаров и прав, но мне, признаюсь, одно больно. Я надеялся именно теперь тесно и дружески сойтись с Аркадием. А выходит, что я остался назади. Он ушел вперед, и понять мы друг друга не можем.
4: Да почему он ушел вперед?
3: И чем он от нас так уж очень отличается? С нетерпением воскликнул Павел Петрович.
4: Это все ему в голову сеньор этот вбил. Нигилист этот.
3: Ненавижу я этого лекаришку. По-моему, он просто шарлатан. Я уверен, что со всеми своими лягушками он и в физике недалеко ушел.
5: Нет, брат, ты этого не говори. Базаров умен и знающ. И самолюбие какое противное, перебил опять Павел Петрович.
3: Да, заметил Николай Петрович, он самолюбив, но без этого, видно, нельзя. Только вот чего я в толк не возьму. Кажется, я все делаю, чтобы не отстать от века. Крестьян устроил, ферму завел, так что даже меня во всей губернии красным величают. Читаю, учусь. Вообще стараюсь стать в уровень с современными требованиями. А они говорят, что песенка моя спета.
5: Да что, брат, я сам начинаю думать, что она точно спета.
3: Это почему?
5: А вот почему. Сегодня я сижу да читаю Пушкина. Помнится, цыгане мне попались. Вдруг Аркадий подходит ко мне и молча, с таким ласковым сожалением на лице,
4: тихонько, как у ребенка, отнял у меня книгу и положил передо мной другую, немецкую. Улыбнулся и ушел. И Пушкина унес. Вот как? Какую же он книгу тебе дал? Вот эту. И Николай Петрович вынул из заднего кармана сюртука пресловутую брошюру Бюхнера, 9-го издания. Павел Петрович повертел ее в руках. «Хм!» – промычал он. «Аркадий Николаевич заботится о твоем воспитании. Что ж, ты пробовал читать?»
3: «Пробовал. Ну и что же? Либо я глуп, либо это все вздор.
4: Должно быть, я глуп. Да ты по-немецки не забыл?» – спросил Павел Петрович.
3: «Я по-немецки понимаю».
4: Павел Петрович опять повертел книгу в руках и из-под лобья взглянул на брата. Оба помолчали.
3: «Да, кстати, – начал Николай Петрович, видимо, желая переменить разговор, – я получил письмо от Колязина».
4: «От Матвея Ильича?»
3: «От него. Он приехал ревизовать губернию. Он теперь в тузы вышел и пишет мне, что желает по-родственному повидаться с нами и приглашает нас с тобой и с Аркадием в город».
4: «Ты поедешь?» – спросил Павел Петрович.
3: «Нет. А ты?»
4: «И я не поеду. Очень нужно тащиться за 50 верст, киселя есть. Матье хочет показаться нам во всей своей славе. Черт с ним. Будет с него губернского фимиама. Обойдется без нашего».
3: «И велика важность, тайный советник. Если б я продолжал служить, тянуть эту глупую лямку, я бы теперь был генерал-адъютантом.
4: При том же мы с тобой отставные люди».
3: «Да, брат, видно, пора гроб заказывать и ручки складывать крестом на груди», — заметил со вздохом Николай Петрович.
4: «Ну, я так скоро не сдамся», — пробормотал его брат. «У нас еще будет схватка с этим лекарем, я это предчувствую».
5: Схватка произошла в тот же день за вечерним чаем. Павел Петрович сошел в гостиную уже готовый к бою, раздраженный и решительный. Он ждал только предлога, чтобы накинуться на врага. Но предлог долго не представлялся. Базаров вообще говорил мало в присутствии старичков Кирсановых, так он называл обоих братьев, а в тот вечер он чувствовал себя не в духе и молча выпивал чашку за чашкой.
4: Павел Петрович весь горел нетерпением. Его желания сбылись наконец. Речь зашла об одном из соседних помещиков.
5: «Дрянь, аристократишка», — равнодушно заметил Базаров, который встречался с ним в Петербурге.
3: «Позвольте вас спросить», — начал Павел Петрович, и губы его задрожали, — «по вашим понятиям слова «дрянь» и «аристократ» одно и то же означают?»
5: «Я сказал «аристократишка», — проговорил Базаров, лениво отхлебывая глоток чаю.
3: «Точно так-с. Но я полагаю, что вы такого же мнения об аристократах, как и об аристократишках.
5: Я считаю долгом объявить вам, что я этого мнения не разделяю. Смею сказать, меня все знают за человека либерального и любящего прогресс.
3: Но именно потому я уважаю аристократов настоящих.
5: Вспомните, милостивый государь...» При этих словах Базаров поднял глаза на Павла Петровича.
3: «Вспомните, милостивый государь», — повторил он с ожесточением, — «английских аристократов. Они не уступают йоты от своих прав, и потому они уважают права других. Они требуют исполнения обязанностей в отношении к ним, и потому они сами исполняют свои обязанности. Аристократия дала свободу Англии и поддерживает ее».
5: «Слыхали мы эту песню много раз», — возразил Базаров. «Но что вы хотите этим доказать?»
3: «Я этим хочу доказать, милостивый государь...» Павел Петрович, когда сердился, с намерением говорил «эфтим» и «эфто», хотя очень хорошо знал, что подобных слов грамматика не допускает.
4: В этой причуде сказывался остаток преданий Александровского времени. Тогдашние тузы в редких случаях, когда говорили на родном языке, употребляли одни «эфто», другие «эхто». Мы, мол, коренные русаки, и в то же время мы вельможи, которым позволяется пренебрегать школьными правилами. Я этим хочу доказать, что без чувства собственного достоинства, без уважения к самому себе, а в аристократии эти чувства развиты, нет никакого прочного основания общественному bien public, общественному зданию. Личность, милостивый государь, вот главное, человеческая личность должна быть крепка, как скала, ибо на ней все строится. Я очень хорошо знаю, например, что вы изволите находить смешными мои привычки, мой туалет, мою опрятность, наконец, но это все проистекает из чувства самоуважения, из чувства долга. Да-с, долга. Я живу в деревне, в глуши, но я не роняю себя. Я уважаю в себе человека.
5: Позвольте, Павел Петрович, промолвил Базаров. Вы вот уважаете себя и сидите сложа руки. Какая ж от этого польза для публик? Вы бы не уважали себя и тоже бы делали.
4: Павел Петрович побледнел. Это совершенно другой вопрос. Мне вовсе не приходится объяснять вам теперь, почему я сижу сложа руки, как вы изволите выражаться. Я хочу только сказать, что аристократизм – принцип. А без принципов жить в наше время могут одни безнравственные или пустые люди. Я говорил это Аркадию на другой день его приезда и повторяю теперь вам. Не так ли, Николай?
5: Николай Петрович кивнул головой. «Аристократизм, либерализм, прогресс, принципы», — говорил между тем Базаров. «Подумаешь, сколько иностранных и бесполезных слов. Русскому человеку они даром не нужны».
4: «Что же ему нужно, по-вашему?»
5: «Послушать вас? Так мы находимся вне человечества, вне его законов».
4: Помилуйте, логика истории требует.
5: Да на что нам эта логика? Мы без нее обходимся.
4: Как так?
5: Да так же. Вы, надеюсь, не нуждаетесь в логике для того, чтобы положить себе кусок хлеба в рот, когда вы голодны. Куда нам до этих отвлеченностей? Павел Петрович взмахнул руками.
4: Я вас не понимаю после этого. Вы оскорбляете русский народ. Я не понимаю, как можно не признавать принципов, правил? В силу чего же вы действуете?
5: Я уже говорил вам, дядюшка, что мы не признаем авторитетов, вмешался Аркадий. Мы действуем в силу того, что мы признаем полезным, промолвил Базаров. В теперешнее время полезнее всего отрицание. Мы отрицаем.
4: Все?
5: Все.
4: Как? Не только искусство, поэзию, но и... Страшно вымолвить.
5: Все, с невыразимым спокойствием повторил Базаров. Павел Петрович уставился на него. Он этого не ожидал, а Аркадий даже покраснел от удовольствия.
4: Однако позвольте, заговорил Николай Петрович. Вы все отрицаете, или, выражаясь точнее, вы все разрушаете. Да ведь надобно же и строить.
5: Это уже не наше дело. Сперва нужно место расчистить.
4: Современное состояние народа этого требует, с важностью прибавил Аркадий. Мы должны исполнять эти требования. Мы не имеем права предаваться удовлетворению личного эгоизма.
5: Эта последняя фраза, видимо, не понравилась Базарову. От нее веяло философией, то есть романтизмом, ибо Базаров и философию называл романтизмом. Но он не почел за нужное опровергать своего молодого ученика.
4: «Нет-нет!» – воскликнул с внезапным порывом Павел Петрович. «Я не хочу верить, что вы, господа, точно знаете русский народ, что вы представители его потребностей, его стремлений. Нет,
6: Русский народ не такой, каким вы его воображаете. Он свято чтит предание, он патриархальный, он не может жить без веры.
4: Я не стану против этого спорить, перебил Базаров. Я даже готов согласиться, что в этом вы правы.
6: А если я прав,
4: и все-таки это ничего.

0: Сам не русский.
1: Нет. Вы не русский после всего, что вы сейчас сказали. Я вас за русского признать не могу.
0: Мой дед землю пахал. С надменной гордостью отвечал Базаров. Спросите любого из ваших же мужиков, в ком из нас, в вас или во мне, он скорее признает соотечественника. Вы и говорить-то с ним не умеете.
1: А вы говорите с ним и презираете его в то же время.
0: Что ж, коли он заслуживает презрения, вы порицаете мое направление, а кто вам сказал, что оно во мне случайно? Что оно не вызвано тем самым народным духом, во имя которого вы так ратуете?
1: Как же? Очень нужны нигилисты.
0: Нужны ли они или нет, не нам решать. Ведь и вы считаете себя не бесполезным.
1: Господа, господа, пожалуйста, без личности, воскликнул Николай Петрович и приподнялся. Павел Петрович улыбнулся и, положив руку на плечо брату, заставил его снова сесть. Не беспокойся, промолвил он. Я не позабудусь, именно вследствие того чувства достоинства, над которым так жестоко трунит господин доктор. Позвольте, продолжал он, обращаясь снова к Базарову, вы, может быть, думаете, что ваше учение – новость? Напрасно вы это воображаете. Материализм, который вы проповедуете, был уже не раз в ходу, и всегда оказывался несостоятельным.
0: Опять иностранное слово, перебил Базаров. Он начинал злиться, лицо его приняло какой-то медный и грубый цвет. Во-первых, мы ничего не проповедуем. Это не в наших привычках.
1: Что же вы делаете?
0: А вот что мы делаем. Прежде, в недавнее еще время, мы говорили, что чиновники наши берут взятки, что у нас нет ни дорог, ни торговли, ни правильного суда.
1: Ну да, да, вы обличители, так, кажется, это называется, со многими из ваших обличений, и я соглашаюсь, но...
0: А потом мы догадались, что болтать, все только болтать о наших язвах не стоит труда, что это ведет только к пошлости и доктринерству. Мы увидали, что и умники наши, так называемые передовые люди, и обличители никуда не годятся, что мы занимаемся вздором, толкуем о каком-то искусстве, бессознательном творчестве, о парламентаризме, об адвокатуре. И черт знает о чем. Когда дело идет о насущном хлебе, когда грубейшее суеверие нас душит, когда все наши акционерные общества лопаются единственно от того, что оказывается недостаток в честных людях.
1: Так, перебил Павел Петрович, так, вы во всем этом убедились и решились сами ни за что серьезно не приниматься.
0: И решились ни за что не приниматься, угрюмо повторил Базаров. Ему вдруг стало досадно на самого себя, зачем он так распространился перед этим барином.
1: И только ругаться.
0: И ругаться.
1: И это называется нигилизмом.
0: И это называется нигилизмом. Повторил опять Базаров, на этот раз с особенной дерзостью.
1: Павел Петрович слегка прищурился. «Так вот как!» – промолвил он странно спокойным голосом. «Нигилизм всему горю помочь должен. И вы наши избавители и герои. Но за что же вы других-то, хоть бы тех же обличителей, чистите?» Не так же ли вы болтаете, как и все?
0: Чем другим, а этим грехом не грешны, произнес сквозь зубы Базаров.
1: Так что ж, вы действуете, что ли? Собираетесь действовать?
0: Базаров ничего не отвечал.
1: Павел Петрович так и дрогнул, но тотчас же овладел собою. Действовать, ломать, продолжал он. Но как же это ломать, не зная даже почему?
0: Мы ломаем, потому что мы сила, заметил Аркадий.
1: Павел Петрович посмотрел на своего племянника и усмехнулся.
0: Да, сила, так и не дает отчета, проговорил Аркадий и выпрямился.
1: Несчастный,
2: возопил Павел Петрович.

0: Петрович. Он решительно не был в состоянии крепиться долей. Хоть бы ты подумал, что в России ты поддерживаешь твоей пошлой сентенцией. Нет, это может ангела из терпения вывести. Сила. Нам дорога цивилизация. Даст, милостивый государь, нам дороги ее плоды. И не говорите мне, что эти плоды ничтожны. Последний пачкун, маляр, топер, которому дают 5 копеек за вечер, и те полезнее вас. Сила. Да вспомните, наконец, господа сильные, что вас всего 4 человека с половиной, а тех миллионы, которые не позволят вам попирать ногами свои священнейшие верования, которые раздавят вас.
1: Коли раздавят, туда и дорога, промолвил Базаров. Только бабушка еще надвое сказала, нас не так мало, как вы полагаете.
0: Как? Вы не шутя думаете сладить? Сладить с целым народом?
1: От копеечной свечи, вы знаете, Москва сгорела, ответил Базаров.
0: Так. Сперва гордость почти сатанинская, потом глумление. Вот чем увлекается молодежь. Вот чему покоряются неопытные сердца мальчишек. Вот, поглядите, один из них рядом с вами сидит. Ведь он чуть не молится на вас. Полюбуйтесь.
2: Аркадий отвратился и нахмурился.
0: И эта зараза уже далеко распространилась. Мне сказывали, что в Риме наши художники в Ватикан ни ногой. Рафаэля считают чуть не дураком, потому что это, мол, авторитет. А сами бессильны и бесплодны до гадости. А у самих фантазия дальше девушки у фонтана не хватает. Хоть ты что. И написана эта девушка прескверно. По-вашему, они молодцы, не правда ли?
1: По-моему, возразил Базаров, Рафаэль гроша медного не стоит. Да и они не лучше его.
0: Браво! Браво!
2: Слушай, Аркадий, вот как должны современные молодые люди выражаться. И как подумаешь им не идти за вами?
3: Прежде молодым людям приходилось учиться. Не хотелось им прослыть за невежд. Так они поневоле трудились. А теперь им стоит сказать, что все на свете вздор и дело в шляпе. Молодые люди обрадовались, и в самом деле. Прежде они просто были болваны, а теперь они вдруг стали нигилисты.
1: Вот и изменило вам хваленое чувство собственного достоинства, флегматически заметил Базаров, между тем, как Аркадий весь вспыхнул и засверкал глазами. Спор наш зашел слишком далеко. Кажется, лучше его прекратить. А я тогда буду готов согласиться с вами, прибавил он, вставая. Когда вы представите мне хоть одно постановление в современном нашем быту, семейном или общественном, которое бы не вызывало полного и беспощадного отрицания.
0: Я вам миллионы таких постановлений представлю, воскликнул Павел Петрович. Миллионы? Да вот хоть община, например.
1: Холодная усмешка скривила губы Базарова. Ну, насчет общины, промолвил он. Поговорите лучше с вашим братцем. Он теперь, кажется, изведал на деле, что такое община, круговая порука, трезвость и тому подобные штучки.
0: Семья, наконец, семья! Так, как она существует у наших крестьян, закричал Павел Петрович.
1: И этот вопрос, я полагаю, лучше для вас же самих не разбирать в подробности. Вы чай слыхали о снохачах? Послушайте меня, Павел Петрович, дайте себе денька 2 сроку. Сразу вы едва ли что-нибудь найдете. Переберите все наши сословия, да подумайте хорошенько над каждым. А мы пока с Аркадием будем.
0: Надо всем глумиться,
1: подхватил Павел Петрович. Нет, лягушек резать. Пойдем, Аркадий. До свидания, господа.
4: Автор и ведущая программы «В мире кино».
5: И ее постоянный участник Алексей Данилов.
4: Сегодня мы рассказываем о новом фильме Роберта Земекиса «Контакт» с Джоди Фостер и Мэттью МакКонахи в главных ролях. Элли Арвей, героиня фильма «Земекиса», по всем показателям может считаться людьми благоразумными, чокнутые, в самом деле. Блистательной карьере, престижному месту в Гарварде, возможностям публикаций и перспективам научных званий и регалий она предпочла работу на затерянной где-то в пустыне Нью-Мексико станции, где у нее есть возможность слушать Вселенную. Она убеждена, она надеется. В ней есть разумные существа, которые, кто знает, рано или поздно захотят вступить с нами в контакт. «Что вы делаете в этой глуши?» – спросит ее подсевший за столик кафе в городке неподалеку от станции молодой человек, привлеченный сосредоточенностью, с которой она, попивая пиво из горлышки бутылки, вычитывает что-то из записной книжки. «Жду, когда маленький зеленый человечек из космоса пошлет мне привет», — шутит она, и добавляет: «Я работаю в сети».
5: «Программа поиска внеземных цивилизаций?» Интересно, кивает собеседник и представляется. Палмер Джосс. Его имя знакомо Элли. Он автор множества книг, посвященных вопросам религии, бывший пастор, снявший с себя сан, но не утративший веры. И Палмер, и Элли каждый по-своему ищут ответы на вопросы, которые волнуют человечество с того момента, когда оно начало мыслить.
6: As long as I can remember, I've been searching for something, some reason why we're here.
4: «Сколько помню себя, — говорит героиня Джоди Фостер, — я пыталась понять, найти ответ, почему мы здесь, что мы делаем в этом мире, кто мы такие». Элли росла без матери, умершей при родах. В 9 лет она лишилась отца, всячески поддерживавшего любовь к астрономии. Оставшись сиротой, Элли с недетским упорством идет к осуществлению своей мечты и, став блистательным ученым-астрономом, посвящает всю свою жизнь науке, свято уверовав в то, что только наука может дать человечеству ответы на все вопросы.
5: «Делает ли нас наука счастливее?» Так называется книга Палмера Джосса, убежденного, в отличие от Элли, в том, что без веры жизнь человека лишена смысла и надежды.
7: «How do you know you're not deluding yourself? I mean, for me, I'd need proof».
4: «Почему вы думаете, что это не иллюзия, не самообман?» спрашивает Элли Палмера, когда тот рассказывает ей о своем духовном прозрении, о посетившем его откровении, вселившем в него веру в Бога. «Я так не могу», — говорит она. «Мне нужны доказательства». «Доказательства», — повторяет в замешательстве Палмер и задает вопрос: «Любила ли ты своего отца?» «Любила. Очень. Докажи это». Необходимость доказать будет предъявлена Элли еще раз. И уже не в отвлеченной полемике, а в драматических обстоятельствах, завершивших весь ее упорный, долгий, героический поиск ответа на вопрос, одиноки ли мы в этой огромной и прекрасной вселенной.
5: Роман Карла Сейгана «Контакт», увидевший свет в 1985 и почти мгновенно ставший бестселлером, был результатом многолетних размышлений ученого-астронома о вероятности существования внеземных цивилизаций и возможности встречи с ними человека. Что случилось бы, если бы некие инопланетяне и впрямь решили послать на Землю радиосигналы? Что, если бы они сумели передать нам с их помощью чертежи, дающие возможность построить неслыханный с точки зрения технологических возможностей человечества космический корабль? Смогли ли бы мы его построить? И следовало ли это делать?
4: Когда начались съемки фильма по его роману, Сейган был уже очень болен. Только благодаря его неслыханной воле кончину удалось отодвинуть почти на 2 года. За 2 недели до смерти Карл Сейган еще давал указания участникам фильма, делал какие-то правки в сценарии, консультировал художников. Его жена, Энн Райан, один из продюсеров фильма, вспоминает, как ученый изумлялся и радовался тому, как оживает на экране героиня романа Элли, в которой он воплотил свое дерзновенное видение Вселенной, свои мечты о выходе в иные миры, свои надежды на то, что мы не одиноки в космосе.
8: This is the first thing I read that I read it, and I go, I've got to play that part. Somehow, some way, I've got to.
5: Впервые в жизни, когда я прочел сценарий, я сказал сам себе, я должен это сыграть, признается Мэттью МакКонахи. Разумеется, мне попадались интересные сценарии, и я, соответственно, реагировал на них. Здорово, интересно и так далее, но этот сценарий меня просто уложил на повал. Я залез на чердак, достал мои студенческие работы, которые были посвящены роли прогресса в жизни нашего общества. 8 часов подряд я читал и перечитывал сценарий, делал пометки, ставил вопросительные знаки, вновь делал пометки.
9: и кончил тем, что твердо решил во что бы то ни стало добиться этой роли.
10: «Контакт» — первый фильм, в котором Джоди Фостер снимается после «Нелл», ленты, принесшей ей в 93-м году четвертую «Оскаровскую» номинацию. Напомню вам, Джоди — обладательница двух высших наград Академии за фильмы «Обвиняемые» и «Молчание ягнят». 3 года. Довольно большой перерыв для актрисы такого калибра, как Джоди. Объясняет его на тем, что соглашается сниматься только тогда, когда сценарий по-настоящему ее задевает. Мне нужно быть увлеченной и захваченной материалом. Это случается, как правило, когда он совпадает с моим душевным настроем, помогает разобраться в собственной душевной сумятице, признается актриса. Это не значит, что я выбираю сценарий по принципу полного соответствия собственным переживаниям, но я ищу сходство, говорит Фостер. И в данном случае главным для меня был вопрос о вере, о ее месте в нашей жизни. Меня привлекла возможность сыграть человека ищущего, человека, который верит в то, что где-то там есть ответ на мучащие нас вопросы.
9: Героиня Фостер одержима своей идеей, и никакие разумные доводы не могут поколебать решимости Элли посвятить ей всю жизнь целиком и без остатка. Именно поэтому она прерывает роман с Палмером так же внезапно, как он возник.
10: И вот однажды, в одной из очередных ночных дежурств, которые Элли проводит на капоте своего автомобиля, она осознает, что монотонное и упорное молчание Вселенной нарушено.
9: Откуда бы эти сигналы ни поступали, ясно, что они не местные. Созвездие Лиры, предполагает один из помощников Элли. Вега, невероятно, возражает другой. До нее 26 световых лет. Но именно это невероятное начинает разворачиваться перед глазами изумленных ученых, и сигналы эти и впрямь оказываются посланными из глубин Вселенной. И очень скоро человечество должно решать, следует ли откликнуться на предложение какой-то фантастической цивилизации построить корабль по чертежам, присланным из космоса, отправить в этом корабле одного единственного представителя земной цивилизации и, кто знает, возможно, приоткрыть завесу перед тайной мироздания.
11: Would you consider yourself a spiritual person?
12: I don't really understand the point of the question.
11: Do you believe in God?
10: Считаете ли вы себя религиозным человеком? Не понимаю, к чему этот вопрос. Верите ли вы в Бога? Верите ли вы в Бога, доктор Арвей? Как ученый, я полагаюсь на сведения, добытые эмпирически. Я не верю, что в этом вопросе есть данные, свидетельствующие в ту или иную пользу. Вопрос, который задают Элли Арвей, героиня фильма «Земякис и Контакт», члены высокой международной комиссии, и ответ, который она дает, должен решить ее судьбу. Станет ли она посланцем человечества? Исполнится ли ее, как еще полагали недавно многие, безумная мечта?
12: I wouldn't go. And that's what makes Ellie so special. Those were my questions playing Ellie.
10: Я бы не отважилась на это, признается Джоди. Вот почему она, Элли, так была мне интересна. Я спрашивала себя, что это такое быть человеком, у которого есть чувство избранности, чувство миссии, быть человеком, для которого идея важнее самой жизни.
12: I think the best part about the movie is I hope everybody goes to a coffee shop afterwards and starts talking about big questions, you know.
10: Я надеюсь, что по окончании фильма у людей возникнет потребность пойти в кафе и там продолжить разговор на вечные темы, говорит Фостер. В чем смысл жизни? Откуда мы пришли? Эти вопросы в одинаковой степени волнуют и религию, и науку. Для меня в этом диалоге интереснее всего именно схожесть посылов, которыми движимы люди науки и люди религии. Получает ли героиня Фостер ответ? И да, и нет. Мы не хотим даже в малейшей степени приоткрывать тайны сюжета фильма. Скажем только, что фильм отнюдь не укладывается в рамки того, что принято называть sci-fi, научной фантастикой.
13: I see it as a movie about us. It allows us to really examine the human race because of...
9: Я считаю, что эта лента о нас, о человечестве, говорит ее создатель Земекис. Это фантастическое событие дает возможность анализа того, что мы, люди, собой представляем, что до меня... То меня зацепила личная одиссея героини и тот факт, что она вплетена в гигантскую мозаику, панораму нашей жизни. За месяц до смерти Карл приехал в Вашингтон, где снимались некоторые сцены фильма, и устроил для Джоди, Мэтью и других участников съемочной группы лекцию с показом цветных слайдов, рассказывает вдова писателя, астронома, продюсер фильма Энн Драйан. Ему задавали вопрос за вопросом, много вопросов. И он отвечал, и отвечал, и отвечал, как во времена его лекций в Корнельском университете. Как устроена Вселенная? Была ли она создана? И если была, то кто ее создатель? И так далее. Он был очень-очень болен. И тем не менее, все, что он говорил, и как говорил, было исполнено такой страстью, таким вдохновением,
12: Carl was an incredible romantic. And he probably would shudder to hear me say
10: that. Карл был немыслимым романтиком, говорит Джоди Фостер. Возможно, его возмутила бы такая характеристика. Вряд ли он считал себя таковым. Но когда я говорю романтик, я говорю о том поразительном огне, страсти, любви, которыми он наполнял процесс мышления. Он испытывал чувство счастья, абсолютного блаженства. Его размышления, его поиски были исполнены высокого полета. Вот почему он сумел всех нас заразить своим замыслом, сумел оторвать нас от земли. В последнем кадре фильма мы видим Элли Арроуэй, то ли задумчиво вглядывающийся в величественный и загадочный пейзаж пустынных горных кряжей Нью-Мексико, то ли перебирающий вместе с крупинками песка воспоминания о не менее загадочном и величественном опыте, открывшемся ей в краткие мгновения контакта. Когда ее фигурка тает, экран буквально на секунду остается пустым, и на нем возникает посвящение «For Carl», посвящается Карлу.
12: I think we all felt this very strong responsibility to make sure that Carl's vision was the vision.
10: Все мы, создатели фильма, испытывали чувство глубокой ответственности, говорит Джоди Фостер. Мы хотели, чтобы фильм отвечал видению Карла, чтобы его работа, его труд продолжил свою жизнь на экране. Мне кажется, продолжает актриса, что фильму удалось выразить, ухватить то, что хотел сказать Карл, передать духовную суть его поиска.

0: вечер, дорогие друзья.
1: С доброй предпраздничной улыбкой.
0: С отличным, надеемся, настроением.
1: Кстати, о настроении.
0: У нас лично оно в данный момент такое, что хочется говорить стихами, шутить, слушать веселые бодрые песни.
1: И нам хочется надеяться, что вы с удовольствием к нам присоединитесь.
0: Весна.
1: Так называется стихотворение Григория Медведовского, открывающее нашу передачу.
2: Переливами глаз веселя, брызжут солнышком первые лужи. Оживает, отходит земля. Вот и снег ей как будто не нужен. Но согрев ее белым ковром в продолжение заботы вчерашней, он другим обернется добром, напоит проступившую пашню. Заснуют деловые грачи, будто не улетали вовеки. Вдоль дорог заструятся ручьи, оживут, заколышутся реки. От полей, от проталин лесных, все настоянней воздуха зелье, долгожданное чудо весны, в дверь природы стучится капелька.

0: Завтра праздник.
1: Ну, кто же из нас не любит праздники? Ведь любим. Вот видите, я только сказал слово «праздник», а вы уже оживились, улыбнулись, морщинки расправились, глаза помолодели. И это очень хорошо. А сами праздники у нас какие? Заслуженные. Ну, разве грех отдохнуть, повеселиться, порадоваться после праведных трудов? К тому же могут быть гости. Какой же праздник без гостей? В руках цветы, под мышкой чемоданы. Родственники знакомые, родственники знакомых. И если совсем не знакомые, тоже хорошо. Мир тесен, дома похожи. Кто-то спутал адрес, сел не в свой автобус, поехал не в том лифте, ошибся этажом, не на тот звонок нажал, просто совпали фамилии. Радуйтесь, пока не поздно. Ба, кого я вижу, каким ветром! Они ведь к вам могли и не приехать, попасть к соседям, остановиться в гостинице, вообще остаться дома и увидеть красавицу Москву по цветному телевизору у себя в кишлаке. Слава богу, этого не случилось. Хватайте гостей за руки, отнимайте чемоданы, ведите за стол, включайте магнитофон, не дайте отдышаться, не дайте оглядеться. Поймут ошибку и уйдут. Но теперь, когда они с вами, начинается самое главное. Слушай, дорогой, у тебя красавица жена. 100 лет прожил на свете, а такую не видел. Ты настоящий москвич. Ваша жена делается пунцовой, а на столе мигом появляется все содержимое холодильника. А гости, наши гости, они тоже обычаи чтут и знают. Щелкают чемоданные замки, хрустит оберточная бумага. Ты лучше попробуй наш армянский. Почему армянский? Чем хуже туркменский? Кишиневский! Кишиневский попробуйте наш молдавский. Не пожалеете. Ах, аромат! Какой аромат? Что аромат? Где аромат? В дагестанском аромат. Понюхаешь, и сразу на коня хочется вскочить, в горы орлом лететь. Ну, вы, дорогие товарищи, конечно, сразу поняли, в чем дело. Это наши гости предлагают попробовать свой виноград. Чей лучше? Да, все сорта хороши, когда от чистого сердца. А в это время, поощряемые гостями, на стулья взбираются ваши дети и декламируют наизусть Цветаеву и Заболоцкого. Разве вы когда-нибудь узнали бы об их эрудиции, если бы не гости, эти прекрасные, славные люди? А кто, наконец, сводит вас в сундуны, покажет Коломенское, затащит в цирк и в бассейн Москва? Они, эти незнакомые, удивительные люди, гости. И, наконец, кто научит ваших детей запускать змея и незнакомому слову алаверды, а нас самих говорить комплименты своей жене? Они, эти удивительные люди, наши гости. Ведь нам же самим этого никогда не пришло бы в голову. Так выгляните в окно. К вам, кажется, уже приехали. Неважно кто. Даже если не к вам, тоже неважно. Зовите их к себе. Сделайте все, чтобы они остались. А у себя дома эти симпатичные люди поднимут тост за гостеприимство. И самый старый, самый уважаемый скажет: «Вай! Какие обычаи у этих людей! Сам не знаю, у кого жил, но счастлив, все увидел. Только в Москве умеет по-настоящему принять гостя. Вы заслужили эту похвалу. Так не отходите от окна. К вам кто-то едет».
2: А пока что телеграмма.
0: Текст ее составил Михаил Шабров.
2: Музыкальное оформление Владимир Матецкий.
0: А доставит ее к вам Алексей Глызин.

0: сна. Сколько всего, если вдуматься, стоит за этим коротким словом.
1: И первый зеленый листочек.
0: И последний кусочек снега во враге. И первые весенние грибы.
1: Да и вообще, кто из нас не чувствовал себя весной несколько иначе, чем вчера в эти, казалось, нескончаемые зимние вечера?
0: Чувствую себя по-новому, конечно, все. Но далеко не каждый, как считает наш автор из Днепропетровска Александр Хругин, догадывается, почему.
1: Рассказ его называется «Диагноз».
2: Послушай, не успев войти, пристает ко мне Станислав.
3: Ты не знаешь, что со мной?
2: Нет, заверяю я, и гостеприимно стаскиваю с него куртку, шляпу, шарф и перчатки.
3: Ну ты же мне друг!
2: Настаивает Станислав.
3: И врач.
2: Травматолог, уточняю я.
3: Это значение не имеет, ты обязан меня выслушать. Понимаешь, прямо не знаю, что делать. Заметил 3 дня назад. До этого, ну ни на что пожаловаться не мог. А тут, веришь? Взял штурмом трамвай, еду, и хоть бы хны, все жмут, напирают, а у меня никаких отрицательных эмоций, ни внутри, ни снаружи. Это от чего? Или это? Прихожу на работу, слышу голос Виктора Егорыча, и ничего, абсолютно, ведь еще в пятницу как на нервы мне действовал, сейчас тоже действует, но... успокаивающе. Ты не знаешь, это не опасно?
2: Думаю, жить будешь.
3: Да, жить.
2: Мой ответ Станислава явно не удовлетворяет.
3: А как жить? Я же полнокровно хочу.
2: Ну и живи на здоровье. Кто тебе мешает?
3: Ну как бы тебе объяснить? Вот форточку распахну, вдохну полной грудью, и все. Чувствую, как кровь с малого круга кровообращения на большой перехлёстывает под страшным избыточным давлением. А когда встречаю Любочку из первого подъезда и вижу её невозможно чёрные, тяжеленные волосы, опускающиеся до самой талии, дыхание исчезает напрочь и весь до ушей краснею. Что это? Болезнь? Ты меня обследуй по-дружески.
2: Так, с тобой все ясно.
3: Что ясно?
2: Станислав пробует скрыть волнение, но не может.
3: Что-нибудь серьезное?
2: Более чем, ставлю я диагноз. Это весна.
3: Как? Уже?
2: Уже. А ты разве не заметил?
3: Да как-то завертелся.
2: Лепечет что-то несуразное в свое оправдание Станислав.
3: Замотался. Суета, знаешь, все суета.
2: Ну хватит тебе. Прерываю я его объяснение. И мы выходим вместе на улицу. Встречаем Любочку из первого подъезда. И уже втроем наблюдаем, как стая крикливых ворон кружит в голубом небосводе. Весна.

0: наверное, никто так не радуется весне, как дети.
1: У них ведь начинается совсем новая жизнь.
0: Без шуб и кашне.
1: С футболом и походами в зеленый лес.
0: Кстати, о походах. Дело это, вне всякого сомнения, полезное и нужное. Но говорим и детям, и взрослым. Далеко не все, что в лесу растет и живет, надо тащить домой. Вот, кстати, послушайте одну историку, которую в стихах рассказал Сергей Сатин.
2: Мы принесли домой ежа. Хотелось нам, чтоб он взглянул с восьмого этажа на лес и на ворон. Ух, как он был на нас сердит, наш гость колючий бок. Он принял самый грозный вид, какой лишь только мог. Ему мурзилку я принес, свисток и ананас, а он пыхтел, как паровоз, и фыркал, как камаз. Ни с самосвалом, ни с котом он не хотел играть. Съел корку хлеба, а потом забился под кровать. Захныкал я, а брат сказал:
3: «Ну ты, старик, даешь, придумал тоже самосвал. Он что, шофер твой еж? Ему мурзилка ни к чему, читать не любит он. И вряд ли хочется ему считать с тобой ворон. Он к шорохам лесным привык, в лесу его семья. Ну, понял что-нибудь, старик?»
2: «Ага», — ответил я. Сосед спросил, что я несу, а я ему в ответ: «Пускай ежи живут в лесу, у нас условий нет».

0: на наш взгляд, сейчас будет вполне к месту песенка про братьев наших меньших.
1: «Рыбы, птицы, звери» – так называется песня, которую написала и исполнит Ирина Грибулина.
2: Прыгала лягушка, пробегала кошка, думала собака, испугать меня.

0: последнее время модным стало так называемое тестирование.
1: Человеку задается несколько вопросов, и в зависимости от ответа делается вывод о тех или иных его качествах, склонностях и тому подобном.
0: В рассказе Василия Трескова «Тест» тоже, как понятно из названия, не обошлось без вопросов и ответов.
1: Но все это вылилось, на наш взгляд, не столько в забавную, сколько в какой-то степени поучительную историю.
2: Время тянулось медленно. В отделе шел ожесточенный спор о том, кто больше работает.
3: Тяжелее всех мне приходится,
2: сказал Пилюлин и зевнул.
3: Вот вчера весь день над детективом, не отрываясь, сидел, аж ноги затекли. Так и ревматизм схватить можно.
4: Да что ревматизм?
2: Пожаловался Рыбкин.
4: Тут от кроссвордов голова так болит, просто раскалывается. Умственное, можно сказать, переутомление.
5: Делать вам всем нечего, вот и мучаетесь.
2: Врезался в спор студент-заочник пединститута Петухов.
5: Я вот перевел недавно из одного журнальчика психологический тест. Он по цифрам характер определяет, причем с полной гарантией, как компьютер.
3: Ну!
2: Воскликнули Рыбкин и Пилюлин.
5: Короче, назовите любую нечетную цифру первого десятка.
3: 9!
2: Выкрикнул Пилюлин.
5: Так, ща посмотрим.
2: И Петя важно открыл свой блокнот с разноцветными наклейками.
5: 9 означает... человек недалекий.
3: Глупый твой тест.
2: Обиделся Пилюлин.
3: Ты его, наверное, сам выдумал.
4: Нет, почему?
2: Вмешался Рыбкин.
4: Ну, вообще, в нем что-то есть от жизни. Ну-ка, я назову. Допустим... 5.
5: 5? Это проныра карьерист.
4: Что? Ты что хамишь?
5: Ничего не поделаешь, против науки не попрешь.
4: Шарлатан ты вот кто!
2: Оскорбился Рыбкин.
5: Не я его выдумал, все согласно тесту. 1. Гений. 3. Талант, порядочность. 5. Карьерист, проныра. 7. Лентяй. 9. Я уже говорил. Так что обижаться только на себя можно.
2: Тут вошел начальник отдела.
6: Чем занимаетесь в рабочее время? Что это за цифры? Небось, в морской бой играете?
5: Нет, что вы, трудимся.
2: Сходу нашелся студент-заочник Петухов.
4: Да он шарлатанские тесты переводит и нас от работы отвлекает.
2: Мстительно сообщил Рыбкин.
6: Тесты? Это интересно. А ну-ка, протестируй меня.
2: Потребовал шеф.
6: Я люблю тесты и гороскопы, очень увлекательно.
5: Федор Иванович, вы знаете...
6: Ну, я жду.
5: Назовите любую нечетную цифру в пределе первого десятка.
6: И все?
5: Все.
6: Очень увлекательно. Значит так.
2: Шеф задумался, что-то зашептал про себя и важно изрек.
6: Ну, 9, к примеру.
5: Как?
6: 9!
2: Авторитетно подтвердил шеф. Воцарилась тишина. Было слышно, как стучат стенные часы. Петухов покраснел, уткнувшись в блокнот. Рыбкин и Пилюлин многозначительно переглянулись.
5: 9 означает талантливый, порядочный человек, труженик.
2: Экспромтом выдал Петухов.
6: Да?
2: Федор Иванович покраснел от удовольствия.
6: А что? Забавный тест. Ты мне его перепиши, я его Льву Яковлевичу продемонстрирую. Наш директор любит всякие оригинальности. Занесешь в кабинет.
2: И шеф величаво удалился. Часы пробили 5. Рабочий день подходил к концу. Студент-заочник Петухов срочно дорабатывал тест.
1: Закончим мы нашу весеннюю передачу воспоминаниями о минувшем времени года.
0: Воспоминания эти музыкальные.

0: Как ни старались люди, собравшись в одно небольшое место несколько сот тысяч, изуродовать ту землю, на которой они жались, как ни забивали камнями землю, чтоб ничего не росло на ней, как ни вычищали всякую пробивающуюся травку, как ни дымили каменным углем и нефтью, как не обрезывали деревья и не выгоняли всех животных и птиц, все-таки весна была весною, даже и в городе. Солнце грело, трава, оживая, росла и зеленела везде, где только не соскребли ее, не только на газонах бульваров, но и между плитами камней. И березы, тополя, черемуха распускали свои клейкие пахучие листья, липы надували лопавшиеся почки, галки, воробьи и голуби по-весеннему радостно свивали уже свои гнезда, и мухи жужжали у стен, пригретые солнцем. Веселы были и растения, и птицы, и насекомые, и дети. Но люди, большие, взрослые люди, не переставали обманывать и мучить себя и друг друга. Люди считали, что священно и важно не это весеннее утро, не эта красота мира, данная для блага всех существ, красота, располагающая к миру, согласию и любви, а священно и важно то, что они сами выдумали, чтоб властвовать друг над другом. Так в конторе губернской тюрьмы считалось священным и важным, что накануне была получена за номером, с печатью и заголовком бумага о том, чтоб в нынешний день, 28 апреля, к 9 часам утра были доставлены в окружной суд три содержащиеся в тюрьме арестанта, две женщины и один мужчина. Одна из этих женщин, как наиболее важная преступница, должна быть доставлена отдельно. «Маслова, в суд!» – крикнул тюремный надзиратель. Арестантку Екатерину Маслову вывели из шумной женской камеры, провели мимо еще более шумной мужской камеры, вывели на улицу, и когда она, измученная длинным переходом, подходила со своими конвойными к зданию окружного суда, князь Дмитрий Иванович Нехлюдов лежал еще на своей великолепной высокой постели и докуривал свою первую утреннюю папиросу. Он остановившимися глазами смотрел перед собой и думал о том, что предстоит ему нынче сделать. Вспомнив, что нынче, 28 апреля, он должен быть в суде присяжным заседателем, он вздохнул и, накинув на себя шелковый халат, пошел умываться в комнату, всю пропитанную запахом эликсиров, фиксатуаров и духов. Затем перешел в другую комнату, где принял душ, затем перешел в столовую, выпил черный кофе и, одевшись, вышел на улицу, где его ожидал знакомый извозчик в пролетке на резиновых шинах. Только надо исполнить добросовестно общественную обязанность, сказал он самому себе. Притом же это часто бывает и довольно интересно, подумал он и вошел в подъезд окружного суда.
1: Подсудимое Маслова, провозгласил председательствующий.
0: Да не может быть, говорил себе Нехлюдов. А между тем он уже без всякого сомнения знал, что это была она,
1: Она та самая девушка, воспитанница горничная, в которую он одно время был влюблен. Именно, влюблен. А потом в каком-то безумном чаду соблазнил и бросил. И что она могла сделать?
0: Подсудимая Маслова, вы обвиняетесь в том, что, приехав из публичного дома в номер гостиницы «Мавритания» с ключом от чемодана купца Смелькова, вы похитили из его чемодана деньги и перстень, и потом, вновь приехав с купцом Смельковым в гостиницу «Мавритания», вы дали Смелькову выпить вина с ядом, от которого последовала его смерть. Признаете ли вы себя виновной?
1: Ни в чем не виновата. Как сначала говорила, так и теперь говорю. Не брала, не брала и не брала, ничего не брала. А перстень он мне сам дал.
0: Дурные чувства зашевелились в душе Нехлюдова. Чем же все это кончится? Ведь надо же, чтоб это дело пришлось именно на мою сессию, чтоб я, нигде не встречая ее 10 лет, встретил ее здесь, на скамье подсудимых. Ах, поскорей, поскорей бы все это кончилось. Он чувствовал себя в положении того щенка, который дурно вел себя в комнатах, и которого хозяин, взяв за шиворот, тычет носом в ту гадость, которую он сделал. Щенок визжит, тянется назад, чтобы уйти как можно дальше от последствий своего дела и забыть о них. Но неумолимый хозяин не отпускает его. Стыдно и гадко.

горящими глазами. А как она заплакала при последнем слове подсудимых. И одна за другой стали возникать в его воображении минуты, пережитые с ней. Вспомнил он себя, каким он был тогда, и на него нахлынуло свежестью, молодостью, полнотою жизни. Удивительно. Как только Катюша входила в комнату, или даже издалека мелькал ее белый фартук, так все как бы освещалось солнцем, все становилось веселей, значительней, жизнь становилась радостней. Как-то раз после вечернего чая стали по скошенному уже лужку перед домом играть в горелки. Взяли Катюшу. Нехлюду после нескольких перемен пришлось бежать с Катюшей. Ему всегда было приятно видеть Катюшу, но и в голову не приходило, что между ним и ею могут быть какие-нибудь особые отношения. «Но теперь этих не поймать ни за что», — говорил горевший веселый художник, очень быстро бегавший на своих коротких, кривых, но сильных мужицких ногах. «Разве только спотыкнуться!» «Вы да не поймаете», — говорил Нехлюдов. «Раз, два, три!» Ударили три раза в ладоши. Едва удерживая смех, Катюша быстро переменилась местами с Нехлюдовым и, пожав своей крепкой, шершавой маленькой рукой его большую руку, пустилась бежать, гремя крахмальной юбкой. Нехлюдов бегал быстро. Ему хотелось не поддаться художнику, и он пустился изо всех сил. Когда он оглянулся, он увидал художника, преследующего Катюшу. Но она, живо перебирая упругими молодыми ногами, не поддавалась ему и удалялась влево. Впереди была клумба кустов сирени, за которой никто не бегал. И Катюша подала ему знак головой, чтоб соединиться за клумбой. Он понял ее и побежал за кусты. За кустами была незнакомая ему канавка, заросшая крапивой. Он спотыкнулся и, обстрекав руки крапивой, упал, но тотчас же, смеясь над собой, справился и выбежал на чистое место. Катюша, сияя улыбкой и черными, как мокрая смородина, глазами, летела ему навстречу. Они сбежались и схватились руками. «Обстрекались я, чай», — сказала она свободной рукой, поправляя сбившуюся косу, тяжело дыша и улыбаясь снизу вверх, прямо глядя на него. «Я и не знал, что тут канавка», — сказал он, тоже улыбаясь и не выпуская ее руки. Она придвинулась к нему, и он, сам не зная, как это случилось, потянулся к ней лицом. Она не отстранилась. Он сжал крепче ее руку и поцеловал ее в губы. «Вот тебе раз», — проговорила она и быстрым движением, вырвав свою руку, побежала прочь от него. Вспомнил он и последнее свидание с ней. Когда года через три уже офицером по дороге в армию, он заехал к тетушкам. Он был тогда блестящий гвардейский офицер, развращенный богатством и близостью общения с царской фамилией. Он стал теперь утонченным, развращенным эгоистом. Приехал он в конце марта в Страстную Пятницу по самой распутице. «У них ли еще она?» — думал он. И опять с первого же дня, как увидал Катюшу, в нем проснулось прежнее чувство к ней. Так же, как и прежде, не мог без волнения и радости видеть ее походку, ее голос, ее смех. Вспомнил он и белое платье на ней с голубой лентой. Вспомнил он и заутреннюю.
Всю жизнь потом это за утро.

Таня была для него одним из самых светлых и сильных воспоминаний. Все было прекрасно. Но лучше всего была Катюша в белом платье с голубым поясом, с красным бантиком на черной голове и сияющим восторгом глазами. Для нее блестело золото иконостаса, и горели все эти свечи на паникадиле и в подсвечниках. Для нее были эти радостные напевы. «Христос воскрес, Дмитрий Иванович!» Она смотрела на него своими влюбленными, покорными и смеющимися от радости и полноты жизни глазами. «Воистину воскрес, Катюша!» Они поцеловались два раза и как будто бы задумались, нужно ли еще. И, решив, что нужно, поцеловались в третий раз. И оба улыбнулись. Ах, если бы все остановилось на том чувстве, которое было в эту ночь. Да, все это ужасное дело свершилось потом. В этот же день он догнал Катюшу в коридоре, обнял и поцеловал ее в шею. Этот поцелуй был уже совсем не такой, как те первые два поцелуя, один за кустом сирени и другой нынче утром в церкви. Этот поцелуй был уже страшен, и она почувствовала это. Вечером он вышел на крыльцо и пробрался к окну девичьей. Он стоял и смотрел на нее, и невольно слушал вместе стук своего сердца и странные звуки, которые доносились с реки. Там, на реке, в тумане, шла какая-то неустанная работа, то скрипело что-то, то трещало, то сопело, то журчало, то звенели, как стекло, тонкие льдины. Ледоход начинался. Вожделение овладело им всем. Ночью он, сняв сапоги, босиком пробрался по коридору к двери Катюши. Он хотел уже войти, как вдруг кто-то кашлянул. Он замер и постоял так минут пять. Когда опять все затихло, он, стараясь ступать на половицы, которые не скрипели, пошел дальше и подошел к самой ее двери. Все было тихо. Она, очевидно, не спала, потому что не слышно было ее дыхание. Как только он прошептал «Катюша!», она вскочила, подошла к двери и, сердито, как ему показалось, стала уговаривать его уйти. «На что похоже? Ну, можно ли? Услышат тетеньки!» — говорили ее уста. А все существо ее говорило «Я вся твоя!» И только это понимал Нехлюдов. «Ну, на минутку отвори, умоляю тебя!» Говорил он какие-то бессмысленные слова. Она затихла. Потом он услышал шорох руки, ищущей крючок. Крючок щелкнул, и он проник в отворенную дверь. Он схватил ее, как она была, в суровой рубашке с обнаженными руками, поднял ее и понес к себе. «Ах, что вы!» — шептала она. Но он не обращал внимания на ее слова, нес ее к себе. «Ах, не надо! Не надо!» — шептала она, сама прижавшись к нему. А когда под утро она дрожащая, утомленная, молчаливая, ничего не отвечая на его слова, ушла от него, он снова вышел на крыльцо и стал слушать этот стон, треск и сопение льдин.
Только журчание воды было слышнее. Что же это случилось со мной? Большое счастье или большое несчастье? Спросил он самого себя. И сейчас же ответил самому себе. Все так. Всегда так. Все так. И пошел спать. А в день отъезда он выждал ее в сенях. Она вспыхнула, увидев его, и хотела пройти мимо, но он удержал ее. «Я хотел проститься, вот и я...» И он протянул ей конверт, в котором была 100-рублевая бумажка. Она догадалась, сморщилась, затрясла головой, оттолкнула его руку. Но он сунул ей конверт за пазуху и убежал. Стыдно и гадко. Гадко и стыдно, повторял Нехлюдов. Долго в эту ночь после суда не могла заснуть Екатерина Маслова. Все давно похороненные воспоминания о прошедшем поднялись в ее душе. Но особенно ярко встала та ужасная темная ночь, когда он, князь Дмитрий Иванович Нехлюдов, возвращался обратно из армии в Петербург и не заехал к тетушкам. Поезд проходил ночью в 2 часа через ближайшую к имени тетушек станцию, и Катюша узнала об этом. Она уложила спать своих барышень и, подговорив с собой кухаркину дочь Машку, надела старые ботинки, накрылась платком и побежала на станцию. Была темная, осенняя, дождливая, ветренная ночь. В поле под ногами не видно было дороги, а в лесу было черно, как в печи. И Катюша, хотя и знала хорошо дорогу, сбилась с нее и прибежала на станцию, на которой поезд стоял 3 минуты, не загодя, как она надеялась, а после 2-го звонка. Катюша вбежала на платформу и тотчас же увидала Нехлюдова в вагоне 1-го класса. В вагоне этом был особенно яркий свет. На бархатных диванах сидели друг против друга 2 офицера и играли в карты. Нехлюдов в обтянутых рейтузах и белой рубашке с картами в руке пил вино и чему-то смеялся. Катюша стукнула в окно зазябшей рукой. В это самое время ударил 3-й звонок, и поезд медленно тронулся. Она стукнула еще раз и пошла рядом, смотря в окно. Один из игравших с картами в руках поднялся и стал опускать окно. Поезд медленно тронулся, окно не опускалось. В это время кондуктор оттолкнул ее и вскочил в вагон. Она отстала, но все еще бежала. Поезд прибавлял ходы, и она уже бежала по мокрым доскам платформы и на силу держалась, чтобы не упасть, когда платформа кончилась, и она сбегала по ступенькам на землю. Вагон 1-го класса с Нехлюдовым был уже далеко впереди. Мимо нее бежали вагоны 2-го класса, еще быстрее вагоны 3-го класса. Но и Катюша бежала из последних сил. Когда пронесся мимо нее последний вагон с фонарями, она уже была за водокачкой в открытом поле. И тут ветер набросился на нее и сорвал платок с головы. «Тетенька Михайловна, платок потеряли!» — кричала девочка. Но Катюша все еще бежала, вглядываясь в красный огонек площадки последнего вагона. «Платок, платок, потеряли, тетенька!» Тут Катюша остановилась
и, закинув голову назад, схватившись за нее руками, закричала: «Уехал! Уехал!» Он в освещенном вагоне на бархатном диване сидит в тепле, шутит, пьет, играет в карты, а я под дождем и ветром в грязи, в темноте стою и плачу. И она упала на землю и так громко зарыдала, что девочка Машка испугалась и обняла ее за мокрое платье. «Тетенька, тетенька, тетенька, домой пойдем!» А Катюша лежала на мокрой земле и думала: «Вот подойдет другой поезд, брошусь под вагон, и все кончено». Она решила, что сделает так. Но тут ребенок, его ребенок, который был в ней, вдруг вздрогнул, стукнулся и потом плавно потянулся и опять застучал чем-то тонким, нежным и острым. И сразу все то, что за минуту так мучило ее, что казалось, нельзя больше жить, все это вдруг отдалилось. Она успокоилась, встала с земли, оправила на голове платок и пошла домой. Но с этой страшной ночи она перестала верить в Бога и в добро. С этой ночи она убедилась, что и никто не верит, и что все, что говорят про Бога и его закон, все это обман, выдумка и несправедливость.

0: Приглашаем к радиоприемникам школьников. Вчера, ребята, вашему вниманию были предложены начальные страницы рассказа Леонида Волынского «Первый комбат». Он был написан в годовщину десятилетия окончания Великой Отечественной войны и победы над фашистской Германией. Рассказ «Первый комбат», посвященный авторам памяти старшего лейтенанта Егорова, печатался в однотомнике избранных произведений писателя «Сквозь ночь» и вошел в 182-й том библиотеки всемирной литературы. Автор, от лица которого идет повествование, вспоминает события июля 1941 года, тяжелые бои с наступавшими гитлеровцами, упорные бои на берегах Днепра и, конечно, боевых товарищей, с которыми свела писателя фронтовая дорога. Случилось так, что один из подчиненных комбата, ткач, оказался недалеко от родных мест. Боец едва успел жениться, как грянула война. Вот командир батальона и решил сделать приятное бойцу. Разрешил повидать жену.
1: Никогда не забыть мне того вечера и той хаты. Запаха вянущей травы на чистом глиняном полу. Казалось, все довоенное, мирное, милое, уходя, навсегда прощается с нами. Комбата усадили в красном углу под иконами, потемневшими до черна в своих золотых и серебряных ризах. Портрет Ильича висел рядом на голубовато-белой стене, обрамленной вышитыми рушниками. Старый ткач, маленький, с расчесанными желтыми усами, сидел справа от комбата в пиджаке, надетом поверх чистой ситцевой рубахи, даже будто не глядя на сына. Руки его коричневые, с въевшейся в трещинки землей и выпуклыми белыми ногтями, чуть дрожали, когда он наполнял стоявшую перед комбатом толстую, треснутую у края чарку. «Кушайте», — приговаривала тем временем мать. «Кушайте ж, будь ласка!» Она без устали двигалась от печи к столу и обратно, неслышно переступая босыми ногами. Казалось, вся ее забота была только о том, чтобы никто не забыл про шкварчащую с кусками сала глазунью и чтобы макали как следует вареники в миску со сметаной, полную до краев. И только молодая, еще не наученная жизнью держать свое при себе, сидела, потупившись, в белой крапчатой косыночке поверх темно-русых волос и не поднимала глаз. Комбат не останавливал старика, степенно клонившего раз за разом бутылку над чаркой. Выпили за победу и за здоровье хозяев, и за молодую, она усмехнулась и незаметно вытерла слезу уголком косынки, и вообще за то, чтобы все было хорошо.
2: «Чтоб вам всем до дому вернуться», — сказал старик.
1: «Вернемся». «Ну, спасибо этому дому», — сказал комбат, поднимаясь и обдергивая гимнастерку. «Гуляй, гуляй», — сказал он ткачу, приподнявшемуся было тоже. «А мы с младшим лейтенантом пройдемся чуток». И пошел, не дожидаясь меня, из хаты. Я догнал его уже за околицей, у выхода в поле. Тихое предвечернее небо простиралось над червоно-золотыми скирдами, над коричневой полоской гречихи, над дальним синеющим лесом. Комбат шагал молча, как всегда глубоко засунув руки в карманы. Ветерок шевелил его светлые, слежавшиеся волосы. Без фуражки он был какой-то совсем другой, лет на 10 моложе. И лицо его с чистым, белым, незагоревшим лбом потеряло теперь всякую воинственность. «Садитесь, что ли?» – буркнул он, дойдя до скирды. Опустившись на землю, он выдернул из колючей соломенной стены колос и растер его в ладонях.
2: «Уродило, как назло», — сказал он и попробовал на зуб зерна.
1: Потом прикусил соломинку и, привалившись к скирде, долго смотрел, прищурясь, на краснеющую полосу заката. Краешек солнца был еще виден, и высоко над ним горело последним светом одинокое облачко. «Сумели б такое намлевать?» — спросил он вдруг и покосился на меня, жуя соломинку. Я молча пожал плечами. «Навряд ли», — усмехнулся комбат. Немного погодя, он спросил: «Вы на гражданке чего делали?» «В театре работал», — сказал я. Он выплюнул соломинку. «Забыл я уже, какой он. Приезжали к нам, правда, в гарнизонные декады, и то не пришлось посмотреть. Мы как раз на укрепрайоне сидели». Он помолчал. «Там нас и захватило. Хотел бы я знать», — обернулся он вдруг ко мне, «кончится когда-нибудь этот драп?» И будто осекшись, отвернулся. В тишине послышался приглушенный далекий рокот, словно там, где догорал в чистом небе закат, собиралась гроза. «Пошли!» — рывком поднялся комбат. На обратном пути он не промолвил ни слова. Старый ткач сидел на заваленке, попыхивая цигарочным огоньком. «Хе, погуляли?» — спросил он, поднимаясь. «Поедем», — сказал комбат. «Зовите, будет». «Намиловались», — усмехнулся он. «И фуражку мою пусть захватит». Наутро привезенное нами мыло пошло в ход. Ящики прикручивали проволокой к ажурным железным аркам, вися над водой, в веревочных люльках, просовывали в зазоры между каменными опорами и фермами. Майор из штаба армии ходил по берегу, как заведенный, заложив руки за спину и поигрывая желваками на худом птичьем лице. Время от времени он останавливался, прислушиваясь. Артиллерия была уже отчетливо слышна и днем. По наплавному мосту тянулись на восток нескончаемые колонны машин. Проехал большой штаб в пятнистых коричнево-зеленых автобусах, прикрытых пыльными ветвями. Потом повезли раненых в крестьянских бричках, засланных соломой. Гнали мычащий скот, круторогие серые валы, протащили телегу, высоко нагруженную всякой всячиной, мешками, подушками, ведрами. Тетка, одетая во все зимнее, несмотря на жару, шла рядом с валами. Поравнявшись с комбатом, стоявшим у моста, она что-то сказала ему, горестно покачав головой. Я видел, как он посмотрел ей вслед и, отвернувшись, зашагал по песку прочь, глубоко засунув руки в карманы и глядя себе под ноги. А по железнодорожному иногда еще проходили эшелоны на запад, и в приоткрытых дверях теплушек виднелись головы в пилотках и касках. Через два дня наш батальон спешно снимался с места. Машины одна за другой выезжали из ворот, поворачивая в сторону реки, и вскоре изрытый блиндажами, землянками и капонирами двор опустел. Только моя полуторка одиноко стояла под забором, груженная маскимуществом поверх оставшихся ящиков столом. «Комбат приказал твою оставить!» — крикнул мне на ходу осипший, как всегда, старшина, догоняя последнюю машину. Ткач сидел на подножке полуторки, ковыряя прутиком землю. Круглое, чуть рябоватое лицо его осунулось и потемнело. Он поднял на меня встревоженные глаза. «А с нами как?» – растерянно спросил я. Он молча пожал плечами. Грохочущий раскат прокатился и замер вдали, и нельзя было понять, артиллерия ли это или гром. Небо быстро заволакивало тяжелыми синеватыми тучами. Все вокруг как-то сразу померкло, и сердце у меня сжалось недобрым предчувствием. Из дома вышел комбат и пошел через двор вместе со штабным майором. На голове у того вместо фуражки была почему-то каска. «А вы что здесь делаете?» — отрывисто кинул комбат, еще не дойдя до машины. «Приказали ведь, — начал я. Кто?» — перебил комбат и, не дожидаясь ответа, загремел. «Мне машина нужна, а не вы. Понятно?» Будто и не было того вечера, и сидений под стогом, и всего остального. Он посверлил меня взглядом, помолчал и, усмехнувшись, сказал. «Храбрецы! Ну, ладно, только потом не жалуйся. Давай сейчас на тот берег», — неожиданно тихо закончил он. «Там увидишь, наши НП стоят. Выберешь местечко для машины, чтоб под рукой было. Замаскируешь как следует. Задача ясна?» «Ясна», — сказал я. «Ну, действуй». И он улыбнулся, взяв меня за руку повыше локтя. Не знаю, от чего посветлело у меня на душе, от улыбки или от этого нежданно мягкого прикосновения. НП, глубокий блиндаж в 3 наката, строили на гладком месте между 2 мостами. Когда мы подъехали, саперы заканчивали укреплять песчаные стенки горбылями и устраивали смотровую щель. Работало 5 человек. Еще 4 тянули от мостов провода, укладывая их в прорытые канавки. С ними был лейтенант Караваев, командир роты минеров, маленькой, кривоногой, неопределенного возраста, в неизвестно о чем державшейся сбитой на ухо пилотке. «Рванем, будь здоров!» – успокоительно подмигнул он мне и повертел ручку машинки, похожей на кофейную мельничку. «А остальные наши где?» – спросил я. «Фью!» – свистнул Караваев и махнул мельничкой в сторону берега. «А мы как же?» – не удержался я. «От рванем!» – сказал Караваев. «Приказ теперь знали какой?» – он поднял кверху испачканный палец. «Рвать, видя глазом противника! Понял?» «Сильченко!» – крикнул он вдруг. «Копаешься там! Давай тяни поживее!» И, повернувшись ко мне, добавил. «От времена настали!» Махнув мельничкой, он нырнул в блиндаж. «Драндулет твой в порядке?» – донеслось оттуда. «А то как бы пешком не пришлось!» Удар грома заглушил его голос. Упали первые капли. Смутное, давящее чувство снова сжало мне сердце. Я постоял, глядя на быстро ребеющую воду. Комбат, наклонив голову, шел с того берега через наплавной мост вместе с штабным майором. Их зеленые плащ-палатки хлопали, раздуваясь на крепнущем ветру. Лило день и ночь без роздыха, и только к утру немного распогодилось. Рваные облака неслись с запада по отсыревшему холодному небу. В блиндаже по шелушащейся коре сосновых горбылей струйками стекала вода. Штабного майора, видимо, трясла малярия. Его желтое птичье лицо еще больше пожелтело, и седые виски казались неестественно до голубизны белыми. Подняв воротник застегнутой доверху шинели, он глядел в смотровую щель, и худые пальцы его, придерживающие воротник, заметно дрожали. Ночью было тихо, и люди спали поочередно, сколько могли. А с рассвета опять началось. 1.5 часа там, за высотами западного берега, бурлило и грохотало. С потолка блиндажа то и дело сыпались струйки сырого песка. Потом все прекратилось, и только глухие пулеметные очереди время от времени вспарывали недобрую тишину.
3: «Везет же им, подлецам!» — зябким голосом проговорил штабной майор. «И природа тоже, курица ее задери! Вы подумайте только, все западные берега как один высокие. Вот и попробуй зацепись тут, на восточном». «Природа!» — усмехнулся комбат. Он сидел на корточках перед поставленными в ряд 4 подрывными машинками-мельничками и разглядывал их, будто видел впервые. «С колес не слезаем. Вот те и вся природа. Он придавил окурок носком сапога и поднялся. Пешочком, небось, драпать труднее. Ах, глупости вы говорите, поморщился, как от боли майор. Это сейчас каждый ребенок понять может. Война моторов. Война моторов. Война моторов. Вдруг весь налился кровью комбат. Он осекся и ожесточенно сплюнул. Майор посмотрел на него округлившимися, воспаленными глазами. Комбат, посапывая носом, подошел к смотровой щели. «Вот они где, моторы!» — тихо сказал он, чуть погодя. И, повернувшись к майору, осторожно постучал себя кулаком по левому карману гимнастерки. «Это своим порядком», — устало сказал майор. Ему, видно, не хотелось спорить. Малярия трясла его все сильнее. Он сел на сырую соломенную подстилку и втянул голову в воротник, придерживая его у носа вздрагивающими пальцами. Комбат глубоко засунул руки в карманы, глядя в щель и переваливаясь с носков на каблуки. Потом вдруг перестал качаться и, протянув назад руку, негромко сказал: «Караваев, дай-ка бинокль». Через минуту мы все увидели, как на далеком западном берегу, вверху, на самых гребнях высот, справа и слева от железнодорожного моста, постепенно занимает оборону наша пехота. Это длилось еще около суток. Трижды гитлеровцы пытались прорваться к воде, и гребни высот справа и слева от моста сплошь взрывались столбами черно-желтого дыма, перемешанного с пылью и кусками деревьев. Непонятно было, что еще может держаться там. Ночью по наплавному мосту эвакуировали раненых, колеса громко постукивали по настилу, скрипели доски, в темноте всхрапывали кони, должно быть, отводили артиллерию. А наутро все началось с новой силой. В чисто промытом небе над высотками появилась девятка быстро нарастающих черточек. За ними шло еще 9, и с маленькими интервалами еще. Все наполнилось вибрирующим низким гулом. Я насчитал 63 и сбился. Ладони у меня взмокли. Я против воли тихонько ахнул, и в ту же секунду комбат крепко взял меня за руку повыше локтя. Не знаю, попадись ему какая-нибудь жердь, пальцы его, быть может, сжимались бы с той же силой. Но в те минуты мне казалось, что это для меня, что он не дает и не даст мне уйти, что он навсегда уводит меня на тот берег, где юнкерсы превращали гребни высот в порошок и где все-таки, несмотря ни на что, держались наши. Потом они стали скатываться оттуда, и пальцы разжались. «Видел?» — сквозь зубы шепнул он мне. «Гляди, пригодится». На лбу у него проступили мелкие капельки пота. Наши отходили к воде короткими перебежками, отстреливаясь. Песчаные фонтаны пошли вспыхивать там и сям на белеющей под солнцем береговой полосе. «Из минометов жарит», — сообщил Караваев. Он неотрывно глядел в бинокль. Бойцы отходили все ближе к берегу, и вскоре первый побежал, пригибаясь по наплавному мосту. Мина шлепнулась в воду позади него, подняв пенный бурун. Вторая с негромким хлопающим звуком легла на доски настила между бегущими, свалив одного. Его подхватили и понесли на руках. Теперь бойцы бежали к железнодорожному, но и там тоже стали густо ложиться мины, взрываясь на рельсах и между фермами. «Живьем хотят мосты взять», — процедил штабной майор. Он стоял, вцепившись побелевшими ногтями в нижнюю кромку смотровой щели. Потом он молча взял у Караваева бинокль и припал к стеклам. «Все», — сказал он через минуту. «Можно кончать». И отдал бинокль комбату.
1: но уже и без бинокля видна была вражеская перебежка по гребням высот, и комбат, как и все мы, смотрел туда, не отрываясь, будто не веря своим глазам. «Приготовиться, певучий», — тихо сказал он. Караваев присел на корточки перед подрывными машинками. Длинная пулеметная очередь врезалась в минные хлопки. «Ну, — нетерпеливо сказал майор, — что же вы?»
3: «Минуточку», — сквозь зубы сказал комбат.
1: Караваев сидел на корточках, подняв на него глаза и держа руку на рычажке первой машинки. «Вы что же? Хотите мосты фашистам отдать?» – тихо спросил майор.
3: «Минуточку», – повторил комбат, не отрывая взгляда от дальнего берега.
1: Пот стекал у него по лицу извилистыми струйками, исчезая в трехдневной рыжеватой щетине на щеках и подбородке.
3: «Слушайте, вам что, под трибунал захотелось?» – шагнул к нему майор. Он побледнел зеленоватой трупной бледностью, на худом лице его под скулами заходили желваки.
1: «Не пугайте», — сквозь зубы сказал комбат. «Меня вон и так уже Гитлер чуть насмерть не перепугал. Люди там еще!» — крикнул он вдруг как глухому. «Люди! Понятно?»
3: «К черту!» — захрипел майор. «Под расстрел из-за вас! Вся оборона к черту! Сходу на плечи сядут! Рвите!» — повернулся он к Караваеву. «Я вам приказываю, слышите?»
1: Караваев машинально дернул рукой, гулкий удар сотряс воздух, и облако серо-желтого дыма встало над тем местом, где только что был виден наплавной мост.
3: «Дальше!» – просипел майор. «Отставить!»
1: – комбат оттолкнул Караваева и заслонил машинки. По железнодорожному мосту бежали, пригнувшись и падая в дыму минных разрывов, бойцы. Черные фигурки червями сползали по дальнему склону, строча на ходу из автоматов.
3: «Караваев», — бросил через плечо комбат, — «приготовиться!»
1: Он шагнул в сторону, освобождая место у машинок. Караваев присел, глядя вверх на его поднятую руку. Протянулась томительная минута. Последние бойцы, отстреливаясь, сбегали с моста на берег.
3: «Давай!»
1: Рука опустилась резким рывком. Караваев крутнул машинку. Все подались вперед, но взрыва не было. Не было ничего, кроме рвущего тишину, треска автоматов на том берегу.
3: «Линию повредило»,
1: — почему-то шепотом сказал Караваев.
3: «Что, что, что?» — торопливо переспросил майор, теребя дрожащими пальцами пуговку кобуры. «Дублирующую давай!» — крикнул комбат.
1: Караваев крутнул ручку последней в ряду машинки.
3: «Осколками перебило», — сказал он в оглушающей тишине. «Все».
1: Губы у него побелели.
3: «Вот», — прошептал майор, — «кончено».
1: Он поднял пистолет и приложил его к виску. На какую-то долю секунды все замерли. Комбат выбросил вперед руку, и выстрел наполнил блиндаж запахом пороха. Из расщепленной дырочки в потолке просыпалась на пол труха.
3: «Для Гитлера прибереги», — через силу выдохнул комбат.
1: Караваев молча выскочил из блиндажа, и через минуту мы увидели, как он бежит к мосту, пригибаясь и придерживая на поясе гранаты. Двое наших бойцов бежали вслед за ним, и мина настигла всех троих во втором пролете. Я не успел заметить, как исчез из блиндажа комбат, и только минутой позднее увидел, как моя полуторка, стоявшая наготове, под маскировочной сетью, вырвалась из-за блиндажа и помчалась к мосту, мотаясь и подпрыгивая от бешеной скорости. Все последующее намертво врезалось в память мне. С какой-то невероятной отчетливостью я увидел, как полуторка остановилась на самой середине моста, и как из кабины ее выскочил комбат и прыгнул в кузов, и как ткач бил вдоль моста из автомата навстречу бегущим гитлеровцам, лежа животом на крыле машины. Помню, как майор вцепился в мое плечо и просипел, что они делают. И как я словно в бреду ответил, мыло. Потом мы увидели, как комбат, отбежав, поджег спичкой шнур, и как они с ткачом побежали, пригибаясь, и как комбат вдруг остановился, выпрямился и медленно взялся рукой за грудь. Но ткач не видел этого. Ткач бежал и бежал уже по берегу, низко пригнувшись и не оглядываясь назад. И теперь еще вблизи кудряво-зеленого городка на Днепре, рядом с новым железнодорожным мостом, можно увидеть седые, иззубренные взрывом опоры, сурово вздымающиеся над гладкой, текучей водой.
0: Народный артист РСФСР Вячеслав Невинный прочитал для школьников заключительные страницы рассказа Леонида Волынского «Первый комбат».

0: Доброе утро, дорогие радиослушатели!
1: Здравствуйте, друзья!
2: Дорогие товарищи, позвольте нашу сегодняшнюю передачу начать мне. От себя лично, а также от лица своих коллег, хочу поздравить вас с наступлением нового трудового дня. Разрешите пожелать вам бодрости и хорошего настроения. Пусть с вашего лица не сходит улыбка.
1: Ой, минуточку. Не кажется ли вам, что вы взяли несколько не ту тональность?
2: Не понимаю, что вы имеете в виду?
1: Я имею в виду ваши обороты. От себя лично, от лица своих коллег. По-моему, они здесь не вполне уместны.
2: А по-моему, вполне. Мы же договорились, что наш сегодняшний разговор пойдет о лицах. Так или нет?
1: Ну, так.
2: Тогда объясните мне, в чем я, по-вашему, не прав.
1: Сейчас объясню. Дело в том, что такое официальное начало для нашей беседы, как мне кажется, не подходит.
2: Интересно, почему?
1: Да потому что передача наша юмористическая, и у нее должно быть свое лицо. Живое, веселое, непринужденное.
2: Ну, хорошо, уговорили. А с чего же в таком случае вы посоветуете начать?
1: Думаю, что лучше всего с песни.

0: Всем нам со школьных лет знаком этот отрывок из «Мертвых душ», где автор описывает внешность помещика Собакевича. Цвет лица имел каленый, горячий, как бывает на медном пятаке. Известно, что есть много на свете таких лиц, над отделкой которых натура недолго мудрила, не употребляла никаких мелких инструментов, как то напильников, буравчиков и прочего, но просто рубила со всего плеча. Хватило топором раз, вышел нос, хватило в другой, вышли губы, большим сверлом ковырнула глаза и, не оскобливши, пустила на свет, сказавши, живет.
1: Ничего не поделаешь, с природой, как говорится, спорить бесполезно. Вряд ли возможно изменить наше лицо, ну, разве что выражаясь образно.
0: Позволю себе не согласиться с этим утверждением. Существуют места, где люди как раз и занимаются именно этим. Причем в самом что ни на есть буквальном смысле. Я имею в виду театры и киностудии. Вот уж где могут изменить любое лицо просто до неузнаваемости.
1: О чем сейчас и поведает нам герой этого рассказа, написанного, к слову сказать, от первого лица.
2: Многие интересуются, как я ступил на этот рискованный путь. Как это я выбрал себе столь сложную и опасную профессию. Скажу прямо. Поводом послужило участие в киносъемках. Внешность у меня как раз подходящая была в то лето. Взгляд лучистый, можно сказать, жизнеутверждающий, и улыбка какая-то добрая почему-то. Зубы прямые, глаза горят и в то же время не разбегаются. Лоб на месте, брови домиком. Словом, есть на что посмотреть. В другой раз идешь поздно вечером, все дорогу уступают. Помощник кинорежиссера так и сказал про меня. Типаж! А я ему верю. Встретил на улице и говорит:
3: не желаете ли сняться в цветном полнометражном художественном кинофильме в качестве своего современника, пожилого, видавшего виды профессора?
2: От профессора, говорю, тем более видавшего виды, отказаться трудно. Меня сразу в машину, на киностудию, загримировали. Гляжу в зеркало, не могу нарадоваться. В точности, профессор. Один только режиссер остался недоволен. Говорит:
4: кого это вы мне привезли?
2: Ему говорят:
1: пожилого ученого, почти что профессора.
2: Он говорит:
4: опять пожилого. У нас, дорогие товарищи, сейчас в стране какие люди рождаются?
2: Помощник отвечает:
3: я так думаю, чудесные.
2: Он говорит:
4: сейчас у нас в стране рождаются в основном молодые люди.
2: Помощник тогда обрадовался и говорит:
3: верно, давайте сделаем из него молодого.
2: Режиссер говорит:
4: правильно, делайте из него молодого, как бы нашего современника, почти что юношу.
2: Меня сразу под руки, в гримировочную и давай гримировать в качестве юноши. Через полчаса в зеркало поглядел и изумился. Юноша и только. По коридору иду, все монтажницы, осветительницы глаз не отрывают, шушукаются. Я сразу к режиссеру и говорю: вот вам, дескать, юноша, почти что современник. Он говорит:
4: юноша нам не пойдет. Сейчас требуются молодые современницы.
2: И даже договорить не успел. Меня сразу под руки и в гримировочную. Через полчаса глянул в зеркало и даже глазам не поверил. То есть не поверила. Пошла себе по коридору. Все мужчины оборачиваются. Сложена изумительно.
0: Девушка, куда же вы? Как вас зовут?
2: Я говорю: Василий Игнатьевичем. Они говорят:
0: какое чудесное имя.
2: И все счастливы. Один режиссер опять остался недоволен.
4: Нам сейчас позарез нужны исторические персонажи из далекого прошлого.
2: Помощник сразу предлагает:
3: давайте сделаем из него далекое прошлое. Нам как раз требуются сейчас морские пираты, своего рода разбойники.
2: Режиссер тут же говорит:
4: правильно, делайте из него морского пирата. Уберите ему глаз и замените ногу.
2: А я за дверь и дёру.
5: Режиссер мне как-то дал вполне большую роль. Я то страсть изображал, то внутреннюю боль. Ну хотя бы кто похлопал, а? Ну хотя бы раз. Да чего тяжелый зритель у нас?
6: Мне как зрителю, увы, придется возражать.

0: Я скажу вам, как актер, я в этом убежден. Зритель дьявольский хитер, и он таким рожден. Каждый раз мы у него идем на поводу. Подведет он нас, имейте в виду.
1: Вы простите, но в ответ я снова возражу. Я уже 12 лет в театр ваш хожу. И хотя возможность эта у меня была, никого пока что не подвела.

0: зритель ваш, он иногда ведет себя не так. Вертится туда-сюда и кашляет в кулак. То жует, а то внезапно креслом заскрипит. А бывает просто сядет и спит.
1: Я, признаться, до сих пор никак вас не пойму. Бесполезен этот спор, и нет конца ему. В том, что зритель засыпает, не его вина. Сон полезен, если...

0: Зал меня всегда пугал, но я в конце концов в темном зале отыскал веселое лицо. Нам теперь вдвоем не страшно с другом ничего. Я теперь играю лишь для него. Я на сцену выхожу и всматриваюсь в зал, и украдкой нахожу знакомые глаза. Пятый ряд, шестое место, вот судьба моя.
1: Но простите, это же я.

0: Наверное, многим знакома такая ситуация. Разгорелся спор. Страсти постепенно накалились, вот уже исчерпаны все аргументы, и стороны начинают переходить, что называется, на лица.
1: А между тем, еще с древних времен известен способ, позволяющий не доводить полемику до такой стадии.
2: Вы, вероятно, имеете в виду так называемый третейский суд, когда спорящий обращается к третьему незаинтересованному лицу, заслуживающему, по их мнению, доверия.
0: Совершенно верно. И в стихотворении Маршака, которое мы вам сейчас напомним, таким лицом оказался простой свинопас.
1: Остроумно решивший спор, невзирая, как говорится, на лица.
3: Солдат поспорил с королем, кто старше и важней. Король сказал:
4: давай пойдем и спросим у людей.
3: Вот вышли под вечер вдвоем с парадного крыльца солдат под ручку с королем из летнего дворца. Идет навстречу свинопас, пасет своих свиней.
4: Скажи, приятель, кто из нас, по-твоему, важней?
5: Ну что ж,
3: ответил свинопас.
5: Скажу я, кто важней из вас. Из вас двоих важнее тот, кто без другого проживет. Ты проживешь без королей?
3: Солдат сказал:
6: изволь.
5: А ты без гвардии своей?
4: Ну нет,
3: сказал король.
1: Попробуйте описать лицо прохожего, случайно увиденного вами в толпе. Уверяем вас, что задача окажется не из легких.
2: Конечно, чем более знаком вам человек, тем проще составить его словесный портрет.
7: И все же герою этого рассказа пришлось затратить немало сил, чтобы объяснить, как выглядит человек, которого он, казалось бы, знает как нельзя лучше.
8: Алло, фотоателье слушает.
9: Добрый день, девушка. Я вчера заходил. Вы мою фотографию не смогли найти. Сказали, оставьте квитанцию и позвоните на другой день.
8: А, это вы? Мне Мила передала.
9: Ну вот и хорошо. А я, честно говоря, боялся. Вдруг не передаст.
8: Но это вы напрасно. Все передала слово в слово. Позвонит, говорит, симпатичный такой молодой человек. Так ты ему передай, что его квитанция тоже потерялась.
9: Что значит потерялась? Это что ж получается? Сперва фотографию посеяли, а теперь еще и квитанцию.
8: Да вы не волнуйтесь, молодой человек. Сейчас я погляжу, что у меня там с прошлой смены осталось.
9: В каком смысле поглядеть? Вы же меня ни разу в глаза не видели. Как же вы мою фотографию будете искать?
8: Ну и что же, что не видела? Подумаешь, важность какая. Вы опишите поподробнее, а я уж тут как-нибудь соображу.
9: Как-то странно все это. Никогда мне себя описывать не приходилось. Не знаю даже, с чего начать. Может, вы меня спрашивать будете? Все как-то проще.
8: Ой, как хотите, мне все равно. Волосы у вас какого цвета?
9: Каштановые такие, с отливом.
8: Тут с нашей бумагой недоотлива. Каштановые, говорите? А фотография черно-белая? Минуточку, Валера, каштановые волосы на черно-белой бумаге как выходят? Раз на раз не приходится. Да нет, это я не вам. Ну ладно, а глаза какие?
9: Карие.
8: Минуточку. Валера, как там у нас карие? Все, молчу. Это я тоже не вам. Форму примерно опишите.
9: Ну, как бы это сказать? Миндалевидные такие.
8: А взгляд?
9: Открытый.
8: Сейчас посмотрю. Не то, не то, не то. Это вообще зажмурился. Алло, свитер у вас под горло и на груди два жакея вышиты?
9: Я в пиджаке снимался.
8: Точно помните? Может, под лампами напекло? Так вы пиджак и того...
9: У меня под ним рубашка была с галстуком.
8: Ладно, пошли дальше. Рот у вас какой?
9: Средний.

0: Привет.
1: О вкусах, как известно, не спорят. Одни считают, что им идет одно, другие другое.
2: Но, думаю, мне будет преувеличением сказать, что каждому к лицу веселая и добрая улыбка.
3: Именно поэтому мы завершаем передачу нашей традиционной рубрикой «Калейдоскоп улыбок».
1: Официант, антрекот очень горячий.
4: Так подуйте на него.
1: Я пробовал, но он все время улетает.
3: Дорогая, что бы ты хотела получить ко дню рождения?
5: Я пока не знаю.
3: Хорошо, даю тебе еще год на размышление.
1: Вы не разговариваете во сне?
2: Спрашивает врач у пациента.
4: Нет, доктор. Но мне часто приходится говорить, когда другие спят.
1: Это как же?
4: Дело в том, что я по специальности лектор.
3: Ваше лицо мне знакомо. По-моему, я видел его в каком-то другом месте.
1: Не может быть. Я всегда ношу его на одном и том же месте.
3: Мать будет утром сына.
6: Вставай, сынок, пора в школу.
1: А надо ли, мама?
6: Ну, конечно, сынок, ведь ты же учитель.
2: Что ни говори, а это все-таки выдающийся спортсмен. Пробежал 1500 метров, а потом еще на 7 метров прыгнул в длину.
6: Еще бы с таким разбегом.
3: У вас с женой бывают расхождения во взглядах?
4: Постоянно.
3: И как она к этому относится?
4: Никак. Она об этом не знает.
1: Две мои дочери-близнецы совершенно на одно лицо.
2: И как же вы их различаете?
1: По родинкам. У блондинки родинка на правой щеке, у брюнетки на левой.

Говорит Ленинград. Сегодня, когда мы отмечаем знаменательную дату Победного мая, благодарная память возвращает нас к событиям уже далеких военных лет. Вспоминаются эпизоды, связанные с давними героическими событиями, и люди, которых сегодня уже нет с нами. Вспоминаются киноленты, стихи, песни, фотографии, старые пластинки –

В этот вечерний час мы хотим предложить вам послушать одну из таких старых пластинок. На диске «Когда мы вместе» сохранились записи одного из популярных ленинградских ансамблей послевоенных лет, джаз-оркестра под управлением композитора и дирижера Николая Григорьевича Минха. А теперь несколько слов из биографии оркестра. В годы войны коллектив нес службу в театре Краснознаменного Балтийского флота. Им руководил музыкант, старший лейтенант Николай Минх. Оркестр выступал в подразделениях флота, на кораблях и перед жителями осажденного города. В те суровые годы искусство тоже было оружием, нужным для победы над врагом. После окончания войны, по распоряжению командующего Балтфлотом, коллектив в полном составе был откомандирован в ведение бывшего Ленинградского радиокомитета. В мирных условиях у музыкантов началась новая творческая жизнь. Кроме работы на радио, выступления на эстраде, в домах культуры, на предприятиях города, гастроли по стране.

На концертах оркестра создавалась атмосфера дружелюбия, приподнятости, хорошего настроения. Зрители отмечали сыгранность оркестра, мастерство солистов-инструменталистов, выразительное исполнение певцов, профессионализм и артистичность дирижера Николая Григорьевича Минха. На пластинке «Когда мы вместе» записаны песни и эстрадные миниатюры из концертных программ оркестра тех лет. И хотя звукозапись 40-х-50-х годов отличалась от современного стереозвучания, на качестве исполнения это не отразилось. У слушателей старшего поколения эти мелодии и ритмы, возможно, вызовут улыбку и приятные воспоминания. А теперь звучит джаз Николая Минха. Свои программы оркестр часто начинал пьесой Михаила Воловатца «Встреча».

Воспоминанием о военных годах звучала фантазия на темы песен Матвея Блантера на стихи Михаила Исаковского «Я уходил тогда в поход». Песни записал солист Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова Иван Алексеев.

Первые страницы биографии солистки джаза Ольги Нестеровой тоже оказались военными. Вместе с оркестром она пришла на радио, где работала много лет, являясь пропагандистом песенного творчества ленинградских композиторов. И сейчас заслуженная артистка РСФСР Ольга Мартиньяновна Нестерова, сохранившая свой прекрасный голос, часто выступает в концертах для ветеранов. На этой пластинке певицей записаны две песни. Лирическая песня «Где ты?», слова и музыка Галины Русецкой, и обычно исполнявшийся на бис старинный романс «Очи черные».

Одним из солистов джаза в те годы был молодой одаренный Юрий Хачинский, жизнь которого очень рано оборвалась. Он был первым ленинградским исполнителем популярной песни Бориса Макроусова и Михаила Исаковского «Одинокая гармонь». На пластинке сохранилась эта запись.

Лирическая мелодия «Ночью» в обработке Николая Минха прозвучит в записи Зои Рождественской. Музыкальность и артистизм певицы всегда покоряли слушателей, считавших ее одной из лучших джазовых певиц тех лет. –

Участник боев на Ленинградском фронте Сергей Виноградов пришел в джаз Минха в 1945 году. Послушайте в его исполнении мелодию Матвея Блантера «Грустить не надо» в переложении для фортепиано и оркестра.

Пластинка «Когда мы вместе» заканчивается миниатюрой Александра Владимирцева «В дальний путь».

Шли годы, уходили люди, менялись вкусы, менялось и отношение к музыке, но остались старые мелодии и умолкнувшие голоса. Остались воспоминания на магнитофонных пленках и черных дисках, как эти звуки джаза на сцене.

передаче «Когда мы вместе» прозвучали записи 1945-48 годов. Передачу подготовили Мария Емельянова, Вера Казунова, Елена Кийко. Вела передачу Алла Максимова. Всего вам доброго!

0: Большая зала богатого дома помещицы Раисы Павловны Гурмышской в уездном городе Калинове. В зале, как и во всем доме, старинная мебель. Кресло в белых чехлах, диван, круглый столик, канделябры и бра на стенах. В простенках между окнами на подставках множество часов самой разнообразной формы и размеров. То и дело раздается их звон. В углу комнаты клавикорды. Утро. Старый лакей Карп убирает залу. Входит Аксюша, бедная девушка, родственница Гурмышской. Она в синем ситцевом платье.
1: Раиса Павловна, звали меня?
2: Так точно. Только теперь гости приехали, так они в саду.
1: Послушай, Карп Савельич, не можешь ли ты...
2: Что вам будет угодно?
1: Передать. Ты уж знаешь кому.
2: Да как же, барышня. Теперь условно как неловко. Правда, нет ли, а у тетеньки есть такое желание, чтоб вам за борчонком быть.
1: Ну, не надо, как хочешь.
2: Да уж, пожалуйте, для вас от чего же. Алексей Сергеевич идут.
0: Входит Буланов.
3: Что ж, Карп, ты набил мне папирос?
2: Никак нет.
3: А чего же нет? Ведь я тебе велел.
2: А мало что велели, а когда мне?
3: Нет уж, вы здесь сознались очень, вот что. Я вот Раисе Павловне скажу.
2: Не скажете, вы при них и курить-то боитесь.
3: Боитесь? Чтоб были набиты, не 10 раз тебе говорю.
0: Буланов подходит к Аксюше и бесцеремонно обнимает ее.
1: Что вы? С ума сошли?
3: Нет, послушайте, а вы мне в самом деле нравитесь.
1: Ах, да мне-то что до этого за дело? Какое вы имеете право трогать?
3: О, эко важно, слушай, тронуть нельзя. Свое да не трогать. А кто ж мне запретит?
1: А если не ваше? Если чужое, тогда что?
3: Ну, это вы все дело испортите.
1: Какое дело?
3: Какое, будто не знаете. А вот какое. Раисе Павловне угодно, чтоб я женился на вас. А что Раисе Павловне угодно...
1: Тому и быть.
3: Ну, разумеется. Да ведь мы же с вами люди бедные. Ну, что дожидаться, покуда прогонят? Нет уж, покорно благодарю. Куда мне, опять к маменьке? Бить салок ворон за чужим двором?
2: Потише, сударь. Улита идет.
0: Осторожно проскользнув в приоткрытую дверь, из-под тишка, зорко глядя по сторонам, в зале появляется ключница Улита. Она в блеклом коричневом платье.
2: Вам чего здесь?
4: Я, кажется, забыла.
2: Ничего вы не забыли, это вы напрасно. У вас есть свой департамент, а мы к вам не ходим.
0: Карп выпроваживает Улиту.
2: Так-то лучше. Самая проклятая женщина.
3: Расчет прямой, кажется, можно понять.
1: Да, я понимаю.
3: Ну, так и упрямиться нечего. Ведь Раиса Павловна обещает много денег, да чего же еще? Да креститься надо обеими руками.
1: Иное можно купить за деньги, а другого нельзя.
3: Да вы толку в деньгах не понимаете, вот от того так и разговариваете. Ведь за деньги-то... Люди черту душу закладывают, а не то, чтобы отказывать.
0: Снова показывается Улита.
2: Ну уж вы идите зад и вперед, не видели вас тут. Здесь комнаты чистые.
1: Уж и войти нельзя.
2: Как это вы покоя себе не найдете? Мечетесь, словно угорелая кошка. Вот позовут вас тогда другое дело.
0: Улита уходит.
1: Насильно мил не будешь, Алексей Сергеевич.
3: Ну да уж я добьюсь своего. У меня не отвертитесь. Ведь вам лучше меня здесь не найти.
1: Ошибается. Захочу поискать, так найду. А может, уж нашла. Если Раиса Павловна спросит, я буду в своей комнате.
0: А Ксюша выходит. К Буланову подходит Карп.
2: Эх, барин, барин.
3: Ну что, Карп?
2: Молоды вы очень.
3: Ну, знаю, что молод.
2: А это нехорошо.
3: А что ж мне делать?
2: А вы старайтесь.
3: А, уж как не старайся, вдруг лет не прибавится. Я только что из гимназии.
2: Да что гимназия? Другие в гимназии не были. А какие ловкие?
3: А она что ловкие?
2: Да на все. А уж особливо, что мимо рук-то плывет.
0: В гостиной снова появляется Улита.
2: Опять, а? Брысь, окаянная!
3: Да, как? Ну что ж?
2: Осторожней надо, сударь. Улита не зря тут шмыгает. Перенесет сейчас. А понравится ли это барыне? Еще неизвестно, куда вас Раиса Павловна определят. Вы вот говорите, жениться. А может, что другое заставят делать? Вы своей воли не имеете. Привезли вас сюда на пропитание, так как маменька ваша в бедности. А вы хотите. А уж вы и смотрите все в глаза.
3: В глаза?
2: Беспременно. Вот так вот все ходите и смотрите. А там по времени, из разговора или из чего, и можете понять.
0: Буланов застывает в позе величайшей почтительности. В залу входит Раиса Павловна Гурмышская, пожилая молодящаяся дама. За ней следуют соседи-помещики, галантные в светлом сюртуке с тщательно взбитыми бакенбардами Милонов и старый бурбон, отставной кавалерист Бадаев.
1: Понимает меня только наш губернатор и отец Григорий.
4: И я, Раиса Павловна.
1: Может быть.
4: Поверьте, все высокое, все прекрасное.
1: Верю, охотно верю. Садитесь, господа. Алексис, вы мечтаете? Господа, представляю вам молодого дворянина, Алексея Сергеевича Буланова. Судьба его очень интересна. Я вам сейчас расскажу, господа.

0: мы жили с ней совершенно как сестры. А потом разошлись. Я вдовела, а она вышла замуж. Я ей не советовала. Испытавшись сама, я получила навсегда отвращение к супружеству.
1: К супружеству, но не к мужчинам.
2: Раиса Павловна строгостью своей жизни украшает всю нашу губернию. Наша нравственная атмосфера, если можно так сказать, благоухает ее добродетелями. Все высокое, все прекрасное.
1: Лет 6 тому назад, когда слух прошел, что вы приедете жить к себе в усадьбу, мы здесь все испугались, ваши добродетели. Жены стали мириться с мужьями, дети с родителями, а во многих домах стали тише разговаривать.
0: Шутите, шутите. А вы думаете, мне без борьбы досталось это уважение? Но мы удаляемся от нашего разговора. Когда я встретилась в прошлом году с моей подругой, она уже овдовела и, разумеется, глубоко раскаивалась, что не послушалась моих советов. Она со слезами представила мне своего единственного сына. Мальчик, как вы видите, на возрасте.
1: Да, в солдаты годится.
0: Вы не судите по наружности, он бедный, слаб здоровьем. И представьте себе, какое несчастье. Он поэтому отстал от своих товарищей, все еще был в гимназии, и чуть ли не в средних классах. А у него уж и усики, и мысли совсем другие. Да, мы стали им интересоваться, а он должен был с мальчиками-шалунами ходить в школу. Это унижало его. Он скучал, удалялся от людей, бродил один по глухим улицам.
1: Уж не по Невскому ли?
0: Он страдал, страдала и мать. Но не было никаких средств помочь горю. Мини было окончательно разорено. И вот теперь, господа, судите меня как хотите, но я решила сделать 3 добрых дела разом.
1: 3? Это любопытно. Да.
0: Успокоить мать, дать средства сыну и пристроить свою племянницу.
1: Действительно, 3.
0: Я выписала сюда на лето молодого человека, пусть познакомится, потом поженю их и дам за племянницей хорошее приданое. Ну, теперь, господа, я спокойна, я вижу, что вы знаете все мои намерения.
2: Все высокое, все прекрасное. Поверьте, Раиса Павловна найдет свою оценку.
0: Знаете, в последнее время меня томит какое-то страшное предчувствие. Мысль о близкой смерти ни на минуту не покидает меня. Я, господа, скоро умру, и я даже желаю умереть.
2: Что вы, живите.
1: Живите.
0: Нет, и не просите.
2: Но ведь это будут слезы, горькие слезы.
1: Ведь это же будут слезы, горькие слезы.
0: Нет, слезы я не нынче, не завтра умру, то во всяком случае скоро. Я должна исполнить мой долг относительно моих наследников. Я прошу вас, господа, помогите мне советом. У меня близких родственников только один племянник. Племянница, надеюсь, пристроить при жизни. Племянника я не видала 15 лет, и не имею о нем никаких известий. Но он жив. Это я знаю. Я думаю, что ничто не препятствует мне назначить его моим единственным наследником.
2: Я полагаю.
0: Благодарю вас, господа, я сама так думала. Вы знаете, он меня не забывает. Каждый год посылает подарки, но писем не пишет. Где он неизвестно, я не могу ему писать. А между тем я ему должна. Один должник его отца вернул мне старый долг, и сумма хотя небольшая, но она тяготит.
2: Какое же его занятие?
0: Не знаю. Я готовила его в военную службу. Он остался после смерти отца мальчиком лет 15, без всякого состояния. И хотя я сама была молода, но я уже имела строгие понятия о жизни. Я его воспитывала по своей системе. Я, господа, предпочитаю воспитание простое, суровое, что называется, на медные деньги. Да нет, не по скупости, а по принципу. Я считаю, что люди простые, не ученые, живут счастливы.
1: Напрасно! На медные деньги ничего хорошего не купишь. Тем более счастья.
0: Да нет, он не жалуется на свое воспитание, он напротив даже благодарит меня. Я, господа, я не против образования, но и не за него. Развращение нравов на двух концах, и в неверии, и в излишестве образования, а добрые нравы поселить.
2: Прекрасно.
0: Вот вы посмотрите, что он мне пишет. Я это письмо всегда ношу с собой.
3: Подойдя к столику, Гурмышская вынимает из шкатулки письмо и протягивает его Милонову. Тот начинает читать.
2: Тетушка моя и благодетельница Раиса Павловна, сие излагаемое мной

0: Мою, применительно к обстоятельствам моей жизни письмо, пишу вам с огорчением при недостатках, но не с отчаянием. О, судьба, судьба! Под гнетом собственного своего необразования, пристыжаемый против товарищей, я предвижу неуспех в своей карьере к достижению.
1: До сих пор ничего нет лестного ни для вас, ни для него.
2: Читайте, читайте дальше.
3: Бадаев выхватывает письмо.
1: Но не устрашусь. Передо мною слава, слава. Хотя скудное подаяние ваше подвергало меня не раз на край нищеты и погибели, но лобызаю вашу ручку.
3: Входит Карп.
4: Иван Петров Восьмибратов пришел и с сыном.
2: Вы меня извините, господа, что я при вас приму мужика. Да. Зови поди, Иван Петрович.
3: Входит купец Восьмибратов в длинном ладном кафтане, в высоких сапогах. За ним почтительно следует сын.
2: Садись, Иван Петрович.
0: Прикажете дочитать?
2: Да, читайте, он не помешает.
0: Ваша ручка. Нужда, ты непостижима. Благодарю вас, благодарю. Скоро мое имя покроется бессмертием, а с ним и ваше никогда не умрет для потомства детей и внуков. Еще раз благодарю за все, за все. Ваш покорный к услугам племянник, дитя природы, слиленное несчастьем, Курмышский.
2: Благодарю вас.
0: Но ведь этому письму уже 12 лет. Что же теперь с вашим племянником, с его громкой славой?
2: Я уже вам сказала, не знаю.
1: А вдруг удивит?
2: Во всяком случае, я очень довольна, что нашла в людях благодарность и горжусь этим письмом. Надо сказать правду, я его очень люблю. Господа, я прошу вас приехать ко мне послезавтра откушать. Я надеюсь, вы не откажетесь подписаться под моим завещанием. Я думаю, что оно будет готово. Во всяком случае, господа, милости просим.
1: Приеду.
0: Все высокое, все прекрасное.
2: Итак, я вас жду.
3: Поклонившись, Милонов и Бадаев уходят.
2: Садись, Иван Петрович.
5: Петр, садись. Изволили присылать, сударыня.
2: Да. Мне очень нужно тебя видеть. Ты принес деньги?
5: Нет, сударыня, признаться, сказать не захватит. Нет, Калину, вы только прикажите, завтра же.
2: Да, только ты, пожалуйста, уже все принеси, как у нас уговор был.
5: Слушаю.
2: Я не помню, кажется...
5: Да, не извольте беспокоиться.
2: Кажется, 1500, я не знаю, где эта записочка, куда я делал, не выронил, ну не найду никак.
5: Поищите, сударыня, хорошенько.
2: Да нет, ну во всяком случае мне этих денег мало. Не купишь ли ты у меня еще участок леса, а?
5: Да чтоб уж вам весь его продать, куда вам его беречь-то? Ведь с лесом, сударыня, поверите ли, только грех один. Крестьянишки воруют, суди с ними. Лес подле города всякой беглый, всякой бродяга пристанище имеет. Но и для прислуги тоже, для женского полу. Потому как у них грибной интерес насчет ягоды, а выходит совсем напротив.
2: Да нет, ну я весь лес теперь не продам. Ну какое же имение без леса? Некрасиво. Может быть, со временем. А ты купи у меня тот участок, что ближе к городу.
5: Хаш, я теперь не при деньгах, а отчего же не купить, ежели сходно продавать будете? А я было признаться к вам насчет другого товара.
2: Не понимаю.
5: С родственницу имеете, девицу небогатую.
2: Ну и что же?
5: Видел ее, что ли, где или здесь, как встретил мой парнишка.
2: Он?
5: Петрс. Парень овца, я вам скажу. По глупости его и по малодушеству и приглянулось. Ну, конечно, мы с ним дорогого не стоим, но если бы Бог дал доброму делу быть, дали бы тысячки на 4 лесу, ему на рожжи, с нас бы и довольно. он бы и поделился с такой легкой руки, и жить пошел.
2: Очень вам благодарна. Но, друзья мои, извините, у нее уже есть жених, у нас в доме проживает. А если в городе говорят, вздор какой, так вы знаете, что это жених.
5: Слышишь ты, а ты лезешь, только отца в дураки строишь. Погоди, что у меня.
2: Ну, так уж это дело решенное, и давайте покончим с этим. Ну, поговорим о весе. И, Иван Петрович.
5: Не при деньгах, не при деньгах.
2: Да быть не может.
5: Ну, обижать все равно не будет, так можно.
2: А сколько бы ты дал за него?
5: Рубликов 500, с вам довольно будет.
2: Что ты? Что ты за тот полтора за этот 500? И хотя это же гораздо больше и лучше.
5: Точно, извините, я так маханально не подумал.
2: Ух ты.
5: Ты не охота с этим делом вязаться теперь. А как ваша цена?
2: Да по крайней мере 2000 мне эту цену
5: давай. Давай, так давайте.
2: Ну так я тебя не хотел обидеть.
5: Очень вам, знаешь, благодарен, только я вам скажу, хлопот не стоит.
2: Иван Петрович, я сирота, стыдно мое дело темное, сироту обидеть грешно. Иван Петрович, а ты не забывай Бога.
5: Ну, нам, ежели Бога, забыть Творца нашего милосердного, нам в те поры, сударыня, податься некуда. Потому нам без Бога никак нельзя. Ну, одно, нахер, прибежище.
2: Ну, хорошо, 500 рублей уступай, отдаю за полторы.
5: Ай, барыша ничего не будет. Ай,
2: стыдно,
5: Иван Петрович, дорогого. Так вы то, что прежде от вас пользовался.
2: Да, только мне деньги все завтра нужны.
5: Еще почевать будете, принесемся. А вы записочку приготовьте. Расписочку, чтобы завтра не беспокоиться. Что за проданный на сруб лес в таких-то пустошах деньги сполна получили.
2: А ты, значит, принесешь мне ровно 3000?
5: То следовать, то и принесемся. Прощения просим.
2: Прощайте.
3: Восьмибратов быстро уходит. Петр, испуганно оглянувшись, убегает. Входит Карп.
4: Сударыня, вы барышню спрашивать изволили, так они дожидаются.
2: Зови. Хитрая, дерзкая девчонка.
3: Опустив глаза, тихо входит Аксюша.
6: Что вам угодно?
2: Ты, конечно, знаешь... Зачем я выписала сюда Алексея Сергеевича?
6: Знаю.
2: Это еще только предположение. Я сама всем говорю, что он твой жених, и другие пускай говорят. Но я еще подумаю. Слышь ты, подумаю.
6: Надо будет и меня спросить.
2: Но это уж не твое дело, я сама знаю, когда тебя спросить. Мне так нужно. Я хочу, чтобы все считали его твоим женихом. Но только сохрани тебя Бог. Кокетничать с ним или позволить себе какую-нибудь вольность.
6: Какую вольность?
2: Что вы? Ты не обижаться ли вздумала? Так ты знай, душа моя, что я вправе думать о тебе все, что захочу. Ты девчонка с улицы, и ты с мальчишками на салазках каталась.
6: Не все я на салазках каталась. Я 6 лет уж помогала матери день и ночь работать. А по праздникам точно. Каталась с мальчишками на салазках. Что ж, у меня игрушек и кукол не было. Но я ведь уж 10 лет живу у вас в доме. И постоянно имею перед глазами пример.
2: Дурные наклонности укореняются с детства. И поэтому не сердись, моя милая, если за тобой будет самый строгий надзор. Он... Хоть и твой жених, а зелень виноград.
6: Жених? Кому нужен такой жених?
2: Ну, это выше твоего понятия.
6: И не хорош, и не умен.
2: Да! Ты глупа! А он умен. Хорош. Скажите, это ты нарочно, ты не слепая, тебе только хочется подразнить меня.
6: Да вам-то что?
2: Как что? Это мой выбор, мой вкус. Не тебе читать, светские дамы ему увлекались.
6: Честь им не делай.
2: Ох, как она рассуждает, а почем ты знаешь, что честь и что бесчестие?
6: Я девочка с улицы, не светская дама, а не польщусь на такое
2: сочетание. А я к тебе приказываю!
6: Зачем пойду за него, так к чему же это комедия?
2: Комедия, да как ты смеешь? Хотя бы даже комедия. Я тебя кормлю и одеваю, заставлю тебя играть в комедию. Мне так нужно. И все тут. Он жених, а ты невеста. Но только ты будешь сидеть у себя в комнате под надзором.
7: больше ничего? Ничего. Ступай.
3: А Ксюша уходит. В гостиную проскальзывает Улита.
8: Погоди. Были получше тебя. Поплясали у моей дудки. Ходи сюда.
7: Слушай, матушка барыня.
8: Я о Ксюше не верю. Она девчонка хитрая. Она часто встречается с Алексеем Сергеевичем. Так вот я не хочу, чтобы она обращалась с ним вольно. При мне они, разумеется, не посмеют, но не всегда же я с ними. Они могут встретиться и в саду, и в комнате, и без меня. Так вот я прошу тебя... Я даже приказываю тебе.
7: Понимаю, матушка, барыня, понимаю. Пожалуйста, ручку. Уж как я вас понимаю, это одно удивление. Давно я за ними, как тень слоняюсь. Шагу без меня не ступит. Где они, тут я.
8: Я зато тебя и люблю, что ты догадлива.
7: Догадлива, матушка, барыня, догадлива. Вчера платьишко все в тлен изорвало, по кустам ползала. И зажглась вся, по крапиве ее лозила. Все подслушивала, что они промежду себя говорят.
8: Платье — это не беда, у меня много. Ты и вперед платье не жалей. Я тебе за твое худое и хорошее подарю.
7: Вот и здесь давеча сошлись.
8: Что давеча?
7: Все это дурак как мешал. А все-таки кое-что заметить можно.
8: Что же
7: было.
8: Ты заметил?
7: А она-то к ним очень ласково, а он как будто так выражал, что, дескать, не желаю.
8: Да? Не ошиблась слепкой.
7: И как будто так даже... И как будто так даже... Ну, так можно было заметить, что она ему не совсем то. Ну, чтоб уж очень врешь ты, мне кажется. Нет, матушка-барыня, у меня глаз на это очень замечательный. И как будто на уме у него что-то другое.
8: Улита, мы с тобой одних лет.
7: Матушка-барыня, я постарше
8: Нет,
7: буду.
8: Нет, ну мне это не нужно, ты напрасно. Слушай, Улита, скажи мне, только говори откровенно. Когда случается тебе видеть красивого молодого человека, не чувствуешь ли ты чего? Не приходит ли тебе в голову, что вот приятно было бы
7: влюбить? Что вы, старухи-то? Забыла, матушка барыня, все забыла.
8: Нет, ты говори, говори.
7: Уж коли приказываете.
8: Да, я приказываю.
7: Если, когда мечта, так иногда найдет, ну, вроде как, облако.
8: Поди прочь, мерзкая.
3: Улита мгновенно оказывается на другом конце комнаты.
8: Красавчик! Улита, Улита, поди сюда. Я тебе вместо твоего худого платья два хороших подарю. Как я еще молода душой. Мне кажется, я до 70 лет.

0: Лес близ имения Гурмышской. Огромные деревья, столетние сосны, ели со смолистыми в три обхвата стволами. Сыростью, тяжелым влажным запахом старого бора тянет от густой и яркой травы. Густые заросли, в которых теряются глухие узкие тропинки, редеют у перекрестка двух проселочных дорог, выходящих из глубины леса. У перекрестка, недалеко от столба со стрелками, стожок сена. Догорает вечерняя заря. Из чащи, оглядываясь по сторонам, выходит Петр. Навстречу ему торопливо идет Аксюша.
1: Здравствуй! Петя!
2: Здравствуй! Какие дела?
1: Все те же. Немножко хуже.
2: А мы-то наслышаны, что много лучше.
1: Что ты сочиняешь?
2: За благородного выходите. Ну что ж, оно лучше. Может, еще на разные языки знает. И то уж много превосходнее, что пальты коротенькие носит, не то, что мы.
1: Да полно ты, полно! Ведь знаешь, что этому не бывать. Что ж прибираешь?
2: Да как же не бывать-то? Когда тетенька давеча сами...
1: Не бойся. Не бойся.
2: Нет уж ты мне прямо говорить, чья ты. Своя ты или чужая?
1: Своя. Милый мой. Своя.
2: Ох.
1: Да, кажется, меня и не волить не будут. Тут что-то другое.
2: Отвод?
1: Похоже.
2: Ой, ой, а я-то давеча натерпелся-то. Тятенька тебе словечко закинул. Она ему напрямки просватана. Так веришь ли, пока они там разговаривали, меня точно кипятком шпарили. А после тятенька еще 2 часа битых ругал. Отдохнет, да опять примется. Ты ведь меня перед барыней дураком поставил.
1: Она бы рада меня с рук сбыть. Да денег жаль. Ну что ж, отец-то твой все еще приданого ищет.
2: Меньше 3000 никак не мирится. Если, говорит, за тебя дурака 3000 не взять, мне стоило тебя и кормить. Хоть на козе, говорит, женю, а с деньгами...
1: Делать нечего. 3000 мне взять негде. У меня-то спрашивал, чья я. Ты-то чей? Свой ли?
2: Ой, да я чужой, про меня что говорить. Я каторжный. По рукам, по ногам скованных. Навеки нерушимо. Я вон и то по лесу-то брожу, да все на деревья поглядываю, которые суп-то покрепче. Ну, а тебе-то самой ведь тоже не веселее моего.
3: Мне не скучно, не весело, я уже замерла давно.
1: А ты забудь свое горе. Ну, на время, пока я с тобой.
2: Да так-то на так, да все ж радости-то мало.
1: Ах ты глупый, как же тебе не радость. Какая девушка тебя любит.
2: Эх, у меня сейчас... Засад в голове. 3-й день думаю, да что-то мозги блок поворачиваются. И так, и ну это.
1: О чем это ты думаешь? Ты бы обо мне-то подумал. Нужно ведь подумать.
2: Да тебе-то я и думаю. У меня теперь надвое. Вот одно дело. Приставать к тятеньке. Ну, нынче он примерно меня поругает, а я завтра опять за то же. Ну, завтра будем так говорить, хоть и прибьет, а я послезавтра-то опять за то же. Да так, покуда ему не надоест ругаться, и чтобы уж к ряду ни одного дня не пропускать. Либо он убьет меня поленом, либо сделает по-моему. По крайности, развязка, а?
1: А другое-то что?
2: А другое-то дело почудней будет. Есть у меня своих денег 300 рублей. Да если закинуть на счастье горсть в тятенькину конторку-то, так денег-то будет, пожалуй, волю.
1: А потом-то что?
2: Ну, а потом уж унеси ты мое горе. Эх, сейчас мы с тобой на троечку. Эх, вы милая! Подъехали к Волге просто на пароход. Вниз там бежит ходка, по берегу не догонишь. Денек в Казани, другой в Самаре, третий в Саратове. Жить-то чего душа просит? Дорогоша, для нас ничего не было.
1: А проживем мы деньги. Что ж потом?
2: Ой, вот дальше-то я и не додумал. Либо ехать виниться, а либо выбрать яр покруче, да место поглубже. Да чтоб воду-то воронкой вертела, да и по-топорному как топоры-то плавают. Ой, нет, нет, нет, надо подумать еще, а?
1: Нет. Уж ты, Петя, лучше первое-то попробуй.
2: Это надоедать стало быть?
1: Да. Ну, а уж там, коли... Там подумаем. Ой. Ты проберись завтра к нам в садку возьми. У нас рано ложатся.
0: Петр и Аксюша разбегаются. В лесу потемнело, хлынул дождь. Из глубины леса в припрыжку выбегает небольшой человечек. На нем старенький пиджачок и узенькие брючки. На голове маленький, точно детский, картузик. За плечом на палке болтается маленький красный узелок. Путник осматривается по сторонам, не зная, куда спрятаться от дождя. Вот он заметил сток сена и бросился к нему. В это время на перекрестке появился другой путник. На нем широкий парусиновый плащ, черная шляпа с большими полями, дорожный ранец через плечо. Лицо его нахмурено, глубокие резкие морщины, следы беспокойной и бурной жизни – от долгого безрадостного пути и усталости кажутся еще глубже. Путешественник подходит к стогу сена, внимательно смотрит на пристроившегося здесь человека.
4: Аркашка!
5: Я! Геннадий Демьяныч! Как есть весь!
4: Куда? И откуда?
5: Из Вологды в Керчь, Геннадий Демьяныч. А вы-сь?
4: Из Керчи в Вологду. Ты пешком?
5: На своих-с, Геннадий Демьяныч. А вы-сь, Геннадий Демьяныч?
4: В карете. Ну, если ты не видишь, чего спрашиваешь-то? Осёл!
5: Это я так!
4: Ну, сядем, Аркадий!
5: Ну, сядем, сядем, сядем. Ой, а что это у вас за ранец?
4: Эта штука отличная. Сам брать суп для дороги. Легко и укладится.
5: А что у вас там?
4: А пара платья, братец, хорошего. В Полтаве еврей шил. Тогда я Вильинскую после бенефиса много платья сделал. Складная шляпа, братец. Два парика. Пистолет тут у меня хорош. У черкесов карты. В Пятигорске выиграл. Нет, замок попорч. Ну, как-нибудь, когда в Туле прикажу, починить прикажу. А, да, жаль, фрака нет. Был фрак, да я его в Кишиневе на костюм Гамлета выменил.
5: Да на что же вам фрак?
4: Как ты еще глуп, Аркашка, погляжу я на тебя. Ну, приду я тебе в Ярославль, в Кострому, в Вологду, в Тверь. Поступлю в труппу. Должен я губернатору явиться, к полицмейстеру, по городу визиты сделать. Это комики визитов не делают, потому что не шутри. А трагики люди, братец. А у тебя что в узле?
5: Библиотека.
4: Большая?
5: Пьес 30 с нотами.
4: Ну, а драмы есть?
5: Только где, а то все водовили.
4: Зачем же такую дрянь носишь?
5: Денег стоит. Бутафорские мелкие вещи. А? ординат.
4: И все ты стяжал?
5: За грех не считаю. Жал не задерживают.
4: Ну, а платье у тебя где?
5: А вот, что на мне. А то уж давно никакого.
4: Ну, а как же ты зимой?
5: Да я, Геннадий Демьянович, пообдержался. Вот в дальнюю дорогу точно трудно. Так ведь кто на что, а голь на выдумке. Везли меня в Архангельск. Так в большой ковер закатывали. На станцию привезут, раскатают. А в повозку садится, опять закатают.
4: Тепло.
5: Ничего, доехал. А ведь много больше 30 градусов было. Так вы в Вологду. А там теперь и трупа-то нет.
4: Да ты в Керчь. И в Керчь, брат, тоже трупа нет.
5: Ай-яй, ну что ж делать? Ну, пройду в Ставрополь или в Тифлис, там уж неподалеку.
4: Ведь мы с тобой в последний раз в Кременчуге виделись.
5: В Кременчуге.
4: Ведь тогда любовник выиграл. Ну, а что ж ты, братец, после делал?
5: Ну, после я в комики перешел. Да уж, очень много их развелось. Ведь образованные одолели. Из чиновников, из офицеров, из университетов. Ну, все на сцену лезут. Житья нет. Ну, а из комиков-то я в суфлеры. Каково это, а? Человеку с возвышенной душой, Геннадий Демьянович, он в суфлер.
4: Все там будем, брат Аркадий.
6: Одна была у нас дорожка, Геннадий Демьянович, и тут перебивает.
4: Потому что просто боязничать, хитрость не велика, а ты попробуй-ка в трагике. Вот нет никого.
6: А ведь игры-то хорошие. У образованных-то ведь нет.
4: Ну, какая там игра? Мякина.
6: Конетель.
4: Конетель.
6: Конетель.
4: А как пьесы-то ставить? Хоть бы и в столицах, я сам видел. Любовник тенор. Резонер тенор. И комик тенор. А оснований-то в пьесе и нет. И смотреть не стал, ушел. А я, брат Аркаша, там на юге... Расстроился совсем.
6: А чего так, Геннадий Демьянович?
4: Да неуважение, братец. Интриги, искусство не ценит. Со всеми антрепренерами перессорился. А все копеечники. Хочу у вас здесь на севере счастье попробовать.
6: Ах, и у нас тоже сам, Геннадий Демьянович. И у нас не ужилетесь. Я-то ведь вот не ужился.
4: Ты тоже. Сравнял ты себя со мной.
6: А что, а что? У меня есть характер-то лучше вашего. Смирнее.
4: Что?
6: Что-что? Я говорю, я смирный. Я никого не бил.
4: Ну, так тебя били, кому только не лень было. И всегда так бывает. Есть люди, которые бьют, а есть люди, которые бьют. Что лучше, не знаю. У всякого свой вкус. Не смеешь ты?
6: Почему я не смею? Вы сами сказали, не ужились.
4: Не ужились. А тебя из какого-то города губернатор-то выгнал. Ну, сказывай.
6: Что? Что? Что сказываешь? Что? Мало что болтал.
4: Да, да.
6: Выгнал.
4: Да, да.
6: А вот как выгнал и за что? Вот.
4: И то, братец, слышал, и то известно. Три раза тебя выбивали из города. В одну заставу выгонят, ты войдешь в другую. Конечно, губернатор вышел из терпения. Стреляйте его в мою голову, если он еще воротится.
6: Уж и стрелять!
4: Да-да.
6: А расстрелять можно?
4: Ну, там стрелять не стреляли, а 4 версты казаки на гайками гнали.
6: Зачем не 4? А только дорожче.
4: Будет, будет, Аркадий, будет. Не раздражай ты меня. Лев ведь я. Да, брат Аркадий, разбился я с театром. А уж и жаль теперь, как я играл. Боже мой, как я играл.
6: Очень хорошо-с.
4: Да уж так-то хорошо, что ты. Да что с тобой толковать, что ты понимаешь. В последний раз в «Лебедяне» играл я Велизария. Сам Николай Хрисанович Рыбаков смотрел. Кончил я последнюю сцену, выхожу за кулисы, Николай Рыбаков тут. Положил он мне вот так руку на плечо.
7: Ой, Ой, батя, Ирина Демьяновна,
4: помилосердите, боюсь. Я легонько.
7: Меня раз не так убили до смерти.
4: О, как?
5: Да Печевкин, он Липунова играл, а я Фидлеров. Все еще на репетиции как-то так ко мне примеривался. Аркаша! Я, говорит, его так из окна выкину. Этой рукой, говорит, подниму, этой поддержу. Так, говорит, и высажу. Так, говорит, Каратыгин делал. Я его молил, ведь на коленях стоял. Говорит, дяденька, не убейте. Да не бойся, говорит, Аркаш, не бойся. Ну, пришел спектакль. Подходит наша сцена. Тут гляжу, губы трясутся, щеки трясутся, глаза налились кровью. Постелили где-то мою дураку под окном что-нибудь, чтобы я его в самом деле не убил. Ну, вижу, конец мой пришел. Как я пробормотал сцену, не помню. Только подходит только мне. Лица-то человеческого нет. Зверь зверем. Взял меня левой рукой за ворот, на воздух поднял, а правый-то как размахнется, да кулаком меня по затылку. Как? Так я сожжение три окна-то летел, Геннадий. В женскую уборную дверь прошли. Вот смейтесь, вам-то хорошо. А я-то мог на всю жизнь калекой стать.
4: Нет, как же. Сейчас дай я попробую.
7: Ой, батюшка, не надо, не надо.
4: Ай. Так вот, положил он мне руку на плечо. Ты, говорит, да я, говорит, умрем, говорит. Лестно. У тебя табак есть?
6: Какой табак? Крошки нет.
4: А как же ты в дорогу идешь, а табаком не запас глуп?
6: Да у вас тоже нет.
4: У вас нет. Смеешь ты мне это говорить? У меня такой был, какого ты и не видывал. Одесский первый сорт от Крёна. И теперь вышел.
6: Вот и у меня вышел.
4: Ну, а денег с тобой много?
6: У меня строго-то много не было. Теперь копейки за душой нет.
4: Да как же ты в дорогу без денег? Без табаку и без денег сюда.
6: Лучше не ограбят.
4: Ну, до Воронежа, положим, с богомольцами дойдешь. Христовым именем пропитаешься. Ну, а дальше-то как? Землей войска Донского. Там не то, что даром, а и за деньги не накормят табачника. Ведь облика на тебе христианского нет. Ты хочешь по станицам идти. Ведь казачки тебя за беса сочтут, детей стращать станут.
6: Уж не хотите ли вы мне взаймы дать, Геннадий Михайлович?
4: Нет, денег я тебе не дам, самому, пожалуй, не хватит. А вот пожалей, брат Аркаша, я тебе пожалею. Нет ли у тебя поблизости родных, знакомых?
6: Нет, если были бы, денег не дадут.
4: Да нет, деньгах речи, хорошо бы отдохнуть с дороги. Наливочки, пирожка домашнего, а? Как тебе не родных, не знакомых? Ну что ты за человек?
6: Да у вас-то ведь тоже нет.
4: У меня, положим, есть. Да я хотел было мимо пройти. Горте очень. Ну, да уж, видно, завернуть.
5: Да и у родных-то нам невелика радость. Геннадий Ильич, мы же народ вольный, гулящий. Нам же трактир дороже всего. Я у родных-то пожил, знаю. У меня тоже есть дяденька, лавочник, в уездном городе. Недалеко отсюда, верст 500 будет. Погостил я у него. Ой, да кабы не бежал.
4: Ну, а что же?
5: Нехорошо. Вот я вам расскажу.
4: Ну,
5: шлялся я так без дела месяца три. Надоело. Дай, думаю, дяденьку навещу. Ну, и пришел. Так ведь долго меня в дом не пущали. Все разные лица на крыльцо выглядывали. Наконец выходит сам. Ты, говорит, зачем? Я говорю, навестить вас, дяденька. Значит, художество, говорит, свои бросил. Я говорю, бросил, дяденька. Ну что ж, вот, говорит, тебе каморка, погости у меня. Да, только прежде, говорит, в баню сходи. Ну, стал я у них жить. Встают в 4 часа утра. обедают в 10, спать ложатся в 8 часов. За обедом и ужином водки пей, сколько хочешь.
4: Маша.
5: Но сейчас же спать! И все в доме молчат, Геннадий Ильянович, вот точно вымерли. Дядя с утра уйдет в лавку, а тетка весь день чай пьет и вздыхает. Взглянет на меня так, ахнет и промолвит.
8: Бесчестный ты человек, души ты своей погубитель.
5: Так у нас разговора-то было. Да не пора ли тебе души своей погубить или ужинать? Да шел бы ты спать.
4: Ну, а чего ж тебе лучше-то?
5: Да ну точно, я стал поправляться и уже полнеть начал.
4: Ну, ну.
5: Но вдруг как-то за обедом приходит мне мысль в голову. А не удавиться ли мне?
9: Я так головой-то тряхнул, чтобы она выскочила. И много погодя, опять та же самая мысль. Вечером опять. Ой, вижу, дело плохо. Да ночью-то и бежал. Из окошка, а? Вот, Геннадий Демьянович, каково нашему брату у родных-то.
4: Да и сам братец не пошел. Да, признаться тебе сказать, устал я еще до Рыбинска с неделю пропутешествий. Да и дело найдешь неизвестно. Вот если вам найти актрису романтическую, молодую, хорошую.
9: Тогда бы хлопотать нечего. Мы с вами, остальных подобрать легко. Ой, мы в такую труппу. Я кассиром.
4: За малым дело стало, актрисы нет.
9: Их теперь нигде нет, Геннадий.
4: Понимаешь ли ты, что такое драматическая актриса? Знаешь ли ты, Аркашка, какую актрису мне нужно? Душа мне, братец, нужна. Жизнь, огонь. Бросится женщина в омут головой от любви. Вот актриса. Да чтобы я сам видел, а то не поверю. Вытащу из омута. Тогда поверю. Ну, видно, идти.
10: Куда?
4: А не твое дело. 15 лет здесь не был. А я чуть не родился здесь. Детские лета, невинные игры. Голубятни, все это, знаешь ли, в памяти. А что, чего я неприметная? Она уже старушка. Ей по самому дамскому счету давно за 50 лет. Я ей не забывал. Послал вас подарки. Из красу базара послал ей туфли татарские, мороженые нельми из Иркутска, бирзы из Тифлиса, кирпичного чая из Ирбита, балык из Новочеркасска, малахитовые четки из Екатеринбурга, ну, до всего не помнишь. Да, конечно, хорошо бы нам с тобой подъехать к крыльцу в карете. Дворня навстречу. А теперь пешком в рубище. На горке, Аркадий, горд. Ну, пойдем. И тебе угол будет.
9: Да куда же, Геннадий Демьянович?
4: Да. Вот, читай.
11: В усадьбу Пеньки помещицы Гжи Гурмышской.
4: Туда ведет меня мой жалкий жребий. Руку, товарищ.

0: Большая терраса барского дома Гурмышской. Три низкие ступени ведут в сад. Широкая прямая аллея уходит вдаль. На террасе Гурмышская. В нарядном белом платье Раиса Павловна сидит у столика. Входит Буланов. Увидев Гурмышскую, почтительно приближается к ней.
1: С добрым утром, Раиса Павловна!
2: Здравствуй, мой друг!
1: Как ваше здоровье?
2: Благодарю тебя, мой милый, я здорова. И как-то особенно свежо чувствую себя сегодня. Несмотря на то, что дурно ночь спала, какое-то волнение, и все такие неприятные сны видела. Ты снам веришь?
1: А как же не верить?
2: Бывают сны, которые целый день не выживешь из головы.
1: А что же вы, Раиса Павловна, изволили видеть?
2: Ну, положим, я тебе всего не скажу.
1: Извинитесь.
2: Да нет, и вины никакой нет. Другой сон я тебе скажу, а этот нет.
1: Ну, отчего же?
2: Да потому что рассказывать свои сны иногда точно то же, что рассказывать свои тайные мысли или желания. Это не всегда удобно. Я женщина, а ты мужчина.
3: Тебя
2: видела.
1: Меня! Это мне очень приятно. Значит, вы обо мне думали, как почевать, ложись.
2: Скажите, пожалуйста, и ты этим очень доволен?
1: Да как же не доволюсь? Вот если бы я знал,
2: что?
1: Как угодить вам.
2: Догадайся.
1: Догадаться-то разве легко? Да у меня на это и ума нет.
2: Она что же у тебя ум-то?
1: Она все, что прикажет. Вот еще имением управлять. Мужиканец. Ежели были крепостные, вам лучше меня управляющего не найти. Нужно, нет, что я молод.
2: Ах, этот сон не идет он у меня из головы, да и то.
1: А чем же он вас так беспокоит?
2: Довольно трудно тебе объяснить. Впрочем, я могу быть с тобой откровенна. Я вижу, что ты мне предан. Вот видишь, у меня есть племянник.
1: Да, я знаю, вы очень любите и часто говорите про него.
2: Иногда говорят одно, друг мой, а думают совсем другое.
1: Я, в самом деле, не любите, сын.
2: Нет, не то, что не люблю, но... Ну, как тебе объяснить? Но он сейчас лишний. Я так покойна, я уже обдумала, как мне распорядиться моим состоянием, и вдруг он явится. Ну, как же ему отказать? Надо будет ему дать какую-нибудь часть. И я должна буду отнять у того, кого люблю.
1: Но вы не отдавайте.
2: Да нельзя. Ну, вдруг он явится без всяких средств. Надо будет его содержать. Еще захочет поселиться у меня. Не выгнать же его.
1: Прикажите мне, я выгоню.
2: Ну, сохрани тебя, Бог. Ты знаешь, что я видела во сне? Вот он приехал сюда и убил тебя из пистолета при моих глазах.
1: Меня? Да. Ну, это еще посмотрим.
4: Сударыня, сегодня ночью к нам барин приехал.
2: Барин? Какой барин?
4: Да Геннадий Демьянович.
2: Где же он?
4: А я им беседку проводил, там их почивать им приготовил. Они говорили, что остановились в городе, в гостинице. Всю поклажу там оставили. А к нам пешком из города за место прогулки.
2: А он спит?
4: Никак нет, встали рано и ушли. Я их сегодня не видел.
2: Ну, когда придет, так скажи, чтобы он шел в гостиную чай.
4: Слушаюсь.
2: Вот и не верь нам после этого. Пойдем, Алексис.
0: Гурмышская под руку с Булановым уходит. Из сада появляется Несчастливцев. Он в черном строгом сюртуке, в руке цилиндр. За ним Аркашка в прежнем своем незамысловатом одеянии.
5: Ну, Аркадий, тетушка моя женщина, почтенная, строгая. Я не хочу брать, чтобы она знала, что я актер, да еще провинциальный. Смотри, не проговорись. Я Геннадий Демьянович Гурмышский, капитан. В отставке. Ну, и там майор, как тебе будет угодно. Одним словом, я барин, а ты мой лакей.
6: Как? Лакей?
5: А так просто лакей, да и все. Не могу же тебя вести в гостиную. Ну, как тебе представлю тетеньку? В доме, братья, тишина, скромность, и вдруг представится физиономия. а лакеем выйти с твоей рожей в самый раз.
3: Это еще неизвестно.
5: Что неизвестно?
3: А насчет рожи.
5: Братец, Аркадий, не сомневайся.
3: То есть я же горд,
5: значит. Не нужен мне горд. Не тебе чита, сам Мартынов играл в лакеева, ты стыдишься.
3: А ты кто на сцене?
5: Вот и ты представь себе, что ты на сцене.
3: Нет. Не хочу. Ишь ты! Что выдумали? Как же-с? Нет уж, я лучше уйду. И у меня есть амбиция.
5: Я знаю, что амбиция есть. А паспорт есть ли?
3: А вам что за дело?
5: Вот что. Уйди, попробуй. Так увидишь. Мне, братец, только мигнуть, и пойдешь ты по этапу на место жительства, как бродяга. Я не знаю, ты 12 лет без паспорта ходишь. А вместо паспорта у тебя в кармане статья. Курский, губернский, ведомостей, где напечатано, что приехал актер такой-то, играл очень скверно. Вот весь твой вид. Ну, что ж ты замолчал? Ну, то-то же.
3: Ну, а ты сделай, братец, для меня.
5: Ну, кто тебя просит, подумай. Ну, по-товарищески, понимаешь? По-товарищески.
3: Может, по-товарищески? Вот если по-товарищески, пожалуйста.
7: Здравствуйте, батюшка, барин. Как почивать изволили?
5: Че, братец, соснул недурно.
7: А что это, сударь, как вы постарели?
5: Жизнь, братец.
7: Понимаю, как не понимать. Тоже ведь это служба.
5: А, брат, это служба.
7: Все походы да походы.
5: Ох, брат, походы.
7: С места на место.
5: Да, с места на место. Ну, а как вы здесь поживаете?
7: А какая наша жизнь? Живем в лесу, молимся пенью, да и то с ленью. Пожалуйте, сударь, тетенька у вас чай кушать дожидается.
5: Послушай, Карп, не забудь моего Аркашку напой чайком, брать.
7: Слушаю, сударь, будьте покойны.
0: Несчастливцев входит в дом. Аркашка возмущенно пожимает плечами.
3: Ах ты, черт возьми! Ушел! И оставил меня тут с хамом. С разговором лезет.
7: Вас как звать?
3: С гонорей!
7: А вы кто же, иностранец будете или?
3: Иностранец буду. А вас как?
7: Карп Савельич.
3: Как? Не может быть.
7: Верно.
3: Как? Как? Как? Как? Это же рыба.
7: То карпия!
3: Ну что карпия, что карп, все равно. Лучше бы уж вас так Сазаном Савельичем звали.
7: Ну как можно? Чаю хотите?
3: Нет.
7: Как не хотите?
3: А вот так нет.
7: Так-таки совсем и не хотите.
3: Так-таки совсем не хочу.
7: А почему ж так?
3: Да потому же так.
7: Этого я не понимаю.
3: Ну, очень просто. Ведь после купания-то ведь гораздо бы лучше бы...
7: А, само собой, что лучше. А где же взять?
3: Ну, потрудитесь, потрудитесь, Окунь Савельич.
7: Да не окунь, а карпа. Некто у ключницы попросить.
3: Попросите, попросите. Писенко, присите к нам, прошу.
7: А это уж постараюсь для вас.
3: Постарайтесь, постарайтесь. Налим, Савельич.
7: Ай, шут гороховый, а? И откуда его такого вывезли? каких таких земель, а? Должно быть издалека. Вот так комардин, а? Эй, то сказать образованием, а здесь что? Одно слово лес.
0: На террасу входит Восьмибратовый, отец и сын.
7: Вам чего здесь? Барыне любопытно бы видеть, любезнейший. Дожидайтесь своего термину, когда вас позовут.
8: Чудак, да у нас тятенька дела. Ты поди доложь, попробуй.
7: Как это вы говорите доложить, коли они заняты с полковником?
9: Племянники их приехали.
8: Полковник?
9: Ну, разумеется, полковник.
8: Надолго?
9: А зачем ему надолго? Совсем приехали.
8: Страгис?
9: А то как же, само собой.
8: Ну, пущай их, а ты все-таки в свое время.
9: Ай! Учите еще!
0: Восьмибратовый и Карп уходит. На террасу вышли Несчастливцев и Гурмышская. Следом за ними Буланов.
2: Благодарю тебя, мой милый, что ты нас не совсем забыл. А ты так переменился, что я бы тебя не узнала. А мы тебя вспоминали чуть не каждый день.
5: Могу ли я забыть вас? О, вы не знаете моего сердца. Я помню вас, помню и буду помнить.
2: Знаю, мой милый, благодарю тебя за память. Уж ничем ты мне так не угодил, как четками.
5: О, когда я посылал эти четки, я думал, добрая женщина, ты возьмешь их в руки и будешь молиться. О, помяни меня в твоих святых молитвах.
2: Поминаю, мой друг, поминаю. Ты в отпуске?
5: Нет, я проездом, хотелось отдохнуть.
2: А удобно ли тебе беседа?
5: О, не беспокойтесь, сад, природа, зелень, уединение – это рай для моей души.
9: Сударыня, а? Иван Петров Восьмибратов давно дожидается. Ох, и с сыном.
2: Совсем забыла, что велела ему прийти пораньше. Поди, зови его сюда. Не хочешь ли ты погулять по окрестностям? Вот Алексис будет тебе дальше.
5: Я гуляю только ночью.
8: Ну, идем, братец, беседы.
0: Несчастливцев и Буланов уходят в сад. Снова появляются Восьмибратовы.
2: Ты меня извини, я про тебя совсем забыла.
8: Ничего, с племянничек приехал.
2: Да, племянник.
8: Хорошее дело. Рано к сюда, вы не задержите.
2: Не хотел, что тебя не задержит.
8: Кто-то уж не задержит.
2: Да нет, нет, нет.
8: Хорошо.
2: Ты принес?
8: Как же мы свое дело помним-с.
2: Ну так вот мы сейчас.
8: Хорошо, хорошо, хорошо.
2: А так как же, много ли там у тебя?
8: Пожалуйтесь.
2: Что?
8: Записочку-с. Условица-то нахуй.
2: Да как же, правда, я же не знаю, куда я ее делаю.
8: А вы поищитесь.
2: Нет, а где же мне искать ее? Я должна быть ее потеряла.
8: Как это так? Вы на таким манером можете и обидеть.
2: Ну что за вздор, как же я могу тебя обидеть?
8: Да как вам угодно, так и обидите. Вы записочку потеряли, я тогда с вас тоже по глупости не взял. Вы скажете, что за 10 тысяч продали. А ведь уж я лес-то срубил и вывез, и торговаться теперь не стану.
2: Ну вот еще, будто ты меня не знал.
8: Я на вас в надежде, в том, как теперь я весь в ваших руках.
2: А ты не сомневайся, Иван Петрович. Я тебе записку приготовила новую.
8: Да, это дело другое.
2: Да, что я...
8: Какой раз благодарил.
2: Деньги все сполна получила.
8: Так, ладно. Однако же, позвольте мне самую записочку с полюбопытствовать.
2: Вот она. Смотри.
8: Без очков-то я не очень... А в очках-то еще хуже. Да вот сын прочитает, Петр читает.
10: За проданный мною калиновскому купцу Ивану Петрову Восьмибратову...
8: Асра, так точно.
10: На сруб лес, пустоши, горелые паленые...
8: Они самые лес?
10: и 2/10 в Пылаевой деньги за все сполна получила калиновское поместье Раиса Гурмышская.
11: Очень хорошо. Извольте получить. 1000. 300. 500. 700. Восемьсот. Пожалуйста.
2: Как тысяч 800? Мне же нужно...
11: Ой, виноват. Ой, простите, великодушно. Вот память, да? Еще 200 рублей. Великодушно, так. Так, точно, кажется. Петрушка, так? Чего ж ты молчишь? Ну, говорите!
2: Да нет, что ты? Шутишь, Иван Петрович? 3, а не 2.
11: Какие 3? Что вы помните?

0: Потому вы за готовым и так проживете. Но я же не согласна продавать...
1: Сами артиста? Ну нет. Такой обиды не прощает несчастливцев.
2: Несчастливцев быстро уходит вглубь сада. От дома идет с колотушкой в руках карп. Он охраняет сад.

0: оглядываясь по сторонам, крадется Улита. К ней подходит Карп.
1: Погулять вышли?
2: Да, Карп Савельич. Ночью шочи.
1: Действительно, располагает. Все ж, погуляйте, и то сказать, живой человек. А живое живому и думает.
2: Вы это про что же?
1: Да хоть бы про вас.
2: А в каких смыслах?
1: А сами можете понять.
2: Нет, однако.
1: Да мне что, как хотите. Я вам не муж.
2: Это даже довольно глупо, что вы говорите.
1: А это уж как вам будет угодно.
2: Не понимаю, как это люди завсегда во всем вот только дурное видят.
1: Да ничего я ни дурного, ни хорошего не вижу. А только что удивительно.
2: Что удивительно?
1: А вот при таких ваших летах...
2: Каких таких? Вы на моих крестинах не были, так нечего и говорить-то я вижу.
1: Да вас от моих слов не убудет.
2: Сидите тут как сидите. Да привирайте, что в голову придет.
1: Стало быть, я вам мешаю.
2: Это еще к чему? Напрасно вы обо мне так понимаете.
0: Из-за деревьев появляется Аркашка. Подпрыгивая и театрально расшаркиваясь, подбегает к Улите и Карпу.
3: Честная компания. Тю-тю-тю, тю-тю-тю, тю-тю-тю, тю-тю. Милости просим.
1: Ваш спит.
3: А кто его знает?
2: Вы долго у нас прогостите?
3: А что нам здесь делать?
1: А следовало бы. А ну вас! Я спать пошел! Счастливо оставаться.
3: Прощайте, а Фёдор Савельич.
1: Аж ты мне балагура.
0: Карп уходит.
2: Пробовали наливочку. Не знаю, хороша ли. Хотелось вам угодить, а уж прав не знаю.
3: Очень хороша. Вы сами приготовляли?
2: Я эти слова ваши, Ниночка, как в шутку принимаю. Хотите, я вам завтра к чаю сливок принесу.
3: Сделать одолжение. Только от бешеной коровы.
2: Я вас не понимаю.
3: Ну, это Ром. Он так у нас зовется.
2: Поищу.
3: Поищите, если любите.
2: Вот вы сказали, если любите. А знаете, что я вам скажу на это?
3: Нет, не знаю.
2: Что? А вы вот это слово сказали мне в насмешку.
3: Чем?
2: А нашу сестру не судите.
3: Помилуйте, наоборот, я очень доволен.
2: Мужчины завсегда довольны, потому на них ответа нет. А вы возьмите наше дело. Замуж тебя не пускают, любить тоже никого не приказывают. У нас насчет любви большой запрет был.

0: одно средство к барыне подделываешься. Ты ползаешь, ползаешь перед барыней, ты хуже, кажется, всякой твари последней. Ага. Ну и выползай все льготу маленькую. Сердце-то своему отвагу и дашь. Ага. Потому ведь оно живое, тоже своего требует. Про себя вам скажу. Да вам слушать-то будет скучно, так как во всем этом одна только подлость. И не хочу и расстраивать ни себя, ни вас. Потому как вы мне милы.
1: Ой, не как ваш барин идет.
2: Ой, бить меня идет.
1: Жалости какие.
2: А ну-ка загородите, я присяду, а вы все заметите.
3: Из глубины сада мрачно идет несчастливцев. Увидев Улиту, поворачивается и уходит.
1: Что? Идет, приближается?
4: Нет, назад пошел. Только так дико посмотрел.
0: Ой, какой у него взгляд. Ужасти.
4: Так вот прямо так тебе в дрожь.
2: Варвар.
0: Ой, как это вы, мой милый, живете у такого барина?
2: Какой мне барин? Я такой же, как он.
0: Что вы говорите? У них барственность настоящая, врожденная. Этого отнять у них уж никак не возможно.
2: Да никто не отнимает. Я только говорю, что мы с ним равные. Оба актеры. Он не счастливцев, я счастливцев. И оба пьяницы.
0: Что вы? Что вы?
2: Да больше 10 лет по России-то бродим. Из театра в театр, как цыгане. Потому и дома не был, что стыдно глаза показать.
0: Ой, ужас.
2: И вот сейчас иди в Вологду. И идет пешком с Сюмочкой. Он дворянин. Неудобно ему без лакея показаться. Вот укланил меня. Так ты обращайся хорошенько. Я на провинции это лучше его считаешь. Оралы эти нынче не в моде.
0: Что только я слышу от вас.
2: Думал здесь чем-нибудь у тетушки попользоваться. Уж просил бы прямо на бедность, так нет, стыдно. Вот дальше не удалось деньги зажать, вот теперь за это на меня злится. Вот он самый низкой души человек. Он здесь кого-нибудь убьет.
0: Ой-ой-ой.
2: С ним во строк попадет.
0: Ой-ой-ой.
2: Ухватка-то вся разбойничья. Пугачев живу.
0: Хорошо, что вы мне сказали. Прощайте.
2: Адью. Адью. Мон плезир.
0: Ой, ужасти какие, ой, ужасти какие.
2: А, испугалась? Испугалась. А я так все чертей играл. И прыгал по сцене вот так вот.
3: Аркашка прыгает, изображая черта. До смерти перепуганная Улита убегает.
2: Что мне в твоем извинении? Провалитесь вы с вашей усадьбы там. Я вот убегу от вас. Да будьте вы все прокляты! Сейчас бы ушел, да боюсь, по деревне собак пропасть. Ой, народ проклятый, самим жрать нечего, собак развели! Пойду поброжу по саду, аж хоть георгины все переломаю, все легче будет.
3: Аркашка убегает вглубь сада. Отодвинув доску в заборе, в сад, оглядываясь по сторонам, проникает Петр.
2: Ну-ка, здесь все спать полегли. Летел голубь, летел сизый. Ой, ночь тут более светла. Может, Аксюша не выйдет совсем, побоится. А уж как нужно-то. Уж последний бы раз повидались, да и кончено дело. Эх ты, подневольная ты жизнь, дрожит сердце, как овечий хвост, воровать легче. Ой, ой, никак идет.
3: К Петру подбегает Аксюша.
2: Здравствуй, жива ли покуда?
1: Видишь, что жива. Ну, говори скорее. Некогда ведь того и гляди хватит.
2: Да у меня-то с тятенькой нынче опять разговор был.
1: Ну, что ж он, говори скорее, душа мрет.
2: Подается! Час ругал по мгновению, а потом говорит, ну, за тебя, видно, дурака невесту с приданным не найдешь. Хоть бы 2000 за тебя дали, и то ладно. Слышишь?
1: Да ведь негде же их взять. У Раисы Павловны не выпросишь. Нечего унижаться.
2: А ты убраться попроси у Геннадия Демьяновича.
1: Что ты страшно? Да и стыд-то какой. Надо ведь ему будет признаться во всем.
2: Ну, что ж, ну и признайся, ведь он же свой человек. От него уж нам последнее решение-то выйдет.
1: Да уж, последнее.
2: Только, Аксюша, ты этого разговора не тяни, а так и так, мол, да залезу мне. Либо пал, либо пропал.
1: Разумеется, да стыда ли тут когда?
2: Что когда?
1: Когда смерть приходит.
2: Ой, ой, что ты полна.
1: Вот что, Петя, мне все пусто как-то вот здесь.
2: Да с чего же это?
1: По-своему, я так думаю, что с детства меня грызут горе да тоска. Вот должно быть подле сердца-то у меня и выело. Вот и пусто. Плакать я не плачу. Слез у меня нет и тоски большой нет. А вот пусто тут у сердца. А в голове-то все дума. Все думаю. Думай.
2: Брось, думай, задумайся, беда.
1: Все мне вода представляется.
2: Что ты, какая вода?
1: Гуляю по саду, а сама все на озеро поглядываю. Уж я нарочно подальше от него хожу, а так и тянет хоть взглянуть. А увижу издали, вода-то между деревьев мелькнет, так меня вдруг точно сила какая ухватит, да и несет к нему. Так бы с разбега и бросилась.
2: Ой, да с чего? С тобой грех-то такой.
1: Сама не знаю. Не то чтобы во мне отчаянность была, чтобы я душу свою загубить хотела. Нет, этого нет. Что ж, жить еще можно. Можно скрыться на время, обмануть как-нибудь. Ведь не убьют же меня, как приду. Все-таки кормить станут, одевать хоть плохо станут.
2: А что за жизнь? Так ведь собака да кошка живет. А человек-то надо лучше.
1: Милый ты мой, да я-то про что говорю? Все про то же. Что жить-то так можно? Да только не стоит.
2: Ах ты, горькая ты моя. Где ты так любить-то научилась?
1: Вот, дурачок ты мой, сколько я из-за тебя горя потерплю. Время уж.
2: Ой, да? Да. Да, только, Аксюша, ты домой. Домой, Боже, тебя храни!
1: Домой, не бойся. Что мне за охота? Мне теперь все-таки что-нибудь
2: спереди. Тоже, ну, смотри ты у меня. Я на тебя теперь в надежде, ну. Хорошо пастух играет, приговаривает.
3: Петр удаляется, а Ксюша хочет уйти, но замечает несчастливцева.
5: Женщина! Ты женщина или тень?
1: Братец.
5: А, я вижу, что ты женщина. А я бы желал в эту прекрасную ночь беседовать с загробными жителями.
1: Братец.
5: Много тайн, много страданий унесли с собой в могилу. Душа моя мрачна, мне живых не надо, прочь.
1: Братец, и я много страдал. И я страдаю.
5: Ты?
1: Я очень несчастна.
5: Если ты несчастна, пойди ко мне. Пойди на грудь. Я 2 раза тебе брат по крови. брат, по несчастью.
1: Братец, я виновата.
5: Ты?
1: Я?
5: Такая юная, такая прекрасная.
1: Я виновата перед всеми, перед собой. Я люблю.
5: Дитя мое, люби кого хочешь. На то тебе дал Бог сердце, чтобы любить.
1: Я люблю, не помню себя. Но мне же нужно выйти за него замуж. Нужно.
5: Но кто ж тебе мешает?
1: Люди мешают. Люди, которые власть имеют.
5: А ты не слушай. Иди за того, кого любишь.
1: Нужно приданое. А у меня его нет.
5: Ну какой вздор. Счастье дороже денег.
1: Мне нет счастья без денег.
5: А много ли денег нужно?
1: 2000 рублей.
5: И из-за такой ничтожной суммы зависит счастье девушки? Счастье молодой души?
1: Нет. Не счастье. А жизнь?
5: Жизнь? Силы небесные, так ли ты сказала?
1: Так, братец.
5: И любовь твоя непростая прихоть, и ты готова на все жертвы?
1: Много я жертв принесла этой любви, а жизнь моя так горька, что ее жалеть не стоит.
5: И ты без страха?
1: Без страха, хоть сейчас.
5: Ангелы Божии, покройте ее своими крылами.
1: Братец, не сочтите меня за обманщицу, за бедную родственницу-попрошайку. Братец, мы жили с маменькой очень бедно, но я ни разу не поклонилась. Я ни разу не протянула руки богатым родственникам. Я работала. Теперь, братец, только вас одного я прошу. Братец, вы богат. Вы одиноки. Дайте мне счастье. Дайте мне жизнь.
5: Дитя мое. Дитя мое.
1: Братец, будьте мне отцом. Я научу маленьких детей моих благословлять вас. Молиться.
5: О, замолчи! Я вырву все свои волосы. О, дитя мое, я преступник. Я мог иметь деньги. Мог помочь тебе. Мог сделать тебя счастливой. И я промотал. Я прожил их беспутно. Я их втоптал в грязь. Вместе со своей молодостью, жизнью. И вот когда они нужны, их нет у меня. Если бы я знал, я бы питался одним хлебом. Я бы ходил в рубище, каждый руб зашивал бы в это рубище. Мы пьем, шумим, представляем пошлые, фальшивые страсти, хвастаем своим кабачным геройством. А тут бедная сестра стоит между жизнью и смертью. Плачь, пьяница, плачь.
1: Братец.
5: Прости меня, сестра. Ты просишь у меня денег. Нет у меня, сестра. Не тебе у меня денег просить. А ты мне не откажи в пятачке медном, когда я постучусь под твоим окном и попрошу. Опохмелиться мне, пятачок. Вот кто я.
1: Ой, еще горе, еще обман моему сердцу.
5: Она бежит, бросает с себя платок. Она у берега. Нет, нет, сестра, тебе рано умирать.
3: Несчастливцев бросается вслед за Аксюшей. Из-за деревьев появляется Аркашка.
6: Побежал куда-то. Уж не добиться ли, вот бы хорошо. Туда ему и дорога. Ну-с, пойду в пищу.
2: беседку, соберу библиотеку и прощайте.
3: Аркашка скрывается. По аллее медленно идет Гурмышская. За ней семенит Улита.
4: А как же, сударыня, говорила? И очень политично говорила. Барыня, говорю, не почивает, потому погода необыкновенная. Гуляют они посуду, а вы лежите, да нежитесь. Какой же вы кавалер после этого? Сейчас он вскочил и стал одеваться.
1: Хорошо.
4: Да, вот еще, матушка, барыня, только уж не знаю, как вам и доложить.
1: Не говори, что такое.
4: Барышня куда-то скрылась.
1: Ушла?
4: В комнате нет, и постель не смяли.
1: Прекрасно.
4: Как же так, матушка?
1: Да так же, я очень рад. Она мне давно надоела, я не знала, как ее вырыть из дома. А теперь причина есть. Что мне ее жалеть, если она сама себя не жалеет? Я говорила, что она его не стоит.
4: Не стоит, не стоит. Куда ей? Да, вот еще, матушка, барыня. Я узнала кое-что. Только как услыхала, так меня это все это в ужас ударило. И так даже это, ну, по всем членам это трясение.
1: Сколько раз я тебе приказывала, чтобы ты мне не говорила таких глупых слов. А то всегда доведешь меня до истерики, а потом и скажешь какие-нибудь пустяки.
4: Пустяки, матушка, барыня, пустяки. Не извольте беспокоиться. Насчет Геннадия Демьяновича.
1: Ну, что такое?
4: Да ведь он, матушка, вас обманул. Он не барин, а актер. И родовую свою фамилию нарушил. Теперь Несчастливцев прозывается.
1: Так он Несчастливцев? Слыхала, слыхала.
4: И человек-то и у матушки ведь тоже актер. Только матушка, барни, из актера-то он, ну как есть самый каторжный. От них это только чертей представляет.
1: Лучше, тем лучше. Ох, как это все ловко для меня устроилось.
4: Да чем же хорошо, матушка?
1: Да тем же, что их завтра же утром здесь не будет. У меня ни гостиницы, ни трактир для таких господ.
4: Истинно, матушка, барни, пожалуйте ручку. Алексей Сергеевич идут. Вот уж можно сказать, картинка, а я парень.
3: Улита исчезает, в сад торопливо входит Буланов.
7: Что же вы, Раиса Павловна, мне прежде не приказали? Вы мне сказали-с?
1: Что?
7: Что вы любите гулять по ночам-с?
1: А тебе что за дело? Я люблю природу, а ты, может быть, не любишь?
7: Я ведь как прикажетесь, ежели вам одним скучно.
1: А тебе не скучно в такую ночь? Тебя не трогает ни луна, ни этот воздух, ни эта свежесть. Ну, посмотри, как блестит озеро, какие тени от деревьев. Ты холоден ко всем?
7: Нет, как холоден? Я ведь только не знаю, что вам угодно. Как для вас приятно?
1: Мой милый, ты хочешь играть, наверное?
7: Я бы, кажется, Бог знает, что дал, только бы узнать, что вы любите. Я бы уж так и старался.
1: Ну, а как ты думаешь, что я люблю? Это любопытно будет тебя послушать.
7: Луну-с?
1: Луну, милый мой, я луну люблю, но это давно прошло, мне не 16 лет.
7: Родственников-с!
1: А, какая простота! Родственников.
7: Виноват.
1: Тебя, дурак, тебя!
7: Я и сам думал, да не смелся. Давно бы вы, а то что я здесь так, сколько времени? Вот так-то лучше, Раисонька, давно бы ты...
1: Ты, ты с ума сошел! Пошел прочь, неруч! Негодяй, мальчишка!
3: Гурмышская, не взглянув на Буланова, быстро уходит.
7: Что я с дуру-то наделал? Ведь завтра же меня отсюда... Виноват! Не слушает. Ведь завтра же меня в три шеи пропал.
3: Буланов убегает. В саду появился Аркашка. За его плечами узелок, в руках цветы.

0: теперь доберусь до какого-нибудь театра.
1: Аркашка садится на скамейку. Из глубины сада несчастливцев ведет Аксюшу.
2: Нет, нет, дитя мое, как невелико твое горе, а умереть тебе и не дам. Забудь это горе, брось эту жизнь. Начнем новую, сестра, для славы, для искусства.
3: Я мертв.
2: И там есть горе. Но зато есть и радости, которых другие люди не знают. Кто здесь откликнется на твое богатое чувство? Кто оценит эти перлы, эти бриллианты слез? Кто, кроме меня? А там, о, если половину твоих сокровищ ты бросишь публике, театр развалится от рукоплесканий, тебя засыплют цветами, подарками. Здесь на твои стоны, на твои рыдания нет ответа. А там за одну слезу твою заплачут тысячи глаз. Их, сестренка, посмотри на меня. Я нищий, жалкий бродяга. А на сцене я принц. Живу его жизнью. Мучусь его думами. Плачу его слезами над бедной Офелией. И люблю ее, как 40 тысяч братьев любить не могут. А ты? Ты молода, прекрасна, у тебя огонь в глазах, музыка в разговоре, красота в движениях. Ты выйдешь на сцену королевой и сойдешь со сцены королевой. Так и останешься.
4: Я убита, братец, убита.
2: Решайся, дитя мое.
4: Как вам угодно.
2: Ты будешь моей гордостью, моей славой. Эту ночь я отдаю тебе. В эту ночь я посвящаю тебя в актрисы. Стой, беглец, Аркашка! Я великодушен, я прощаю тебя. Торжествуй, Аркашка! У нас есть актриса. Мы с тобой объедем все театры и удивим всю Россию.

0: Снова зала дома Гурмышской. Вечер. Зажжены все бра и большая люстра. Карп снимает чехлы с кресел, дивана, стульев. Около него стоит Буланов. Он в новых брюках, жилете. На спинке стула висит его сюртук.
1: Я тебя прошу, Карп, исполнять мои приказания хорошенько. Я беспорядков в доме не потерплю. Я вам не Раиса Павловна. У меня все по струнке будете ходить. А нет, так марш со двора. У меня всякая вина виновата.
2: Что ж делать, сударь, будем исполнять. Мы не то видали. Поживешь на свете-то, так всего насмотришься. Такие еще чудеса бывают.
1: И не разговаривать, я этого не люблю.
2: Можно и не разговаривать. О чем тут разговаривать, дело видимо.
1: И можешь идти.
0: Карп уходит. В залу входит Несчастливцев.
1: Здравствуйте, господин Несчастливцев.
3: Несчастливцев? Ты знаешь, что я Несчастливцев?
1: Знаю.
3: Я очень рад, братец. Значит, ты знаешь, с кем имеешь дело. И потому будешь вести себя осторожно и почтительно.
1: А что такое? Провинциальный актер. Что за важность?
3: Ну, значит, ты не знаешь, кто такой Несчастливцев и как с ним разговаривать. Жаль. Мне придется учить тебе уму-разуму. Разумеется, для меня будет неприятно, а для тебя еще неприятно.
1: Позвольте узнать, что вам угодно.
3: Разумеется, не тебя.
1: Кого же?
3: Что ты, от рождения глуп? И сегодня вдруг с тобой сделалось? Кого, кого? Ты в этом доме. Все равно, что в операх бывает неизвестный. А я здесь в родной семье. Я пришел чай пить к своей тете.
1: Извините.
3: Да в чем тебе извинить?
1: Нет, не меня. Раиса Павловна просит извинения. Она не может вас принять. Она не совсем здорова. И чувствует, что посещение, разные гости, хотя бы даже и родные, ей теперь очень в тягости.
3: Она меня гонит? Ну, за что же?
1: Ну, это до меня не касается. И вообще она просит вас освободить ее от вашего присутствия, которое ее расстраивает.
3: Ну, что ж делать? Я ее любил. Я ее считал вместо матери.
1: Если вы хотите что-нибудь сказать, Раисе Павловне, скажите мне, я передам.
3: Ну, что ж, передай Раисе Павловне, что я на нее не сержусь. Что я желал бы по-родственному проститься. Но если он не хочет, так Бог с ней.
1: Хорошо, я скажу.
3: Ну, ящик здесь. Надо принять к сведению. Ну, погоди.
1: Больше ничего-с!
3: Ничего-с. Прощай, Грифель.
0: Несчастливцев быстро выходит. Из своих комнат медленно появляется Гурмышская.
4: Ну, он теперь сюда больше не заглянет. А у тебя есть манеры... Есть тон, я признаюсь, этого не ожидала.
1: Все зависит, Раиса, от обстановки. Ну что такое я был у тебя? Нахлебник – самое фальшивое положение. Согласись сама, что нахлебнику довольно трудно вести себя с достоинством.
4: Однако я на тебя сердита за вчерашнее. На все есть форма, мой друг.
1: Ну прости меня.
4: Ну прощай. Прощай, ты знаешь мою снисходительность? Это мой недостаток. Но ты должен уважать деликатность женщины, ее целомудренное чувство.
1: Само собой, я еще мальчишка, что говорить. Но ничего, ничего. Твоя любовь, твоя опытность помогут. Мне бы только установиться прочнее. Посмотри, как я буду себя вести. Я приберу в руки весь уезд. А что касается твоих интересов, то уж поверь.
4: Верю, мой друг, верю. Пойди, прикажи позвать сюда Ксюшу.
1: Да, Да-да-да-да, об этой девушке надо подумать.
4: А что об ней думать, особенно тебе, мой друг? Ты должен о ней забыть, от тебя совсем не касается. Она ночью убежала из дома, от нее надо избавиться.
1: Ты что, уже начинаешь принимать предосторожность?
4: Не лишняя, мой друг, ты так молод, что не можешь отвечать за себя. Да и я не могу вполне на тебя надеяться.
1: Ну хорошо, но нельзя же ее выгнать на улицу. Ведь у ней же нет никого. Ее бы выдать замуж.
4: Но чтобы ее выдать замуж из нашего дома, чтобы это было прилично, нужно дать хорошее приданое. А с какой стати я буду роскошничать для нее? Да что это за шутка такая?
1: Нет, само собой. Мне уж, пожалуйста, Раиса, теперь никаких лишних расходов.
4: Ну, тогда другое дело. Пойди, мой друг, она идет сюда.
0: Входит Аксюша.
4: Что вам угодно? Послушай, Аксюша, я не хочу, чтобы ты обманывалась. Было время, когда я думала выдать тебя замуж за Алексея Сергеевича, а теперь ты не должна и думать о нем.
5: Я и не думаю.
4: Он тебе не жених, вы люди посторонние, и, следовательно, вам в одном доме жить нельзя.
5: Как вам угодно.
4: Ты должна будешь оставить мой дом.
5: Когда прикажете?
4: А куда же ты денешься?
5: Я вам очень благодарна за вашу милость. Но когда я оставлю ваш дом, я уж попрошу обо мне больше не беспокоиться. Я ухожу от вас далеко. Далеко.
4: За что? За что, моя милая?
5: За хлеб-соль.
4: Ну, не надо, не надо. Дай Бог тебе всякого счастья.
5: Я пойду собираться.
4: Ну, слава Богу, все уладно, и я могу вполне наслаждаться моим счастьем.
2: Дарья, вас Геннадий Демьянович изволит спрашивать.
4: Скажи ему, что я...
2: Да они здесь, они никаких резонов не слушают.
6: Пойди, Карп, не пускай никого. Скажи, что мы заняты.
4: О, какой костюм!
6: Дорожный! Мы пешие путешественники. Это пальто мой старый друг и товарищ. В непогоду в этом пальто бродил, как старый лир по степям Новороссии. Часто в бурную ночь я искал убежище. И меня принимали в этом пальто. Принимали чужие теплее, чем родные. Прощай.
4: Прощай, мой друг.
6: Два только слова. И более вас не буду беспокоить никогда.
4: Я слушаю.
6: Что это, вы хотите позвонить? Нет, рано еще. Дайте мне колокольчик. Я позвоню, когда надо.
4: Будь добр, Геннадий. Если тебе не трудно, передай мне, пожалуйста, эту
6: А парочку. Вы не беспокойтесь. И здесь хорошо.
4: Нет, то есть я тогда сама встану за ним.
6: Нет, не трудно.
0: Несчастливцев вынимает пистолет и, хладнокровно наведя его на Гурмышскую, кладет пистолет на стол. Та застывает.
4: Я просто...
6: Не бойтесь. Мы с вами будем говорить очень мило и даже любезно. Слушайте, знаете что, подарите мне на память.
4: Это нельзя, тут важные бумаги и документы.
6: Да, планы, купчи, крепости, неживые книги. Как же не уберутся в такую коробку? Вы извините, я позволю себе полюбопытствовать.
4: Вот пытка.
6: Вы ошиблись. Здесь деньги. Злато, злато. Сколько через тебя злата. Ну, мы ее пока закроем. Был один актер провинциальный. Оскорбил его женщина, жена антрепренера. Он смолчал, но не забыл обиды. Всю зиму он терпел. Наконец, в последнее воскресенье на Масленице был прощальный вечер у антрепренера. Вы слушаете?
4: Да, я слушаю.
6: Да, слушайте. После окончания вечера стали все прощаться. Подходит он к хозяйке. Пожалуйте ручку. Та ему подала. И он, и тетушка, было палец, и откусил прочь.
4: А чему ты это мне говоришь?
6: Ну, разумеется, он дурак, я его знаю. Он поступил глупо, можно было сделать гораздо умнее.
4: Зачем мне знать?
6: Ну, так, на всякий случай пригодится. Другой актер поступил гораздо умнее. У одной богатой помещицы был племянник. Человек благородный, но бедный. Вот вздумал навестить свою тетку, которую не видел лет 15. Собрался издалека, шел пешком долго, приходит, его принимает по-родственному. И вдруг тетка узнает, что он актер, гонит его из дому, не простясь, срамит его перед дворней, перед людьми.
7: Геннадий.
6: То есть она думала так поступить, а вышло не так, тратить несчастливцев не позволит собой. Во-первых, тратить несчастливцеву нужны деньги на дорогу. Некрасиво ему от богатой тетки пешком идти. Потом, у вас живет бедная девушка. Ну что хорошего, если она, живя у вас и пользуясь вашими благодеяниями, утопится. Я ее возьму с собой. И на ее долю нужно кое-что взять.
7: Ну что ты сочиняешь?
6: Потом, так как мы отказываемся от всякого наследства после вас, но это нам легко сделать. Вы нам и так ничего не оставите, а оставите гимназисту. И за это нужно кое-что взять.
7: Ну, не томи меня, скажи просто, сколько ты хочешь получить?
6: Я великодушен, дайте сами.
7: К чему вся эта комедия? Я тебе должна 1000 рублей, вот, получи.
6: Благодарю вас.
7: Но, может быть, ты нуждаешься?
6: О, нет, милостыни не надо. Барином я сюда явился, барином и уеду в счастье. Пошли куда-нибудь поскорее в город нанять самую лучшую тройку до первой пароходной пристани. Да вот что, я сейчас уезжаю, так барыня приказывает собрать хороший ужин. Подай вина побольше, шампанского, да позови Аркадия.
8: Слушаюсь. Сударыня, Иван Петров восьми братов пришел, сын.
7: Скажи, чтобы он подождал меня в столовой. Ты извини меня, любезный друг, я тебя оставлю.
6: Ну, помилуйте между своими.
7: Мне нужно переодеться, я жду гостей.
6: Вот так-то лучше. Я уж себе сам не могу сообразить, несчастливцев я или Ротшильд.
0: Ходит Аркашка.
6: Ну, Аркадий, теперь можно будет отдохнуть. Денег, братец, у меня много. Поедем мы с тобой до Волги в хорошем экипаже, а потом на пароходе в первом классе.
7: Ой, бесподобно! Ох, бесподобно, Геннадий Мед! А уж как я комфорт люблю, если бы вы знали.
6: Сделает нам выгодные предложения, мы с тобой примем, будем играть. А нет, таки не надо. Поедем в Нижний на ярмарку за бенефисом. Да бенефис, чтобы в начале августа, в сентябре шалиш не возьмем. Покутим, братец.
7: И уж, товарищ Геннадий Иванович, товарищ, вот лучше меня вам не найти. Я, знаете ли, вот я рожден для такой жизни. А бедность что? В бедности всякий жить умеет. Нет, вот ты попробуй прожить деньги с эффектом. А тут много ума нужно, я не
6: знаю. Ну, а теперь пойдем закусим на дорожку, выпьем по стакану доброго вина, по стакану по-другому шампанского.
7: Вот это жизнь, это я понимаю, а то пешком, вот как-то сам себя презираю. Я не знаю, как вы, Геннадий Минович, а я за богатых людей. Кто шампанское пьет, хорошие сигары курит, тот и человек. А остальное все это ничтожество.
6: Ого!
0: Несчастливцев и Аркашка уходят на террасу. В гостиную входят Аксюша и Петр.
5: Петя? Аксюша?
9: Ну?
5: Тише.
9: Что?
5: Ради бога, тише. Кончено дело. У братца денег нет. Я еду с ним далеко и навсегда прощаюсь.
9: Едешь куда? Зачем?
5: В театр. В актрисы.
9: Ой, Ой, что ты, опомнись, с ума ты сошла.
4: Решено, решено, ступай.
9: Мне сердце упало ровно, кто мне камнем грудь ты ушиб. Да у меня-то с тятенькой нынче опять разговор был.
4: Ну что же?
9: Да ну, 2 часа ругал без отдыха, потом говорит, хоть бы 1000 за тебя дурака дали, и то ладно, слышишь?
4: Ну ступай. Прощай. Уже не прощайся, стыдно. Глазами только проводи. Я на тебя все смотреть буду.
9: Ах ты, жизнь. Вот когда бы в омут-то с превеликим моим удовольствием.
0: Ходит несчастливцы.
2: Ага, попали.
4: Братец, братец, одно слово, братец. Попросите тетушку, теперь только 1000 рублей нужно. Только 1000.
9: А что же в актрисы? Дитя мое, с твоим-то чувством.
4: Чувство, братец, оно мне и дома нужно.
2: Поколебалась. Что на земле незыблемо теперь? Ну, пойдем. Меня ждет компания. Дай мне хорошенько вдохновить себя.

0: Вот они.
1: И уедем за границу. Я скорее по миру с умой готова идти, чем видеть, как мой муж под начальством у мальчишки, который прежде за счастье считал, когда я позволю поцеловать мне руку или налью чашку чая.
2: Что такое?
3: Чиновник Шуберский.
2: Черт его дери.
1: Боже мой, я еще не одета, уйти скорее.
2: Да-да, уходи, уходи, уходи, матушка. Ну, чего тебе тут сидеть, уходи. Что ему от меня надобно?
3: Он с бумагами какими-то пришел.
2: Мундир. Эти женщины... хуже змей. У меня и без того ад на душе. Она еще пилит своим милым язычком. Пилит, пилит. Справедливо сказал какой-то философ, что человек не столько от того страдает, когда ему самому скверно, как от того, когда он видит, что другому хорошо. Зови.
3: Слушаюсь.
2: Вчера вечером господин Андашевский приехал в театр и проходит в первый ряд кресел. Слышу со всех сторон, говорят, это Андашевский, Андашевский, новый товарищ. А он оглоданный то харей своей так всем и улыбается. И ко мне вдруг с распростертыми объятиями, как говорит, я счастлив, что вижу вас. Пытку. Пытку легче вынести, чем эту милую сцену. А между тем сиди, улыбайся и делай вид, что кроме удовольствия ничего не чувствуешь. Ну, кто хочешь, кажется, был бы назначен со стороны хоть столоначальнишка какой-нибудь из аристократов, я бы равнодушнее перенес, зная, что в России на службе все делается по протекции.
3: Чиновник Шуберский.
2: Я уверен, что этот прощелыга пришел высмотреть, что у меня на лице написано. Что это у вас на дела, такая спешка? Все пустяки какие-то. Подтверждение. Да разве они не могли полежать, пока я приду?
4: Я еще и собственное дело имею к вам, Владимир Иванович.
2: Что такое?
4: Я пришел просить у вас позволения подать мне в отставку. Вот прошение.
2: Что это вам вздумалось?
5: Мне с Алексеем Николаевичем совершенно невозможно более оставаться служить. Он непременно, как только начнет управлять за графа, так... тут же будет преследовать меня.
2: Ну, что, собственно, у вас такое с ним вышло, я до сих пор не знаю хорошенько.
5: Владимир Иванович, видите ли, я как-то в одном моем фельетоне написал про Алексея Николаевича. Если вам угодно будет вспомнить, это дело по Калишинскому акционерному обществу.
2: Ну?
5: Так вот, зять мой... муж сестры моей служил в этом акционерном обществе.
2: Ну?
5: Как-то он к нам приходит и говорит, а ваш Андашевский взял с нашего общества 300 тысяч.
2: Так, стало быть, это не утка газетная была?
5: Помилуйте, ну какая же газетная утка, когда зять мой вместе с управляющим этого общества и ездил к нему с этими 300 тысячами, но не на дом, а на квартиру к его собственной любовнице.
2: К Марье Сергеевне Сониной?
5: Именно к ней-с. И там, в гостиной, он очень аккуратно пересчитал все эти 300 тысяч и попросил Марью Сергеевну спрятать их на время к себе в шифоньерку.
2: И вы все это описали?
5: Да-с.
2: И что же, господин Андашевский после этого фельетона имел с вами объяснение?
5: Очень большое. Он меня призывал к себе и...

0: спрашивал, кто же это все написал. Я говорил, что я написал. Тогда он меня спрашивал, а про кого же это написано? И кто это господин Подстегин? Я говорил, что господин Подстегин — это лицо совершенно вымышленное, но он мне не поверил и стал всячески теснить меня. Так что, Владимир Иванович, если бы вы не взяли меня к себе, то я вынужден был бы службу совершенно покинуть.
1: Ну что вы, полноте, ну, встаньте. Вы мне вот что скажите. Ваш зять может подтвердить этот факт?
0: Нет. Мой зять этого факта подтверждать не станет, так как он все еще служит в этом акционерном обществе, и от этой службы зависит весь его кусок хлеба. Но лучше всего этот факт может подтвердить сама Марья Сергеевна Сонина.
1: Марья Сергеевна?
0: Да.
1: Она поднимет руку Марья Сергеевна на своего возлюбленного.
0: Поднимет? Теперь поднимет. Он, говорят, покинул ее совершенно.
1: Как покинул?
0: Да, покинул и женится, говорят, на какой-то не то княжне, не то графине.
1: Мерзавец.
0: Да.
1: Какую же... Скорее, позови сюда Гермину Федоровну, скорее!
2: Слушаюсь.
0: Владимир Иванович, все наши чиновники очень удивлены таким поступком Алексея Николаевича, зная, сколько лет он любил Марью Сергеевну.
1: Да никогда он ее не любил. Никогда. И никого в мире этот человек любить не может. Этот человек до мозга костей своих эгоист и лицемер. Пока та была молода, не дурна собою, женщина она с обеспеченным состоянием, поэтому денег от него не требовала. Он клялся ей в своей любви и верности. А теперь, вероятно, приискал себе в невесты
3: другую дуру с огромным состоянием или
1: с большими связями, что гораздо хуже.
0: Да. Владимир Иванович, не прикажете ли узнать, кто именно эта невеста его?
1: Узнайте, пожалуйста, и мне передайте.
0: Очень хорошо.
1: Что? Ты что? Слышала? Наш Алексей Николаевич бросил свою Марью Сергеевну.
4: Не может быть.
1: Бросил. И женится на...
0: На какой-то не то княжне, не то графине.
4: Бедная Марья Сергеевна. Я воображаю, что с ней теперь происходит. Я думаю, она не переживет этого и с ума сойдет.
1: Если есть из чего сходить. А вы не вздумайте оставлять службу. Это вздор. А при жене ничего. Можете все говорить. Без меня господин Андашевский не может вам сделать никакого существенного зла.
0: Сделает. Сделает то, что я службу вынужден буду совершенно покинуть.
1: Да никогда. Ну как вы, умный человек, и не понимаете того? Но если бы он действительно имел глупость вытеснить вас, так вы об этом можете напечатать во всех газетах. Потому что это явное пристрастие, проведение по службе личных антипатий. Поверьте, что господин Андашевский не только не станет вас теперь преследовать, а напротив, он будет вас возвышать.
0: Эх, Владимир Иванович, этого не может быть никогда.
1: Очень возможно. Можно. Мы обыкновенно смелы и деспотичны только против слабых. У нас, конечно, есть власть, чины, кресты, которые мы раздаем, но в ваших руках есть другая сила. И вряд ли не более могучая, чем наша. Это печать. И в руках ваших некоторым образом общественное мнение. И вот ваше прошение об отставке.
5: Это совершенно справедливо, Владимир Иванович. Владимир Иванович, позвольте мне за все, что вы сделали и делаете для меня, позвольте мне служить вам этой печатью, как только не прикажете.
1: Благодарю вас. Садитесь. Но я думаю, что вам не совсем удобно будет писать о нашем ведомстве, так как вы продолжаете служить у нас. Пожалуй, выйдет опять какая-нибудь глупость.
5: Помилуйте, Владимир Иванович, я уже, конечно, ничего сам писать не буду. Но у меня есть много приятелей-фельетонистов, которые напишут все, что я их попрошу.
1: Это прекрасно, это бесподобно. Но я, признаюсь, был бы весьма доволен, если бы по поводу назначения господина Андашевского, который я все-таки считаю величайшей ошибкой графа, в газетах прошла своего рода инсинуация статья. Отчего ли наше правительство так мало внимания обращает на общественное мнение? И на довольно важные посты выбирает людей, у которых на совести есть дела, вроде дела по Калишинскому акционерному обществу, и которые женщину 20 лет бескорыстно их любившую бросают при первом повышении по службе. Понимаете? Чтобы в одно и то же время все было затушевано. Затушевано. И прозрачно.
5: Понимаю, Владимир Иванович, понимаю. А не прикажете ли еще прибавить, что общественное мнение тем более бывает удивлено, что в подобных случаях иногда обходят людей, истинно призванных на известный пост.
1: Но, Вильгельмина, да нет, зачем уж это? Я думаю, и того довольно.
0: Слушаюсь.
1: И, пожалуйста, когда будете иметь какую-нибудь просьбу, ну, адресуйтесь без всякого стеснения.
5: Непременно воспользуюсь вашим добрым расположением. Прощайте.
0: Значит, с этой стороны мы дадим господину Андашевскому щелчок порядочный. А потом... потом ты съездишь к Марье Сергеевне Сониной.
4: А хорошо, мне самой очень хочется навестить ее.
0: Ну, во-первых, навестить ее надобно. А во-вторых, помнишь ли ты это калишинское дело, по которому Андашевский цапнул 300 тысяч?
4: 300 тысяч, однако!
0: 300 тысяч, не больше, не меньше. И, как сказывал сейчас Шуберский, прием этих денег происходил на квартире Марии Сергеевны Сониной, и будто бы в присутствии ее. А поэтому она, бог знает, какие может иметь доказательства к уличению господина Андашевского.
4: Но если у нее и есть такие доказательства, так разве она скажет об них?
0: Скажет. Потому что она теперь зла на Андашевского за его измену. Да и потом... потом она дура набитая. У нее все выпросить, выманить можно. Главное, нет ли у нее какого-нибудь документика обличающего? Ну, письмеца или записочки.
4: Но если у нее и найдется такой документ, и она отдаст его, что же потом будет?
0: Потом отлично будет. Я 20 таких писак, как Шуберской, найму и заставлю называть господина Андашевского в газетах уже прямо по имени.
5: Более того,
1: Я это письмо самому графу доставлю и скажу, что получил его по почте для доставления ему.
4: И граф, разумеется, рассердится на тебя за это, потому что Андашевский все-таки его создание, и потом они уже вместе, вдвоем, начнут мстить тебе и преследовать тебя.
1: Да хоть бы они голову с меня сняли за то, я сделаю это. Мне легче умереть, чем видеть, как этот подлипало и плут возвышается

0: гостиная в квартире Марьи Сергеевны Сониной. Она расположилась за столом и раскладывает пасьянс. Стремительно входит Вильгельмина Федоровна.
1: Я бы давно у вас была, но полагала, что вы на даче. И только вчера спросила Владимира Ивановича, где нынче на даче живет Марья Сергеевна. Какое, говорит, на даче? Она в городе и больна. Ах.
2: Какие конфеты! Какая прелесть!
1: Сегодня уж нарочно отложила все дела в сторону и поехала.
2: Я давно больна. Я третий месяц больна. И даже посетовала в душе, что вы не побываете у меня.
1: Да вы бы написали мне, я сейчас же бы и приехала к вам.
2: Ой, а этого я не сообразила. А потом тоже полагала, что вы также на дачу переехали.
1: Нет, ой, нет, мы другой год не живем на даче. Владимир Ивановичу решительно некогда. Он по горло завален делами. Наград никаких не дают, а дела прибавляют. Так что я прошу его даже бросить лучше эту службу проклятую.
2: Ох уж эта нынче служба. Она всех, кажется, от всего отвлекает.
1: Как же не отвлекает? Ну, когда она еще вознаграждается, так это ничего. Вот как, например, нашему общему знакомому. Алексею Николаевичу Андашевскому. Тому хорошо служить. В 40 лет каких-нибудь сделан товарищем.
2: А вы думаете... Легко ему. Он тоже никуда теперь не ездит. У меня каких-нибудь 2 раза был в продолжении всей моей болезни. Пишет, что все делами занят.
1: Да неужели же он у вас всего только 2 раза был?
2: Всего. Это-то меня и огорчает. А вижу, что нельзя требовать. Занят.
1: Да что ж такое занят? Тут уж, видно, не одни занятия его останавливают, а что-нибудь и другое.
2: А что же другое может его останавливать?
1: Заважничал, может быть. Возгордился, что на такой важный пост вышел.
2: Но как же ему, душенька, против меня-то гордиться? Вы знаете, я думаю, мои отношения с ним. Что ж, я, не скрываясь, говорю, что 15 лет жила с ним, как с мужем.
1: Ну как же? Как же не знать? Все очень хорошо знаем. И тем больше тому удивляемся. В газетах даже пишут об этом.
2: В газетах?
1: Да. Сегодня, как я поехала к вам, Владимир Иванович подал мне газету и говорит: покажи этот номер Марии Сергеевне. Вряд ли не про нее тут написано. Я и захватила ее с собой. Вот в этом столбце напечатано.

0: Да, это так. Да, правда.
1: Правда, это значит?
0: Совершенная правда. 2 дня потом лежали у меня эти деньги. Вечером он по обыкновению поздно от меня уехал, побоялся их взять с собой. А на следующий день ему что-то нельзя было за ними заехать, он и пишет. Мари, будь весь день дома, никуда не выходи и постереги мои 300 тысяч. Так я их истерегла, целый день все у шифоньерки сидела.
1: А у вас цела эта записочка?
0: О, цела? У меня каждая строчка его сохраняется. Интересно, кто это пишет?
1: Это пишет черт,
0: ах,
1: который куда направит луч волшебного фонаря своего, везде все видит.
0: Как черт? Господи, помилуй.
1: Господи, господи, ну, конечно, конечно, не черт, а человек, у которого везде есть лазейки, шпионы свои, через которых он все знает.
0: Уж действительно настоящий черт все писал.
1: Ну, вы послушайте, послушайте, дальше еще интереснее будет. Позвольте мне вам прочесть.
0: Ах, читайте, читайте, читайте.
1: Казалось бы, что одно это событие могло навеки связать господина Подстёгина с его подругой. Но ничуть не бывало. Он покидает ее, как только ему это нужно стало. Напрасно бедная женщина пишет ему, он ей не отвечает. Она посылает к нему свою горничную. Он обещается к ней приехать и не едет.
0: И совершенная правда.
1: Ну вы послушайте, послушайте, что дальше. Переменим направление нашего луча. Перед нами богато убранная гостиная, и господин Подстёгин стоит уже на коленях перед прелестнейшей собой дамой. Она веером тихонько ударяет его по голове и говорит, я никогда не выйду за вас замуж,
0: ах,
1: пока вы так дурно будете произносить по-французски.
0: А кто же эта дама? Не я же это.
1: Ох, ну, конечно, конечно, не вы. Я не знаю, правда ли это, но весь Петербург, говорит, понял так, что это Ольга Петровна Басаева.
0: Дочь графа.
1: Да, он действительно... Действительно, бывает у нее каждый вечер. По слухам, даже женится на ней. Вот и верьте нынче мужчинам.
0: Славно. Отлично. Со мной так поступил. Но я не допущу этого. Я не позволю ему это сделать.
1: Ну как же? Как же вы не допустите? Чем? Каким способом?
0: А я пойду в ту церковь, где их венчать будут, да и лягу поперек двери.
1: Да разве это возможно? Вы даже не узнаете, где они обвенчаются.
0: Но не могу же я, душа моя, все это видеть и переносить равнодушно.
1: Записочкой вот этой, где он пишет о 300 тысячах, которые он получил в вашем доме с калишинских акционеров. Вы могли бы попугать его. Но вы, конечно, никогда не решитесь на это.
0: А чего же? Ничего. Если он сам со мной так поступает, то я решусь на все. Я добрая и кроткая, только до времени. Но чем же? Чем же я напугаю его этим?
1: А тем,
0: что записку эту вы можете напечатать.
1: А где? Где я могу напечатать ее?
0: В газетах. В какой хотите газете можете напечатать.
1: Но, душенька, я решительно не сумею этого сделать. Ведь если я ему скажу, он просто рассмеется. Где скажет тебе напечатать? Он ведь знает, что я ни по каким бумагам я ничего не сумею сделать. Нет, нет, вы научите уж меня, пожалуйста.
0: Боже мой. Боже мой, боже, боже. Да я и сама хорошенько не знаю, как это делается, но... Владимир Иванович,
1: а?
0: Если позволите, сегодня приедет к вам и поучит вас.
1: Я несказанно буду рада ему. Но только наперед я позову к себе Алексея Николаевича и выспрошу у него все. Может быть, тут на него и клевещут.
0: Только вы ради бога не проговоритесь как-нибудь, что мы с Владимиром Ивановичем принимаем в этом участие. Вы можете вооружить его против нас навеки. А он все-таки теперь начальник моего мужа.
1: Понимаю я, милушка. Вот этого я не понимаю. Скажу, что все в газетах прочла.
0: Да, да. Да! И что газету не я вам привезла, а что вы ее купили.
1: Конечно, конечно, понимаю.
0: Да! Да! И если насчет женитьбы Алексей Николаевич станет запираться, то вы потребуете от него, чтобы он женился на вас. Это будет самым верным доказательством. Тем более, что он должен же когда-нибудь это сделать.
1: Ну как же не должен? Он непременно должен.
0: Ну а теперь пока я пойду сказать Владимиру Ивановичу, чтобы он приехал к вам.
1: Да-да, чтоб приехал.

0: так расстроилась этим известием, что, пожалуй, буду не в состоянии сообразить, что написать Алексею Николаевичу. Я прочла в газетах, что вы женитесь на другой. Приезжайте сейчас же ко мне оправдаться в том. Если вы не приедете, то я напечатаю в газетах все ваши письма ко мне, в которых вы клялись меня вечно любить и где просили хранить ваши 300 тысяч, которые вы получили в моем доме. И это показывает, до чего вы были прежде откровенны со мной. Ну вот и все. Слава Богу. Даша?
1: Ну?
0: Даша?
1: Ну?
0: Отнесешь это письмо Алексею Николаевичу? Сейчас. Только фамилию подпишу.
2: Сонина обмакивает перо в чернильницу, чтобы подписать фамилию, но делает огромное чернильное пятно.
0: Вот террас. Ну вот, все письмо испортило. Господи, что я за несчастное существо? Во всем-то мне в жизни неудач. Нет, больше переписывать не буду. Отправлю как есть. Даша, поскорей.
1: Слушаюсь.
0: Что я за несчастный человек на свете? Более 2 лет, как Алексей Николаевич заедет ко мне на какие-нибудь полчаса, никогда не посидит, ничего не расскажет, а теперь и совсем бросить хочет. Что я стану делать с собой? Мне скоро жить даже не на что будет. Все прожила с ним. Не к родным же мне идти на хлеба. Меня никто из них и знать не хочет, и все из-за него. Должен он все это понять и хоть сколько-нибудь оценить. Вильгельмина Федоровна совершенно справедливо говорит, что ему надобно жениться на мне.
3: Алексей Николаевич!
0: Ах!
3: Алексей Николаевич!
0: Ах!
3: Алексей Николаевич! Сейчас придут к вам.
0: Испугался, видно, немножко. Теперь я знаю, как мне надо держать себя с ним. Спасибо Вильгельмине Федоровне, что научила меня насчет газет. Я теперь все буду печатать в газетах. Что вы против меня сделаете, Алексей Николаевич?
4: Пожалуйте конфеты.
0: Ах, какая прелесть! Ах, чудо какое! Алексей Николаевич! Алешенька!
2: Андашевская направляется в другую комнату. Сонина идет за ним.

0: Через некоторое время Андашевский возвращается. Он в домашнем халате с сигарой в зубах.
1: Ну, черт. Когда не найдешь, чего там халатить. Я надо...
0: Вскоре появляется и Сонина.
1: Что за странное письмо вы ко мне писали?
2: Как же мне не написать было тебе письма? Ты посмотри, что против тебя самого пишут в газетах.
1: Знаю, я и читала. Почему вы думаете, что это про меня писано?
2: Потому что пишут, как к тебе, на квартиру ко мне. Приходили акционеры, как ты получил с них 300 тысяч и дал мне их убрать.
1: Да, но то же самое могло случиться с 1000 других людей, потому я никак не могу принять это прямо на свой счет.
2: А кто же, по-твоему, эта дама, перед которой ты стоишь на коленях?
1: А этого я тоже не знаю.
2: А я знаю. Это дочь графа Ольга Петровна Басаева, на которой ты женишься.
1: Делай честь твоей прозорливости.
2: Пора уж быть прозорливой, не все оставаться слепой.
1: Мне интереснее всего знать, кто прислал тебе эту газету.
2: Никто. Я сама ее купила.
1: Купить ты ее никак не могла, потому что каким же образом ты купила именно тот номер, где, по твоему мнению, обо мне напечатано? Стало быть, сказал же тебе кто-нибудь об этом? Кто тебе это сказал?
2: Я не скажу тебе, кто мне это сказал.
1: Ну, хорошо, я после узнаю.
2: Ни за что. Никогда ты этого не узнаешь. И, пожалуйста, не отклоняйся от разговора. И отвечай мне на мой вопрос. Женишься ты на Ольге Петровне Басаевой или нет? Нет, нет, нет, нет, нет. Женишься или нет?
1: Да нет, не женюсь.
2: А ты думаешь, что я так твоим словам и поверила? Ты мне должен доказать это.
1: Да чем же еще я могу тебе это доказать?
2: Тем, что женись на мне. Ты давно бы должен был это сделать.
1: Что за безумие ты выдумала?
2: А чего же безумие? Тут нет ничего такого странного и смешного.
1: Да как же не смешно? Столько лет жили, и вдруг ей пришло в голову, чтобы я женился на ней.
2: Мой муж только прошлого года помер. Раньше нельзя было. А теперь я непременно требую, чтобы ты на мне женился.
1: Нет, я не могу на тебе жениться.
2: Отчего же ты не можешь на мне жениться?
1: Потому что ни моя служба, ни мое положение в свете ничто не позволяет мне этого. Я слишком беден, чтобы вести жизнь женатого человека.
2: Как ты беден? Как ты беден? Ты жалование огромное получаешь. И кроме того, у меня в доме ты получил 300 тысяч капитала. Бедный какой!
1: Да послушай ты! Видишь меня из терпения этими 300 тысячами. Ты уже сделала то, что все газеты на каждом углу трубят об этом. Ты понимаешь, какой вред ты мне можешь этим нанести? А между тем, это были казенные деньги, которые я случайно получил у тебя на квартире.
2: Ах, боже мой! Скажите, пожалуйста, какую дуру нашел? В чем заверить хочет? Зачем же ты в записке своей ко мне об этих деньгах прямо называл, чтобы я берегла твои деньги? Казенные деньги ты не стал бы называть твоими!
1: Да в записке к тебе я и казенные деньги мог назвать своими. Это неофициальная бумага. Что, цела у тебя эта записка? Где она?
2: Цела и спрятана.
1: Отдай мне ее сейчас же.
2: Нет, не отдам.
1: То есть как это не отдам? Как это не отдам? Ты не имеешь права не отдать мне ее. Она у тебя может быть украдена. Ты можешь умереть одночасно. Ее опишут вместе с другими вещами. А я со всех сторон окружен врагами и шпионами, которые из всего готовы сделать на меня обвинение.
2: А зачем же мне умирать? Ты, вероятно, желаешь этого, а я нет. Записки у меня этой все равно никто не украдет. Я ее далеко берегу.
1: В этой шифонерке, конечно.
2: Нет, подальше.
1: Да никак не подальше. Где у вас ключи от нее?
2: Ключи? Ключи потеряны.
3: Так вот, они видно где.
2: Не дам. Не дам я вам ключей.
3: Нет, дадите. Нет, дадите. Нет, дадите. Если ты сейчас же не отдашь мне ключей и не возвратишь записки, я убью тебя, слышишь?
0: Андашевский хватает Сонину за руку и с силой ударяет ее лицом об стол. Она вырывается и убегает.
3: Ой, какую же неосторожность я совершил, что посвятил эту дуру в свои планы. Шифонерка. Делать нечего. Надо ехать к Ольге Петровне, признаться ей во всем и посоветоваться с нею.
4: Что такое? Кто звонил?
5: Владимир Иванович Вуланд.
4: Понимаю, откуда все это идет. Проводи меня черным ходом.
5: Пожалуйте.
0: Входит Вуланд.
6: Господин Андашевский, кажется, изволил здесь быть. Посмотрим, посмотрим, какая это записочка его.
0: Появляется Сонина с огромным синяком под глазом.
2: Ой, боже, боже. Владимир Иванович.
6: Здравствуйте, что это вы? Что это вы больные изволите быть и как будто расстроены чем-то?
2: И больна, и расстроена. У меня сейчас был Алексей Николаевич.
6: Был, значит, приезжал.
2: Приезжал, и то себе позволил, что я понять не могу. Я спросил его только, правда ли, что он женится на Ольге Петровне Басаевой. Он запирается. Тогда я, как Вильгельмина Федоровна мне советовала, сказала ему, чтобы он женился на мне. Боже мой, взбесился, вышел из себя и стал мне доказывать, что он не может на мне жениться, потому что беден, и что даже те 300 тысяч, которые получил при мне, не его будто бы деньги, а казенные.
6: Как казенные?
2: А! Казенные уж стали.
6: Казенные, так и должны были бы в казну поступить. Как же они у него-то могли очутиться?
2: Ну вот подите, я говорю ему, ты сам в записке своей ко мне называл их своими деньгами.
6: Слышал я от жены об этой записке. Собственно, затем и приехал, чтобы взглянуть на нее. Позвольте мне ее видеть.
2: Сейчас, сию минуту. Вот, она тут, должно быть, где-нибудь.
6: Вижусь, найду.
4: Это записка очень важная.
2: Да-да, должно быть очень важная, потому что как только я напомнила ему о ней, он стал сейчас же требовать ее себе. Но я не дура, Я прямо сказала, что не дам ему этой записки. Тогда он, вообразите, силой решился взять ее.
4: Силой?
2: Да, бросился к ключам от шифоньерки так, что я едва успела схватить их в руку. Тогда он, вообразите, схватил мою руку и начал ломать ее.
4: Скажите, пожалуйста.
2: Ломает мне руку, а сам все шепчет: я убью тебя, убью. Ой, я в самом деле боюсь, что он убьет меня.
4: Да полноте, полноте, Господь с вами.
2: Нет, вы его не знаете. Он злец ужасный. Я теперь ни одной ночи не буду спать и ожидать, что он вернется ко мне в квартиру и убьет меня.
6: Если вы его уж так боитесь, так уезжайте на время из Петербурга. А записку эту вместе с письмом передайте мне, в котором опишите все, что вы сейчас говорили. И просите, чтобы я эту записку и самое письмо передал графу, как единственному в этом случае защитнику вашему.
2: А что же граф ему сделает за это?
4: О, граф? Граф многое может ему сделать. Ну, во-первых, видя из вашего письма, как бесчестно этот человек поступил в отношении уже одной женщины.
2: Да.
4: Он же не захочет выдать за него дочь. Да и сама Ольга Петровна, я думаю, не решится на это.
2: А да, да, это так, да.
6: А по случаю 300 тысяч записки... Так я думаю, граф посоветует Алексею Николаевичу

0: А письмо, как я вам говорил, вы потом напишите и пришлите.
1: Ага, непременно, непременно пришлю. Только я хоть и больна теперь, но завтра же уеду из Петербурга. Я ужасно боюсь здесь оставаться.
0: Это как вам угодно. Ну, если уезжать, так чем скорее, тем лучше. Главное, не забудьте. Не забудьте письмо-то написать и прислать.
1: Никак, никак не забуду.
0: Прощайте.
1: Даша, Даша, мы уезжаем. Мы уезжаем. Как только я сделаю с женой Алексея Николаевича, стану покровительствовать Вулунду. Он и жена его такое участие оказали в теперешнем моем неприятном положении, что, ей-богу, редко встретишь подобное от самых близких родных. Даша! Дашенька, мы уезжаем! Даша! Дашенька!

0: Огромные и красивые дачи. Большая терраса, которая, увитая плющом, выходит в сад, простирающийся до самого взморья. Главный начальник ведомства граф Зыров в купальном костюме занимается балетной разминкой.
1: Папа!
0: Появляется его дочь, Ольга Петровна Басаева.
1: Папа! Папа, этот князь Янтарный вчера на вечере у мадам Бобриной на всю гостиную кричал. Как это возможно? Граф Зыров на такое место, которое всегда занимали люди нашего круга, посадил никому неизвестного чиновника своего. Этот выбор, говорит, я не могу ни понять, ни оправдать чем-либо.
2: Как же ему понять мой выбор, когда он сам просил на это место?
1: Я это предчувствовала.
2: У меня, собственно, два достойных кандидата было на это место. Воланд и Андашевский. Первый, бесспорно, очень умный, опытный, но грубый, упрямый. По временам пьяный немец.
1: Да.
2: Другой, хоть и молодой еще почти человек, но уже знающий, работающий, с прекрасным сердцем и, наконец, мне лично преданный.
1: Папа, он тебя любит больше, чем сын родной.
2: Это я знаю. И многие доказательства имею на то. Так неужели при всех этих условиях не предпочтеннее было его всем?
1: Да.
2: И действительно, взять хотя бы молодежь. Но разве можно сравнить ее с прежней молодежью? Между нами всегда было, кроме желания работать, трудиться, некого рода рыцарства, благородства. А теперь...
0: Граф уходит в комнаты одеваться. На террасе возникает фигура камергера Дмитрия Дмитриевича Мамлина.
1: Иди, Мамлин!
3: Понял, ухожу.
1: Папа, все это может быть справедливо, но тут досадно, что, как видно, все и старые, и молодые... разделяют мнение князя Янтарного. Очень хорошо знаю Янтарного. Слишком большой трус, что в таком многолюдном обществе так резко выражает свое мнение, если встретил возражение. Напротив, одни поддерживали его небольшими фразами, а другие одобряли взглядами. А те, которые молчали, то можно поручиться, что они думали то же самое.
2: И пусть себе думают, что хотят. Я на болтовню этих господ никогда не обращал внимания, обращать не буду.
1: Нет, папа, ты этого не говори. Крик этих господ для людей таких значительных, как ты, Андашев.

0: Ростовский гораздо опаснее, чем что-нибудь другое. Тем более, что к этому присоединилась опять какая-то статья в газетах.
1: Опять статья?
0: Опять.
1: Фрак. Держи. Хорошо. Пошел вон.
0: Очень резкое и прозрачное, как говорят. Ты бы, папа, принял какие-нибудь меры против этого?
1: Какие ж я могу принять меры? Нынче у нас свобода слова и печати. Нечего сказать, славное время переживаем. Всем негодяям даны всевозможные льготы и права, а все порядочные люди связаны по рукам и по ногам.
2: Что это за человек ходит у нас по парку?
0: Это, наверное, Мамлин. Я привезла его с собой. Он один на вечере у мадам Бобриной заступался за тебя. И очень умно, по-моему, доказывал, что службы сделались так трудны, так требуют от служащих многого, что на важные места возможно сажать людей, совершенно к тому приготовленных.
1: Это, вероятно, он себя считает совершенно приготовленным на освободившееся место Андашевского.
0: И ты определи его непременно.
1: Что ты такое говоришь? Шутишь, что ли?
0: Нет, не шучу. Ты вспомни, папа. Мамлин родной племянник князя Михаила Семеновича. Если ты его определишь к себе, ты сделаешь очень приятное князю всему его антуражу. Это даст тебе отличный противовес против всех сплетен и толков у мадам Бобриной, которыми, я тебе повторяю, папа, не следует пренебрегать. Ты поверь, поверь женскому уму. Он иногда бывает дальновиднее мужского.
1: Но каким образом можно Мамлину дать какое бы то ни было серьезное место, когда его корчит и кабенит почти каждую минуту.
0: Это болезнь, папа, а не порок. Но то, что Мамлин умен, в этом я убедилась.
1: Что ты говоришь?
0: Да, когда он в последний раз так логично и последовательно отстаивал тебя. А ты и не можешь судить об его уме. Потому что, как сам мне Мамлин признавался, так боится твоего сурового вида, что с ним тут же делается припадок его болезни. Он не в состоянии высказать ни одной своей мысли.
2: Какие у него мысли? У него никогда в голове не было ни одной своей собственной мысли.
1: Не понимаю, почему это тебе может быть нужно. Ну, во всяком случае, я должен об этом прежде поговорить и посоветоваться с Андашевским.
0: С Андашевским я говорила. И он, вероятно, приедет просить тебя о том же.
1: А где же ты видела Андашевского?
0: Вчера весь вечер сидел у меня.
1: Стало быть, он бывает у тебя довольно часто. А?
0: Бывает. Ну, позволь мне позвать к тебе Мамлина. Обещай ему это место. Ну, я позову его, да? Папа, да?
1: Ну, позови, пожалуй.
0: Вот за это!
1: Ой! Умная женщина Ольга. Как она скоро и хорошо поняла всю эту нашу глупую служебную махинацию. И только мне одно тут подозрительно, что она очень уж сблизилась последнее время с Андашевским. Что это такое? Дружба или более нежные чувства? Ну, во всяком случае, я весьма бы не желал, чтобы из этого произошло что-нибудь серьезное, потому что какой бы по личным качествам своим этот господин не был, но Все-таки он хам по своему происхождению.
3: Появляется Ольга Петровна, ведя за собой Мамлера.
0: Граф здесь! Я просила его за вас, сколько могла.
1: Здравствуйте. Вы, как я слышал, желаете получить бывшее место Алексея Николаевича?
4: Очень желаю, ваше сиятельство.
1: Но совладаете ли вы с ним? Это место очень трудное и ответственное.
4: Совладаю, ваше сиятельство. Я совершенно готов, ваше сиятельство, на это место, ваше сиятельство.
1: Ну, смотрите, я вас назначу. Только уж на себя пеняйте, если что будет выходить между нами. А?
4: Благодарю вас, ваше сиятельство.
2: Перестаньте, как это можно? Пустите руку!
5: Хулиган, что с вами? Почему вы так дрожите? Что это за болезнь?
4: Нервная. То же самое, что пляска святого Вита, как объясняли мне врачи.
5: Но вы лечитесь.
4: Электричество больше всего тут помогает. Ну, конечно, когда взволнуешься чем, то припадки усиливаются.
5: И каковы успехи?
4: Мне теперь гораздо лучше.
5: Вы сядьте лучше и успокойтесь.
4: Припадок опять начался. Взволновался несколько.
1: Ой. Что такое?
4: А? Позвольте мне отойти в сторону.
1: Да, пожалуйста, пожалуйста.
5: Какой несчастный.
0: Но очень умный.
5: Ничего себе.
6: Алексей Николаевич приехал.
2: Ну, говорил тебе, что принимать всегда без доклада.
6: Алексей Николаевич сам приказал доложить об себе.
0: Быстрее, иди.
1: Что? Вам лучше теперь?
4: Прошло несколько.
1: Ой, как вам не совестно, Алексей Николаевич, велите себе докладывать.
7: Я полагал, ваше сиятельство, не заняты ли вы чем-нибудь?
1: Вы никогда не можете помешать никаким моим занятиям. А теперь я действительно занят был. Я, извиняюсь, только что предварительно не посоветовался с вами. Я на прежнее место ваше назначил Дмитрия Дмитриевича Мамлина. Не имеете ли вы что-нибудь сказать против этого выбора?
7: Ольга Петровна... Ваше сиятельство, в выборе людей вы всегда проявляли такую прозорливость, что вам достаточно один раз взглянуть на человека, чтобы понять его. Но Дмитрия Дмитриевича вы так давно изволите знать, что в нем уж никак не могли ошибиться. Я же со своей стороны могу только радоваться, что на мое место заступает один из добрейших и благороднейших людей.
4: А мне позвольте вас, граф... И вас, Алексей Николаевич, благодарить вот этими оросившими мои глаза слезами, которые, смею вас уверить, слезы благодарности, да стану я еще за вас Богу молиться, потому что, когда я узнал, что наш Алексей Николаевич назначен товарищем, я даже всплакнул от радости, потому что этот ваш выбор прямо показывает, что в настоящее время в России можно и должно служить. И что заслуги и достоинства не пропадают даром. И когда я дяде моему, князю Михаилу Семеновичу, докладывал по этому предмету, он даже посмеялся мне. Ах, ты говорит, добрая русская душа, каждому малейшему успеху России ты радуешься. А я что ж, признаюсь, патриот. Люблю мое отечество. У меня есть память, потому что я, извиняюсь, не петербуржец, А москвич, человек верующий, христианин есть и православный. Ой, а вас, Ольга Петровна, я всегда считал ангелом земным. А теперь вижу, что не ошибся в этом. Да за вас я и молиться не смею, потому что вы, вероятно, угоднее меня Богу.
3: Мамлин уходит.
8: Вы завтра же потрудитесь, чтобы о назначении господина Мамлина составили доклад.
9: Хорошо-с.
0: А я пойду и похожу по саду. Вы позовите меня, когда кончите.
8: Хорошо, хорошо, милая, хорошо.
10: Ольга мне сказывала, что в газетах опять появилась статья о Калишинском акционерном обществе.
7: Даже две-с. Одна в понедельничном, а другая в нынешнем номере.
10: И что же они в общих чертах, намеках только говорят?
7: В понедельничном только в намеках сказано. А в нынешнем я прямо назван по имени. И опозорен, как только возможно.
8: Это лучше, наконец, что вас назвали прямо по имени. Теперь вы можете начать судебное преследование против автора этих статей. Вы, конечно, знаете его?
7: Полагаю, что это один из наших чиновников, Шуберский. Он и прежде писал об этом, и даже признался мне в том.
8: Но отчего его тогда же не выгнали?
7: Из моей экспедиции он тотчас после этого вышел. Но его взял к себе на службу Владимир Иванович Вуланд.
8: А зачем же Вуланд это сделал?
7: Вероятно, чтобы повредить и досадить мне. И даже настоящие статьи, как мне доподлинно известно, писаны под диктовку господина Вуланда.
8: Вуланда?
7: Самые положительные доказательства имея на то, он и прежде всегда мне завидовал, а теперь, после моего назначения, окончательно сделался злейшим врагом моим.
8: В таком случае я поговорю с господином Вуландом серьезно. Я не люблю, чтоб под мои действия велись подкопы.
10: Шуберскому сказать, чтобы он сейчас же подал в отставку, а вас я прошу начать судебное преследование против него за клевету на вас. Потому что я желаю, чтобы публично и совершенно были оправданы в общественном мнении.
3: Андашевская, не притронувшись к вину, ставит свой бокал на стол.
7: Нет, ваше сиятельство. Я не могу начать судебного преследования против господина Шуберского.
8: Это почему?
7: Потому что он может доказать справедливость своих обвинений против меня.
8: Но каким образом и чем он может это доказать?
7: Вероятно, даже письменные доказательства имеет, так как происшествие, о котором я вам докладывал, в самом деле существовало.
8: Как существовало? И вы действительно с этих акционеров взяли 300 тысяч?
7: Взялся.
8: Алексей Николаевич, ну что вы такое говорите? Вы ли помешались? Или шутите надо мной, то я напоминаю вам, что шутки такие неприличные.
7: Я бы никогда не позволил себе шутить таким образом, но, к сожалению, все, что я вам докладывал, совершенная правда.
10: А что? Что вам за охота такая пришла докладывать мне? Отчего вы не захотели скрыть от меня этого?
7: От того, что я привык всегда и во всем быть откровенен с вами, ваше сиятельство.
10: Но вы бы лучше пораньше были откровенны со мной, когда я вас не выбирал еще в товарищи себе. Тогда я, может быть, постерегся бы это сделать.
7: Я полагал, что это дело заглохнет. Что о нем никогда никакой огласки не будет.
8: Расчет благородный, особенно в отношении меня. Я ездил всюду, кричал, ссорился за вас. Говорил, что за вашу честность я так же ручаюсь, как за свою собственную. А вы оказались вор. Вы же вор.
10: Вор! Вор!
1: И что я должен теперь, по-вашему, делать? А я должен сейчас же ехать и просить как величайшей справедливости, чтоб вас вышвырнули из службы, а вместе с вами меня, старого дурака, чтоб не
4: затасеичил! Сколько-нибудь оправдаться!
1: А чем вы можете оправдаться, когда вы сами говорили, что вы пойманы почти с поличным?
4: Я бы никогда не смел вас просить о том, если бы от этого зависела только одна моя участь, но тут замешаны имя и честь вашей дочери.
1: Как? Как моей дочери?
4: Василий.
3: Граф Зыров ложится на диван.
4: Вашей дочери, граф! Вы, конечно, изволите помнить, что по бесконечной доброте вашей вы только что благоденствовали мне по службе, но и как гости вели меня в ваш дом. Здесь я встретил Ольгу Петровну. Человек может владеть своими поступками, но не чувствами. Страсть безнадежная, но тем не менее все пожирающее вспыхнуло в моем сердце к Ольге Петровне.
10: Лжетесь! Лжете. Весь Петербург, я думаю, знает, что у вас всегда была любовь.
4: Любовь и любовница, ваше сиятельство, две вещи разные.
10: Как?
4: Да-с! И видит Бог, что я уже 10 лет люблю Ольгу Петровну, но видя, что она была женой другого, понимая всю пропасть, которая разделяла нас по нашему общественному положению, я взглядом единым не смел выразить те чувства, которые питал к ней. И только уже потом, когда Ольга Петровна сделалась вдовой, я случайно встретился с ней на водах, я к величайшему своему счастью узнал, что внушаю ей те же самые чувства, которые питал к ней.
3: Андашевский замечает, что граф Зыров лежит на диване недвижим. Он осторожно подходит к нему, вглядывается в лицо. Боже мой, что это? Граф мертв? Перекрестившись, Андашевский отходит от него, но граф внезапно хватает его за фалды мундира.
1: Но почему же чувство это заставило вас взять взятку? Вот этого, признаюсь, я не понимаю.
4: Василис, вы меня заставляете сказать вам то, что я собирался унести с собою.
1: Куда?
4: В могилу.
1: А?
4: Чувство мое заставило меня сделать это. Потому что, когда я вернулся в Петербург, я получил от Ольги Петровны письмо, где она умоляла, просила достать и выслать ей 200 тысяч франков для покрытия долгов ее, иначе ей угрожала опасность быть посаженной в тюрьму. Я все на свете мог перенести, но только не это. Своих денег у меня не было. Я бросился ко всем контористам, чтобы занять у них, но без материального обеспечения они не могли выдать мне такой значительной суммы. И в это время решалось дело по Калишинскому акционерному обществу. Оно без всякого ущерба справедливости могло быть решено так, как и решилось. Но я поехал к учредителям, напугал их, обманул, говоря, что дело может быть выиграно только тогда, ежели они выдадут мне пай. Они мне его выдали в 300 тысяч.
1: О! Сумма намного превышающая долг моей дочери.
4: Я взял сколько дали.
1: Да?
4: Полагаю, что Ольге Петровне могут открыться новые долги.
1: Ну и что же они открылись?
4: Открылись.
1: Вечный и предусмотрительный вы обожатель.
4: Василий.
1: Не достает теперь только одного. Чтобы вы еще лично меня спутали в эту гнусную историю.
0: Алексей Николаевич, Прасковья отцу забыли его напомнить, что прежде чем я обратилась к вам, я писала ему и со слезами просила заплатить мой долг.
4: Меч.
0: А он мне даже на письма мои не отвечал.
1: Нечем мне было платить твоих долгов.
0: Было бы чем, папа, если бы у тебя деньги на другое не ушли.
1: Не тронь святого.
0: Святое? Графу, я вижу, однако, неприятен ваш великодушный поступок в отношении меня. А я его очень дорого ценю. Завтрашний же день желаю сделаться вашей женой. С полной моей готовностью всюду следовать за вами. Какая бы участь вас не постигла.
10: Владимир Иванович Вуланд.
7: Вероятно, с доносом на меня.
10: Уйдите же, уйдите. Не могу я с ним при вас объясняться.
1: Господи.

0: Ваше сиятельство, имею честь.
1: Очень кстати, что вы приехали. Я хотел было посылать за вами курьера.
0: Радуюсь, что предупредил желание вашего сиятельства.
1: Я хотел с вами поговорить по поводу этих глупых газетных статей, которые снова стали появляться о Калишинском деле.
0: И я, собственно, ехал к вашему сиятельству отчасти по тому же делу.
1: Прекрасно. Мы сошлись. Поэтому в наших желаниях статьи эти пишет один из покровительствуемых вами чиновников Шуберский. Я желаю, чтобы он минуты у нас не оставался на службе.
0: Эти статьи пишет не Шуберский.
1: Кто же их пишет?
0: Я не знаю кто, но господин Шуберский, когда я его брал к себе на службу, клятвенно мне обещал ничего не писать о том, что совершалось или будет совершаться в нашем ведомстве.
1: Но клятвы свою не сдержал. Мало того, я знаю, что статьи эти вы ему диктуете. А я со шпионами и клеветниками служить не желаю. Извольте искать себе другого места.
0: Вышьте, вышьте, вышьте.

0: Вообще. Это, вероятно, господин Андашевский представился вашему сиятельству в превратном виде. Но в этих статьях ни я, ни господин Шуберский нисколько не участвовали. А то, что они являются, то только потому, что дело это огласилось на весь Петербург, ваше сиятельство. Это дело огласилось на весь Петербург. И что оно не выдумано, а факт, я на то доказательство имею. Госпожа Сонина, бывшая близкой особой господина Андашевского, прислала мне письмо, подтверждающее, что все напечатанное в газете совершенно справедливо, и предоставила мне собственноручную записку господина Андашевского, подтверждающую этот факт, прося все это предоставить вашему сиятельству, что я исполняю в настоящем случае.
1: Ничего этого я знать не хочу. Вот все это.
0: Сиятельство.
1: Вот.
0: Вы же уничтожаете вот документ.
1: А никакого документа тут нет.
0: Вы?
1: Никакого.
0: Да. Да.
1: Мало ли, о каких деньгах он мог ей писать. Вот они, все ваши документы. Вот они.
0: Вы уничтожили документ.
1: И я вам повторяю, что с доносчиками и клеветниками я служить не желаю. Пошел вон отсюда.
2: Пошел вон. Пошел.
0: Не желать служить со мной вы можете. Но уничтожать документ вы не имеете права. Слышите, вы не имеете права. Я жаловаться буду.
2: Так никаких документов тут не было. Идите вон, когда вы так позволяете себе говорить. Ну, пошел, уходи отсюда. Быстро пошел.
0: Жаловаться.
2: Пошел вон.
0: Был.
2: Жалуйся, пожалуйста.
0: Государь.
2: Давай, иди, государь, куда хочешь.
0: Жаловаться.
2: Вот.
3: Вуланд, пошатнувшись, падает. Он мертв.
1: Отлично. Превосходно поступаю. Надеюсь, Ольга, вы будете довольны мною. И это делает по милости вашей 60-летний человек, имя которого никогда и ничем не было запятнано. Будьте добры.
4: Да ну, сумасшедший старик.
2: Никак не ожидал, что все это так благополучно кончится.
5: Ты посмотри, в какие мелкие кусочки он изорвал письма.
4: Я тебе это предсказывала. Сказать ему откровенно было самое лучшее. Он сам чувствует, что виноват тут. 5000 душ моей покойной матери прожил на разных твоих болельщиц.
6: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: изящно убранная гостиная в квартире Андашевских. Входят камергеры Мамлин и князь Янтарный.
1: Князь Янтарный, я вам говорю, что Ольга Петровна все это устроила. У ней при мне был об этом разговор с Алексеем Николаевичем.
2: Странно. Встречаясь в обществе, я всегда с ней немного пикировался. И на ее маленькие стрелы отвечал довольно колко. Но, может быть, этим самым я и выиграл в ее глазах, монами.
1: Этим самым, непременно этим самым, Георгий Ираклиевич. Она женщина большого ума. Насквозь видит людей. Ну, взять хотя бы меня. Ведь меня же Вулан совершенно в грязь топтал. Она меня спасла. Ольга Петровна идет. Ольга Петровна, разрешите представить, князь Янтарный.
3: Мы с князем знакомы давно.
2: Пардонне-моа, что являюсь к вам в этой ливрее нашей. Но я приехал к вам почти официально, чтобы бесконечно благодарить вас за ваше доброе участие, которое, как вот Дмитрий Дмитриевич передавал мне, вы приняли в определении моем на место господина Вуланда.
3: А вы уже определены. Я очень рада. Прошу.

0: Алексей Николаевич еще 2 недели тому назад заехал ко мне и говорит, что Владимир Иванович Вулан скоропостижно помер. Это меня так фрапировало. Я перед тем только что обедал с Вуландом в английском клубе, и он был совершенно здоров. Как? Почему? И от чего человек умер?
1: У него, кажется, аневризм был.
2: Да и жизни был невоздержанной, это что таить?
0: И Алексей Николаевич тут же предложил мне занять место Владимира Ивановича. Но я уже имел подобную должность и оставил ее, что я откровенно и высказал Алексею Николаевичу. Но он был так добр, что в довольно ясных намеках дал мне понять, что это место для меня пока. Но что со временем я могу занять и больше.
1: Конечно. Если хоть сколько-нибудь будет зависеть от мужа, то вы получите и большее. Но я надеюсь, теперь вы помирились с ним в душе несколько.
3: Я мало что помирился с Алексеем Николаевичем, но я стал благоговеть перед ним. И в этом случае не беру ничего ни другого, как мой собственный пример. Ну, я, как хотите это назовите, имел глупость, неосторожность, но я, не зная человека, позволил себе говорить против него. И Алексей Николаевич слышал это, конечно, потому что я говорил это всюду. Говорил это не только что при вас, но даже с вами. Вы, вероятно, в это время уже были невестой его. И полагаю, что, должно быть, передавали ему это.
1: Да, я передавала.
0: И Алексей Николаевич, несмотря на все это, в видах уже, конечно, одной только пользы служебной, и находя меня, не знаю почему, заслуживающим настоящей моей должности, сам первый приехал ко мне и предложил мне трудиться с ним. Так поступать из миллионов людей может только один.
2: И который, прибавьте, любит Россию истинной любовью.
0: Именно, любит Россию истинной любовью. Кроме того, последние 2 дня я имел счастье, иначе я не могу это назвать, имел счастье видеть Алексея Николаевича в его служебной деятельности. И убедился, что в этом отношении он гениальный человек.
1: Да, он очень способный. Я хоть и жена его, но тоже могу сказать, что он, как все люди, имеет, конечно, много недостатков, но как служебный деятель, он решительно человек с государственным призванием.
0: Решительно с государственным призванием?
1: Да.
0: Это быстрота соображения, удар прямо в цель, способность обобщить, на группы разбить 1000 фактов, собранных со всей России.
2: А дар изложения?
0: Да-с. Изложение дар. Бумаги им писаны, усыпаны бриллиантами, алмазами красноречия. И я сам видел, что они им ничего не стоят. Они из него так и льются, так и льются. Я теперь торжественно и всем говорю, что выбор Алексея Николаевича и предпочтение его другим кандидатам показывает в графе Зырове величайшую прозорливость и величайшую мудрость.
2: А я всегда это говорил. Кстати, а как здоровье графа нынче? Я несколько раз к нему являлся, но ни разу не был принят.
1: Папа очень серьезно болен.
2: А что послужило причиной его болезни?
1: Причина – его душевные потрясения. Сначала вы волновали эти крики по поводу назначения Алексея Николаевича.
2: Да.
1: Георгию Ираклевичу даже совестно при этих словах смотреть на меня.
0: Совестно, каюсь в том.
1: Да. Ну, а потом эти гадкие газетные статьи пошли. Где такой грязью, где такой низкой клеветой чернили человека им выбранного и возвышенного. А, наконец, и брак мой с Алексеем Николаевичем добавил несколько. В обществе теперь же прямо утверждают, что папа выбрал себе в товарища Андашевского, чтобы пристроить дочку. И что Андашевский женился для той же цели.
0: Кто это может говорить, а?
1: Да наша с вами общая приятельница мадам Бобрина. Да-да, и говорит это. Ну так вот, я желала бы, чтобы ей растолковали одно. Алексей Николаевич женился на мне никак не для получения своего настоящего места, потому что он его уже имел раньше. Угу. И что папа не для этой цели возвышал его, так это можно доказать тем, что напротив, граф очень недоволен моим замужеством за Алексеем Николаевичем. До сих пор не принимает нас к себе.
3: Но почему же граф может быть недоволен вашим замужеством?
1: Ну, здесь много причин. Но прежде всего, разумеется, то, что Алексей Николаевич плебей. Но потом, как бы оба молодые люди, женясь, ничего не помышляли о том, что будет впереди. И все нам представлялось в розовом цвете. Но папа очень хорошо понимал, что каким же образом тесть и зять так близко будут стоять на службе. И в обществе теперь уже говорят об этом.
2: Говорят, говорят, не хотел докладывать, но толки есть.
1: Да, я знаю, очень большие. Вот все это волновало и тревожило графа. 70 лет невольно же сказались в этом случае.
3: Графу, однако, 70 лет?
1: Да. Около того. Мне 30, а он очень немолодым женился. Я даже боюсь теперь. Опять-таки, я прошу, чтобы это между нами осталось. Я же говорю, как с друзьями своими. Я боюсь, что нет ли у него размягчения мозга.
0: Скажите, какое несчастье.
2: Господи, помилуй.
1: Да, да. Потому что в последнее время даже газет не читает, не понимает. Какая же тому причина?
0: Ну, может быть, граф озабочен чем-нибудь другим.
1: Ну, разве забота может помешать понять газету? Тут наверняка должно быть что-нибудь серьезное. Вот и вообразите теперь мое положение. С одной стороны, отец в таком нехорошем состоянии здоровья. А с другой муж, который тоже бесится, выходит из себя. Раз, говорит, можно простить клевету. Два, три. Но переносить всю жизнь не хватит никакого человеческого терпения. Я даже боюсь теперь, что в одну из бешеных минут своих он возьмет и подаст в отставку.
2: Как же это? Нет, это невозможно. Мы не допустим этого.
0: Не допустим этого.
2: Он же погубит этим все наше ведомство.
1: Я тоже ему не советую, но в то же время не могу с ним не согласиться. Что есть оскорбления, которые нельзя перенести ни для каких благих целей.
2: Алексей Николаевич идет.
1: Алексей? Алексей, ты откуда?
4: Князя Михаила Семеновича был.
1: И что же?
4: После расскажу.
5: Здравствуйте, господа.
0: Я счел себя обязанным лично поблагодарить Ольгу Петровну за участие ее в определении меня.
4: Да-да, по крайней мере, почин в этом ей принадлежит. Когда этот несчастный Вуланд умер, экспедицию его, я знал, нельзя было оставить без начальника. Граф, между тем, заболел, и таким образом обязанность выбора легла на меня.
0: Правилом князя Янтарного всегда было и будет исполнять все, что возлагает на него правительство. Хотя откровенно должен признаться, что в экспедиции Владимира Ивановича я нашел такой беспорядок, такой хаос.
2: А я вот принял экспедицию Алексея Николаевича, так ни одной бумаги не нашел неисполненной. А книги бухгалтерские таким почерком писаны, ну, я прямо думал, рисованные. А между тем, Владимир Иванович всегда завидовал вам. и обижался вашим возвышением.
1: Да, а сколько самому Алексею Николаевичу по своей зависти сделал неприятностей.
3: Алексей Николаевичу даже?
1: Да, да, все эти газетные статьи писаны под диктовку господина Вуланда.
4: Да, по поводу этих газетных статей. Вы предуведомили господина Шуберского, чтобы он подал в отставку?
2: Ну как же, в тот же день, как вы приказали. Ну, он даже заплакал, сначала стал уверять меня, что может представить удостоверение, что эти статьи писаны не им. А что, если бы, говорит, я захотел писать, так мог бы написать что-нибудь и посерьезнее.
4: Да что ж такого посерьезнее он мог бы написать?
2: Да, там, ей-богу, я и не знаю, но уж там, будто бы, когда там... Владимир Иванович поссорился, что ли, с графом, и граф накричал, что ли, там на него, и что, будто бы даже разорвал. Я уж не понял хорошенько. Разорвал письмо какое-то, после чего Владимир Иванович помер.
4: Еще новую историю сочинили.
1: Да, их, вероятно, еще и много будут сочинять.
4: Вуланд спился. Но к делу это не относится.
2: Относится, по-моему. Нет, там как вам угодно, но, как я понимаю, господин Шуберский этот хоть и плакал передо мной, но он человек наглый, дерзкий. Как видит, что слезами ничего не взял, так сейчас же поднял нос. Если, говорит, меня заставят оставить службу, так все это... Я пишу. А если же наоборот оставят, так напишу статью, опровергающую все прежние мои статьи.
4: Это другое дело. Если он напишет такую статью, я думаю, его можно будет оставить. Как вы полагаете?
6: Разумеется. Это такая мелочь. И вообще вся наша пресса такая грязь и сало, что от нее можно только отворачиваться, но никак не обращать на нее большого внимания.
4: На том основании, что господин Шуверский напишет статью, опровергающую все его прежние статьи, я могу его оставить.
2: Я сам тогда это тоже сообразил и думаю, черт ты подери, все лучше доложить об этом Алексею Николаевичу. А теперь я так и передам ему ваше приказание.
4: Так и передайте.
2: Граф прислал курьера и требует к себе с делами и с бумагами князя Янтарного и господина Мамлина.
4: Ступай.
2: Вот те раз.
6: А у меня ничего не готово. Граф, вероятно, вступил в свою должность?
4: Вероятно. Вероятно.
2: Идемте скорей.
6: Идемте.

0: Скажи мне, как ты очутился у князя Михаила Семеновича?
1: Очень просто. Еду я сегодня поутру мимо его дома. На сердце у меня давно накипело, но думаю, что будет, то будет. Велел карете остановиться и вошел. Князь, говорю, господин Вуланд умер. Вновь назначенные директора люди совершенно неопытные. Сам граф стар и болен. При стечении всех этих случайностей ведомство наше не то что потрясется в своем основании, но совершенно рухнет.
0: Да отлично сделал, что сказал ему это.
1: Еще бы, я слишком хорошо знал, с каким господином имею дело, что на него только подобными вещами можно и подействовать. Видно было, что самолюбие его затронулось. А чем же, говорит, граф болен? Супруга ваша с величайшим горем рассказывала, будто у него легкое мозговое расстройство начинается. Князь, говорю, болезнь эта давно присуща графу. И я только по великой преданности к нему скрывал это. Но вот уже более 3 лет на мне лежит вся тяжесть его труда. Так что он ни одной бумаги не подписывает, предварительно мною не просмотренной и ему не рекомендованной. Жаль, говорит старика. А что же, болезнь эта усилилась? Как видно, говорю. Да, в таком случае было бы самое лучшее уйти ему на покой. Ну что вы, говорю, князь, он об этом и не помышляет. А с каждым днем становится все властолюбивее и честолюбивее. Ну, на это, говорит, пожалуй, мало посмотрит. Только кто бы смог заменить его? Пожалуй, один карга Караваев и смог бы занять его место.
0: Приятный сюрприз будет, если назначат каргу Караваева.
1: Сюрприз, при котором невозможно будет оставаться служить, потому что этот господин не только что деспот в душе и упрям, как вол, он же еще умен, каналья. Его не обманешь одним внешним видом, что делаешь по его и подчиняешься ему. Он докопается до всего. Князь, говорю, если к нам будет назначен господин карга Караваев, я ни минуты не смогу оставаться на службе, потому что этот господин умеет ценить только свой ум и свои мысли. Их устроенное нами учреждение начнет ломать и перестраивать. А мне на это каждодневно будет смотреть слишком тяжело, и уж лучше я обреку себя на нищету и голод, но тотчас подам в отставку. А сколько, говорит, вам дать отроду? 49, говорю.
0: 5 прибавил.
1: 5 прибавил? Молчит он. 5 минут молчал. У меня за это время седых волос прибавилось. Посмотри, больше их стало.
0: Да-да, кажется, немного больше.
1: Наконец прорек. Ну, каргу Караваева, говорит, кажется, прочат на другое место. А к вам справедливее всего было бы вас назначить. Но только, говорит, молоды вы еще. Ты, думаю... Старый ты волк! Ты, конечно, устроишь это! Ну, хорошо, говорит. Поеду к старику, повидаюсь с ним и посоветую ему. А дальше, как он сам пожелает, конечно, говорю, князь, как он сам пожелает.
0: Только бы посоветовал. Папа очень хорошо поймет, что это равняется приказанию.
1: Еще бы.
0: А он, однако, для этого сам хотел поехать к отцу?
1: Как видно.
0: Когда?
1: Не знаю, может быть, даже сегодня.
0: Мне поэтому непременно надо ехать к папе.
1: Ты полагаешь?
0: Непременно.
2: Госпожа Сонина опять пришла к вам и желает вас видеть.
0: Что?
1: Я же, кажется, сказал тебе, чтобы ты не смел не только принимать ее, но даже докладывать о ней. Ах. Говорят, служба в России приятное и легкое занятие. Не предусмотри, прозевай хоть одну минуту, из-под носа утащат лакомый кусок. Вся задача в том и состоит, чтобы раньше других вперед забежать. Господи! Опиума бы, кажется, с удовольствием принял, чтобы заснуть и ничего не чувствовать.

0: Служебный кабинет графа Зырова. Входят и в почтительных позах застывают Мамлин, князь Янтарный и чиновник Шуберской. Стремительно входит граф Зыров и генерал-майор Варнуха.
1: Когда именно, господин Варнуха, вы определены?
2: Приказом 17 августа, ваше сиятельство.
1: Но Алексей Николаевич, я думаю, должен был бы предуведомить меня о том и спросить моего согласия, прежде чем я буду иметь честь прямо встретиться с вами на службе.
2: Я буду стараться, ваше сиятельство.
1: Стараться-то вы будете. Где вы прежде служили?
2: Жандармом-смотрителем Оюнского завода, ваше сиятельство.
1: Что?
2: Оставивши военную службу, ваше сиятельство, я занимался делами почти что всех имений князя Михаила Семеновича. И так как князь, ваше сиятельство, Михаил Семенович, остались мной очень, но даже довольны, то они изволили, ваше сиятельство, сделать меня жандармом-смотрителем Оюнского завода.
1: Но... Как мне помнится, там производили эти несчастные ссыльные.
2: Ага, точно так, ваше сиятельство. Очень трудно было с ними справляться. Так что на собственной руке, ваше сиятельство, имею даже несколько шрамов.
1: Отчего?
2: А было их, ваше сиятельство. Был, собственноручно. Сечь не велено. А посуду когда еще будет, ваше сиятельство? Они бунтуются каждодневно. Вот только этим, ваше сиятельство, и усмирял их.
1: Это вы там получили чин генерал-майора?
2: Точно так, ваше сиятельство. 3 года состою в звании генерала-майора. А вот теперь я желаю получить более высшую должность.
1: А чего бы там и не продолжать службы вам на Огюнском заводе? На каком основании... И на каких данных пришла к вам в голову мысль искать настоящего места? Здесь надо бы иметь христианские чувства, христианское направление.
2: Я христианин.
1: То есть почему вы христианин, что в церковь ходите и творите земные поклоны перед образами? Тут нужно быть религиозному человеку в душе, сознательно и просвещенно верующим.
3: Генерал Варнуха, ваше сиятельство, назначен по ходатайству дяди моего, князя Михаила Семеновича.
1: Я не с вами говорю, а потому прошу вас не вмешиваться. Я заранее вас предуведомляю, что я каждый день буду заезжать в богадельню. И горе вам, если хоть малейшее упущение встречать буду. Снисхождения никакого не ждите. Мало что от службы уволить, я вас под суд отдам. Потому что всякий сверчок должен знать свой шесток. Нечего было идти туда, куда вы не признаны ни по способностям вашим, ни почему другому.
2: Дети заставляют ваше сиятельство, семейство заставляют.
1: Семейство и дети... Не дают же человеку права на всякие места, какие только открываются.
2: Ага.
1: Отправляйтесь.
2: Слушаюсь, ваше сиятельство.
1: Отправляйтесь.
2: Я буду стараться.
1: Вы, если не ошибаюсь, господин Шуберский?
4: Точно так, ваше сиятельство.
1: На каком основании вы в вице-мундире? Вы продолжаете еще служить у нас?
4: Продолжаю, ваше сиятельство.
1: Но я, Алексей Николаевич, кажется, довольно ясно сказал, чтобы он предложил вам подать в отставку.
4: Мне передавал это ваше приказание Дмитрий Дмитриевич Мамлин, но осмелюсь заметить вашему сиятельству, что статьи, за которые ваше сиятельство изволили на меня разгневаться, писаны не мною, и в том я имею удостоверение от редакции газеты, где были помещены эти статьи.
1: И вы думаете, я этому поверю? Господа газетчики и фельетонисты, я уж не знаю, чего вы только не способны написать и в чем не готовы удостоверить.
4: Ваше сиятельство, несомненно, может быть, это и справедливо, но осмелюсь заметить вашему сиятельству, что редакция нашей газеты пользуется именем самой честной и добропорядочной газеты.
1: Все вы одинаковы, все. Правительству давно бы следовало обратить на вас внимание и позажать вам рты. Как же вы говорите, что не вы писали статьи, когда вы сами признавались то Мандашевскому?
4: Кто, я?
1: Да.
4: Да, да. Первая статья действительно была написана мною, но в том случае я был введен в заблуждение господином Вуландом.
1: Ах, на господина Вуланда теперь сваливайте.
4: Да, господин Вуланд.
1: Это господин Вуланд заставлял вас писать?
4: Да, господин Вуланд. Но на днях, ваше сиятельство, я напишу новую статью, опровергающую мою прежнюю статью, где точно и откровенно напишу, кем и когда был введен в заблуждение.
1: Ну, я уверен в одном, что если бы господин Вулан был бы жив, то вы бы не напечатали такой статьи.
4: Напечатал бы, ваше сиятельство.
1: Да нет, не напечатали.
4: Напечатал бы.
1: Во всяком случае, я с фельетонистами служить не желаю.
5: Ваше сиятельство... Позвольте спросить, а где же закон, воспрещающий фельетонистам служить?
1: Да есть закон. Я могу уволить вас, когда мне угодно, и совершенно по своему усмотрению.
4: Ваше сиятельство, Алексей Николаевич совершенно простил меня.
6: Но я вас не прощаю! Понимаете ли вы это? Если в 24 часа не подадите в отставку, то я вас уволю по третьему пункту.
1: И решение другого вам от меня не будет.

0: Das. Я это именно и хотел сказать.
1: Ну, это вы совершенно напрасно трудились, потому что ваш предшественник так превосходно знал этот порядок и так добросовестно вел его, что вам за прошедшее время можно быть вполне покойному и заботиться о том, чтобы на будущее время порядок этот шел бы так же исправно, как он шел при Владимире Ивановиче.
0: Я так и ожидал это найти, ваше сиятельство. Но... К великому моему удивлению, встретил в экспедиции Владимира Ивановича крайний беспорядок, страшное упущение.
1: Ах, вот что вы встретили. А что, если я вам скажу, что вы это говорите неправду?
0: Совершенную правду, ваше сиятельство. Я уже докладывал об этом Алексею Николаевичу.
1: Алексей Николаевич, вы можете докладывать сколько вам угодно, но меня вам не убедить в том. Я старый воробей на службе. И цель всех вновь вступающих – чернить деятельность своих предшественников – очень хорошо понимаю. Если дело пойдет хорошо у них, этим будет как бы возвышен их собственный труд. А если дело пойдет дурно, то этим можно будет отчасти извинить допущенный ими беспорядок. Прием весьма старый и весьма известный в служебном мире.
0: Мне очень грустно, ваше сиятельство, что мои слова вы изволите таким образом понять, что мне некоторым образом показывает, что я не имею счастья пользоваться вашим добрым мнением о себе. Но, смею вас заверить, я настоящей моей должности не искал, и мне ее Алексей Николаевич сам предложил.
1: Алексей Николаевич, вероятно, имел для этого какие-нибудь свои основания, но я со своей стороны буду требовать от вас настоящей службы и деятельности, не манкирующей. И в этом случае я не стесняюсь никакими светскими соображениями.
0: Я, ваше сиятельство, никогда ни на какие светские соображения не рассчитывал. А привык заявлять о себе своей деятельностью, которую Алексей Николаевич отчасти уже видел и, как говорил мне, остался ею очень доволен.
1: Опять Алексей Николаевич, скажите мне на милость, но пока еще ведь я здесь сижу, вот на этом стуле, кто ваш начальник, я или Алексей Николаевич?
0: Конечно, вы, ваше сиятельство.
1: Однако и вы, и какой-то генерал Варнуха, и господин Мамлин беспрестанно напоминаете мне то Алексей Николаевич, и то князь Михаил Семенович. Не достает только назвать еще мадам Бобрину. Что? Я на это один раз навсегда говорю, что ни в каких покровителях я не нуждаюсь. И никаких врагов и соперников не боюсь.
0: Я, ваше сиятельство, всегда вас таким разумел и всегда знал ваше высокое беспристрастие.
1: Яс, и прошу вас и на будущее разуметь меня только вот таким. Если вы желаете служить со мной, то перестаньте играть вашими брелоками. Я люблю дисциплину. И нахожу это неприличным при разговоре с начальником.
2: Ну, у вас хоть готово что-нибудь, господин Мамлин?
3: Имеюсь. Коловоротинской волости с казною. У них во владении были по левую сторону Оки поемные луга. Это уж геологический закон, что горная сторона реки всегда направо по течению, а налево низовая сторона. Это уж закон геологический. А на нагорной этой стороне, изволите видеть, земли и владения ведомства государственных имуществ. Оно взяло и... Оп! И примежевала себе поемные луга. Крестьяне им говорят, что у них 10-летний срок давности, а им на это отвечают, что для казны не существует.

0: десятилетнего срока давности.
1: Как для казны не существует десятилетней давности?
0: Нет!
1: Да перестань, что вы такое говорите? Десятилетняя давность для всего в мире существует.
0: Нет, ваше сиятельство. Прямая статья есть.
1: Да нет такой статьи.
0: Есть, ваше сиятельство.
1: О, Господи.
2: Вот свод законов, поищите.
0: Не могу вас сейчас найти, извините. Позвольте мне дома приискать. Но в подлинном деле это очень ясно прописано.
1: А вы скажите, читали это подлинное дело все?
0: Я? Читал, ваше сиятельство.
1: Но я, признаюсь, гораздо лучше для вас желал, чтобы вы его вовсе не читали. Но в чем же, по-вашему, суть дела тут?
0: Это тяжба крестьян Коловоротинской волости с казною.
1: То есть была тяжба.
0: Да.
1: И она уже решена.
0: Да.
1: И земля возвращена в казну, так?
0: Точно так, ваше сиятельство.
1: Так чему же вы мне говорите о какой-то геологии? О каких-то статьях закона, несуществующих? В чем тут наша обязанность? Чего, собственно, от нас требуют?
0: Господи.
1: Требуют, чтобы я дал заключение, что следует ли крестьян подвергать уплате в казну за неправильное владение. И, конечно, мое мнение должно состоять в том, что следует.
0: Нет, ваше сиятельство. Я не могу с этим согласиться. Я остаюсь в том убеждении, что если десятилетняя давность существует для частных лиц, то почему же она не должна существовать для казны? Это прямое нарушение социальной справедливости.
1: Господи, помилуй, вы помешались наконец на этой десятилетней давности. К чему она вам-то? Зачем?
0: Затем, что вот в этой бумаге прямо сказано, что и для казны должна существовать десятилетняя давность.
1: А вы дали себе труд подумать, что это за бумага? Это единоличное мнение министра государственных имуществ, который, когда был возбужден общий вопрос по сему предмету, то полагал со своей стороны, что на те случаи, где нарушены границы генерального межевания, не должно распространяться десятилетней давности.
0: Ну вот.
1: Но с ним, однако ж, никто не согласился, ведь это ж, наконец, несносно. Ну, Дмитрий Дмитриевич, вы мало того, что не вникли нисколько в самую суть дела, но мне ж приходится с вами еще спорить, опровергать разные ваши смутные мысли, которые случайно приходят к вам в голову. На будущее время прикажите уж лучше докладывать мне, вашим начальникам отделения, а сами посидите при этом и поучитесь.
0: Но мне это будет очень обидно, ваше сиятельство.
1: Ну что же мне делать? Ну как же мне быть? Ну что же мне читать все эти бумаги, потом пересказывать вам их? Ну нет у меня на это ни времени, ни желания. Что?
3: Ольга Петровна приехала.
1: Что?
3: Ольга Петровна приехала и говорит, что ей очень нужно вас видеть.
1: Дочь господа приехала. Прошу вас на время выйти. Проси.
3: Слушаюсь.
1: Нечего сказать. Славный народ. Отчего? От того, что ни один из них службы никогда настоящей не нес. Я бывало, идешь в молодости к самому с бумагой. Боюсь, дрожу. Запятой какую-нибудь не забыл ли поставить? А им-то что? Один стоит перед тобой да брелоками только поигрывает,
4: а другой несет чепуху вроде вот этого непропеченного калача московского. Мамлина.
5: Ты занят, папа?
4: Да, пожинал труды твоего супруга за время болезни моей и наслаждался ими.
5: А что ж такое сделал бы муж за время твоей болезни?
4: Ну, то, что насажал мне таких умников, с которыми я уж не знаю, как и быть.
5: Да? А кто же это?
4: Ну, во-первых, какого-то генерала Варнуху.
5: Не какого-то, папа, а рекомендованного князем Михаилом Семеновичем. Да, наконец, Варнуха получил такое ничтожное место, что, я думаю, говорить об этом не стоит.
4: А вместо дельного и трудолюбивого Вуланда выбрал какого-то лентяя восточного, князя Янтарного, вдобавок еще злейшего врага моего, который бронил меня на всех перекрестках.
5: Ему затем и дали это место, чтобы он не кричал против тебя.
4: Ах! Так это вы обо мне позаботились, а? Какие, подумаешь, у меня добрые и нежные дети.
5: Папа. Ой. Ты вот сердишься и разными пустяками тревожишь себя. А между тем я к тебе приехала по гораздо более серьезному и неприятному делу.
4: А у вас с супругом, кажется, только те дела и серьезные, когда что до вас касается.
5: Нет, и до тебя касается.
4: Ну?
5: Мужа призывал к себе князь Михаил Семенович и...
4: А с чем я его и поздравляю.
5: И говорил ему, что в правительственных сферах очень неблагоприятно смотрят, что ты и муж, ну, то есть тесть и зять, так близко служат друг другу.
4: А я говорил вам, предсказывал. Вот теперь и кушайте, что сами себе приготовили.
5: Нельзя же, папа, владеть чувствами и душить их для сохранения выгод по службе.
4: А...
5: Чувства дороже всего для человека.
4: А когда дороже, вот так наслаждайтесь ими. Или уезжайте куда-нибудь в Аркадию.
5: Мы бы и уехали. Но мужа не пускают по службе.
4: А кто же его... Может, не пустить?
5: Не то, чтобы прямо не пускают, а просят, да, для спасения самого дела. Вуланд умер. Новые директора неопытные. Ты стар и часто бываешь болен.
4: Опять я... Но я просил бы вас покорнейше оставить меня в покое. Болен ли я? Здоров ли? Вам решительно до этого нет никакого дела.
5: Нет, папа. Мне до этого есть дело. И очень большое. Твой доктор мне прямо сказал, что если ты будешь так же усиленно заниматься службой, как прежде, жизнь свою сократишь.
4: Какой прозорливый доктор. И как эти слова должны тебе нравиться.
5: Нет, папа, ты решительно не хочешь понять ни моего чувства, из которого я тебе это говорю. Не то, что я хочу тебе сказать.
4: К несчастью, я все очень хорошо понимаю. все. Тебе хочется спихнуть меня с моего места и посадить на него твоего мужа. Вот что хочется тебе сделать.
5: Да, очень хочу, чтобы ты вышел в отставку и чтобы на твое место поступил муж.
4: Откровенно сказано. Откровенно.
5: Совершенно откровенно. Другая на моем месте, может быть, стала хитрить, скрытничать.
4: А знаешь, это гораздо было бы лучше. Гораздо. Есть такого рода откровенности, которые требуют большой бессовестности, чтобы высказывать их.
5: Да. Но только не перед тобой, папа. Ты сам своей добротой ко мне приучил быть с тобой совершенно откровенной. И, может быть, теперь тебе, конечно, неприятно выслушивать меня, но я все-таки выскажу несколько своих резонов. Тебе и Алексею Николаевичу вместе служить нельзя. Это уже решено. Тебя, если ты не пожелаешь, не тронут. Ты слишком уважаем. За тобой слишком много заслуг, чтобы захотели тебя побеспокоить. Поэтому пострадает тут бедный муж мой. Ему дадут какое-нибудь плохонькое местечко. Или даже просто велят подать в отставку. Словом, его карьера, так блистательно им начатая, будет подсечена в корень. Мало того, мы будем обречены на бедность, потому что у Алексея Николаевича ничего нет.
1: А 300 тысяч, которые он взял с Калишинской компании?
5: Алексей Николаевич уже говорил тебе, куда ушли эти 300 тысяч! Если ты вздумаешь этими деньгами принести хоть какой-нибудь вред мужу, то я буду требовать от тебя 5000 душ материнского состояния, из которого тебе следовала только седьмая часть.
4: Как седьмая часть? Как? Разве мать твоя отделила когда-нибудь свое состояние со мной? Разве оно не принадлежало мне так же, как и ей самой? Если я не взял у ней клочка бумаги, называемым духовным завещанием, так потому оно твое?
5: Да, оно мое. Адвокаты прямо говорят, что если опекун растратил состояние малолетней, то он должен возвратить его ей, а иначе его упекут в тюрьму.
4: Ольга, молчи. Делай там, что знаешь, но не смей мне этого говорить в глаза.
5: И ты, папа, молчи о 300 тысячах. Служить тебе, я теперь прямо скажу, нет никакой цели. Состояние на службе ты уже не составишь, крестов и чинов получать не можешь, потому что они у тебя все есть.
1: Все высчитала. Забыла только одно, что я еще службе могу быть полезен. И пусть твой супруг не думает, что он тут нужнее меня, я его нужнее, а он пока еще выученик мой и щенок,

0: Гнев, папа, все тебе представляет в ином виде. Но, впрочем, каков бы Алексей Николаевич ни был человек, он все-таки муж мой. А ты же, я надеюсь, не враг мне совершенный. Наконец, если не для нас обоих, то для будущего внука твоего, которого я теперь ношу под сердцем, ты должен устроить нашу участь.
1: А я тебе не верю. Не верю. До того я вас изверюсь.
2: Я на эти слова могу отвечать только слезами.
1: Слезам твоим я тоже не верю. Убежден, что вот это
2: притворно. Ой, говори все, что хочешь.
1: Не верю.
2: Все, что хочешь, говори.
3: А, князь Михаил Семенович приехал.
1: Это по вашему приглашению, что ли?
2: Нет! Я не могла приглашать его.
1: Проси князя наверх. Сейчас иду.
3: Слушаюсь.
4: А я угадал, что у тебя слезы притворные. Ты плакала, чтобы протянуть время и подождать, пока приедет этот гость.
2: Грех тебе. Так безжалостно оскорблять меня.
4: У меня же грех. Они мне с супругом делают на каждом шагу козни и мерзости. А я и высказать того не смею. Фу ты, наглецы бесстыжие.
5: Граф поднимается наверх.
2: Войдите, господа.
5: Быстро входит Мамлин, князь Янтарный и Шуберский.
2: Вам, вероятно, граф наговорил много неприятностей.
6: Еще каких? Надо бы знать.
7: Он мне такое сказал. Я на работу ходить не буду.
8: Мне велено подать в отставку.
2: Это ужасно. Вы теперь видите, кто вас преследует, муж или граф?
7: Ну, теперь-то, конечно, вижу.
2: Вот так же в остальных случаях. Здесь хотя бы это калишинское дело. Я не знаю, как оно там происходило. Я знаю только одно. Мой муж чист,
6: да.
2: Как ангел.
6: Да.
2: И вы, пожалуйста, заступите за него в печать, если вы уж очень там злословить будут.
8: Это будет священной для меня обязанностью.
2: Давно занимаетесь литературой?
8: С детских почти лет.
2: Как это приятно. Все-таки творчество, поэзия, не сухая служебная проза.
6: Еще одно такое объяснение, со мной может случиться нервный удар.
8: Совершенно не понимает духа времени.
7: В этом случае нужно вспомнить о Европе, о ее общественном мнении.
5: Появляется граф Зыров. Притворяясь сумасшедшим, он копирует повадки чиновника.

0: Вас поздравляю, супруг ваш назначен на мое место, поздравляю, поздравляю.
1: Мерси, папа.
2: Не благодари. Не я вам устроил это, а вы сами. Я желал бы только спросить твоего мужа, что неужели за все, что я сделал для него, у него не хватило сколько-нибудь благодарности ко мне, чтобы не ездил по городу и не сочинять, что будто бы он всегда все делал за меня. И что теперь я сумасшедший даже. Если уж ему так хотелось этого проклятого места, так лучше бы он пришел бы и поклонился, и я бы уступил, вот ей-богу.
1: Да.
2: Но, по крайней мере, не считал бы его тогда подлецом совершенным.
1: А мы для тебя желали, чтобы ты вышел в отставку и успокоился.
2: Да ничего вы мне не желали. Что ты всегда была волчицей честолюбивой, это я видел с детских лет твоих. Но его я любил. И думал, что он меня тоже любит. На прощание я могу пожелать вам одного. Пусть у тебя родится дочь, похожая душою на тебя. А он отогреет за пазуху у себя такого же змееныша-чиновника, какого я в нем отогрел.
1: Алексей, ты...
3: Я... Подлец.
4: В ответ на пощечину Андашевский хватает графа за шею и бьет лицом об стол.
3: Ольга... Встретил князя Михаил Семенович. Он говорит, что я буду назначен.
1: Непременно будешь назначен.
3: Господи, да что же это такое? Я заплачу.
1: Заплачь, заплачь, тебе легче будет. Господа, прошу вас, господа! Господа! Граф оставляет службу.
5: Ой, а ну кто же на его место?
3: Кто? Кто? Кажется, я назначаюсь.
5: Господи, благодарю тебя за это.
6: А вас, господин Мамлин, мы, даст Бог, излечим в этом году от вашей болезни анинской лентою.
5: Излечусь, непременно излечусь. Настоящее место ваше потому делается вакантным.
3: И в таком случае, господин Янтарный, я бы хотел предложить его вам.
5: Благодарю вас.
6: Вам, господин Шуберский, я бы хотел предложить место Георгия Ираклича, когда оно освободится, если, конечно, это не повредит вашим литературным занятиям.
7: Нисколько не повредит.
5: Директором он будет отличным, да еще иногда станет товарищем в газетах похваливать.
8: В отношении своих товарищей я, разумеется, уже ничего другого не смогу написать.
9: Письмо графу.
10: Пожалуйста.
6: Итак, господа, кабинет составлен.
5: Прошу вас, господа, приостановиться на минутку и не расходиться. Я сейчас получил письмо от князя Михаила Семеновича, который имею честь предъявить вам. Любезный граф, поздравляю вас с кавалером ордена бриллиантовых знаков и с пожалованием вам аренды в 5000 рублей серебром. И вместе с тем спешу вас уведомить, что на ваше место назначен тайный советник Яков Васильевич Карга-Караваев.
11: В
7: Граф безжизненно падает в кресло, чиновники в оцепенении за

0: Вы слушали записанный на пленку в 1989 году спектакль Государственного академического малого театра Союза СССР «Хищники». Автор комедии Алексей Писемский. Постановка режиссера Владимира Бейлиса. Действующие лица и исполнители. Граф Зыров, артист Эдуард Марцевич. Андашевский Алексей Николаевич, артист Николай Верещенко. Басаева Ольга Петровна, дочь графа, артистка Светлана Аманова. Вуланд Владимир Николаевич, артист Ярослав Барышев. Вильгельмина Федоровна, его жена, артистка Лилия Юдина. Шуберский, столоначальник, артист Алексей Кудинович. Сонина Мария Сергеевна, вдова, артистка Юлия Бурыгина. Мамлин Дмитрий Дмитриевич, артист Валерий Носик. Варнуха, генерал-майор, артист Сергей Харченко. Князь Янтарный, артист Борис Клюев. Даша, горничная, артистка Любовь Аникеева. Пояснительный текст читал артист Валерий Бабятинский. Над спектаклем работали режиссер радио Мария Попова, звукорежиссер Любовь Рындина, ассистент режиссера Нина Притаманная, звукооператоры Юлия Тарасова и Нелли Аршинова, редактор Любовь Перова. Уважаемые радиослушатели, если вы захотите поделиться своими впечатлениями о спектакле, напишите нам по адресу 113-326 Москва, радио, главной редакции литературно-драматического вещания. Передача «Театр у микрофона» окончена.
1: Здравствуйте, Ольга Яковлевна. Здравствуйте. Можно?
2: Пожалуйста.
1: Ольга Яковлевна, мы хотим сделать о вас передачу на радио. В этом году театру исполняется 225 лет, 226 сезон. Хотелось бы как можно больше рассказать об этом театре, об актерах.
2: Ну, в общем-то, можно, конечно, рассказать о творчестве. Но творчество актера – это не его личная какая-то одна жизнь. И, кстати, моя жизнь в этом театре, мне кажется, интересна тем, что я встречала очень много интересных актеров. Мне так повезло. К сожалению, ушедших сейчас, но память о них, тем более в год юбилея, очень жива. 40 лет скоро, как я в театре.
1: Ольга Яковлевна, а вот какие у вас планы вот в этом сезоне?
2: Вот в этом сезоне будет поставлена пьеса, которая, мне кажется, очень интересна тем, что она очень гуманна. Она не однодневка, а жива всегда. Деревья умирают стоя.
3: Вот так и началась наша встреча с народной артисткой республики Ольгой Яковлевной Лепзак.
4: Никогда ни в детстве, ни после окончания средней школы я не думала связывать свое будущее с театром. Я хотела быть геологом. В 1931 году поехала в Ленинград поступать в горный институт. Но случилось так, что поселилась в общежитии театрального училища на Маховой. В горный институт меня не приняли. Я пришла со школьной скамьи, а принимали людей со стажем или отслуживших в армии. Решила возвращаться домой, в Саратов. А в театральном общежитии волнение, конкурс. Старшие товарищи, студенты третьих и четвертых курсов, опекавшие поступающих в театральное училище, узнали о моей неудаче и посоветовали поступить на актерское отделение. Шел уже третий тур. Я выучила басню, вспомнила стихотворение. До сих пор смешно, что именно это. Ведь я любила и знала Пушкина, Лермонтова, Есенина. Но время, 30-е годы, и мне показалось, что мое стихотворение будет к месту. Теперь вот лозунги, плакаты, кругом светло, свободен труд. А были дни, их помнит Катя, капиталист, как жадный спрут давил ее в своих объятиях. Комиссия улыбнулась. Дальше задали этюд. Я гуляю недалеко от дома в лесу, собираю цветы, пою и вдруг взгляну в сторону дома. А он пылает от сброшенной бомбы врага. Теперь мы все, к сожалению, знаем, что это такое. Тем более, что я была в блокаду в Ленинграде. А тогда я представить себе не могла, до чего это страшно, трагично. Ну вот, значит, я собираю воображаемые цветы, пою, обернулась в сторону дома, ничего не увидела. Повернулась к комиссии и сказала, правда, без отчаяния, знаете, нет, не вышло. Меня поблагодарили, я ушла. Через несколько дней вывешивают списки, меня приняли в класс Бориса Елисеевича Жуковского. Я почему об этом рассказала подробно, что потом поняла, насколько важно в нашей профессии быть естественным, непосредственным. На актерском отделении я проучилась всего один год. Не смогла раскрыться, и мне предложили перейти на режиссерское отделение. После окончания театрального училища меня, молодого режиссера, взяли актрисой в театр. Уж так сложилось, что сразу я сыграла большую роль. Это Лебедкина в пьесе Островского «Поздняя любовь». А дальше так и пошло. И режиссерской работой я почти не занималась. Но в последующей работе приобретенные знания помогли. Я как-то более самостоятельно работала над ролью, что ли, и была приучена думать о спектакле в целом, определяя место исполняемой мной роли. Актерская работа полностью поглотила меня. Я работала много, интересно. И вдруг война. Мы работали в блокадном театре. И только в марте 1942 года, когда была открыта «Дорога жизни», через Ладожское озеро мы попали на Большую землю. К тому времени театр Пушкина находился в Новосибирске. И моя семья оказалась поблизости от Новосибирска. Я поехала туда, мечтая поступить в наш Ленинградский театр. И с мая месяца 1942 года по сию пору я работаю в этом театре. Первой ролью была Шурочка в пьесе Константина Симонова, в пьесе «Русские люди».
5: Батальон капитана Сафонова попал в окружение. На другом берегу лимана в городе немцы. Трудно держаться советским бойцам. Мало воды, не хватает патронов. Вечер. В штабе за машинкой сидит Шурочка. Входит Панин, корреспондент центральной газеты.
6: Здравствуйте, Шурочка.
7: Здравствуйте.
6: Как поживаете, Шурочка?
7: Хорошо. Возьмите вашу тетрадку, товарищ Панин. Я прочла. Мы вчера вечером сидели с Валечкой и плакали. Вы это сами написали?
6: Нет, я стихов не пишу. Это мой товарищ написал. Мы с ним вместе на Западном фронте были.
7: А где он сейчас? Здесь?
6: Нет, его убили.
7: Неправда!
6: Я тоже, Шурочка, сначала думал, неправда. А потом оказалось, что правда.
7: Ой, а мы вчера ночью сидели, печку зажгли. Капитан на полчаса спать лег, а мы с Валей все читали и плакали. Потом Валечка собралась и туда, в разведку пошла. А капитан открыл глаза и меня спрашивает, вы чего это здесь читали? И я ему опять все прочла. А он грустно лежал. Хорошо, говорит. Расстроился даже.
6: Капитан?
7: Ну да, капитан. А вы чего удивляетесь?
6: Ну так.
7: Да вы знаете, он еще от того расстроился, что Валя-то ведь пошла...
5: Но Шурочка так и не успела сказать, от чего расстроился капитан Сафонов. Из разведки вернулась Валя. И Шурочка захлопотала вокруг подруги, помогая ей переодеться во все сухое.
8: Ох, как тепло, Шурка, в капитанском полушубке. Прям мехом к телу. Хорошо. А я замерзла. Вода, знаешь, даже льдинки в ней. Еле доплыла.
7: Ой, а он тут переживал.
8: Кто это он?
7: Это капитан.
8: Это почему же?
7: Не знаю. Может, ты знаешь?
8: Нет. Все ты врешь, Шурка.
7: Ну, ей-богу.
8: Ой, холодно. Вот даже в полушубке я все-таки холодно. А знаешь, Шура, я думаю, наверное, мне скоро опять идти.
7: Да ну.
8: Ага.
7: Неужели капитан опять тебя пошлет? Я просилась, не велит. Ну почему?
8: Потому что я здешняя, вот и все. А ты не здешняя.
7: Опять тебя. А сам переживает. Ах, что-то дует, я не пойму. Шофер целует, я не хочу. Ты знаешь, я на него иногда гляжу, а у него глаза такие озорные. Ой, даже страшно. Он, наверное, до войны озорник был. Ой, беда для баба.
8: Он некрасивый.
7: Да ничего, что некрасивый. Все равно озорник был, знаю. Ну, конечно, сейчас притих. А он тебе что, не нравится?
8: Нет.
7: А когда понравится?
8: После войны.
7: О, после войны. А ты знаешь, война какая будет?
8: Какая?
7: Ну, а вдруг длинная и предлинная? Да нет, нельзя после войны. Не скоро?
8: Ничего. Я терпеливая.
7: Ой, а вот я нет.
4: Начались незабываемые встречи с артистами и режиссерами. Первая с Григорием Михайловичем Козинцевым и Юрием Михайловичем Юрием. Козинцев ставил в нашем театре спектакль «Отелло» Шекспира, и мне дали роль Дездемоны. Спектакль был очень интересный, с сильным составом исполнителей. Отелло Юрьев, Яго Скорбогатов, Эмилия Рашевская, Кассио Киреев, Дош Меркурьев. Я достаточно струхнула. Сначала терялась, но потом многому научилась. Во-первых, слово. Юрий Михайлович требовал от меня читать стихи музыкально, со смыслом и с необыкновенно романтическим полетом, свойственным ему. Во-вторых, режиссерская трактовка. Роль Дездемоны была выстроена волевой и нежной, умной и светлой.

0: Спальня Дездемони. Дездемона печальна. Отелло поверил клевете Яго и, подозревая жену в измене, был сегодня груб с нею. Тяжелые предчувствия томят Дездемону, но поделиться ими она может лишь с верной Эмилией.
1: Ну что, как он? Мне кажется, смягчился.
2: Вернуться? Он сейчас же обещал. Велел в постель скорее мне ложиться. И отпустить просил тебя.
1: Меня?
2: Да. Таково его желание было. Ну, добрая Эмилия моя, ночное платье дай и до свидания. Не должно нам теперь сердить его.
1: Ох, лучше бы вы с ним и не встречались.
2: Нет, этого не пожелала б я. Я пылко так его люблю, что даже и гнев его, и злоба, и упреки. Тут отстегни. Все для души моей пленительно и мило.
1: Положила те самые я простыни вам, о которых недавно вы просили.
2: Хорошо. О, Боже мой, как глупо мы бываем. Эмилия, прошу тебя, когда я до тебя умру из этих ты простынь, мне савнши.
1: Ну что вы, полно, полно.
2: У матери моей была служанка. Барбарой звалась она. У ней любовник был, но изменил и бросил бедняжку он. Я помню, у нее была тогда про Иву песня. Песня старинная, но скорбь ее души прекрасно выражавшая. Бедняжка и умерла с той песни на устах. И у меня сегодня эта песня из головы весь вечер не выходит. Все хочется, как бедная Барбара, ее пропеть. Пожалуйста, скорее!
1: Что, принести ночное платье?
2: Нет. Здесь отстегни. А этот Людовико хорош собой.
1: Красавец просто он.
2: И говорить умеет, как отлично.
1: Я знаю в Венеции одну женщину, которая босиком сходила б в Палестину за один поцелуй его.
2: Под Ивою девушка в горе своем

0: Раиву зеленую иву.
1: Здесь отстегни.
0: От жалости к девушке.

0: Теперь идти ты можешь. Он сейчас придет. Эмилия! Кто-то стучит.
1: Это ветер.
0: Как чешутся глаза мои. Не правда ли то признак слез?
1: Да что вы, никогда. Доброй ночи.
0: Доброй ночи. Клянусь всем, колени преклонив, когда любовь его я оскорбила, хоть раз один, или мыслью, или делом, когда мой взор, мой слух, другое чувство пленялись хоть кем-нибудь другим, когда его я не люблю всем сердцем, как и любила прежде, как и буду всегда любить, хотя бы он разводом отверг меня. О, пусть тогда покой навек расстанется с моей душой. Всесилен гнев, его же гнев способен взять жизнь мою, но не от

Вскоре началось творческое общение с таким великолепным артистом, как Николай Константинович Симонов. Особенно незабываемой была работа в живом труппе. Такого Протасова, каким играл его Николай Константинович, никогда не забыть. Ставил спектакль Владимир Платонович Кожич, с которым я долго работала и в будущем. Меня назначили на роль цыганки Маши. Отношение Владимира Платоновича к Маше было поэтическое, и это успокоило меня в том отношении, что я боялась характерности, экзотичности и так называемого цыганского пения. Но режиссер и руководитель хора Сергей Александрович Сорокин добивались сохранения поэзии цыганских песен и романсов без псевдо-цыганской манеры.

0: Вот это она. Вот это она. Удивительно. Где же делается все то, что тут высказано? И как может человек доходить до такого восторга, и нельзя продолжать его?
1: Вторая сцена с Протасовым – это встреча в ресторане, когда Протасов собирается покончить жизнь самоубийством, но приходит Маша и останавливает его.
0: Нет! Не могу! Не могу! Не могу! Кто там?
2: Я!
0: Кто я?
1: Маша!
3: Протасов открывает дверь.
2: Была у тебя, у Попова, у Афремова. И догадалась. Догадалась, что здесь.
3: Маша замечает револьвер.
2: Ой, вот хорошо-то. Вот дурак. Право, дурак. Неужели ты в самом деле?
0: Нет, не мог.
2: А меня-то нет разве? Безбожник, а меня не пожалел. Федор Васильевич, грех, грех за мою любовь.
0: Хотел их отпустить, обещал, а лгать не могу.
2: А я-то?
0: Ну что же ты, и тебя бы развязала? Разве тебе лучше со мной мучиться?
2: Стало быть, лучше не могу я без тебя.
0: Какая со мной жизнь? Поплакала, да и прожила бы.
2: И совсем не плакала бы. И черт с тобой, если меня не жалеешь. Ой.
0: Да ну о чем ты? Перестань. Ведь я же хотел лучше сделать.
2: Себе лучше хотел сделать.
0: Да ну как же себе лучше, как бы я сам себя убил?
2: Разумеется, лучше. Да тебе что нужно-то? Ты скажи.
0: Как что нужно? Много нужно.
2: Ну что?
0: Ну, нужно, во-первых, сдержать свои обещания. Это первое, это главное, и этого довольно. Потому что делать все эти гадости, которые нужны для развода, я не могу.
2: Положим, что гадко, я сама понимаю.
0: Ну, потом нужно их отпустить. Жену и его, ну что им мучиться? Они же хорошие люди, это два.
2: Ну, хорошего в ней мало, если она бросила
0: тебя. Да не она бросила, а я бросил.
2: Ну, хорошо, хорошо, все ты. Она ангел. Еще что?
0: А еще то, что ты хорошая, чуткая девочка. Я люблю тебя, и коли останусь жить, то, наверное, погублю тебя.
2: Это уж не твое дело. Сама знаю, где погибну.
0: Ну, а главное, ну что моя жизнь? Разве не понимаешь, что я пропащий, не гожусь никуда? Всем и себе в тягость, так говорит твой отец. Неготящий я.
2: Вот вздор! Не отлеплюсь я от тебя. Прилепилась, и все тут. А что ты плохо живешь, пьешь, кутишь? Ты живой человек. Брось, и все.
0: Легко сказать.
2: И сделай так.
0: Да вот смотрю на тебя, кажется, все сделал.

0: и сделал вид, что утопился. Вот и ты. Не умеешь плавать?
1: Нет.
0: Давай, давай сюда свое платье, бумажник, все.
1: Да как же это?
0: Стой, стой, поедем домой, там переоденешься.
1: Но ведь это же обман.
0: И прекрасно. Пошел купаться. Платье оставил на берегу, а в кармане бумажник и это письмо.
1: Ну, а потом?
0: А потом мы уедем и будем жить во славу.
2: Входит Иван Петрович.
3: Вот цена. А револьвер я возьму себе.
0: Бери, бери, а мы едем.
4: Много лет шел этот спектакль с неослабевающим успехом. Спектакль был экранизирован, и это прекрасно. Ведь как жаль, что наше старшее поколение не видело ни Ермолова, ни Мочалова, ни Комиссаржевского, ни Станиславского. А сейчас мы горды тем, что Симонова, Черкасова, Толубеева, Меркурьева, Адашевского, Борисова, Скоробогатова, это я говорю об артистах нашего театра, но и артистов других театров, увидят не только люди, которые никогда не были в Ленинграде, но увидят наши дети и внуки. Я очень одобряю экранизацию. Это великолепный памятник о великих артистах, которым, к сожалению, не отпущена вечная жизнь. И я никогда не забуду встречи с такими мастерами, как Толубеев, Меркурьев. С Меркурьевым я встретилась сразу после окончания института. В театре, которым руководил Соколовский, он вместе с Ириной Всеволодовной Мейерхольд ставил спектакль «Поздняя любовь», где была моя первая актерская работа. А потом с Василием Васильевичем мы работали в Пушкинском театре. Меркурьев был моим партнером в очень сложных для меня работах, когда мне приходилось преодолевать свою индивидуальность. Тут и «Высокая волна» Галины Николаевой, и «Чти отца своего» Виктора Лаврентьева. С Василием Васильевичем было легко жить на сцене, в общении с ним всегда чувствовалась тонкость отношений, а присущий ему юмор делал общение легким и светлым. Долгие годы работаю я с Александром Федоровичем Борисовым. Сколько мы переиграли с ним ролей. Не забудутся и годы странствий, памятные встречи, Борис Годунов и другие. А как удивительно, он играл Мелузова в «Талантах и поклонниках», где я играла Онегину. Простота и задушевность, пожалуй, одно из самых симпатичных качеств этого замечательного актера. Ну, а теперь, пожалуй, пора перейти к тому периоду времени, когда в моей творческой жизни на долгое время появился новый партнер Игорь Олегович Горбачев. Первая встреча в пьесе Арбузова «Годы странствий». Горбачев дебютировал в нашем театре в роли Ведерникова. Он сразу завоевал место молодого героя на нашей сцене. Роль Ведерникова, несмотря на противоречия в характере самого образа, сыграна очень стройно и четко. Я играла в этом спектакле роль Ольги. Но особенно волнующей была следующая совместная встреча – оптимистическая трагедия Всеволода Вишневского. Постановщик Георгий Александрович Товстоногов, Толубеев – вожак, Соколов – сиплый, Ян – Вайнанен, Эренберг – командир, Колосов – боссман, Горбачев – Алексей. Мне поручили роль комиссара. Я очень заволновалась, засомневалась. В юности я видела в этой роли актрису, в которой мы были все влюблены, Алису Конон. Спектакль в камерном театре был публицистический, трибунный, подчеркивающий романтику революции. Конон в красной косынке, в кожанке, в сапогах. Я понимала, что мне все тоже дадут, но надо вытянуть все эмоционально, а я какая-то тихая. По материалам, с которым мы знакомились, зная факты участия женщин в революции, пришли к выводу, что в этом собирательном образе

0: много от Ларисы Реснер. Реснер была образованной женщиной, поэтессой, и, видимо, можно было придать комиссару и женскую мягкость, и даже хрупкость при большой воле и при вере в светлое будущее, во имя которого необходимо выполнять задания партии, организовать из отряда анархистов полк регулярной армии хотя бы ценой жизни.
1: Дорогая, ну вот я и на месте. Здесь здоровый климат, и моим легким наконец вздохнется. Не знаю, как справлюсь с этими людьми, народ трудноватый. Откровенно говоря, не сплю ни одной ночи. Думаю, что меня поймут и пришлют хотя бы одного товарища в помощь. Ну вот, кажется, и все. Да, привет родному Питеру. Читала, что у вас тиф. Береги себя, родная.

0: Неторопливо, с гармонией в руках, входит Балтийского флота матрос первой статьи Алексей.
1: Аккордеон называется. Или гармония. Народный инструмент. Божественный предмет. В смысле настроения. Очи черные, очи страстные, очи жгучие.
2: Хотела побеседовать. Не помешала?
1: Валяй, не бойся. Люблю с женским полом о жизни разговаривать.
2: Чудная тема. А ты куда это вчера из боя направлялся? Заманивал противника? Или у тебя такой приступ классовой ненависти случился, что ты на белых смотреть не мог, спиной повернулся от отвращения?
1: Ну, чего там, ну? Ну, был грех, испугался я, как баба. То есть, не как баба, а... Ну, и на старуху бывает проруха.
2: Пустяки, старуха. Давай поговорим. Расскажи о себе. Ты откуда?
1: Откуда, да? Из каких, да? Мещанин. Мещанин. Трудящийся мещанин. Имею мозоль. О, просю. Мещанин и по паспорту, и по духу. И идеи мои, так сказать, запретные с точки зрения официальной. Угу.
2: Исключительная личность, значит?
1: О!
2: Анархист?
1: О, вроде да, вот так, значит, да. Ну что же еще пояснить? Дерусь я за себя, поскольку я трудящийся мещанин. И в прочих российских сограждан влюблен я мало. Отношение у меня к ним сдержанное. Ну, вам-то, конечно, желательны чувства пролетарские, так сказать, да? Пылки, единение, я понимаю, да. А также желательно, чтобы вам, как комиссару, такие, как я, не возражали.
2: Почему многие возражают? А ты попробуй.
1: Да, попробуй. Вон белые возражают, Антанта возражает. Россия их лупит, только треск идет.
2: Один вопрос. Ты за какую политическую организацию голосовал на выборах?
1: За вас. За список 5-й номер. Вы все-таки лучше, чем другие. Хотя тоже жучки порядочные. Это еще посмотреть надо.
2: Посмотрите.
1: Во-во.
2: А вы что, всякий раз в начале разговора такие словесные букеты запускаете? Для впечатления?
1: А это ведь как знать? Разберитесь.
2: Разберемся.
1: Зачем нам лиры? Зачем нам франки? Когда нас любят американки?
2: А что этот командир? Подозрителен, а?
1: Ты будь поосторожней с этим высоким благородием. Я его помню.
2: Он тоже помнит. А-а-а. Ну, а вожак?
1: Что? Вожак?
2: У тебя с ним дружба?
1: Не знаю. Не разобрать. На Каледина вместе ходили. Дружба! Только какая-то такая...
2: Я так и думала. Держит он тебя крепко.
1: На-на-на-на-на-на-на. Меня? А? Я боюсь этого бугая.
2: Боишься? Да, порядок вам нужен.
1: Порядок? Научилась? Выговариваешь без задержки? Порядок. Да людям хочется от старого порядка отдохнуть, свободу почувствовать, хоть видимость свободы. Во! По 5, по 10 лет наглотались. Порядок. Говорить разучились.
2: Но ты, кажется, не разучился.
1: Верно, вот я не разучился, да. Повторяю за другими, как попка. Вот не будет собственности, значит, все будет чудно. Фу. Слушай, да ведь в нас же самих старая сидит. Сами-то только ищем, чтобы приволочь. Отхватить, разжиться. Во сне держимся за свое барахло. Моя гармонь, моя жена, моя вобла. Человека, человека за кошелек казни. Мало двоих. Исправится ли человек, переломит ли он себя? Вот эта маленькая штучка моё. Она будет хитро плевать нам в рожу, эта идея моего. Мы столкнемся с ней в каждой избе, у каждого хозяина-собственника. Из-за крошечного цыпленка будет стон. Вой! Скрежет по всей России моё. Вот бы вам на этой штучке не споткнуться. Ой, будут дела!
2: Ты легче, легче. Форминку поревешь. Ты что же думаешь, что мы этого не видим? Слепые? Да мы же верим в людей. Человеку брошена Иудина подачка моё. Лукавые твари, владетельные господа знали, что сделать. Заразили людей идиотизмом. Вот он, человек, смотрит на рахитичного цыпленка, а вокруг жирные стада всего мира. Это страшно. Надо каждому сказать, тебе этого мало, человечество обворовано. А если он не поймет, да мы за волосы подымем его, человека, любимого, вшивого, оторвем лицо его от смрада. Ты хочешь в первый раз умыться? Ты хочешь лучше жить? Больше есть и пить, петь и плясать, любить и рожать, работать только с песней. Ты хочешь растить мозг свой и талант? Подними лицо свое, ну! Отряхни в шею, человек! Выйди из щели и бей врага на повал! Свороти заборы! Выйди на солнце и дыши! Иди по земле, она твоя! Скотская тьма кончена, собственность отменяется! И да здравствует солнце и свет, и достойная имени моего и сил моих жизнь. Личность ты исключительная, а вот мусора в твоей голове много.
1: А может, я трепался? Вот смотрю я на тебя, ты тут все насчет принципов перебрасываешься, а я, вот не стыдно признаться, думаю, ну а чего это такая баба и не моя. Отойди, а то...
2: Опять браком заинтересовался.
1: Брось. Ох, доберусь я до тебя. Вот тайные мысли свои выдаю. На! Слушай, на!
2: Ты поди выпей воды. Вон, поди выпей.
1: Ой! А может, я опять трепался? Эх, тебя проверяю.

0: Все компоненты спектакля были слиты как бы воедино. Оформление художника Басулаева, этот образ дороги, по которой идет полк, музыка Каракараева эмоционально насыщенно определяла ритм полка. А какой красоты прощальный матросский вальс! Да что говорить о подробностях? Хочется только сказать, что постановщик спектакля Товстоногов самой формы мизансцен, интересно поставленных массовых сцен, очень помог артистам лаконично, внешне сдержанно, но внутренне как-то эмоционально глубоко проводить свои партии. Спектакль пользовался необычайным успехом. Оптимистическую трагедию мы играли перед делегатами 20-го съезда нашей партии в Москве. Его играли во многих городах нашей страны, возили в Польшу, Румынию и на фестиваль в Париж. На фестиваль мы ехали, волнуясь, как будет принят спектакль. И вот поднят занавес, идет спектакль. Мы чувствуем, как дышит зал, и все воспринимается, как и везде, те же реакции, аплодисменты. Напряжение спало. Как только опустили занавес после первого акта, Толубеев обнял нас и сказал фразу из «Ревизора» Гоголя, где он играл Городничего: «Город наш». Действительно, он оказался нашим. А в конце гастролей, когда мы уже все утомились от каждодневных спектаклей и от жадного желания посмотреть Париж, нас подбодрила и рассмешила фраза из зрительного зала, показывая, что все понятно, что они расположены к нам. В сцене плена немецкий офицер подходит к Алексею Горбачеву с целью выяснить наши запасные силы. Алексей, усмехаясь, не отвечает. А с галерки на чисто русском языке, желая, видимо, помочь ему, фраза: «Горбач, дай ему в харю». Гастроли кончились, мы вернулись домой, вспоминая нашу поездку и продолжая играть этот волнующий нас спектакль. Но идет время, время диктует свое. Нет Дездемон, нет Негиных, есть матери. В спектакле «Жизнь Сент-Экзюпери», который мы сыграли уже много-много раз, я играю мать Экзюпери. Много я работала и работаю на эстраде. Причем часто удается осуществить то, что не удалось сыграть на сцене. Очень я люблю Чехова. Послушайте один из его рассказов, который мы играем с Константином Игнатьевичем Адашевским.
1: Рассказ Антона Павловича Чехова «Ушла». Пообедали. В стране желудков чувствовалось маленькое блаженство. Рты позевывали, и глаза начали суживаться от сладкой, сладкой дремоты.
0: Муж закурил сигару, потянулся и развалился на кушетке.
1: Жена присела рядышком и замурлыкала:
0: «Забытые нежные лапзанья, уснула
1: Расскажи что-нибудь, а?
0: Боже мой, что рассказывать?
1: Ну, что-нибудь интересненькое, а?
0: Ах, да! Ты слышал? София Окуркова вышла замуж.
1: София вышла?
0: Да.
1: Вот видишь, какая она?
0: За этого, ну, как его, боже мой, за фон Трамба.
1: За фон Трамба?
0: Да. Вот скандал, а!
1: Как скандал? Почему скандал? Не вижу.
0: Да ведь это Трамп подлец. Ой, это такой негодяй, просто урод нравственный, был у графа управляющим, нажился, теперь служит на железной дороге и ворует. Сестру ограбил, негодяй его, родным словом. Боже мой, за такого человека выходить замуж, такая нравственная девушка, как Софи, да будь он хоть миллионер, будь он красив, как я не знаю что, я бы, тьфу, плюнула на такого, да, и представить себе не могу мужа подлеца. Этот Трамп просто тварь какая-то. И тысячу раз глупые и пошлые те женщины, которые выходят за таких господ.
1: Так, ты, разумеется, не вышла.
0: Разумеется.
1: Ну, а если бы ты сейчас узнала, что я тоже негодяй, что бы ты сделала?
0: Я бы бросила тебя. Не осталось бы с тобой ни одну секунду. Я могу любить только честного человека. Узнай я, что ты натворил хоть сотую долю того, что сделал Трамп, я мигом один тогда.
1: О, ты! Какая ты у меня! А я и не знал. Смотрите, врет бабенка и не краснеет.
0: Я никогда не лгу. Попробуйте, сделайте подлость, и тогда узнаешь.
1: А к чему мне пробовать? К чему мне пробовать? Ты же сама видишь, миленькая, что я еще почище твоего фон Трампа буду. Фон Трамп. Фон Трамп, да. Фу, в сравнении со мной. Ну что ты делаешь, большие глаза? Удивлена. Сколько я получаю жалования? Сколько?
0: 3000 в год.
1: Правильно, 3000 в год. А сколько стоит колье, которое тебе подарил на прошлой неделе? Сколько, сколько?
0: Не знаю.
1: Не знаешь? 2000, так. А вечернее платье твое 500 рублей. А дачка наша 2000. А позавчера ты в стуколку просадила 100 рублей.
0: Боже мой, боже мой.
1: Боже мой, боже. Вот теперь сама видишь, Машка, что твой фон Трамп в сравнении со мной, это карманный воришка, не больше.
0: Нет,
1: да, да не, нет, а да. Вот иди, иди, впредь не осуждай.
0: Аде,
1: иди, иди. Вот и весь рассказ. Но вам, наверное, хочется спросить, и что же она, ушла от мужа? Да, ушла. В другую комнату.
0: Не могу пройти мимо радио. На радио я работала очень много и в радиопостановках, и в литературных передачах. Это очень ответственное искусство – проникнуть в душу словом и чувством, когда зритель тебя не видит. Мне помнится и дорог один монолог. Это Ашхен Оганян в романе Юрия Германа. Монолог удивительно мудрой женщины, которая сделала очень много добра. Она меня очень тронула. И Юрий Герман, когда бывали встречи со зрителями, часто просил меня почитать этот монолог. Наш дорогой Володечка, вы получите это письмо только в том случае, когда я перестану существовать, что, как вам хорошо известно, назначено всем рано или поздно. От этого никуда не деться никому. В общем, доктор Володя их штербе, как сказал удивительный доктор Чехов, умирая. Я слишком опытный врач, чтобы заблуждаться в таком элементарном случае. Ну, хорошо, ладно. Что теперь про это? Теперь про другое. Про самое для меня нелегкое. Вы знаете, Володечка, что я одна на свете. У меня не было ни мужа, ни, как пишут в романах, любовника. Я очень хотела ребенка. Не смейтесь, Володя. Такие признания от старухи, да еще именно от меня, могут пробудить искренний и заразительный смех, не так ли? Но, милый мой Володечка, это совсем не смешно. Меня не то чтобы никто не полюбил. Я со своей внешностью на это, разумеется, и не претендовала. Но ко мне никто никогда не отнесся как к женщине. Ну что ж, я стала курить табак, ругаться как мужик, но ребенка-то у меня не было. Я хотела взять себе чужого ребенка. Но это было не просто в глуши. Ему бы рассказали, что он мне не родной. А пока я это решала, все перепуталось в моей глупой жизни, я полюбила. Нет, не думайте ничего такого, пожалуйста. Я полюбила чистой, так называемой идеальной, платонической любовью женатого человека и к тому же любящего свою жену. Это был, Володечка, замечательный человек, светлый и умный, сильный и добрый, великодушный и тонкий, образованный и простой. Это был не врач, не инженер, это был профессионал-революционер, комиссар от Бога, по призванию комиссар, знавший 4 языка, образованный философ. Он умел отогреть любое сердце и одним только юмором, иронией, смехом уничтожить публично, превратить в ничтожество врага нашей советской власти. Можете думать, что это патология, но я полюбила его жену тоже. Да и как можно было не полюбить Люсю? Люсю, которая думала обо всех, кроме себя. Одинокая баба-яга в молодости, я прибилась к их дому, я возила с их ребенком, я не могла провести единого дня вне их семьи. И самое главное, самое удивительное в эту пору моей жизни, меня полюбил их сын Вагаршак Саинян. Я возилась с ним, и однажды он сказал мне: «Тетя Ашхен», — сказал мне совсем маленький и чрезвычайно исполненный чувства собственного достоинства Вагаршак, — «ты ведь очень красивая». «Но почему?» – поразилась я. «Ни у одной маминой подруги нету такого носа и таких хороших черных усов», – сказал Вагаршак, небольшой мужчина, у которого хлопот полон рот. А потом мы с ним готовили обед, и я плакала. Мы с ним в пустой квартире, как будто и правда у меня есть сын, на которого можно положиться. Впоследствии выяснилось, что на него действительно можно положиться, а пока что я была счастлива. Я возилась с ребенком, я каюсь, свернула ему мозги на бекрень, влюбив его в медицину, от которой он отмахивался, как черт от ладана. Он хотел быть инженером и строить воздушные корабли, я ввергла его в бездны премудрости анатомии. Он чуть не кусался, чтобы я оставила его в покое. Я однажды приволокла его в больницу. Оперировали ребенка. Фух, больше не могу. Вы написали мне, что дочка ваша растет и умнеет. Рожайте. Рожайте больше детей. Вот у меня есть Вагаршак. И мне не то чтобы вовсе не страшно, а как-то полегче. А если бы не было? Итак, первая операция, на которой мой мальчик убедился в том, что еще много можно всего придумать. Вы видели бы потом его разгоряченное лицо. И все-таки он поступил в политехнический. Немножко отдохнул. Если хотите, отнеситесь к этому как к завещанию старухи Аганян. Если я не могу завещать вам парочку вилл и хорошенькую ренту, то кое-какие мои соображения когда-нибудь на досуге перечитайте с Вагаршаком. Может быть, они вам пригодятся. Да и не только это мои соображения, это соображение эпохи, в которой рождалось новое общество. Еще несколько слов завещания, если уж считать эту страницу таковым. Володечка, учите Вагаршака тому, чтобы он был в своей научной деятельности всегда совершенно безжалостен к собственному тщеславию, как и вообще к человеческому тщеславию, понимаете? Тщеславие в работе – это гадость и грязь. И пусть будет врачом, прежде всего врачом. Ох, устала, устала, Оганян, устала. Трудно. Так много еще нужно вам написать, а сил нету. Мне тяжело было в войну, Володечка. Я не имела права плохо работать. В общем, теперь вы знаете все, мой дорогой Володя. Не знаете только еще, что я хочу после моей смерти. Он должен меня похоронить, я имею право на этот комфорт отправить Вагаршака к вам. И мой мальчик, мое дитя единственное, что есть моя гордость, станет тем, чем он должен быть, коммунистом. Вы понимаете всю сложность задачи, доктор Устименко? Но ведь я за вас поручилась. Вы мое продолжение в рядах нашей партии. Вагаршак не может, не вправе остаться в стороне, сделаться обывателем, свернуть на тропочку. Немного отдохну и допишу самое последнее. Вагаршак не упорен. Он обидчив и ломок. Он не выучен требовать и настаивать. Его необходимо поддерживать, но от него можно и требовать. Пожалуйста, дорогой Володя, без ударов кулаком по столу, как это мы с вами умеем. Вот и все, Володя. Это письмо я прошью нитками и запечатаю сургучом. С этим письмом Вагаршак приедет к вам. Я не накопила ему никаких денег, и у нас нет никаких вещей. Я не успела. Прощайте, Владимир Афанасьевич. Прощайте, мой дорогой Володя. Пожалуйста, Володя, не ругайте меня. Это ведь моя самая последняя просьба. Больше не будет. Как странно, что я никогда не получу ответа на это письмо. Прощайте, Володя. Позвольте мне написать, я благословляю вас. Вы ведь тоже дитя моего сердца. Как много вас набилось ко мне в душу за эту длинную жизнь. И как мне жаль с вами расставаться. С коммунистическим приветом, Ашхин Оганян.

Рассказывая о себе, Ольга Яковлевна, пожалуй, больше рассказывает о своих товарищах. Она не очень любит, когда рассказывают о ней. Можно дополнить ее рассказ и тем, что она очень общительный, жизнерадостный человек, всю жизнь занимается спортом, и тем, что за свое мастерство она удостоена звания народной артистки РСФСР, и тем, что почти 40 лет она талантлива и очень много работает на сцене Ленинградского академического театра драмы имени Пушкина. Об этом говорят и те роли, которые мы сегодня показали. Пожелаем же народной артистке РСФСР Ольге Яковлевне Лепзак, чтобы исполнились все ее творческие планы и чтобы ее неувидаемое мастерство долгие годы украшало сцену Пушкинского театра.

Радиотеатр одного актера. По страницам романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». Передача 20-я. Исполняет Михаил Карамазов.

Эпилог. На пятый день после суда над Митей, очень рано утром, еще в 9 часу, пришел к Катерине Ивановне Алеша, чтобы сговориться окончательно о некотором важном для них обоих деле, имея сверх того к ней поручение. Она сидела и говорила с ним в той самой комнате, в которой принимала когда-то Грушеньку. Рядом же, в другой комнате, лежал в горячке и беспамятстве Иван Федорович. Катерина Ивановна сейчас же после тогдашней сцены в суде велела перенести больного и потерявшего сознание Ивана Федоровича к себе в дом, пренебрегая всяким будущим и неизбежным говором общества и его осуждением. Алеша заходил к больному брату по 2 раза в день, но в этот раз у него было особое, прихлопотливое дело, и он предчувствовал, как трудно ему будет заговорить о нем, а между тем он очень торопился. Было у него еще и другое неотложное дело в то же утро, в другом месте, и надо было спешить. Они уже 1/4 часа как разговаривали. Катерина Ивановна была бледна, сильно утомлена и в то же время в чрезвычайно болезненном возбуждении. Она предчувствовала, зачем, между прочим, пришел к ней теперь Алеша. «О его решении не беспокойтесь», – проговорила она с твердой настойчивостью Алеша. «Так или этак, а он все-таки придет к этому выходу. Он должен бежать. Этот несчастный, этот герой чести и совести, не тот, не Дмитрий Федорович, а тот, что за этой дверью лежит и что собой за брата пожертвовал», — сверкающими глазами прибавила Катя. «Он давно уже мне сообщил весь этот план побега. Знаете, он уже входил в сношение. Я вам уже кое-что сообщила. Видите, это произойдет, по всей вероятности, на 3-м этапе отсюда, когда партию ссыльных поведут в Сибирь. О, до этого еще далеко. Иван Федорович уже ездил к начальнику 3-го этапа. Вот только неизвестно, кто будет партионным начальником. Да и нельзя это так заранее узнать. Завтра, может быть, я вам покажу весь план в подробности, который мне оставил Иван Федорович накануне суда, на случай чего-нибудь. Когда он объявил мне, что в случае осуждения Дмитрий Федорович убежит за границу вместе с этой тварью, то я вдруг озлилась. Не скажу вам из-за чего, сама не знаю из-за чего. Ну, конечно, я за тварь, за эту тварь тогда злилась. И именно за то, что и она тоже вместе с Дмитрием бежит за границу, — воскликнула вдруг Катерина Ивановна с задрожавшими от гнева губами. Иван Федорович, как только увидел тогда, что я так озлилась за эту тварь, то мигом и подумал, что я к ней ревную Дмитрия. И, стало быть, все еще продолжаю любить Дмитрия. Вот и вышла тогда первая ссора. Я объяснение дать не захотела, просить прощения не могла. Тяжело мне было, что такой человек мог заподозрить меня в прежней любви к этому. И это тогда, когда я сама уже давно перед тем прямо сказала ему, что не люблю Дмитрия, а люблю только его одного. Я от злости только на эту тварь на него озлилась. Через 3 дня, вот в этот вечер, когда вы вошли, он принес ко мне запечатанный конверт, чтобы я распечатал его тотчас, если с ним что случится. О, он предвидел свою болезнь. Он открыл мне, что в конверте подробности о побеге, и что в случае, если он умрет или опасно заболеет, то чтобы я одна спасла Митю. Тут же оставил у меня деньги. Почти 10 000. Меня страшно вдруг поразило, что Иван Федорович, все еще ревнуя меня и все еще убежденный, что я люблю Митю, не покинул, однако, мысли спасти брата. И мне же, мне самой доверяет это дело спасения. О, это была жертва.
Нет, вы такого самопожертвования не поймете во всей полноте, Алексей Федорович. Я хотела было упасть к ногам его в благоговении, но как подумала вдруг, что он сочтет это только лишь за радость мою, что спасают Митю, а он бы непременно это подумал, то до того была раздражена лишь одной только возможностью такой несправедливой мысли с его стороны, что опять раздражилась, и вместо того, чтобы целовать ему ноги, сделала ему опять сцену. О, я несчастна! Таков мой характер, ужасный, несчастный характер! О, вы еще увидите! Я сделаю, я доведу таки до того, что и он бросит меня для другой, с которой легче живется, как Дмитрий. Но тогда, нет, тогда уже я не перенесу, я убью себя. А когда вы вошли тогда, и когда я вас кликнула, а ему велела воротиться, то как вошел он с вами, меня до того захватил гнев за ненавистный презрительный взгляд, которым он вдруг поглядел на меня, что, помните, я вдруг закричала вам, что это он один уверил меня, что брат его Дмитрий убийца. Я нарочно наклеветала, чтобы еще раз уязвить его. Он же никогда не уверял меня, что брат убийца. Напротив, в этом я сама уверяла его. О, всему причины мое бешенство. Это я и приготовил эту проклятую сцену в суде. Он захотел доказать мне, что он благороден, и что пусть я и люблю его брата, но он все-таки не погубит его из мести ревности. Вот он и вышел в суде. Я всему причины, я одна виновата. Еще никогда не делала Катя таких признаний Алёше, и он почувствовал, что она теперь именно в той степени невыносимого страдания, когда самое гордое сердце с болью крушит свою гордость и падает побежденное горем. О, Алёша знал еще одну ужасную причину ее теперешней муки. Как не скрывала она ее от него во все эти дни после осуждения Мити. Но ему почему-то было бы слишком больно, если бы она до того решилась пасть ниц, что заговорила бы с ним сама, теперь, сейчас, и об этой причине. Она страдала за свое предательство на суде, и Алеша предчувствовал, что совесть тянет ее повиниться. И именно перед ним, перед Алешей, со слезами, со взвизгами, с истерикой, с битьем об пол. Но он боялся этой минуты и желал пощадить страдающую. Тем труднее становилось поручение, с которым он пришел. Он опять заговорил о Мите. «Ничего, ничего, за него не бойтесь!» Упрямо и резко начала опять Катя. «Все это у него на минуту, я его знаю, я слишком знаю это сердце. Будьте уверены, что он согласится бежать. И главное, это не сейчас, будет еще время ему решиться. Иван Федорович к тому времени выздоровеет и сам все поведет, так что мне ничего не придется делать. Не беспокойтесь, согласится бежать. Да он уже и согласен. Разве может он свою тварь оставить? А в каторгу ее не пустят, так как же ему не бежать? Он, главное, вас боится. Боится, что вы не одобрите побега с нравственной стороны. Но вы должны ему это великодушно позволить, если уж так необходима тут ваша санкция, с ядом прибавила Катя. Она помолчала и усмехнулась. Он там толкует про какие-то гимны, про крест, который он должен понести. Про долг какой-то. Я помню, мне много об этом Иван Федорович тогда передавал. И если бы вы знали, как он говорил, вдруг с неудержимым чувством воскликнула Катя. Если бы вы знали, как он любил этого несчастного в ту минуту, когда мне передавали про него, как ненавидел его, может быть, в ту же минуту.
А я выслушала тогда его рассказ и его слезы с горделивой усмешкой. О, тварь! Это я, тварь, я! Это я народила ему горячку. А тот осужденный, разве он готов на страдания? Раздражительно закончила Катя. Да и такому ли страдать? Такие, как он, никогда не страдают. Какое-то чувство уже ненависти и годливого презрения прозвучало в этих словах. А между тем она уже его предала. Что ж, может, потому что так чувствует себя пред ним виноватый и ненавидит его минутами, подумал про себя Леша. Ему хотелось, чтобы это было только минутами. В последних словах Кати он заслышал вызов, но не поднял его. Я для того вас и призвала сегодня, чтобы вы обещались мне сами его уговорить. Или, по-вашему, тоже бежать будет нечестным, недоблестным? Или как там, не по-христиански, что ли? Еще с пущим вызовом прибавила Катя. Нет, ничего. Я ему скажу все, пробормотал Алеша. Он вас зовет сегодня к себе. Вдруг брякнул он, твердо смотря ей в глаза. Она вся вздрогнула и чуть-чуть отшатнулась от него на диване. Меня? Разве это возможно? Пролепетала она, побледнев. Это возможно и должно, настойчиво и весь оживившись, начал Алеша. Ему вы очень нужны именно теперь. Я не стал бы начинать об этом и вас преждевременно мучить, если бы не необходимость. Он болен. Он как помешанный. Он все просит вас. Он не мирится, вас к себе просит. Но пусть вы только придете и покажитесь на пороге. С ним многое совершилось с того дня. Он понимает, как неисчислимо перед вами виновен. Не прощение вашего хочет. Меня нельзя простить, он сам говорит. А только чтобы вы на пороге показались. Вы меня вдруг... Я все дни предчувствовала, что вы с этим придете. Я так и знала, что он меня позовет. Это невозможно. Пусть невозможно, но сделайте. Вспомните, он в первый раз поражен тем, как вас оскорбил. В первый раз в жизни никогда прежде не постигал этого в такой полноте. Он говорит, если она откажет прийти, то я во всю жизнь теперь буду несчастлив. Слышите? Каторжный на 20 лет собирается еще быть счастливым. Разве это не жалко? Подумайте. Вы безвинно погибшего посетите, с вызовом вырвался у Алёши. Его руки чисты, на них крови нет. Ради бесчисленного его страданий будущего посетите его теперь. Придите, проводите во тьму, станьте на пороге и только. Ведь вы должны это сделать, заключил Алёша. С неимоверной силой подчеркнув слово «должны». Должна. Но не могу. Он на меня будет глядеть. Я не могу. Ваши глаза должны встретиться. Как вы будете жить всю жизнь, если теперь не решитесь? Лучше страдать во всю жизнь. Вы должны прийти. Вы должны прийти. Опять неумолимо подчеркнул Алеша. Но почему сегодня? Почему сейчас? Я не могу оставить больного. На минуту можете. Это ведь минута. Если вы не придете, он к ночи заболеет горячкой. Не стану я говорить неправду. Жальтесь. Надо мной-то жальтесь. Горько упрекнула Катя и заплакала. Стало быть, придете, твердо проговорил Алеша, увидев ее слезы. Я пойду скажу ему, что вы сейчас придете. Нет, ни за что не говорите. Я приду, но вы ему вперед не говорите, потому что я приду,
Но, может быть, не войду. Я еще не знаю. Голос ее пресекся. Она дышала трудно. Алеша встал уходить. А если я с кем-нибудь встречусь? Вдруг тихо проговорила она, вся опять побледнев. Для того и нужно сейчас, чтоб вы там ни с кем не встретились. Никого не будет. Верно говорю. Мы будем ждать. Настойчиво заключил он и вышел из комнаты.

0: Он поспешил в больницу, где теперь лежал Мить. На второй день после решения суда он заболел нервной лихорадкой и был отправлен в городскую нашу больницу, в арестантское отделение. Но врач Варвинский по просьбе Алёши и многих других поместил Митю не с арестантами, а отдельно, в той самой каморке, в которой прежде лежал Смердяков. Правда, в конце коридора стоял часовой, а окно было решетчатое, и Варвинский мог быть спокоен за свою поблажку, не совсем законную. Но это был добрый и сострадательный молодой человек. Он понимал, как тяжело такому, как Митя, прямо вдруг перешагнуть в сообщество убийц и мошенников, и что к этому надо сперва привыкнуть. Посещения же родных и знакомых были разрешены и доктором, и смотрителем, и даже исправником. Все под рукой. Но в эти дни посетили Митю только Алёша да Грушенька. Алёша застал его сидящим на койке в больничном халате, немного в жару, с головой обернутой полотенцем, смоченным водой и уксусом. Он неопределенным взглядом посмотрел на вошедшего Алёшу, но во взгляде все-таки промелькнуло как бы какой-то испуг. Вообще с самого суда он стал страшно задумчив. Иногда по получасу молчал, казалось, что-то туго и мучительно обдумывая, забывая присутствующего. Если же выходил из задумчивости и начинал говорить, то заговаривал всегда как-то внезапно и непременно не о том, что действительно ему надо было сказать. Иногда с страданием смотрел на брата. С Грушенькой ему было как будто легче, чем с Алёшей. Правда, он с нею почти не говорил, но чуть только она входила, все лицо его озарялось радостью. Алёша сел молча подле него на койке. В этот раз он тревожно ждал Алёшу, но не посмел ничего спросить. Он считал согласие Кати прийти немыслимым и в то же время чувствовал, что если она не придет, то будет что-то совсем невозможное. Алёша понимал его чувства. «Слушай, – проговорил Алёша, – она придет, но не знаю, когда. Может, сегодня, может, на днях. Этого не знаю. Но придет, придет, это наверное». Митя вздрогнул. Хотел было что-то вымолвить, но промолчал. Известие страшно на него подействовало. Видно было, что ему мучительно хотелось бы узнать подробности разговора, но что он опять боится сейчас спросить. Что-нибудь жестокое и презрительное от Кати было бы ему, как удар ножом в эту минуту. Вот она, между прочим, сказала, чтоб я непременно успокоил твою совесть насчет побега. Если и не выздоровеет к тому времени Иван, то она сама возьмется за это.
1: Ты уж об этом мне говорил, раздумчиво заметил Митя.
0: А ты уже Грушу пересказал?
1: Да. Она сегодня утром не придет, робко посмотрела на брата. Она придет только вечером. Как только я ей вчера сказал, что Катя орудует, смолчала, а губы скривились. Прошептала только: «Пусть ее». Поняла, что важное. Я не посмел пытать дальше. Понимает ведь уж, кажется, теперь, что та любит не меня, а Ивана.
0: Так ли? Вырвалось у Алёши.

Пить стану дорогой, аль там, то я не дамся. Я убью, и меня расстреляют. И это 20 ведь лет. Здесь уже ты начинают говорить. Сторожа мне ты, говорят. Я лежал и сегодня всю ночь судил себя. Не готов, не в силах принять. Хотел гимн запеть, а сторожевовского тыканья не могу осилить. За Грушева все перенес, все, кроме, впрочем, побой. Но ее туда не пустят. Алеша тихо улыбнулся. Слушай, брат, раз навсегда, вот тебе мои мысли на этот счет. Ведь ты знаешь, что я не солгу тебе. Слушай же, ты не готов, и не для тебя такой крест. Мало того, и не нужен тебе, не готовому, такой великомученический крест. Если б ты убил отца, я бы сожалел, что ты отвергаешь свой крест. Но ты невинен, и такого креста слишком для тебя много. Ты хотел мукой возродить себе другого человека. По-моему, помни только всегда, во всю жизнь, куда бы ты ни убежал, об этом другом человеке. Вот с тебя и довольна. То, что ты не принял большой крестной муки, послужит только к тому, что ты ощутишь себе еще больший долг, и этим беспрерывным ощущением впредь во всю жизнь поможешь своему возрождению. Может быть, более, чем если бы пошел туда. А потому я тебе не судья в том, как ты сам поступишь. Но знай, что и тебя не осужу никогда. Да и странно, как бы мог я быть в этом деле судьей. Ну, теперь я, кажется, все рассмотрел. Зато я себя осужу, воскликнул Митя. Я убегу, это и без тебя решено было. Митька Карамазов разве может не убежать? Но зато себя осужу и там буду замаливать грех вовеки. Люблю я тебя за то, что ты всегда всю цельную правду скажешь и ничего не утаишь, радостно смеясь, воскликнул Митя. Но слушай же теперь остальное, разверну тебе и остальную половину моей души. Вот что я выдумал и решил. Если я и убегу, даже с деньгами и паспортом, и даже в Америку, то меня еще ободряет та мысль, что не на радость убегу, не на счастье, а воистину на другую каторгу. Не хуже, может быть, этой. Не хуже, Алексей, воистину говорю, что не хуже. Я эту Америку, черт ее дери, уже теперь ненавижу. Пусть Груша будет со мной, но посмотри на нее. Ну, американка ли она? Она русская, вся до косточки русская. Она по матери родной земле затоскует. И я буду видеть каждый час, что это она для меня тоскует. Для меня такой крест взяла. А чем она виновата? А я-то разве вынесу тамошних смердов, хоть они, может быть, все до одного лучше меня? Ненавижу я эту Америку уже теперь. И хоть бы не там все до единого машинисты необъятны какие, аль черт с ними, не мои они люди, не моей души. Россию люблю, Алексей, русского бога люблю, хоть и сам подлец. Да я там и сдохну, воскликнул он вдруг, засверкав глазами, голос его задрожал от слез. Ну так вот, как я решил, Алексей, слушай, с Грушей туда приедем, и там-то час пахать, работать с дикими медведями в уединении где-нибудь подальше. Ведь и там же найдется какое-нибудь место подальше. А после бежим сюда, в Россию, американскими гражданами. Спрячемся куда-нибудь подальше, на север или на юг. Я к тому времени изменюсь, она тоже там в Америке. А нет, так я себе один глаз проколю –

0: бороду отпущу воршин седую, просить посидею, авось не узнают. А узнают, пусть ссылают, все равно. Значит, не судьба. Здесь тоже будем где-нибудь в глуши землю пахать, а я всю жизнь американцы себя представлять буду. Зато помрем на родной земле. Вот мой план. И сие непреложно. Одобряешь?
1: Одобряю, сказала Леша, не желая ему противоречить. Митя на минуту смолк и вдруг проговорил. Алеша, зарежь меня сейчас. Придет она сейчас или нет? Говори, что сказала, как сказала. Сказала, что придет, но не знаю, сегодня ли. Трудно ведь ей, робко посмотрел на брата Алеша.
0: Ну, еще бы не трудно. Алеша, я на этом с ума сойду. Груша на меня все смотрит, понимает. Боже Господи, смири меня, чего требую? Катю требую, смыслю ли чего требую? Безудерж Карамазовский, нечестивый. Нет, к страданию я не способен. Подлец! И все сказано.
2: Вот она. В этот миг на пороге вдруг появилась Катя. На мгновение она приостановилась, каким-то потерянным взглядом озирая Митю. Тот стремительно вскочил на ноги, лицо его выразило испуг. Он побледнел, но тотчас же робкая, просящая улыбка замелькала на его губах, и он вдруг неудержимо протянул Кате обе руки. Завидев это, та стремительно к нему бросилась. Она схватила его за руки и почти силой усадила на постель, сама села подле, и все не выпуская рук его, крепко, судорожно сжимала их. Несколько раз оба порывались что-то сказать, но останавливались и опять молча, пристально, как бы приковавшись, странной улыбкой смотрели друг на друга. Так прошло минуты две. «Простила или нет?» — пролепетал наконец Митя. В тот же миг, повернувшись к Алёше, с искаженным от радости лицом прокричал ему: «Слышишь? Что спрашиваю, слышишь? Зато и любила тебя, что ты сердцем великодушен», — вырвалась вдруг у Кати. «Да и не надо тебе мое прощение, а мне твое. Все равно, простишь аль нет, на всю жизнь в моей душе язвы останешься, а я в твоей, так и надо». Она остановилась перевести дух. «Я для чего пришла?» Иступленно и торопливо начала она опять. «Ноги твои обнять, руки сжать, вот так до боли! Помнишь, как в Москве тебе сжимала? Опять сказать тебе, что ты, Бог мой, радость моя, сказать тебе, что безумно люблю тебя!» Как бы простонала она в муке и вдруг жадно приникла устами к руке его. Слезы хлынули из ее глаз. Алеша стоял безмолвный и смущенный. Он никак не ожидал того, что увидел. «Любовь прошла, Митя!» — начала опять Катя. «Но дорого, да боли мне то, что прошло. Это узнай навек. Но теперь на одну минутку пусть будет то, что могло бы быть!» С искривленной улыбкой пролепетала она, опять радостно смотря ему в глаза. «И ты теперь любишь другую, и я другого люблю, а все-таки тебя вечно буду любить, а ты меня. Знал ли ты это? Слышишь, люби меня, всю твою жизнь люби!» Воскликнула она с каким-то почти угрожающим дрожанием в голосе. «Буду любить. И знаешь, Катя», — переводя дух на каждом слове, заговорила Митя, — «знаешь, я тебя 5 дней тому, в тот вечер, любил, когда ты упала и тебя понесли. Всю жизнь так и будет. так вечно будет.
1: Так оба они лепетали друг другу речи почти бессмысленные, иступленные, может быть, даже неправдивые, но в эту-то минуту все было правдой, и сами они верили себе беззаветно. «Катя!» — воскликнул друг Митя. «Веришь, что я убил? Знаю, что теперь не веришь, но тогда, когда показывала, неужто? Неужто верила? И тогда не верила, никогда не верила, ненавидела тебя и вдруг себя уверила вот на тот миг, когда показывала, уверила и верила, а когда кончила показывать, тотчас опять перестала верить. Знай это все». Я забыла, что я себя казнить пришла, с каким-то вдруг совсем новым, неожиданным выражением проговорила она, совсем не похожим на недавний, сейчасшний любовный трепет. «Тяжело тебе, женщина!» Как-то совсем безудержно вырвалась вдруг у Мити. «Пусти меня!» – прошептала она. «Я еще приду. Теперь тяжело!» Она поднялась было с места, но вдруг громко вскрикнула и отшатнулась назад. В комнату внезапно, хотя и совсем тихо, вошла Грушенька. Никто ее не ожидал. Катя стремительно шагнула к дверям, но, поравнявшись с Грушенькой, вдруг остановилась, вся побелела, как мел, и тихо, почти шепотом, простонала ей: «Простите меня!» Та посмотрела на нее в упор и, переждав мгновение ядовитым, отравленным злобой голосом, ответила: «Злая моя мать с тобой, обе злы, где уж нам простить тебе да мне? Вот спаси его, и всю жизнь молиться на тебя буду».
2: «А простить не хочешь?» – прокричал Митя Грушеньке с безумным упреком.
1: «Будь покойна.
2: Спасу его тебе!» – быстро прошептала Катя и выбежала из комнаты. «И ты могла не простить ей после того, как она сама же сказала тебе «прости!»» – горько воскликнул опять Митя. «Митя, не смей ее упрекать! Права не имеешь!» – горячо крикнул на брата Алёша.
1: «Уста её, – говорили гордые, – а не сердце!» – с каким-то омерзением произнесла Грушенька. «Избавить тебя всё прощу!» Она замолкла, как бы что-то задавив в душе. Она ещё не могла опомниться. Вошла она, как оказалось потом, совсем нечаянно, вовсе ничего не подозревая и не ожидая встретить, что встретила.
2: «Алёша, беги за ней!» – стремительно обратился к брату Мите. «Скажи ей, не знаю что, не дай ей так уйти!»
1: «Приду к тебе перед вечером!» – крикнул Алёша и побежал за Катей. Он нагнал её уже вне больничной ограды. Она шла скоро, спешила, но как только догнал ее Алеша, быстро проговорила ему:
2: «Нет, перед этой не могу казнить себя. Я сказала ей «прости меня», потому что хотела казнить себя до конца. Она не простила. Люблю ее за это!» — искаженным голосом прибавила Катя, и глаза ее сверкнули дикой злобой.
1: «Брат совсем не ожидал», – пробормотал был Алёша. «Он был уверен, что она не придёт, без сомнения. Оставим это», – отрезала она. «Ну, теперь оставьте меня. Оставьте.
2: Пожалуйста!»

Вы слушали страницы романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». Исполнял Михаил Ульянов. Автор композиции и режиссер Борис Дубинин. Музыкальное оформление Ольги Троцевской. Звукорежиссер Роза Смирнова. Ассистент режиссера Ирина Карасева. Операторы Галина Белолипова и Любовь Кравченко.

0: «За» и «Против».
1: Фатима Салказанова.
0: «За» и «Против». Спорные проблемы, столкновение мнений, полемика и диалог. В Израиле опубликована книга «Щеранский без маски». Она уже появилась в продаже и в парижских русских книжных магазинах. О бывшем советском правозащитнике и политическом заключенном Анатолии Щеранском, ныне израильском министре Натане Щеранском, в этой книге написано так, как писали о диссидентах в СССР при Брежневе. Но есть и колоссальная разница между этой книгой и теми публикациями. При Брежневе клеветнические книги о диссидентах писали сотрудники КГБ, а «Щеранский без маски» написано бывшим другом и политическим соратником Щеранского Юлием Нудельманом. Об этой книге из Иерусалима рассказывает Дина Рубина. А затем мы поговорим с другом Щеранского, тоже бывшим советским политическим заключенным, Александром Гинзбургом. Итак, слово Дине Рубиной.
2: Буквально с первой и до последней страницы на Натана Щеранского льется поток нешуточных обвинений. Начиная с самой юности, когда автор представляет своего героя комсомольцем-активистом, гэбистской шестеркой, то ли фарцовщиком, который перепродавал импортные вещички, получаемые с Запада, лжецом и развратником, наконец, шпионом. Однако более всего потрясает в книге ее антидиссидентская и антирепатрианская направленность. «В СССР был разработан секретный план, — пишет Мадельман, — спровоцировать добровольную массовую миграцию. Все это с целью очистить страну от нездоровых элементов, заслать агентов на Запад, увеличить число носителей советизма на Западе. Это форма проникновения во вражеские тела. И далее. Идет необратимый, лавинообразный и фактически гибельный для еврейской нации процесс ее русификации. Порой складывается впечатление, что процесс еврейской эмиграции стимулируется из какого-то центра, заинтересованного в русификации Израиля». Это цитаты, сочувственно вырванные из книг двух местных авторов. Далее текст самого Нудельмана. Сегодняшние историки утверждают, что постсоветская Россия – естественное продолжение империалистических устремлений Советского Союза. Поэтому действия российских органов безопасности и внешней разведки России фактически не отличаются от действий тех же органов в рамках СССР. То есть Нудельман утверждает, что Щеранский подозрителен еще и потому, что боролся за выезд евреев – помогал осуществлению возможного плана КГБ по русификации Израиля. Его превращение в министра, подразумевает он, возможно, есть одна из стадий плана внешней разведки России.
0: Познакомившись с рассказом Дины Рубиной, я позвонила живущему в Париже Александру Гинзбургу. Скажите, вы давно знакомы со Щеранским?
3: Я познакомился с Толей Щеранским, когда он еще не был Натаном, у Андрея Дмитриевича Сахарова, который очень часто обращался к то ли с просьбой попереводить иностранным корреспондентам.
0: Примерно в каком году это было?
3: Ну, я думаю, что это был какой-нибудь 74-й, может быть, 75-й.
0: Вы с ним активно сотрудничали тогда?
3: Вы знаете, тогда нет, но мы с ним оба так называемые сооснователи Московской хельсинской группы. Хотя моя роль в этом сооснование значительно меньше, чем роль Толи. Тут надо как раз рассказывать о том, как появилась эта группа. Несколько человек, в том числе профессор Орлов, в том числе Людмила Михайловна Алексеева, в том числе Андрей Амальрик, решили, что им неплохо бы самим начать всерьез говорить по-английски. И попросили Толю давать им уроки. Сколотилась вот такая небольшая группа, в которой был учитель и 3 или 4 ученика. И внутри этой группы, ну, ближе к концу 75-го года, а может быть даже в начале 76-го, выросла идея создания группы содействия выполнению Хельсинских соглашений в Советском Союзе. Тут как раз эта история, она о многом и скажет о Щеранском. Так вот, инициатором этой самой группы, автором идеи группы, был как раз Анатолий, а ныне он Натан, Щеранский. Он был одним из немногих, пожалуй, еврейских активистов, добивавшихся свободы эмиграции и при этом абсолютно не отделявших себя от диссидентского движения в Советском Союзе.
0: Скажите, Александр Гинзбург, у вас когда-нибудь возникало подозрение, что он мог сотрудничать с КГБ?
3: Нет, это исключалось 100%. Просто при малейшем таком подозрении у нас были несколько человек, которые были как бы как лакмусовая бумажка на нравственность. Вот, кстати говоря, вот одной из таких лакмусовых бумажек была семья Сахаровых. Малейшее подозрение, и человек отлетал в сторону, ну, с нездешней силой.
0: Скажите, ну вот Нудельман использует в качестве аргумента в пользу того, что Щеранский сотрудничал с КГБ, то, что ему дали такой маленький срок.
3: Ему дали самый большой срок, какой давали вот в те несколько лет, когда власть воевала с Хельсинской группой. Срок в 13 лет не получил больше никто. Что касается, так сказать, максимального срока, то максимальные сроки получали только те, у кого была одна статья о пропаганде. Им давали 7 лет. Или 7 со ссылкой.
0: Александр Гинзбург, вот в той же книге Юлия Нудельмана «Щеранский без маски» есть и такое утверждение, что на 95% диссиденты были агентами КГБ. На это обвинение Михаил Хейфец, другой бывший зэк, живущий в Израиле, ответил в Израиле, что 95% диссидентов – это число диссидентов, с которыми КГБ играло в какие-то игры, и они немножко подключались к этим играм. Скажите, вы согласны с этим? Вот вы лично играли в ГБистские игры?
3: Абсолютно не согласен. 5% – это были те, с кем в эти игры играли. И из них, ну, пожалуй, можно сказать, что в половине случаев ГБ выигрывало. Но говорить о том, что они играли с 95%, это неверно.
0: Александр Гинзбург, наверное, это так же смешно, как участие Щеранского в кампании ГБ по русификации Израиля. Потому что если бы была такая кампания, не было бы такого огромного числа отказников в свое время.
3: Собственно, само государство Израиль построено выходцами из Российской империи.
0: То есть в основе уже было русифицировано?
3: Вы знаете, ведь вовсе не американские евреи искали пристанище на Святой Земле. Это были российские евреи.
0: Я вас прошу, буквально в двух словах, Александр Гинзбург, скажите, что вы думаете о Щеранском? Как вы к нему относитесь сегодня?
3: Я думаю, что Израилю повезло.
0: Большое спасибо. Говорит Париж. Передача «За и против» закончена. В ней участвовали из Иерусалима Дина Рубина и из Парижа Александр Гинзбург. Вела передачу Фатима Салказанова. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.

Будем счастливыми петь под оливами и по земле колесить. Эх, дорогой, быть не может иначе, и шоферской удачи позавидовать может любой. Я буду в Мурсии до темноты. Я успеваю. А там разгружусь, и часочек можно отдохнуть. Нет-нет, ночевать не стоит. А вечером домой, в Аликанте, рано утром Анхела встретит горячим завтраком. Я успеваю, успеваю.

вместе пойдем и на слом. Эх, дорогой, быть не может иначе, и шоферской удачи позавидовать сможет любой.

Что такое? Что такое? Я вдруг перестал видеть. Странно. Какая-то радужная сетка перед глазами. Вот черт. Наверное, я долго смотрел на солнце. Вот ерунда. Опять какие-то пятна поплыли. Что это? Ничего. Ничего. Скоро за поворотом буфет. Там меня встретит Гарсия со стаканчиком красного. И все пройдет. Пройдет. Ох. Ну вот. Ну вот и прошло. Ох. Ерунда какая. И не дай бог, узнал бы Анхела. Расспросов и беспокойства не оберешься. Ну, поехали. Поехали.

0: Выпей-ка стаканчик красного. А ты давно не был у меня в буфете, Антонио. Так вот, говорит мне Марикита, продадим буфет и поедем к сестре на север. Там можно отлично устроиться на работу в ресторане. Одними чаевыми заработаешь вдвое больше. Что мы здесь потеряли? Только нищенствуем.
1: Ну, а ты что?
0: Ну-ка, что я? Ты же знаешь женский характер. Попробуй ее переспорить.
1: Значит, уедешь? Эй, жаль.
0: Кто? Я? Ни за что на свете. Я ей сказал, да провались этот ресторан вместе с чаевыми и с бездельниками, которые их сыпят направо и налево. А здесь я сам хозяин.
2: Сеньору Гарсия.
3: Привет.
2: Мальчик, залей 40 литров, а я пока покурю.
3: Что-то не похож этот шофер на нашего брата.
0: Я думаю, не похож. Этот шофер такси – полковник.
3: А тогда какого дьявола он гоняет по дорогам?
0: Нужда. Трое ребят, мать-старуха, жена. Наш Дуче теперь с американцами снюхался. Тогда что ему армия? Вот и платит офицерам гроши. Приходится подрабатывать. Нет, нет, ты посмотри, как он ловко открывает дверь этой американки. Получит на чай.
3: Да будь оно проклято, чтоб я гнул спину перед каждой...
0: Тише ты! Они идут сюда.
4: Попрошу немного этот прекрасный испанский вино.
5: Налей этой сеньоре самого лучшего вина, Гарсия.
4: Я очень благодарна вам, мистер Асуэлло, что вы любезно согласились меня сопровождать в этот поездка по вашей прекрасной стране.
5: Что вы, миссис Портер?
4: Нью-Йорк-Пост ждет серию моих очерков об Испании.
5: Надеюсь, ничего плохого об Испании вы не напишете?
4: О, нет. Ваша страна... Рай для американцев. За $1 я получила в Нью-Йорке почти 50 песет. Вы самая дешевая сторона Европы. Я просто не могу понять, как вашим рабочим удается не умереть голодной смертью. Такой крошечный заработок.
5: О, меньше будут пьянствовать.
4: Простите меня, мистер Асуэлло, но пьянствовать на $17 в месяц. Пьянствовать это очень трудно. Ну, это ваши внутренние дела, и я совершенно не собирался в них вмешиваться.
2: Сеньоры, прошу в машину.
5: О, через пару часов мы будем в Мурсии.
4: В Мурсии? Это очень интересно.
5: Значит, там есть один старинный замок.
4: Замок?
0: О, слышал, Антонио. Эта дама глядит в корень. Тот-то здесь от американцев прохода нет.
3: Да. Слушай, Гарсия, у меня что-то с глазами неладно. Вот сейчас на дороге. Это уже третий раз. Вдруг перестаю видеть. Понимаешь? Темнота. А потом какие-то розовые, желтые пятна перед глазами. Вот как будто сетка.
0: Вот черт. Дело серьезное.
3: Ты думаешь?
0: Постой, ты сейчас в Мурсию. Ну да. Переночуй там, а утром зайди, я дам тебе адрес. К доктору Модесто. Улица Святого Себастьяна, дом 12, второй этаж налево. Он такой человек, лучше не надо. Непременно зайди. И доктор замечательный. Слышишь? Ты ему скажи, что от меня.
3: О, ну ладно. Спасибо. Передай жене, на обратном пути зайду ее проведать.
0: Счастливо!
2: Запомни, улица Севастьяна 12.
3: Ладно, ладно, не забуду.

0: Что ж, проверим еще по таблице. Прошу вас, садитесь. Вы видите эти буквы?
1: Да, доктор.
0: Вот это.
1: А Д.
0: Вот это.
1: Не вижу.
0: Так. Скажите, а если вы не сможете больше возить грузы?
1: Как это? Не смогу.
0: Вы мужчина, я должен сказать вам прямо. Случай у вас серьезный. Лечиться надо было давно, а сейчас...
1: Сеньор Модеста. Доктор, сколько времени я еще смогу работать?
0: Ну, месяца четыре.
1: Четыре.
0: Ну, пять. Не больше. Ведь это у вас старая история. Скажите, вы никогда не падали с высоты и не ударялись головой?
1: Нет. Не припомню.
0: А может быть, рана... На войне. Контузия.
1: На войне? А с кем я мог воевать? Мы же еще в школе учили, что Испания со времен Наполеона ни с кем не воевала.
0: Официально, да.
1: Вы хотите сказать...

0: Антонио, танки. Фашистские танки. В который раз?
1: Спокойно, Гарсия, спокойно. Встретим как следует. Готовьте гранаты!
0: Антонио, ты ранен. Доктора! Доктора Модеста! Доктор Модеста, что с ним? Что с Антонио?
2: Видимо, тяжелая контузия. Надо срочно эвакуировать.

0: Вы хотите сказать...
1: Это лето опять такое же жаркое. Такое же, как было тогда под Гвадалахарой. Вы что, не помните?
0: Да, кажется, очень жаркое, доктор.
2: Аванти попло аля рискосо, бандероса, бандероса.
1: Да, вот именно. Так как вы сказали, со времен Наполеона Испания ни с кем не воевала.

Прижал от тебя, брат Антонио. Как будешь жить? Жить и сидеть на шее у Анхелы. Мало ей ребятишек. Нет, лучше сразу сдохнуть и не стучать палочкой по тротуару. Подайте, милостивые сеньоры, бедному слепому на пропитание. Нет, умереть-то я сумею как-нибудь. Ведь не трус же я. Постой. Не горячись, Антонио. Надо разобраться. Голова лопнет. Уйти. Оставить Анхелу с ребятишками и уйти. Вот выходит, ты трус, Антонио. Нет, надо продержаться. Но ведь я же могу водить, закрыв глаза. Сколько сотен раз я проехал по каждой дороге. Я же помню каждый камень, поворот, а приборы? Нет, с закрытыми глазами можно вспоминать дорогу, но вести машину... Нет, тут нужны глаза. Глаза. А если... Нет, это бред. А почему бред? Ведь тебе нужны глаза, Антонио, и ты их получишь. Ой, бедный малыш, взвалить на него такой груз. А что делать? Ты загнан в угол, Антонио, но ты еще подерешься.

0: Хорошо быть дома, Анхела. Ох, хорошо. Кончита еще не проснулась?
1: Спит, дочурка. Вчера весь вечер ждала папу.
0: А Чучо?
1: Ну, сегодня воскресенье. Вскочил на рассвете и побежал с приятелями рыбу ловить. Антонио?
0: Да?
1: У тебя в этом месяце будут дальние поездки?
0: Дальние?
1: Ну, я не знаю, за дальние рейсы больше ведь платят.
0: О, конечно. Да, хорошо бы съездить подальше. Туда, где еще никогда не был. А что, надо платить долги?
1: И вот у Кончиты туфли окончательно развалились.
0: Как же Кончита и без туфель? Ладно. Схожу к хозяину. Слушай, как только Чучо вернется, пришли его ко мне в гараж. Подойди ко мне, Анхела.
1: Что ты так на меня смотришь, Тони?
0: Хочу как следует наглядеться на тебя.
1: Антонио.
0: Ничего, ничего. Обойдется. Молодец, Чуча. Дай-ка мне разводной ключ. Ты брал у меня?
2: А я положил обратно.
0: Куда?
2: Да вот у тебя под рукой. Ты что, не видишь, папа?
0: Подойди ко мне, мальчик. Я хочу поговорить с тобой.
2: Да, папа.
0: Не хочешь ли ты поездить со мной?
2: Вот здорово! Педро и Большой Хуан просто лопнут от зависти. Ух, я всегда говорил, мой папа самый лучший. Мы поедем в воскресенье,
0: да,
2: папа.
0: Да, в воскресенье. Ну и в среду.
2: И в среду.
0: И в пятницу.
2: Значит, я не пойду в школу всю неделю. Вот здорово.
0: Боюсь, Чучу. Ты не сможешь ходить в школу уже до конца года.
2: Ой, папа, сеньора Кантарио не разрешит мне.
0: Ей придется разрешить, Чуча.
2: А наш добрый падре будет недоволен. Он так огорчается, когда кто-нибудь не ходит в школу.
0: Падре тоже. Придется примириться с этим.
2: Все время ездить с тобой? Ой, папа, ну я не люблю ездить так много.
0: Тебе придется привыкнуть, Чуча. Мы будем много ездить, мой мальчик.
2: Но мама не позволит все время ездить.
0: Мама?
2: Да.
0: Ничего. Мама позволит.
2: Но я не хочу ездить все время.
0: Говори тише, мой мальчик. Не надо кричать. Я знаю. Тебе будет трудно, Чуча. Но мне нужны твои глаза.
2: Мои глаза у тебя?
0: Да. Мои глаза уже плохо видят. Ты будешь смотреть на дорогу.
2: Ой, не ходить в школу, где все ребята.
0: Чуча. Ну ты же мужчина, Чуча. Ты должен помочь своему отцу. Ведь ты же не захочешь, чтобы наша маленькая Кончита голодала. Ты ведь поможешь мне, Чуча. Мне надо продержаться еще несколько лет, пока ты не начнешь работать и не сможешь прокормить маму и нашу маленькую Кончиту.
2: И тебя, папа.
0: Меня. Да обо мне не беспокойся. Итак, мы решили с тобой.
3: Мне нужны твои глаза, Чуча. Мой Чуча. Ты понял меня, малыш?
2: Да. Понял, папа.
3: Ну вот. Ну вот. Мы с тобой и поговорили. Как двое мужчин.
4: Антонио! Чуча! Идите обедать!
3: И не будем впутывать в это женщин. Верно, Чуча? Это будет наш мужской секрет. Ты не скажешь никому?
2: Ты не беспокойся, папа. Я умею держать язык за зубами. Я никому не скажу, даже на исповеди.
3: Ну, вот и хорошо. И пошли домой.
2: Пошли.
3: Мама уже, наверное, ждет нас.

0: Смотри на дорогу, Чуча. Не отвлекайся.
1: Я смотрю, папа. Эта дорога на Гренаду ужасно скучная.
0: Еще не видна колокольня.
1: Вот, показалось.
0: Сейчас будет поворот направо. Не прозевай.
1: Вот и поворот. Сбрось газ.
0: А.
1: Папа, притормози. Поворачивай. Все, поехали. Чуть правее. Папа, тут узко.
0: Помню. Так хорошо?
1: Хорошо.
0: Сколько на спидометре?
1: 60.
0: Еще немного. Теперь 70, верно?
1: Верно.
0: Ну, так и поехали. Тут прямо 15 километров.
1: Ой, папа! Дети!
0: Далеко!
2: Убирайтесь с дороги, свиньи! А то задавим, потроха из вас вылезут! Ну, убирайтесь!
3: Чего орешь? Мы же видим машину!
4: Это ты, Чуча. Это маленькая Чуча из Аликанты. С отцом опять едет. Завтра они поедут обратно.
5: А зачем Чуча ездит на машине? Он любит ездить.
4: Он отцу помогает. Вот счастливый. Все время на машине.
0: Ты очень груб с ребятами, Чуча.
1: Это я нарочно, папа. Они не обиделись. Они славные ребята. Но всегда торчат на дороге.
0: А что они делают на дороге?
1: Помогают шоферам. Тут родник бьет. И машины доливают воду.
4: Да ты же сам все знаешь. Помнишь, папа, мы однажды доливали воду. Мальчишки таскали ведро. Ну, кто-нибудь даст им сентава.
0: Смотри на дорогу, Чуча.
4: Я смотрю, папа. Как мне надоела дорога. Когда вырасту, ни за что не буду ездить на машине. Я не люблю машину.
0: Люблю, не люблю. Это работа, Чуча. Работа. Это хлеб, мясо, молоко. Что на дороге?
1: Пусто. Папа, поворот. Налево. Тормози. Поворот. Так. Поворот. Направо. Тормози. Поворот. Так. Прямо. Поворот. Направо. Тормози. Поворот. Так.
0: Смотри на дорогу, малыш.
4: Смотрю, папа, смотрю.

0: Задержитесь на минутку.
1: Да, сеньора, что вам, сеньор?
2: Я хочу вас спросить, что с Чучо Барселона? Вы ведь дружите с ним.
1: Да.
2: Он уже давно не ходит в школу. Мне никак не удается застать его родителей. Когда вы видели его в последний раз?
1: Помню, когда. Очень давно. Ага. Он теперь не играет с нами.
3: Мы совсем не видим его, сеньор.
2: Ну что же с ним? Вы ведь должны знать. Может быть, он болеет?
1: Чучо? Он никогда не болеет, сеньор.
3: Ну, сеньора, Чучо здоров, как бык.
4: Эй, Чучо теперь не до школы. Он теперь...
1: Помолчи.
3: Это получишь. Мы поговорим с тобой.
4: А что? Что я сказал? Ты подумаешь, ничего я не сказал при старте.
2: Ничего не понимаю. Вы что-то скрываете, мальчики.
1: Что вы, сеньора, мы не знаем.
3: Ну, правда, правда, вот мы не видели его давно.
2: Живете на одной улице, не видели. Ну что ж, придется все же поговорить с его матерью. Вы не знаете, как ее зовут?
1: Сеньора Анхелла.
3: Она очень хорошая сеньора и добрая.
2: Ну, идите, мальчики, идите домой и постарайтесь повидать Чуча.
1: Ладно.
2: Непременно. Он же ваш друг.
1: Хорошо, сеньора, мы его повидаем.
3: Ладно, непременно.
5: Войдите.
2: Добрый день, сеньора. Сеньора Анхелла, я не ошиблась?
5: Нет, нет, не ошиблись. А что? Ах, простите, сеньора Контарио, я не узнала вас сразу. Прошу вас, присядьте.
2: Благодарю.
5: Извините, у меня еще не убрано.
2: Что вы, у вас так чисто и уютно, сеньора Анхелла. Я пришла узнать, почему Чуча не ходит в школу. Вы ведь знаете, что он не ходит в школу?
5: Я знаю, сеньора, но что делать? Он занят.
2: Занят. Мне кажется, он еще слишком мал, чтобы быть занятым чем-нибудь, кроме школы.
5: О, сеньора, у бедных людей всегда найдутся занятия.
2: Нет-нет, сеньора Анхелла, не будем превращать это в шутку. Я ведь могу узнать, почему он не ходит в школу?
5: Я не хочу скрывать от вас, сеньора Контарио, это и так все знают. Чучо ездит с отцом.
2: Но зачем вашему мужу таскать ребенка с собой все время?
5: Антонио учит его.
2: Учит, учит. Но ему еще рано учиться ездить на машине. Грамматика. Вот чему он должен учиться. И неужели этого не понимает ваш муж?
5: Он все понимает, сеньора. И если он решил так...
2: Не все. Если он отрывает Чучо от школы. Как это может... Отец!
5: Антонио лучший муж и отец, сеньора.
2: Простите меня, сеньора, сеньора Анхелла. Мне что-то не все понятно в этой печальной истории.
5: Ну почему же печально, сеньора?
2: Когда ребенок перестает приходить в школу, это всегда печально. Но я надеюсь еще увидеть Чуча в школе. До свидания, сеньора. Сеньора Анхелла, я не ошиблась, правда?
5: Боже мой, святая Мадонна, бедный мой Антонио, мой маленький Чуч, чем же все это кончится?

0: Хорошо, что мы уже приехали. Ну, это был трудный рейс, папа.
1: Тебе досталось сегодня, мальчик.
0: О, ничего, ничего, папа. Ох, если бы не этот Мерседес. Выскочил, прям как сумасшедший. О, мы едва затормозили.
1: Ты молодец, Чуча. Но теперь мы отдохнем до понедельника. Мама, наверное, приготовила нам вкусные вещи.
2: А, Тони, хорошо, что ты вернулся вовремя. Тони, сходи-ка пообедай. И?
1: Что? Опять в рейс?
2: Придется, Тони, мне некого послать.
1: Ну, но ведь сегодня должен был ехать Пабло.
2: Пабло в тюрьме.
1: В тюрьме?
2: Вчера он только вернулся из рейса, из Барселоны. Не спал почти двое суток. Но тут срочный груз. Сеньор Карильо послал его, он побоялся отказаться, а меня не было. Ну и на шоссе влетел в маленький автобус. Заснул за рулем. Две девушки убиты, четверо ранено. Еще неизвестно, кто выживет. Ты же знаешь закон.
1: Пабло, да ведь он же еще мальчик. 18 лет. Я учил его ездить. Ну вот как теперь Чуча? Как же мог сеньор Карильо послать?
2: Что он мог делать? Он только и живет тем, что никогда не отказывается от срочных грузов, ты же знаешь. Так будь готов.
1: Бедный Пабло.

0: что, совсем бросил школу, а?
1: Здорово! Здорово, Хуанито!
0: Здорово!
2: Ой, чучело!
0: Смотри!

0: Ну что же вы?
1: Вы что, ослепли? Я же здесь.
0: Левое крыло помят. Вы видели?
2: Видел.
0: Такой опытный шофер. За 20 лет ни одной аварии.
2: 21, сеньор.
0: Тем более.
2: Утром я выправлю вмятину. Не беспокойтесь. До свидания, сеньор.
3: Папа!
0: Куда вы идете? Вы что? Действительно ослепли?

0: Отделение профсоюза вас служит.
1: А, это ты, Альберто.
0: Что ж, да?
1: Сегодня вечером.
2: Разрешите войти, сеньор.
0: Подождите, вы что, не видите, что я занят?
2: Вот именно, не вижу.
0: А, это вы.
1: Я позвоню попозже, Альберто.
0: Как фамилия?
2: Антонио Барселона.
0: Дайте папку Антонио Барселона.
3: Сейчас.
0: Так, так, так. Отказано.
2: 20 лет. Я аккуратно плачу членские взносы. А вот теперь, когда пришла беда, вы мне отказываете в пособии. По какому праву?
0: Все у нас в профсоюзе платят аккуратно, но не всем мы даем пособие.
2: Но ведь у меня 2 детей и никаких сбережений. Что же нам делать?
0: Мы рассматривали вашу просьбу. Президиум считает, что вы в прошлом были недостаточно надежные.
2: Что, я преступник, что ли? Ну,
0: этого в протоколе не сказано. Там записано «ненадежен».
2: Ненадежен?
4: Папа! Папа, пойдем.
2: Да. Да-да, конечно. Пойдем, мальчик.
4: Пойдем.

0: посидим.
1: О, хорошо, папа. Вот, скамейка. Садись.
2: Здравствуйте, Антонио.
0: Кто это?
1: Здравствуйте, падре.
0: А, вот это кто?
2: Антонио, я знаю, что вы не верите в Бога. Бог простит вам это.
0: Простит или не простит, но я приду к нему гораздо скорее, чем вы думаете. Да, все мы, Анхела, Чуча, Конча и я, попадем сразу в рай.
2: Антонио.
0: Может быть, там нас накормят, а здесь нет.
2: Вы были в профсоюзе.
0: Только что мне отказали в пособии. Ненадежен. Какой-то шпик донес, наверное, что я в 37-м.
2: Ужасно. Сколько обид и несправедливости.
0: Несправедливости?

0: А вы не боитесь так говорить на улице, падре?
1: Здесь никого нет.
0: Как никого нет? А политико-социальная бригада, она же стоит за каждым деревом. Да вы что, не знаете, как ее называет народ?
1: Знаю. Гестапо.
0: А, значит, знаете. А они не посмотрят, что вы слуга Божий и проповедуете смирение, а швырнут вас в яму и чего доброго удавят гроттой.
2: Папа.
0: Ладно. Ладно, Чуча. Пойдем, мальчик.
2: Пойдем.
1: Постойте, Антонио. Вы должны мне это позволить. Я обращусь к нашей церковной общине. Вы же знаете, у нас есть средства.
0: Нет.
1: Ради детей, Антонио.
0: Нет.
1: Ради детей.
0: Нет. Пойдем, Чуча.
2: Пойдем.

0: Вот мы и дома, папа.
1: Дома.
0: О, ты сядь, папа. Ты устал. Садись. Вот стул.
1: Иди гулять, Чуча. Мне надо побыть одному.
0: Ну, папа, я...
1: Иди же.
0: Ну, папа.
1: Иди.

Вот и все. Все. Больше некуда идти. И незачем.

0: Мама! Мама!
1: Что с тобой, Чуча?
0: Ой, мама, иди скорее домой. Папа такой странный. Я боюсь.
1: А что с отцом? Ему отказали в профсоюзе?
0: А, отказали. А потом падре.
1: Что, падре?
0: Нет, падре ничего. Но папа... Ой, я боюсь. Скорее, мама, скорее.
1: Зачем ты оставил его одного, Чуча? Ой, беги скорее к нему.
0: Я побежала.

0: Мама пришла.
1: Мама! Папа!
0: Мама, вот! Вот мама.
1: Слушай, Антонио, я знаю, тебе отказали в профсоюзе, но не огорчайся.
2: Я не огорчаюсь.
1: Ты не можешь, ты не смеешь падать духом. У тебя есть Анхела и дети. Слушай, я говорила с женщинами.
2: Да, да, женщины.
1: Ну да, соседками. Они меня обступили сегодня на базаре. И Анита, и Донни Мария, и толстая Розита. Да-да, они нам помогут. Они ведь столько лет нас знают.
2: Да-да, знают.
1: Ну да, они предлагают по очереди смотреть за Чучи и Кончи. Дежурить, как по расписанию. Понимаешь?
2: Да-да.
1: А я устроюсь. Говорят, у сеньора Бруфао из мастерской уходит Белошвейка. Она уезжает с мужем в Мадрид.
2: Белошвейка?
1: Да. Я ведь хорошо умею шить рубашки. Правда, я шила только для нас, но я справлюсь. Я справлюсь, Тони.
2: Анхела?
1: Чуча. Я... Чуча большой. Он отлично управится по хозяйству. А я попрошу учительницу, сеньору Кантарио. Она поможет ему в школе. Он у нас молодец, Чуча. Он не отстанет.
2: Я не могу сидеть на твоей шее, Анхела. Я не хочу жить.
1: Ты не смеешь... Ты не смеешь даже думать об этом, Антонио. Антонио, ты у меня один. Я же люблю тебя, Антонио. У нас есть друзья, есть народ. Это же люди. Это люди. Они не дадут нам пропасть. Я их знаю. Я их знаю. И потом ты же еще сможешь лечиться. Отец Марии, помнишь, он ведь тоже вылечился. А не видел сколько лет и тоже после удара в голову. Ох, ну мы еще заживем. Ты мне веришь, Антонио? Антонио, ну не молчи. Ну не молчи же, ну скажи что-нибудь. Ну, Чуча, ну скажи же ты что-нибудь, парень.

0: колоссальных размеров, свирепый на вид, помог нам раздеться, и мы вошли в большую залу. На первое впечатление она показалась нам наполненную цветами. Кругом всех стен сидели девицы, одетые в платья всевозможных ярких цветов, преимущественно легких, чуть не газовых материй. Прически и украшения ясно говорили о тщательной заботе к вечеру. Но лица в большинстве казались неинтересны. Многие не первой молодости, и несмотря на толстый слой румян и белил, в них виделось истощение и усталость. Зала была освещена несколькими канделябрами. В углу помещался треснувший рояль. Худой высокий старичок с очень длинной шеей и с почти голым черепом уселся за рояль. Девицы оживились. Егор Яковлевич сконфуженно раскланивался направо и налево со всеми девицами. Последние с недоумением смотрели на его старческую смиренную фигуру. Некоторые начали бесцеремонно хохотать. Я обратился к одной из хохочущих и объяснил ей, что нам нужно видеть хозяев. В залу вошла, наконец, переваливаясь из стороны в сторону, как утка, очень тучная, но еще далеко не старая брюнетка с красивыми чертами лица, одетая нарядно, но во все черное. «Что вам угодно?» — обратилась она к Егору Яковлевичу, смотря вниз и кокетливо перебирая пальцами массивную цепочку. «Извольте видеть, я художник, и мне до крайности нужна модель, чтобы нарисовать с натурой. Но чрезвычайно трудно здесь, в Москве, найти натурщицу, а тем более у которой были бы хорошие формы». Мы оба, перебивая друг друга, принялись объяснять ей, что нам нужно. После немалых наших трудов мамаша догадалась, что нам нужно взять из ее заведения одну из девиц, чтобы написать с нее портрет, за что она, мамаша, и получит по уговору плату.
1: «Какую же вам нужно девицу?»
0: – спросила она. «А вот, там мы видели одну девицу в голубом платье с венком из белых цветов на голове», – сказал Егор Яковлевич.
1: «А, это Фанни!»
0: И она сейчас же кликнула Фанни. Фанни сверх ожидания поняла скоро, чего мы от нее хотим. И хотя сконфузилась, но не отказалась приехать, представляя решить это мамаша. Мамаша, бесцеремонно объявив Егору Яковлевичу цену, добавила:
1: «А ей вы должны сверх того дать что-нибудь на помаду».
0: На другой день около полудня в мастерскую Егора Яковлевича явилась Фанни. Она вошла скромно, даже робко, напоминая только отчасти погибшее, но милое создание. Днем она выглядела хуже, чем вечером, но ростом казалась выше. Личность ее была самая обыкновенная, только темно-красные волосы, вроде как у Тициановской Магдалины, бросались в глаза. Лет ей по виду было с чем-нибудь 20. Егор Яковлевич встретил ее чуть не с распростертыми объятиями и, усадив к столу, сейчас же начал угощать чаем, упрашивая при этом скушать булочку и беспристрастно повторяя: «Ах, как я вам благодарен!» Настало время приступить к работе. И тут явилось важное затруднение. Нужно было объяснить Фанни, что она должна совсем раздеться, то есть остаться без сорочки и стать в ту позу, в которую ее поставят. Это тяжелый шаг для женщины, и, мне кажется, легче окунуться в самую холодную воду, чем стать перед художником с обнаженным телом. Но Фанни в этом случае не оказалась особенно щепетильной. Выслушав спокойно сбивчивое объяснение Егора Яковлевича, она, нисколько не жеманясь, влезла на взгроможденные одна на другую табуретки, спустила платье, а затем и сорочку. Егор Яковлевич попросил ее поднять руки, поправил слитки, то есть и конечности ног, и принялся рисовать. Фанни стояла спокойно, в положении ее тела чувствовалось изящество, сложена она была хорошо. Егор Яковлевич рисовал с увлечением, даже не курил своей трубочки. Наступила пора и отдохнуть. Фанни сошла с табуреток, надевши сорочку и окутавшись большим клетчатым платком, она села с босыми ногами в угол дивана и совсем съежилась. Егор

0: Яковлевич закурил трубочку. Подсевший к ней очень деликатно и осторожно, он начал беседовать с ней, не касаясь ни одним словом ее настоящей и прошедшей жизни. Она оказалась девушкой очень неглупой и довольно развитой. После непродолжительного отдыха Фаня взобралась на табуретки и снова приняла данную ей позу. Так прошел первый сеанс. Егор Яковлевич отдал назначенные ее мамашей деньги и сверх того дал ей на помаду. Фаня осталась довольна, особенно тем, что с ней обходились не как с погибшим созданием, но как с девушкой, имеющей право на уважение. На следующий день она опять позировала, но на третий сеанс случился именно тот казус, по поводу которого я и написал весь этот рассказ. В назначенный день Фаня явилась и по обыкновению взобралась на свои табуретки. Рисование началось обычным порядком. В минуты отдыха она садилась с голыми ногами, окутанная платком в угол дивана, а Егор Яковлевич, запаливший трубочку, заводил с ней беседу. Говоря о том о сём, Фанни, между прочим, спросила:
1: «Что это такое вы с меня рисуете? То есть, что это такое будет?»
0: «Это я рисую для образа. Мне заказали большой образ трех радостей, который будет написан на стене перед престолом в церкви, что на Покровке. Божию Матерь я думаю изобразить, окруженную святыми евангелистами и летающими вокруг ангелами. Она, то есть Божия Матерь, будет стоять перед престолом не с предвечным младенцем на руках, а так просто, одна, с распростертыми кверху руками и взором, устремленным на небеса».
1: «А кого же вы с меня-то делаете?»
0: «А вот именно с вас я и изображаю Божию Матерь».
1: «С меня? Матерь Божия? Да вы с ума сошли, что ли? С меня Матерь Божию? Да вы ведь знаете, кто я такая. Вы ведь знаете, откуда вы меня взяли. И с меня, погибшей, презренной, развратной женщины, которой нет спасения, изображать лик Пресвятой Девы Марии, Матери Божией? Нет, это невозможно.

0: Много видел я слез и разных проявлений людского горя, но такого глубокого впечатления от рыданий никогда не испытывал. Это были непростые рыдания женщины, даже не скорбные рыдания матери, нет. Это были какие-то стихийные рыдания, от которых волосы на голове становятся дыбом. Платок, в который она была закутана, валялся на полу. Темно-красные волосы ее рассыпались и повисли длинными прядями с дивана. А она все рыдала. Точно горе, накопившееся в ней годами, прорвало преграду и, хлынувши, сразу затопило ее. У меня не хватает ни умения, ни силы слова описать это отчаяние, сознавшей свою погибшую жизнь великой грешницы. Наконец она стала успокаиваться, села на диван и стала смотреть на нас, как помешанная. Она сидела, не шевелясь, затем, будто что-то вспомнив, вдруг встала и, ни на кого не глядя, как была босая в одной рубашке, пошла к двери. Егор Яковлевич остановил было ее и с ласкою любящего отца заговорил: «Фани, да за что же вы сердитесь?» Но Фани изумленно взглянула на него. «Зачем же вы уходите и даже не хотите проститься? Возьмите, по крайней мере, деньги, которые вам следуют за сеанс». И он протянул ей руку с деньгами.
1: «Нет. Не надо мне ничего вашего. Если б я знала. Да если б я знала, для чего вы меня позвали, я бы не взяла с вас не только ваших проклятых денег, но даже и того, что вы на меня глядите».
0: И она чуть не в самые глаза ткнула ему пальцем и, повернувшись, как исступленная, быстро выбежала из комнаты. А Егор Яковлевич так и остался у двери с сокрушенно растерянным видом и с протянутой рукой, в которой держал отвергнутые Фани деньги. А ведь хорошая была девушка Фани. Закончил я свой рассказ. «Ах, какая была хорошая!» — сказала мамаша, печально вытирая платком свои заплывшие жиром глаза. «Безответная была девица. Таких немного. Она у меня давно жила. И я не раз замечала, что она болеет. Бывало, спросишь ее: Фани, ты больна?» «Нет, — говорит, — ничего, мамаш. А вот тебе и ничего». Скрытная была девушка. И верите ли, дня три тому назад она была такая веселая весь вечер. Все пела и пила портер с гостями. А на утро, как полоумная, вбежала и разбудила одну из девиц. Бросившись к ней на постель и схватив ее за руки, она с трудом, точно захлебываясь, застонала: «Ох, Боже мой, Господи, как мне тяжело!» И вдруг у нее хлынула кровь в горло. Девица испугалась, закричала: «Страсти Господни!» Фани лежит на постели, а из горла ее так и хлещет, так и хлещет. «Мы и то, и сё. Со страху ничего не найдем, да и что делать не знаем». А как она пришла в чувство, мы скорее на извозчика, да и в больницу. Нам в доме-то не позволяют, да и негде держать больных. Так мы ее и отправили. А к вечеру того же дня она скончалась в больнице. Ах, как жаль, бедная! Какая хорошая была девица! И как любили ее гости! Верите ли, на расхват была она!» Мамаша склонила печально голову. Она искренне жалела Фани. Да и как было не жалеть? Ведь Фани приносила такой хороший доход. А тело Фани лежало уже убранное цветами и покрытое белым кисейным саваном. На груди ее, у связанных какой-то тесемкой рук, вместо образа лежал жестяной ярлык с номером 30. Нечего и говорить Жизнь Фанни была порочна и презренна. И была она, как говорится, падшая тварь. Даже солдат Завёрткин и тот дал ей надлежащую оценку. Но я прошу у читателей снисхождения. Хотя бы во имя одного высокого момента, бывшего в жизни Фанни. Этот момент и то сердечное сокрушение, которым я рассказал вам, возвысили эту падшую до евангельской блудницы, спрошенной Спасителем. «Жена, где твои обвинители?» В мертвецком покое было тихо. Ребятишки с пожилой женщиной доедали гречневую кашу и, набивая ей большие рты, посматривали на всех нас из-под лобья. Я взял свой этюдник и ушел.

0: Немедленно прекрати! Что, весело, да?
1: Ну-ка, быстро!
2: Что? Да? Да что? Она!

0: Что-нибудь не так? Квартира не по вкусу?
1: Нет, нет, тут все очень интересно.
0: Когда святой трибунал с вами разберется, переведем вас вниз, в одиночку, без окон. А тут общая камера для тех, кто ждет.
1: И долго приходится ждать.
0: Сколько положено, столько и приходится. Кому час, кому всю жизнь.
1: И все эти господа ждут суда инквизиции так же, как и я.
0: Что вы, тут преступник помельче. Всего лишь мокрые дела. Кражи со взломом. Если что-нибудь понадобится, позовете. Если сможете.
1: Что он имел в виду? Ничего особенного. Посоветовал лекарство от всего, кроме смерти.
2: Как раз от смерти лекарство нам и может понадобиться.
1: Добрый день, господа и дамы. Очень сожалею, что вам так бесцеремонно навязали мое общество. Надеюсь, вы не будете возражать против него. Во всяком случае, я ненадолго обремню вас своим присутствием. Инквизиция, она быстро со мной.
3: А ну, шабаш! Шум, гром, драка! Режьте друг друга, если хотите, Богоматери, вашей душу. Чтоб все у меня было тихо. Ты кто? Ну, отвечай.
1: Дон Мигель де Сервантес.
3: Дворянин!
1: Да, но это не мешало мне ложиться спать голодным.
3: А это кто?
1: Мой слуга.
2: Весь тут гол, как пруд.
1: С кем имею честь?
3: Меня тут все зовут вожаком. Да. На чем попался?
1: Простите, как на чем? Нас схватили на улице.
3: Ну что воруешь, как карманник или ты по другим делам? С виду больше на афериста смахиваешь.
1: Что у меня куда более скромное ремесло? Я поэт.
3: Ух ты. Ну, а разве за это сажают?
1: Нет, не за это.
3: А жаль! Ладно. Будем судить. Узнаем, что за птица.
1: Простите, кого судить?
3: Тебя, кого же еще?
1: Ну, что я сделал?
3: Кто-нибудь досыщем на той суд?
1: Вы, вероятно, не поняли меня. Я сюда помещен для того, чтобы...
3: Вот что, уважаемый Дон, ты попал в клетку и не чирикай. Мы тут всех новичков судим своим судом.
1: А если меня признают виновным?
3: Разумеется, признают.
1: А какой же приговор?
3: Справедливый один и тот же. Конфискация всех пожитков в пользу общества.
1: Минуточку! Минуточку! Эти пожитки для меня единственное средство существования.
3: Да, мне послышалось, что ты поэт.
1: Да. Я пишу для театра.
3: А, для театра. Меч деревянный.
1: Видите, я драматург и актер. Здесь костюмы, бутафория. В общем, эти пожитки вряд ли вам пригодятся. Ну ладно. Берите.
2: Да вы что?
1: Берите.
2: Вы что? Хозяин.
1: Берите. Оставьте мне только вот это.
3: Ну-ка дай. Ух ты. Тяжелый. Что-нибудь ценное.
1: Для меня.
3: Давай выкуп.
1: У меня нет денег.
3: Ты хуже для тебя. Ух ты. Бумага.
1: Рукопись.
3: Мусор.
1: Ойте. Вы упомянули о суде. Сами сказали, что меня должны судить.
3: Судить? Ладно. Будем судить. Ха-ха. Так, ребята, судебное следствие объявляю открытым. Встать, суд идет. Сейчас мы этого Дона. Оп, садись. Ну, за что попался?
1: Я должен предстать перед судом инквизиции.
3: Ого. Ты что, еретик?
1: Не совсем так. Видите ли, я служил сборщик налогов.
3: Так, поэт, актер и вдруг сборщик налогов.
1: Временное занятие, чтобы не умереть с голоду.
2: На брюхе шелк, а в брюхе щелк.
3: Врешь. А сборщика налогов в Святой Инквизиции одна только прибыль.
1: Они тоже так думали, Ваша честь, пока не обложил налогом монастырь де Мерсет. Налоги должны платить все. Почему богатые монахи должны быть исключением?
3: Да ты хоть понимаешь, дурья башка, на что ты поднял руку? Он поднял руку на святую церковь, а?
4: А не возражаешь, вожак?
3: Что?
4: Если обвинителем буду я.
3: А почему ты?
4: Ну, хотя бы потому, что я не люблю дураков. Ха. А особенно добродетельных. Ведь вы же, небось, верите в истину, добро, красоту.
1: Не отваживаюсь не верить.
4: Ну?
1: Гляса! Будешь моим секретарем! Обвиняемый!
4: Сообщите суду о себе.
1: Я Мигель де Серранс, был солдатом.
4: А когда тебя забрали в солдаты?
1: Пошел добровольно.
4: Добровольно? От этого прячутся?
1: Да.
4: Ладно. Какие имел награды, пенсию, звезды?
1: Шрамы! На лице и груди солдата, вот все мои награды.
4: За что же ты воевал, а?
1: Защищал невинных.
4: Да.
5: Ну? Слышали? Дон Мигель де Сервантес, как здесь обращаются с заключенными? Секретарь! Объявите правила следствия.
6: Принимая во внимание документы и доказательства по всему делу против вышеупомянутого человека...
1: Какого еще человека?
6: Выше упомянутого!
4: Ну, любого из нас, да вот хотя бы его, например.
6: Против вышеупомянутого человека постановляем, чтобы он был подвергнут при допросе пыткам с помощью представленных здесь орудий. Стального обруча для сжатия висков.
3: Девка, хороша.
6: Железной маски с трубкой для пытки водой. И, наконец, металлической головы, называемой в народе железной девой, с острыми иглами снаружи и изнутри!
4: Да, а ведь жизнь нам строит рожи-то, и пострашнее. Ну что, Дон Мигель де Сервантес, ты все еще веришь? В истину, добро, справедливость?
1: Верую.
2: А ну, повтори еще раз.
1: Верую.
4: Говорит.
1: Говорит,
4: да только голос у него уже не то. Да здесь все под пытками веруют не своим голосом. Судья.
3: Да.
1: Ну, разрешите мне огласить обвинительный акт.
3: Валяй. О.
1: Достославные сеньоры, вы меня знаете.
6: Вау.
1: Так вот, я обвиняю этого дона, такого же мошенника, как и все мы, но который прикинулся святым дураком, в том, что он высказывал здесь сомнительные и еретические мысли. Во-первых, он утверждает, что он поэт. Врет. Нет. Можно быть разбойником и поэтом. Но нельзя быть поэтом и сборщиком налогов. Во-вторых, этот идеалист и мечтатель... Нет, ну своими разглагольствованиями он же попросту оскорбляет нас. Нас, честных жуликов, шлюх и воров. И даже он даже оскорбляет тех, кто нас сюда посадил. А посему он достоин всеобщего ограбления! Ну что, Дон Мигель де Сервантес, признаешь ты себя виновным?
6: Да! Да-да-да-да-да! Я признаю себя виновным, что вопреки
1: здравому смыслу верю, в человечность, добро и красоту.
7: Браво!
1: А где мой защитник, ваш Чечен?
7: А зачем он тебе? Ты же признал себя виновным.
1: Ответь, я не виновен. Вы бы на Америке признали меня виновным, а раз я признал свою вину, суд обязан меня выслушать.
7: Да он просто время тянет.
1: А вы торопитесь, господа судьи.
3: Ну? Мы посовещаемся.
7: Есть тут у кого-нибудь срочные дела? Валяй.
1: Я действительно согласен с предъявленными мне обвинениями. Идеалист. Да. У меня никогда и смелости ни во что не верить. Никудушный поэт, это, конечно, менее приятно.
7: Так но... ты кончил?
1: Наоборот. Только начинаю. С вашего позволения, я бы хотел свою начать защитительную речь наиболее удобной для себя форме. Ну, скажем, в форме представления.
7: Чего?
1: Ну, худой конец, это поможет скоротать вам время. А так как в моем представлении много действующих лиц, то я предлагаю всем присутствующим принять в нем участие, выбрав для себя любые роли.
5: Я заявляю протест, судья.
3: Прокурор, закройся! Подсудимый в руках закона, а закон в наших руках. Валяй, оправдывайся.
1: В таком случае прошу предоставить мне средства защиты.
3: Отдайте ему деревянный меч.
1: Я стану одним человеком. Попробуйте себе представить его, глядя на меня. Его зовут Алонсо Кихано, сельский дворянин, уже не молодой, человек он не деловой, поэтому у него есть время много думать и оценивать. И вот в его бедную голову приходит самая нелепая мысль. Нелепая мысль. Человек не может убивать человека.
7: Что?
1: Да-да, человек не может угнетать человека. А? Он этим переполнен. Он на этом свихнулся. И вот он решает сделаться странствующим рыцарем, чтобы всюду заступаться за людей и бороться с злыми чарами. Ибо зло на земле рождено обманом и хитрым колдовством, а не природой человека. Итак... Нет больше Алон Кихано, а есть странствующий рыцарь Дон Кихот, человек.

0: Ну как, Станчо, нравится тебе наша высокая стезя?
1: Ничего, ваша милость. Странно только, что по нашей стезе коров гоняют. Много коровьих лепешек.
0: Друг мой, вид местности точно так же, как оценка женской красоты. Все зависит прежде всего от нашего взгляда на эти вещи. Терпение, и ты увидишь величайшие чудеса.
1: Какие чудеса?
0: Волшебный, рыцарский, титанический, самый необыкновенный.
1: А это опасно?
0: Очень опасно, Санчо. Ага.
1: Что, ага?
0: Давно ли мы в пути?
1: И часа не будет.
0: А, вот уже представляете случай вступить в поединок. Славный, хоть и неравный.
1: В поединок? С кем?
0: А вот там, ты видишь? Вон там 30 чудовищных великанов. Я намерен перебить их всех до единого.
1: Где? Где вы видите великанов?
0: Вон там, там, с огромными руками.
1: Ха, ваша милость, это вовсе не великаны, это ветряные мельницы. А то, что вы принимаете из-за их руки, это крылья.
0: Это великаны. Если ты боишься, отойди в сторонку и помолись за меня. А я тем временем вступлю с ними в неравный бой, Санчо.
1: Ваша милость, я клянусь усиками на верхней губе моей жены. Это мельницы.
2: Ребята, а ну-ка, покажите ему мельницу, а?

0: вас! Я же вас предупреждал! Хвостнец!
1: Козни моего врага! Бесстыжий колдун! Он внушает людям, что они живы только хлебом, единым и больше ничем. Он хочет отнять их розы, славные песни, под тем предлогом, что это ничего не стоит. Теперь ты понял, что он в последний минут обернулся мельниц.
0: Понятно, я понял. Ваша милость, ну лучше нам с ним не связываться. Как говаривал доктор Самсон Караска, жених вашей племянницы, без хлеба насущного нет духа научного.
1: Понял.
0: Что, ваша милость?
1: Понял. Причем в последний момент обернулся мельницей. Все дело в том, что меня еще надо посвятить в рыцари.
0: Так великая беда, ваша милость. Вы только скажите мне, как это делается, а я уж постараюсь засветить как следует.
1: Не засветить, а посвятить. Но это сделать сможет только тот, кто сам рыцарь.
0: Вот незадача-то. А мне еще ни разу ни один рыцарь в жизни не попадался.
1: Ну, вдруг, конец сойдет какой-нибудь владелец замка, или король, или герцог.
0: Хорошо, ваша милость, я посмотрю вам по дороге какого-нибудь короля или герцога.
1: А, вот. Вон вдали виднеется замок.
0: Замок?
1: Ну да, вон вдали среди скал.
0: Среди скал?
1: Ой, знамена. Знамена, как они гордо плещут на ветру.
0: Ваша милость, по-моему, это просто постоялый двор. Вот отлично, может быть, нас там и просветят.
1: Посветят. Срубим рог, пусть на стену выйдет карлик и возвестит о нашем приближении.
0: Ваша милость, но, по-моему, это постоялый двор.
1: Постоялый двор.
0: Может быть, мы объедем его стороной. Вечно в этих придорожных дворах всякие сброты калачиваются.
1: Мы подъедем прямо к подъемному мосту. Может быть, хоть тогда твое зрение улучшится. Вот вам пример того, как неопытный глаз принимает одно за другое. Для Дон Кихот это замок. Для Санчо постоялый двор. А кто-нибудь другой видит что-нибудь третье. Чей взор зорче? Вот в чем вопрос. А пока мы встанем на точку зрения Санчо, это постоялый двор. Его добрый хозяин. Куда менее добрая жена. А это простые люди... Погонщик мулов, они прошли 16 миль. И так постоялый двор.

0: постоялый двор. Какой может быть постоялый двор без служанок? И, конечно же, служанки, одну из которых зовут...
1: Альдонса!
0: Альдонса!
1: Альдонса, приди ко мне! Приди ко мне! Альдонса, любовь подари!
2: Альдонса, у меня кое-что есть для тебя!
3: Прибереги про запас, пока не подрастет. Чем собака меньше, тем громче лает.
4: Ну, сегодня ночью.
3: Деньги вперед.
4: Альдонса, цыпочка, пойдем со мной.
3: Эй, ты разговаривай языком, а не руками.
4: У меня хорошо набитый тюфяк, мягко будет. Сено совсем свежее.
3: Вот это ж чудесно, жри его.
4: Как? Ты способна отказать Педро?
3: Попробуй, узнаешь.
4: Даже мои мулы не так упрямы.
3: Вот и с ними любовью и занимайся.
4: Альдонса!

сперва кабак, потом тюрьма. Как мне узнать, кто мне дороже, кто был со мной?

0: Ну вот что значит платить раньше, чем получить. Не получит?
1: Нет, получу.
2: Вам что лучше? Котел на стол или котлом ваши паршивые головы? Нате, черти, жрите!
1: Ну, как, ребята? Все в порядке?
0: Мулов накормили?
1: Мулов? Не хуже, чем вас. Тогда побереги их желудки, господи. Брось, брось трепаться, Педро. Все знают, что от Мадрида до Малаги нигде так хорошо не кормят, как на моем постоялом дворе. Мои постояльцы всегда... О!
3: Какого черта?
1: Ой, это забойщик свиней. А я его ждал не раньше завтрашнего дня. Иду, иду, сеньор мясник, иду.
4: Сейчас. Благородные дамы и господа, мой хозяин, Дон Кихот, странствующий рыцарь, защитник справедливости и гонитель зла, просит вас оказать ему гостеприимство.
5: Где я могу видеть владельца этого замка?
1: Хозяйничаю здесь я.
5: Сеньор, мы надеялись, что на стену выйдет карлик и возвестит о нашем приближении, но никто не появился.
1: Все карлики заняты по хозяйству.
5: Надеюсь, вы не откажете мне.
1: Ну, если ваша милость ищет ночлег, то мой постоялый двор... То бишь замок. Замок вашим услугам.
6: Да он сумасшедший!
1: Сумасшедшие божьи люди. Сеньор, а вы, наверное, проголодались?
4: Нет, нет, я... Чего-чего, поесть надо. У меня уже давно кишка кишки бьет по башке.
5: Я соглашусь что-нибудь вкусить, сеньор.
1: Да, прошу вас, сеньор. У меня найдется достаточно еды и для вас, и для вашего оруженосца. Какой хорошенький оруженосец. Пойдемте, пойдемте, сеньор.
5: Славные сеньоры, прекрасные дамы, если из вас кто-нибудь нуждается в помощи, вам только стоит сказать об этом, а моя славная и могучая рука к вашим услугам. Будь то принцесса, которую держат в заточении, или побежденное войско, чающие помощи, или всего лишь какая-нибудь... Она! Она! Прекрасный сеньор и чистая дева! Не смею взглянуть тебе в лицо, да красота твоя не ослепила меня. Молю об одном имя. Назови свое имя.
2: Альдонса.
5: Владычица сердца моего изволит шутить.
2: Я Альдонса.
5: Это имя судомойки или служанки моей госпожи.
2: Я сказала, как меня зовут. А теперь прочь с дороги, не то башку проломлю.
5: Прекрасная сеньора решила подвергнуть меня испытанию. Дивная, владычица всех деяний моих. Я не обману твои надежды, ведь я знаю.
7: Никогда и нигде, ни вокруг, ни во сне не встречал я тебя во плоти. Но звучало во мне, как молитва в беде или песня в далеком пути.

0: Вожак!
1: Ну?
2: Вожак, этот человек просил у тебя разрешения сказать речь в свою защиту.
0: А это и есть своя речь.
2: Да не, это не речь. Это целое представление. Я протестую.
0: Продолжать. Сейчас появится еще один персонаж, чья житейская философия, безусловно, придет по вкусу лично вам.
2: Мне?
0: Да. Представьте семью, которую покинул наш доблестный рыцарь. Это не принцессы, не прекрасные дамы, не вассалы Дон Кихота Ломанческого, обыкновенные женщины, живущие в доме деревенского Идальго Кихана. Можете себе представить, как они потрясены, когда до них доходит слух о бегстве главы дома. Тут хозяин трактира говорит, что сумасшедшие божьи люди. Но кому захочется держать в семье безумца, да еще помешавшегося на борьбе за правду? Правда становится правдой, когда она уже не правда. Его племянница Антонио обеспокоена тем, как это не расстроило ее свадьбу. У ключницы еще более мрачные опасения. А местный священник, он особенно огорчен. Он знает Дон Алонсо с детства.
2: Больше святости. Mm-hmm.
3: Падре!

0: за подвигами.
1: А вы уже слышали, да?
2: Да по дороге сюда. Мне рассказали об этом, по крайней мере, человек 10.
3: Чем для нас все это кончится?
2: Но, дорогая моя, за подвигами не ходят, как в лес за грибами. Наше время для подвигов не сезон. Знаешь, наше время — это век логики и точных знаний. А ваш дядя, он стал посмешищем для всей округи.
1: Ну, а что скажете мне на это вы, святой отец?
4: Только одно. Добрый сеньор Киханов дал слишком много воли своему воображению.
1: Да нет же, святой отец. Сеньор Киханов лишился рассудка.
2: И страдает галлюцинациями.
3: А в чем разница?
1: Как в чем, святой отец? В точности выражений. Но не забывайте, святой отец, ведь я доктор. Понимаете, человек, дающий слишком много воли своему воображению, он еще может стать придворным поэтом, если направить свою фантазию в сторону, угодную королю. Поймите, он отвечает за игру своего воображения. И ему за это платят. Да. А вот человек, лишившийся рассудка и страдающий галлюцинациями, он находится во власти своего воображения.
2: Ведь он же не вменяем, понимаете? Он же лезет на стену, он летит, отвертя голову, он лезет на рожон, понимаете, он опасен для общества! И, его-то должно сажать на цепь.
0: Не надо, Александрочек, за перестанем вы спорить. Нужно же позаботиться о нем. Нужно его вернуть, чтобы он читал свои книжечки и ни во что не вмешивался.
1: Ну, дорогая моя. Да. Дорогая моя, да. Я гораздо больше забочусь о нас.
0: А как это о нас?
1: О нашей свадьбе. Ну, пойми, да. Перспектива иметь больного и опасного для общества родственника, она не вызывает во мне восторга, понимаешь?
0: Правда?
1: Ну, пойми, в глазах соседей...
4: Ну, полно, доктор, не преувеличивайте.
1: Святой отец, да. Ну, поймите же и вы, что такая перспектива, она не приводит меня в восторг. Ну, если бы болезнь сеньора Кихана была не такой серьезной, это еще куда ни шло, понимаете? Но ведь он же
2: не вообразил себя, например, чайником, а? Но ведь он же вообразил себя рыцарем! Он же одержим манией борьбы со злом и зудом вмешательства не в свои дела!
1: А я? Я посвятил себя строгой науке. И я не желаю, чтобы грехи больного мешали преуспеванию здорового.
0: А невинный всегда рассматривает это грехи виновного.
4: Ну, виновного в чем? Ну, в безобидных фантазиях.
1: Святой отец, фантазия, ставшая точкой зрения, она уже не безобидна, она опасна. Скажите, он был вооружен?
0: Да пьем, лечу!
2: Вот! Вот! А вооруженная фантазия, она же может привести к катастрофе!
1: Что он уже успел натворить, борясь со злом?
0: Самсончик, я так надеюсь, что все будет хорошо. Дом моего дяди, его земли, все же предназначалось вам.
2: Совет.

0: Наверное, доктор, со временем все досталось бы вам. А ведь служение науке требует средств.
1: Послушайте, вы священник или ростовщик? А? Святой отец, ну у вас-то есть хоть что-нибудь святое, а? Ну?
0: Я просто хочу сказать, что для вас это вызов.
1: Вызов.
0: Вызов. Ага. Ну подумайте сами, сколько искусства надо для того, чтобы остановить этого человека, излечить от болезни и вернуть домой. Вы говорите разумно, но все-таки ваш разум бессилен перед его фантазиями.

0: Não dá. Bicira. Но это действительно вызов.
1: Непосильный.
0: Я надеюсь, сеньор Кихан уехал не слишком далеко.
1: Не больше, чем на день пути.
0: Ой, ну так собирайтесь цветой наделать. Мы... Едем.
2: За ним!

Сейчас вернемся на постоялый двор, вернее, на речку постоялого двора. Дон Кихот нашел даму сердца и теперь отправляет с посланием к ней своего оруженосца Санчо. Странствующий рыцарь должен иметь даму сердца, ибо рыцарь без дамы — это все равно, что село без души. Кому он будет посвящать свои подвиги, чей образ будет вдохновлять его на бой с чудовищами и великанами? Так вот, Дон Кихот нашел даму сердца.

0: Это тебе, что ли?
1: Чего?
0: Послание.
1: Послание? Ага. Это что за штука?
0: Вроде письма. Мой хозяин велел передать в руки.
1: Давай, поглядим. Я не умею читать.
0: Я тоже. Однако мой хозяин учел это и заставил меня затвердить все слова с голоса.
1: А с чего это он решил, что я неграмотная?
0: А, он объяснил, что благородные дамы так заняты шитьем.
1: Шитьем?
0: Ну да. Знамена вышивает своим рыцарем. Времени на учение не остается. Но это невелико горе-то. Медведь не умывается, а живет неплохо.
1: Что там начерикано?
0: О, доброты, несравненной дама. Просит о милости тебя твой верный рыцарь. О, чудо красоты! Молю тебя, чистейшая Дульсинея!
1: Я Альдонса!
0: А он тебя называет Дульсинеей?
1: Почему?
0: Не знаю. У рыцарей свой язык, и самое лучшее не задавать им лишних вопросов. Одни неприятности наживешь. И вообще, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. И ни люба не слушай, а врать не мешай. Поцеловать позволь. Край одежды твоей бесподобной.
1: Чего поцеловать?
0: Край одежды бесподобной. Слушайте, если ты все время будешь меня перебивать, вся эта штука вылетит у меня из головы.
1: Чего он все-таки хочет?
0: Ну так к этому-то я и подхожу. И будь добра, пришли подарок мне, чтоб я мог нести его благоговейно, как знамя в битве.
1: Какой еще подарок?
0: Шарф. Шелковый.
1: Твой сеньор спятил.
0: Вот и нет.
1: А вот и да.
0: А вот и нет.
1: А вот и да.
0: А вот и нет. Что ж, недаром говорится, гордость едет верхом, да, уходит пешком.
1: А это что значит?
0: Вот не знаю, но лучше иметь голову кота, чем хвост этого тигра.
1: Ты тоже спятил. Чего ты ждешь?
0: Подарка.
1: Подарка, а? Сейчас он получит подарок. На!
0: Ну, госпожа моя!
1: Ты меня брось, госпожой, обзывать! Не то башку проломлю!
0: Не надо башку!
1: Стой! Ползи сюда! Ползи! Садись, кому говорят! Скажи мне, зачем же ты таскаешься за ним?
0: Это легко объяснить!
1: Ну? Ну?

0: Ничего не понимаю.
1: Это того, что ты не оруженосец.
0: Ну хорошо, ты оруженосец.
1: Да.
0: Ну скажи мне, как оруженосец? Оруженосец.
1: Едем. Сражаемся. Он побеждает, а я помогаю ему.
0: А ты-то что с этого получаешь?
1: Да кучу всякой всячины. Вот шишки на меня валятся, да. Да ну и что? Романтика!
0: Ничего не понимаю. Зачем же ты служишь ему? Ну зачем?

0: отдайте. Отдайте, это мое.
1: Подождите, письмо.
0: Никакое это не письмо, это послание.
1: Послание. Вот да. Грамот. О, доброты несравненный дам. Просит тебя о милости твой вер. Это от ее рыцаря письмо любовное. Что слиться, да, ну?
2: А он что, правда тронул твое сердце?
0: Да меня никто тронуть не посмеет.
1: А слова-то какие красивые.
0: Красивые слова. Он мужчина и хочет того же, что и каждый из вас.

0: Признаюсь, я не знаю, что сказать ему.
1: В таком случае предоставьте разговор вести мне.
0: Возможно, он нас даже не узнает.
2: Да я готов к неприятностям, ему похуже. Что ждет помощи от Дон Кихота Ла-Манчевского? Боже мой, кого я вижу? Мои друзья, вы нас узнали!
3: Как человек может не узнать своих друзей? Сеньор Караско? Доктор Перес?
2: Ах, сеньор Кихано!
4: Сеньор Кихано!
3: Я бы просил, чтобы ко мне обращались надлежащим образом. Я Дон Кихот, странствующий рыцарь из Ла-Манчи.
1: Сеньор Кихано, я...
3: Дон Кихот!
1: Хорошо, но все дело в том, что все странствующие рыцари давно вымерли. Да, и вы знаете, и от них остались только одни эти панцири.
2: Да, а кругом живут обыкновенные люди, ученые или не ученые.
3: Такой ученый человек и так заблуждается. В мире полно злых чудищ. И вы их легко обнаружите, если не будете с ними здороваться и есть за одним столом. А если в мире существуют ученые, зачарованные своей наукой, почему не может быть в мире зачарованных королей?
1: Да, но я говорю о фактах.
3: Ваши факты, враги, истины.
2: Ваша милость! Ваша милость!
3: Ну,
2: ваша милость!
3: Ну, приняла она тебя, счастливый из оруженосцев, лицезреть столь совершенную красоту. Ну, ну показывай, что прислала владычица моего сердца в дар своему верному рыцарю. О, газ! Газ!
1: О, Боже!
3: Газ! Как паутинка! Дульцинея! Дульцинея! Газ! Прошу простить, самообладание покинуло меня. Подарок от бабы.
2: О!
1: Так здесь замешана женщина.
3: Дама. Дама. Навеки покорившая меня. Красота ее превосходит человеческую. Она... Воплощение совершенственности, женственности. Дульцинея, Дульцинея, Дульцинея моя, Дульцинея.
5: Ну что же, ну у каждого своя Дульцинея.

0: теперь у меня есть все, что должен иметь странствующий рыцарь, прекрасная дама, рыцарский девиз, надежный меч
1: и священное безумие. Этого добра у нас достаточно.
2: Ага.
1: А вот шляпы нет.
0: Шлема. Санчо, шлема, увы, сеньор Караско. У меня нет ни шлема, ни надежного щита.
3: Ну а как же вы пошли бороться со злом, не подумав, как от него защититься?
0: Я уверен, что обрету его в бою, и этот будет достославный шлем Мамбрина, имеющий свойство делать благородного рыцаря защищенным от врага. Сюда кто-то идет.
1: Верно, какой-нибудь путник.
0: Смотри, Санчо! У него на голове золотой шлем Мамбрина. Прячься, Санчо, прячься.
2: Да, прячься. Это действительно вызов.
1: Эти приключения да злоключения как пойдут одно за другим, так только держись.
4: Медный таз, моя корона, я веселый братоврей. Чтоб девчонок не кололо, чисто брею я мужей. Шлите, женушки, скорее, мне мужей своих сейчас. Подновлю их, как умею, и рога побрею в раз. Если спешки вас порежу, вы не жалуйте к врачу. Я и лекарь, я в лекарь, сам калечу, сам лечу.
5: Клянусь бородой святого Антония, не иначе, как предо мной рыцарь в полных доспехах! Простите меня, ваша светлость. Я думал, что меня солнечный удар хватит.
0: Смотри, чтобы тебе что-нибудь похуже не хватило. Отдай мне золотой шлем Мамбрина добровольно. По праву мне принадлежащий.
5: Шлем Мамбрина? Да это же обыкновенный тазик для бритья.
0: Тазик для бритья.
1: Ваша милость, эта штука точь-в-точь похожа на тазик для бритья.
5: И он стоил мне полдублона.
1: А он, ваша милость, стоит таки полдублона.
0: Глупец.

0: Сеньор! Сеньор рыцарь! А ваши друзья уже уехали.
1: Сеньор!
0: Да.
1: Я хочу сделать вам признание.
0: Мне?
1: Я хочу признаться в том, что еще не был по-настоящему посвящен в рыцари.
0: А, да, это худое дело.
1: Тем не менее, я имею на это право. Я храбр, учтив, мужествен, щедр, приятлив и терпелив.
0: Но именно такие добродетели и положены рыцарю.
1: Поэтому я не сдвинусь с места, пока вы не исполните мою просьбу, сеньор.
0: Сеньор, я готов служить вам в пределах разумного.
1: Сеньор, сегодня ночью я проведу в часовне вашего замка в день над оружием, а на рассвете приму посвящение из ваших рук.
0: Сеньор, тут есть одна маленькая трудность. Дело в том, что у меня нет... Вот этой самой, как это, часовни, да, где можно было вдеть над оружием. Но у меня есть скотный двор. А насколько мне известно, бдеть над оружием можно и на скотном дворе.
1: Вот и прекрасно.
0: Вот и прекрасно.
1: Пусть это произойдет прямо здесь, под звездным небом.
0: Да. А теперь, сеньор, не желаете ли поужинать, а?
1: Поужинать?
0: Да.
1: Перед посвящением? Нет, сеньор. Я всю ночь буду поститься и закалять свой дух.
0: Да, сеньор, да. Пошли, ребята, у нас вино.
2: Он либо самый мудрый безумец, либо самый безумный мудрец на свете.
3: А по-моему, он просто одержимый бредом. Причем бредом, опасным для общества. Ну, поскольку, ну, если все будут бороться со злом, кто будет работать, а?
2: Так или иначе, вы потерпели поражение. Мы потерпели поражение.
3: Святой отец, вы знаете, я так не думаю. Теперь я знаю, что его болезнь – это безумный идеализм. И я найду от него лекарство.
2: Лекарство? Как бы оно ни оказалось опасней самой болезни! –

0: Попробуем представить себе, как летописцы, совершая повесть об Айкинике Диане, опишут в будущем эту историческую ночь. И могут же они писать об одних злодействах, а подвиги совершают только странствующие рыцари. Еще долго перед тем, как солнце зашло на ложе сна, погружая во тьму ворота и балконы Ла-Манчи, славный рыцарь Дон Кихот, верной поступью горделиво бодрствовал во дворце неприступного зала. Пустой хвостун, как ты мог в такую ночь поддаться тщеславию? Нет, Дон Кихот, вздохни всей грудью живительный воздух жизни и задумайся над тем, как ты должен прожить ее. Не называй своим ничего, кроме своей души. Люби то, что ты есть, а то, каким хочешь и можешь стать, встанет все то, что жалко отдать, обузою на пути. Смотри вперед! В прошлогоднем гнезде птенцов уже не найти. Помочь! Торопись, человеку ты, рыцарь, прямых дорог, поверь! Дульсинея придет к тому, кто сам пришел и помог. Живи мыслью о той единстве, вины, ради которой ты совершаешь подвиги, чье имя...
1: Да встаньте же, встаньте!
0: Дульсинея!
1: Зачем вы зовете меня этим именем?
0: Потому что на ваше, прекрасная сеньора.
1: Меня зовут Альдонса.
0: Я знаю вас, прекрасная дама.
1: Я ни черта вы не знаете.
0: Я всегда знал вас. Вашу чистоту, ваше душевное благородство.
1: А вы поглядите получше.
0: Ваш дивный образ и без того запечатлен в вам сердце.
1: Ваше сердце ничего не понимает женщина.
0: Оно все понимает, сеньора. Женщина — это душа мужчины, его слава, яркий луч, озаряющий его путь.
1: Вам что от меня нужно?
0: Ничего.
1: Врете.
0: Я заслужил эту отповедь, сеньор. Я хотел просить сеньору...
1: Вот, хотел. Это другой разговор.
0: Я хотел просить сеньору разрешить мне служить ей. Отдать ей мое сердце. Посвящать ей каждую мою победу и взрывать к ней при поражении. И мне, если мне суждено отдать жизнь, я... Отдам ее ради прекрасной Дульсинеи.
1: Мне пора. Педро ждет. Зачем вы все это делаете?
0: Я надеюсь сделать наш мир чуточку добрее и милосерднее.
1: Мир — это навозная куча, а мы черви и копошимся в ней.
0: В душе... Сеньора думает совсем иначе.
1: В душе у меня такое, что я еще при жизни должна бы гореть в аду. А вы, сеньор Дон Кихот, допрыгайте, что вам все ребра переломать.
0: Останусь я победителем или буду побежден, это не важно.
1: А что важно?
0: Важно исполнять свой обет.
1: Тьфу! Вот вам ваш обет! А что такое обет?
0: Обет — это призвание рыцаря. его долг, более того, его привилегия. Мечтать, пусть обманет мечта, бороться, когда побежден, искать и по силе задачи, и жить до скончания времен.

0: Раз. Только раз взгляните на меня, какая я есть на самом деле.
1: Я вижу прелесть, вижу чистоту, вижу женщину, о которой втайне мечтает каждый мужчина. Я вижу прекрасную Дульсинею.
0: Нет. Нет.
2: Ждать заставляешь?
0: Я не хотела, я...
2: Моя принцесса, моя сеньора!
1: Чудовище!
2: Не лезь!
1: Ты посмел поднять руку на женщину?
2: Не лезь, пока не проломил твою пустую башку.
1: Безжалостная дверь каменной сердца сейчас. Ты понесешь наказание.
2: Погонщики! Сюда! На помощь!
1: Все сюда! Дон Кихот один сокрушит целое войско!
2: Осторожно, у него копье!
3: Не трогайте его!
2: Прочь, Илюха!
3: Он стоит тысячи таких, как вы!
2: Ты что, тоже тряпки захотела?

0: Пойди, Веля!
1: Победа!
0: Победа! Что случилось?
1: Почему такой шум?
0: Сеньор, владелец дам?
1: Да.
0: Спешу сообщить вам. Справедливость восторжествовала.
2: Ранены, ваша милость.
0: Пустое. Минутная слава.
3: Он ранен.
4: Что случилось? Опять этот сумасшедший, я так и знал.
1: Мамари, тащи скорее, чем перевязать, он ранен.
5: Несчастный воин.
4: О, несчастный безумный.
1: Все, Мари, иди спать.
4: А я так и знала, что все этим хочет.
1: Мария, ложись, сиди в постели.
2: Очнулся, ваша милость.
1: Мне надоело, это какой-то кошмар.
0: Сеньор,
1: я не могу уже больше.
0: Как прекрасно видеть перед собой такой дивный образ.
2: Ваша милость, ох, и натворили же мы здесь дело.
0: Мы обратили их в бедство, правда?
2: Правда.
5: А, еще как. Теперь эта шайка всю неделю на четвереньках ползать будет.
0: Сеньора, не подобает глумиться над поверженным врагом.
5: Да сгори они в аду.
1: Сеньор, я человек мирный, покладистый. Не сочтите меня негостеприимным, но мне бы хотелось, чтобы вы покинули нас, как только сможете.
0: Я сожалею, что сквернил ваш замок, сеньор. С рассветом я его покинул, но до этого я хочу напомнить вам о вашем обещании.
1: О каком еще обещании?
0: Солнце еще не зашло, я бодрствовал и не уронил свою честь в сражении. Поэтому я прошу вас посвятить меня в рыцари.
1: О, ладно, ладно, только давайте поскорее, сеньор.
0: Сеньора, как я счастлив, что эта церемония состоится в вашем присутствии. Пусть эта торжественная минута увенчает дело всей моей жизни, сеньора.
1: Так, сеньор, вы готовы?
0: Готов.
1: А? На колени. Дон Кихот из Ла-Манчи, посвящаю тебя в рыцари.
0: Ваша милость.
1: Что, я что-нибудь не так сказал?
0: Не заболит ли ваша милость упомянуть о подвиге, который я совершил, чтобы заслужить эту честь?
1: А, разумеется. Дон Кихот из Ла-Манчи отличился сегодня в славном и трудном бою, и по праву владельца замка я посвящаю тебя в рыцари.
0: Ваша милость.
1: Что, опять же, не так?
0: Обычно того, кого посвящают в рыцари, тому присваивают прозвище. Не забоговорит ли ваша милость дать мне такое прозвище?
1: Прозвище? Охотно.

волку, отозвать не себя, чудака сдержал кого образом. Всегда к победам пусть приходит твой путь, но...

0: Так, сеньор, а сейчас я отправляюсь спать и советую вам последовать моему примеру.
1: Благодарю вас. Рыцарь печального образа.
2: Да. Красивое имя.
3: Пойдемте, ваша милость, я уложу вас в постель.
1: Постой, Санчо, я еще в долгу у своих врагов.
2: Вы по этому счету уже полностью уплачены.
1: Нет, сеньора, я должен уврачевать их раны.
2: Что?
1: Так велит честь.
2: За правду?
1: Поэтому я возьму...
2: Где? Нет, мой сеньор, я перевяжу им раны.
1: Милосердная дама, благословенное имя ваше, сеньора.
3: Ваша милость, пойдемте.
2: Они ведь были и моими врагами.
3: Пойдемте, я уложу вас в постель.
0: Тебя зачем еще принесло?
2: Я пришла уврачевать ваши раны.
0: Это еще для чего?
2: Так велит честь. Повернись, козел паршивый.

как я завидую своим врагам. Они сейчас чувствуют соисцеляющие прикосновения сеньоры Дульсинеи. Да послужит это себе уроком, Санчо. Справедливость! Справедливость всегда торжествует. Великодушие всегда берет верх. Теперь, в минуту торжества, я еще раз хочу повторить свой рыцарский обет. Мечта, запарит мечта, бороться, когда побежден, искать непосильные задачи и жить до скончания времен.

0: эти звуки?
1: Идут служители инквизиции.
0: Зачем?
2: Не зачем, а за кем? За вышеупомянутым. Его схватят и поведут на допрос. Не успеет бедняга помниться, как он уже на костре.
3: Уж и за мной они...

0: струсил? Ну, где же твоя отвага, а? Или она тоже существует только в твоем воображении?
1: Ну, давай, давай. Позови Дон Кихот.
0: Пусть он выручит тебя, если сможет!
2: Кто же ты был, Господи?
0: Выше упомянутый человек. Скажи, ты еще не излечился от своего донкихотского бреда?
3: Пить будешь?
2: Спасибо.
3: Тогда давай, показывай дальше.
2: Постой. Дайте много передохнуть.
4: Не бойся суда, а бойся судьи.
0: Послушай, скажи, а как выглядит твоя эта Ла-Манча?
2: Безлюдная местность, бескрайняя дикая степь,
4: сущая пустыня,
3: бесплодная земля.
0: Самая подходящая почва для безумцев, одержимых мечтой о всеобщем счастье.
2: Я бы сказал иначе. Самая подходящая почва для людей с идеалами.
0: Да идеал и навязчивая идея — это одно и то же. Я вот только не понимаю, но почему вас,
3: поэта,
0: так привлекают одержимые, а?
2: Мне кажется, у нас с ними много общего.
0: Да и вы, и они. Вы не видите подлинной жизни.
2: И мы, они, видим в жизни то, что нам хочется видеть: усилие доброй надежды.
0: Да человеку не на что надеяться. Человек должен принимать жизнь такой, какая она есть.
2: Я прожил более полувека и видел жизнь такой, какой она есть. Голод, страдания, безудержная жестокость. Я слышал песни гуляк в трактирах и стоны нищих на улицах. Я был солдатом и видел, как мои товарищи погибали на поле боя или медленно умирали под мечом надсмотрщика. На моих руках они встречали смерть. Они принимали жизнь такой, какой она есть. Они умирали бесславной, недостойной смертью. В их глазах было смятение. С уст срывался вопрос: почему? Нет, они не спрашивали, почему они умирают. Они спрашивали, почему им так плохо жилось? Кто ответит, что такое безумие, когда весь мир похож на сумасшедший дом, где люди страдают от одиночества? Хотя было бы проще помочь друг другу. Предаваться мечтам — это, наверное, безумие. Но мечта — это надежда разума. Безумие отказываться от нее. Искать сокровища там, где есть только мусор, наверное, безумие. Но выбросить жемчужину только потому, что она из навозной кучи, тоже безумие. Но самое худшее безумие — это видеть мир такой, какой он есть, не замечая того, какой он должен быть.

0: Не понимаю, ваша милость.
1: Что, Санчо?
0: С чего вы такой веселый? Даму-то свою потеряли.
1: Я ее не терял.
0: Ну как же? Да ведь она сбежала с погонщиками.
1: Значит, у нее были самые высокие намерения, Санчо.
0: Высокие намерения с низкими тварями.
1: Санчо, Санчо, ну почему глаза твои предпочитают видеть не добро, а зло?
0: Да потому что мои глаза не сотворили мир, они только смотрят на него. А? Мавры!
1: Комедианты, Санчо!

0: говорил, ваша милость, счастье — это палка о двух концах.
1: Ну что, опять сражались, да?
0: Да эти комедианты, они побрали нас, увели наших лошадей, моего осла. Я недаром говорю, где тонко, там и рвется.
1: Сеньор, может быть, вам лучше объявить перемирие?
2: И вы хотите, чтобы я покорился? Никогда. Человека можно 10 000 раз свалить на землю, но он должен снова подниматься, идти в бой. Важен не сход дела, а наши усилия.
3: Ложь, безумие и ложь.
1: Альдонса! Альдонса! Что с тобой?
3: Спросите у него.
1: Мария! Мария!
2: Я покараю тех, кто совершил это преступление.
3: Преступление — это родиться на свет. Вот самое тяжкое преступление. За это человек расплачивается всю жизнь.
2: Моя прекрасная Дульсинея!
3: Хватит! Отправляйтесь в сумасшедший дом и болтайте о чести и благородстве там, где вас никто не услышит.
2: Моя прекрасная дама.
3: Я не ваша дама, и никакая я не дама. Меня мать не крестила, а Богу подкинула, бросила в яму и дальше пошла. Чтобы отмучалась я, чтобы сгинула, чтобы ни дня не жила. Кто отец мой, не знаю я, имя отцовское дорого дочери, так говорят. Мой был, наверное, бродяга какой-нибудь.

сенсаций, что били меня эти ранили, ранить, как вы не смогли. Злость была мне защитой, убили вы злость мою, как от отчаяния душу спасти. Снесу я удары и брань, и проклятия.

0: Вовеки клянусь, вы моя прекрасная Дульсинея.
1: Нет!
0: Сеньор!
2: Здесь ли человек, именующий себя Дон Кихотом Ла-Манчским? Если он здесь и не страшится взглянуть на меня, пусть выйдет.
0: Я Дон Кихот, странствующий рыцарь из Ла-Манчи.
2: Внимай мне, обманщик, ты не

0: Рыцарь, а глупый притворщик. Твое притворство — детская игра. Твои принципы — грязь под моими ногами.
1: Лживый, лишенный благородства рыцарь, назови свое имя.
0: Ты услышишь его в свой час и свой срок.
1: Тогда скажи, зачем ты меня искал?
0: Нет, это ты искал меня, Дон Кихот. Ты оскорблял меня. Ты угрожал мне.
1: Волшебник! Вызываю тебя на поединок!
2: Не надо, ваша милость! Не надо!
0: Условия поединка.
1: Выбирай любые.
0: Побежденный сдается на милость победителя. И если ты будешь побежден, ты откажешься от своих принципов и исполнишь то, что я прикажу тебе. Твои условия.
1: Если ты останешься в живых, ты преклонишь колено перед прекрасной Дульсиней и попросишь у нее пощады.
0: Где эта дама?
1: Вот она.
0: Твоя дама. Шлюха!
1: Чудовище! Защищайся!
3: Постой, Дон Кихот!

смотри, Дон Кихот, смотри в зеркало действительности. Пора уже тебе увидеть вещи такими, как они есть. Ну что ты видишь? Защитного, ограбленного, раздавленного безумца.

0: Rhys Shell. 我不知道。玛雅，Дон Кихот.
1: Ну вот и все.
0: Ваша
1: научная система простых зеркал.
0: Ваша милость, да ведь это Самсон Караско. Всего-навсего, это Самсон Караско. Вот уж истина, да собака лает, ветер носит.
1: Простите меня, сеньор Кихана, но у меня просто не было другого выхода.

0: Верланда! Приготовься, скоро тебя вызовут.
1: Кто?
0: Инквизиторы.
1: А когда это будет, капитан?
0: Скоро.
1: Но пока ты успеешь закончить свою историю.
2: На этом она и заканчивается.
3: Как? Нет, мне такой конец не нравится. Вот смотри, все судьи недовольны.
4: Я вижу, на сцене маэстро защита не удалась. Посмотрим, как она удастся ему в жизнь.
3: Мигель де Сервантес, суд постановляет...
2: Постойте, я сейчас попробую симпровизировать.

0: Неужели нельзя ничего сделать, Самсон?
1: Я думаю, здесь нужны услуги не доктора, а мои. Где он теперь? В каком тайнике его разум?
2: Согласно последним научным исследованиям...
1: Прошу вас, доктор!
2: Ну, не надо! Ну, святой отец, вы что? Вы полагаете, что я поступил неправильно?
1: В том-то и дело, что...
0: Опять Санчо!
3: Опять явился! Велите ему уйти!
1: Какой от него вред?
2: Святой.
1: Пусть войдет!
0: Он уже достаточно навредил! Хотя бы тем, что не остановил моего дядюшку, а пошел он за ним!
1: Пусть войдет!
4: Здравствуйте, святой отец! Мне поговорить с ним надо.
1: Боюсь, он тебя не услышит.
4: А я всего несколько слов, чтобы облегчить душу. Я...
2: И много говорить вы не будете, и при этом я умоляю вас. Никаких упоминаний. Да. Ни о злых чудовищах, ни о странствующих рыцарях. Нет. Нет, никаких злых чудовищ.
4: Я
2: все только добрые.
4: Ясно. Я все понимаю. Я всего несколько слов. В доме повешенного о веревке не говорят. Я все понял. Все понял. Я всего несколько слов, чтобы облегчить душу. Я все понял. Конечно же, не буду ничего. Придется к слову, и все пройдет. За словом слово, и что день, что год. Я вам скажу про тех, кто дома ждет. Когда за славой вдаль уходим мы в поход. Я все понял, конечно. Прихожу, моя Тереза, сразу драться. И чем дальше, тем у ней сильнее пыл. Я кричу, зачем стараться? Я ж всегда тебя любил. И смотрю, не бьет, а гладит. Пыл остыл. Я, понятное дело, тоже и врезал, ваша милость. Но кувшином по камню или камнем по кувшину, так кувшину все равно худо будет. Она, знаете, какая крепкая. Словом, между нами вот такая вышла любовь, ваша милость, что я весь в синяках, от головы до самых пяточек. Придется к слову, и все пройдет. За словом слово, и что день, что год. За словом слово, кто не смог понять, и как меня не сможет на словах.

0: воздуха и покоя. Сплю и вижу тучи пыли у дракона хвост трубой. Он мне: Санчо, ты наяда, мы с тобой!
1: Тише, тише! Довольно! Довольно!
0: Я ничего такого не сказал, сами знаете, у кого что болит, тот про то и говорит.
1: Я тебя предупреждал?
0: Да.
1: Вон отсюда.
0: Ну вы же знаете, я только хотел сказать, что я не храним, а потерявший плачем!
2: Друг, друг мой, ты просто мешок, набитый поговорками.
0: Ваша милость, я ими с детства напичкан. Ну, вы же сами знаете, кто грешит, докается, тому грехи отпускаются. Ваша милость.
3: Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо. Довольно.
1: Довольно.
0: Довольно.
2: Дорогая моя, доброе утро, отец мой.
0: Ах, сеньор Кикан.
2: Или дайте мне сказать, или уже вечер.
0: Сеньор Кикан,
4: сеньор, а как вы себя чувствуете?
2: Плохо, плохо, очень плохо, друзья.
4: Скажите, а вы можете назвать свое имя?
2: Как человек может не знать своего имени?
4: Назовите его.
2: Алонсо Кихано, отец мой.
0: Я здесь.
2: Да. Давайте завещание.
0: Да.
3: Дядя!
0: Конечно, конечно.
3: Дядя, вы еще встанете на ноги! Скорее, бумагу и перо.
2: Дорогая моя деточка, когда я закрываю глаза, я вижу белого коня. Он ждет меня. Друзья мои, вы себе не представляете, какой я видел сон, какие были сны. Это... Нет, я не стану рассказывать. Вы вниз сочли меня безумцем.
3: Дядя, дядя, забудьте о них. Вы в здравом уме и в твердой памяти.
2: Я в здравом уме. Но память мне изменила. Я все забыл. Я забыл так и не успел. Успел понять, что означали мои сны. Отец мой,
0: я здесь.
2: Давайте завещание.
0: Да. Все готово.
2: Я. Алонсо Кихано.
0: Кихано.
2: Вдев.
0: Вдев.
2: Одну.
0: Одну.
2: Ногу.
0: С ногу.
2: Стремя смерти.
0: Стремя смерти.
3: Никого не впускайте.
2: Завещаю все свое.
4: Шлюха.
2: Имущество моей любимой племянницы. За исключением ниже следующих подарков.
3: Нельзя! Говорят тебе, нельзя!
4: Вон отсюда!
3: Не уйду, пока его не увижу.
4: Я предупреждаю вас, забыл.
0: Уходи!
2: Оставьте ее в моем доме. Соблюдают учтивость. Подожди, девочка. Что тебе нужно?
3: Вы не узнаете меня.
2: А разве мы знакомы?
3: Я Альдонса.
2: Прости меня, я был болен. Мысли мои путаются. Я ничего не помню.
3: Вот он помнит, господин мой.
2: Господин мой, почему ты называешь меня господин мой?
3: Потому что вы, господин мой, Дон Кихот.
2: Дон Кихот? Прости меня, я вылез. Волен, мысли мои путаются. Возможно, мы когда-то и были знакомы, но я ничего не помню.
5: Умоляю вас, вспомните.
2: Разве это так важно?
5: Важнее всего на свете. В этом вся жизнь моя. Когда вы говорили со мной, все было по-другому.
2: Я говорил с собой.
5: И смотрели на меня. И называли меня другим именем.

0: Простите, но выход здесь. Я прошу вас.
1: Замолчите!
0: Значит, это вы не просто мечтания и сны.
2: Да.
0: Значит, это было не просто мечтания и сны.
2: Да. Вы говорили о призвании и обете.
0: О призвании и обете.
2: Вы говорили, что главное исполнять свой обет. Неважно, победишь ли ты или будешь побежден, главное исполнять свой обет.
1: Слава, напомните мне, слава.
2: Мечтать, пусть обманет мечта, это ваши слова. Бороться, когда побежден, вспомните, господин мой, искать непосильной задачи. Вы должны вспомнить и жить до скончания времен. Пусть обманет любовь.
1: Остаться,
2: да,
1: неведомо где,
2: да,
1: когда опускаются руки,
2: да, да,
1: тянутся к далекой звезде.
2: Да.
1: Сеньор, вы передо мной на коленях.
2: Но, господин мой, вы больны.
1: Встаньте, сеньора, встаньте. Что такое раны и недуги для странствующего рыцаря? Всякий раз упав, он вновь поднимается на горе врагам, Санчо.
3: Я здесь, ваша милость.
1: Мои доспехи, мой меч.
3: Опять страх, опять заключение.
1: Нет, Санчо, приключения, бои и удачи.

0: господин. Умер.
1: Человек умер. Наверное, он был хороший человек. Но я не знала его.
0: Но?
1: Дон Кихот не умер. Верь мне, Санчо. Верь.
0: Альтонсо.
1: Меня зовут Дульсинея.
2: Сервантес! Сервантес! Именем Святейшей Инквизиции привлекается к ответственности вышеупомянутый Дон Мигель де Сервантес.
3: Я, кажется, становлюсь настоящим адвокатом, не успев закончить защиту в одном суде, как меня уже зовут на другой. Что скажет судья?
4: Ведь я знаю, что в этой рукописи история твоего безумного рыцаря. Ну что ж, защищайся там так же хорошо, как здесь, и, может быть, избежишь костра.
3: А я не собираюсь гореть. Помоги нам, Господь. Ведь мы оба из Ла-Манчи.

Радиокультура представляет радиоверсию спектакля Малого театра «Правда хорошо, а счастье лучше». Пьеса Александра Николаевича Островского. Спектакль поставлен в 2002 году. Записан на радио осенью 2006 года. Действующие лица и исполнители. Амос Панфилович Барабошев, купец, лет за 40, вдовый. В этой роли Виктор Низовой. Мавра Тарасовна, мать Барабошева, полная и еще довольно свежая старуха, лет за 60, одевается по-старинному, но богато. В речах и поступках важность и строгость. Мавру Тарасовну играет Евгения Глушенко. Поликсена, дочь Барабошева, молодая девушка, Ирина Леонова. Фелицата, старая нянька Поликсены, Людмила Полякова. Никандр Мухаяров, приказчик Барабошева, лет 30, Сергей Вещев. Глеб Меркулыч, садовник, актер Александр Клюквин. Пелагея Григорьевна Зыбкина, бедная женщина, вдова, Лариса Кичанова. Платон, ее сын, молодой человек, Глеб Подгородинский. Место действия – сад при доме Барабошевых. Большая каменная беседка с колоннами. На площадке перед беседкой садовая мебель. Скамейки с задками на чугунных ножках и круглый столик. По сторонам кусты и фруктовые деревья. В саду встречаются Фелицата и Зыбкина.

0: сердце ноет.
1: Тут-то я и смотрю, девушка у вас из лица изменилась, на себя не похожа.
0: И всегда так бывает, когда девушек запирают. Посмотри, сидит как в тюрьме, выходу нет. А ведь уж в годах, уж давно замуж пора. Да к чему девица-то здесь, чему девица? Ну,
1: что же вы ее замуж-то не отдаете? Неужели женихов-то нет?
0: Нет, ну как это женихов не быть? Четвертый год сватаются, да, и хорошие женихи были. Башка, башка. Бабушка у нас больно характерна, да. Коли не очень богат, но просто слышать не хочет, да. А были и с деньгами. А? Так видишь, ты развязности много. Ученые речи говорит, ногами шаркает, одет пестро. Ну что-нибудь, да не по ней. Боится, что уважения ей от такого не будет. Ей, видишь, ты хочется зятя и богатого, и чтоб тихого, не из бойких, чтоб не про все с затруднением говорить умел. Я говорю, где ты его найдешь нынче, богатого и неразвязанного? Ну, кто его заставит длинный сюртук надеть, а ли это виски гладко примазать? Ну, вяжет-то человека что? Нужда, нужда. А богатый уже весь развязан. И обыкновенно в цветных брюках.
1: Да само собой, что в цветных, потому какая ему неволя.
0: Да, мудрит. Мудрит старуха над женихами.
2: Вот.

0: А внучка меж тем влюбилась и сохнет сердцем. Ну, что ты? Кабы у нас знакомства были, да вывозили по Алексену почаще в люди, она ж не была б так влюбчива-то. А из тюрьмы ведь первому встречному рад понравится сатана лучше ясного сокола.
1: Одного я понять не могу. В этакой крепости сидячи, за пятью замками, за семью сторожами, только и свету-то, что в окне, ну как тут влюбиться-то? Мечтай сколько хочешь, а живого-то ничего нет. Все, что влюбиться-то очень-то, ну все-таки и видеться нужно, и поговорить хоть немножко.
0: Ну все это было. Все это было и не немножко. И завсегда в этом мы няньки виноватые. Мы баловницы, да. Да ведь как не побаловать, а? Но вижу в тоске томиться. Господи, пусть, мол, думаю, поболтай с парнем для времяпровождения. А ну вон что вышло.
1: Очень же разве полюбила-то?
0: До страсти, да. Сама по сути характер огневой, упорный, вся в бабушку. Вдруг ей фантазия. Хочу, говорит, его видеть беспременно, а другой раз и нельзя никак. А ей вынь и положь. Вот и вертись, нянька, как знаешь.
2: Мами, подожди, подожди.
0: И день, и ночь, ноги трясутся. Все вот так вот жду, что до бабушки дойдет. А куда мне тогда деваться? А моя ли то вина? Я ведь давно уже твержу. Пора. Че переращиваете? Куда ее бережете? Да бабушка у нас больно состарилась. Девичье положение понимать перестала. Я же, говорит, живу, ни в чем таком помышлении не имею, а?
1: Диковинное дело, что у такого богатого знаменитого купца дочь засиделась.
0: Какой он богатый, какой знаменитый. Ну, я ж тебе говорю, бабушка у нас характерна, а он это, а, балалайка бесструнная. Да нет, ну, я серьезно. Бабушка богата, а у него вообще ничего своего нету. Ну, он и торгует от нее по доверенности. Да, выдана ему какая-то во сколько-то тысяч, во сколько, я уже даже не знаю. И то старуха за него каждый год приплачивает.
1: А что им за радость в убыток-то торговать?
0: Башка так рассуждает. Хоть и в убыток, а все-таки ж ему занятие. Да. Но морщится сама уже. Видно, тяжело становится. А он что дальше, то больше понятия терять начинает. Приказчик наш Никандра, да? Посмотри, прям так волком смотрит, да? Слушай, путает хозяина. Прям пуще его отдел отводит. Где хозяин убыток, ему барыш.
1: Да я ведь знаю все это, мне сын-то сказывал.
0: Да. Ой, Матур, слушай, а ты за каким делом к хозяину пришла?
1: Вот насчет сына, да занят, говорят, хозяин, велели подождать. Взять я хочу сына-то.
0: А чего?
1: Да опять беда. Долг меня путает. Ну как поставила я его к вам в контору на место, так хозяин с меня вперед 200 рублей денег дал. Взял хозяин с меня вексель, чтоб сын-то заживал. Да вот ведь горе-то мое не в детство, а то, что ужиться-то не может. Такое ж от рождения. Ну ты помнишь, когда он родился-то? В тот год дела наши расстроились. Из богатства мы пришли в бедность. Муж мой долго содержался за долги, да потом и помер. Сколько горя-то было.
0: Ну, милая, ну не надо.
1: Должно на ребенка-то и подействовало. И вышел он у меня с повреждением в уме.
0: Подожди. А какого рода повреждение-то у него?
1: Вот он все как младенец. Всем правду в глаза говорит. Говорит очень прямо. Ну, стало быть, ничего себе в жизни составить ты не может.
0: Муж.
1: А учился ведь хоть на медные деньги, а хорошо. И всю эту науку он понял, и учителя его любили, и похвальные листы ему давали. А учатся бедные люди для того, чтобы звание иметь, место получить. А он все, чему учился, все это за правду принял. Всему этому поверил, а по-нашему-то, матушка, по-купечески. Учись ты, как знаешь, хоть звезды с неба хватай. А живи-то не по книгам, а по нашему обыкновению, как истори заведено.
0: Ну а чего ему тогда у нас не живется?
1: Нельзя, матушка. Поступил он к вам в контору бухгалтером, стал в дела вникать, и видит, что хозяин-то обманывают. Ну, ему молчать. А он разговаривать стал. Ну и что с ним все сделали? Начали над ним шутки да озорства строить, особенно Никандра.
0: О, это химик, химик.
1: А хозяину сказали, что он дело не смыслит, книги путает. Оттерли его от должности, поставили шутом. Какой у вас сад, распрекрасный.
2: Сама старуха за всем и наблюдает. Да. И сохрани бог, коли кто хоть одно яблоко тронет. А куда вот это все бережет, а куда, да? Ну не торговать же ими. Да. Вот я уже к вечеру пойду со двора, так прямо у тебя нарочно. Десяток, либо два, донесу.
1: Да ну, спасибо.
2: Надо мне сходить по нашему-то делу. Колдуна я нашла.
1: Уже и колдуна.
2: Да ладно, колдун не колдун, а слово знает. Да. Не поможет ли он моей Поликсенке-то? Пойдем, постоим еще у колеч. Подожди одну секунду. Слушай, Меркулыч.
3: Чё?
2: Ну ты бы корзину-то с яблоками убрал бы куда подальше, ведь их видно. Сама пойдет и заметит. Да сохрани, Господи.
3: Прибрано.
2: Да? Ну то же смотри. Я тебя ж берегу-то, Меркулыч.
3: Да не надо, я сам себя поберегу. Вот как бы кроме меня до хозяев никому в сад ход не было, но вот был бы я виноват. А то она, чай-то там меня взыскивать-то нечего.
2: Ой, да кому нужны ваши яблоки?
3: Ой,
2: шалит кто? Десяток, кто-то два. За все лето. А ты он корзинами таскаешь.
3: Я виноват, не останусь. Ты не сомневайся.
1: Ты заходи ко мне, как пойдешь к колдуну.
2: Да, да. Я попробую вражбу-то эту. Уж там что не выйдет, а я ее попробую. О, сама сюда идет. Вот и разбирайся.
3: Я себе оправдание найду, да. А ну давай, нет, что тут у меня. Около ворота, а если шалят кто-то. Ну, давай,
4: нет, миленькая моя, никто, кроме меня, не властен в доме приказывать.
5: Ну и приказывайте.
4: И приказываю, и все делается по-моему, как я захочу. А уж знаю я, миленькая, наверное, что ты-то вся в моей власти. Что только задумаю, то над тобой и сделаю.
5: Ну, вы полагаете?
4: Да что мне полагать, я и без положения знаю. Полагайте уж вы как хотите, а мое дело вам приказы давать, вот что.
5: Стало быть, вы воображаете, что мое сердце вас послушает. Кого прикажете, того и будет любить?
4: Да что такое за любовь? Никакой любви нет. Пустое слово выдумали. Где много воли дают, там и любовь проявляется. И вся эта любовь – баловство одно. Покоряйся воле родительской, вот это твое должное. А любовь не есть какая необходимая. И без нее, миленькая, прожить можно. Я жила, не знала этой любви, и тебе незачем.
5: Прежде так рассуждали, а теперь совсем другие понятия.
4: Ничего не другие, теперь все одно. Потому женская природа, какая была, такая и есть. Никакой в ней перемены нет. Ну и порядок все тот же. Прежде вам воли не давали, стерегли да берегли. И теперь умные родители стерегут да берегут.
5: Ну и берегите. Но только хорошенько.
4: Меркулыч.
2: Марта,
4: вижу я, Меркулыч, то тебе у нас жить надоело. Слишком хорошо место, не по тебе. Оглядись хорошенько, что у нас в саду-то?
2: Чё?
4: Где же яблоки? Точно мамай со своей силой прошел. Много ли их осталось?
2: Убыль есть, Марта Тарасовна, я вижу, это правда ваша.
3: Ох, у вас глаз на это верный. Вот золотой глаз. Убыль есть, это так точно.
5: Яблоков уберечь не можете, а хотите меня уберечь?
4: Это ты что же, миленькая? Это ты с кем так разговариваешь?
5: Да это я сама про себя. Да я уже забыла, что сказала.
4: Ты не огорчайся, что ты позабыла. Я запомню. Будешь сидеть дома под замком вплоть до свадьбы.
5: Да какой свадьбы?
4: А вот когда я найду тебя, миленькая, жениха по своей мысли.
5: А коли найдете по своей мысли, так сами за него и выходите. А мне какая надобность?
4: Уж извини, надобности мы твоих разбирать не станем, а отдадим, за кого нам нужно. И знаю я это твердо, и уж так-то покойно, как нельзя быть лучше.
5: А бывает, что и бегают из дому-то. А меня что удержит?
4: Приданная богатая. Пожалеешь его, миленькая, не бросишь. Да вот что, уж больно ты разговорилась, а птица ты еще не велика. И не пристало мне с тобой много разговорных слов говорить. Если у тебя охота, так болтай с нянькой. На то она и в доме, чтоб твои глупости слушать. Зато и жалование платит. А мне распорядок в доме вести надо, а не балясы с вами точить. А ты мне убегом не грози. Коль замки у нас старые плохи, так с слесаряном по знакомству новые сделают, покрепче.
5: И вы мне, бабушка, замками не грозите. Кому неволя опротивит, кто захочет из нее вырваться, тот себе дорогу найдет.
4: Куда это не слыхать ли?
5: В могилу.
4: Ну, не скоро туда сберешься. Подумаешь прежде. Меркулыч.
6: Вот они.
4: Ну, где же, Меркулыч, яблоки-то?
6: Чу? Яблоки. Как я теперь замечаю, Марта Асна, их бы надо больше быть. Умоление есть.
4: Да чего умоление?
6: Позвольте. Я истеречь представлен, так вы себя успокойте. Я вам вора предоставлю.
4: Давно б тебе догадаться. Да ты, пожалуй, далеко искать станешь, так не скоро найдешь. Не поискать ли нам самим поближе?
6: Я вам вора предоставлю. Кому мне тоже такие слова от вас слышать, а ты
4: напрасно терпишь, миленький. За даром обидел.
6: Да говорить, что хотите, на все ваше воля. А только я вам вот что скажу. Нам без Ундера никак нельзя. Ну, у ворот поставить. Сторожка у нас новая построена, вот он мне и должен существовать.
4: Ундер Ундером? Это наше дело. Я с тобой об яблоках толкую.
6: А я об чем? Ундер-то он для всего лучше. Особливо, ежели из кавалерии-то. Кто идет, он спрашивает строго так, говорит, кому, зачем? Кто выходит, он смотрит, не несет ли что из дому. Ну как же можно? Первое дело порядок. Второе дело, вид. Вот, купеческий дом. Богатый, вот. И нет Ундера у ворот. Да что такое? Да и кому его?
4: Да. Это для всякой осторожности. Я прикажу поискать.
6: А вора? Вы не беспокойтесь, я его найду. Я устерегу. Я не для вас. Я для себя постараюсь. Вот вам обидно. Вот я вижу. Однако и мне такое огорчение. Да где хоть кому? Да я
4: ему. Ты с расстройства-то того, пожалуй.
6: Уж не знаю, перенесу ли. Я вам наперед докладываю. Так он хозяин в сад вышел, толкуть с ним. Да как давай обижать, Меркулыч? Я не Меркулыч, а кто? А кто работает, тут рисовал.
7: Мне теперь покой нужен. Понимай? Одно слово и довольно. Маменька, я расстроена.
4: Ну, знаешь что, мне до этих твоих меланхолиев нужды нет. Потому ведь не божеское какое попущение, а за свои же деньги в погребке или в трактире расстройство-то себе покупаете. Так вот ты слушай, Амос Панфилыч, что тебе мать говорит. Ну нельзя же, миленький, весь-то разум пропивать. Надо хоть что-нибудь, хоть немножко для дома поберечь.
7: Маменька, ну я так чувствую, что у меня разуму для дома достаточно.
4: Да нет, миленький, мало. У тебя и в помышлении нет, что дочь невеста. Что я к тебе третий год об женихах пристаю.
7: Так через этих самых-то женихов я себе расстройство-то и получил. Вы непременно желаете для своей внучки негацианта?
4: Ну какого негацианта? Ну так купца попроще.
7: Нет, все одно. Негацианты разные бывают. Полированные и неполированные. Вам нужно черновой отделки, да? Без политуры, без шику. Физиономия Пойковой, борода клином, старого пошибу суздальского письма, да? Вот точно такого негацианта я в предмете имел. А на деле вышел конфуз.
4: Это почему так?
7: Сосед Пустоплесов. Тоже своей дочери жениха ищет.
4: Ну, знаю, миленький, знаю.
7: Так стало быть, нам нужно ту осторожность иметь, чтобы себя против него не уронить. Спрашиваю я его, кого имеете в предмете? Ну, он фабрикант, говорит. Ну, я думаю, дело вровень, да, ушибить ему нас нечем. На медне. Ну, сидим с ним в трактире, пьем мадеру, потом пьем ляфит...
8: Шато-ля-Рос.
7: Маменька, новый сорт. Мягчит грудь и приятные мысли производит. Да, только опять зашла речь об этих женихах-мануфактуристах. Вы, говорит, отдавайте, дело хорошее, вам такого и надо. А я раздумал.
4: Это почему так?
7: Я говорю, почему? А вот, говорит, увидишь. Только вчера, встречая его, едет в коляске сам друг, кланяется так довольно гордо и показывает мне глазом на своего компаньона. Гляжу, полковник, в лучшем виде и при всем параде. Маменька, как я на ногах устоял, не знаю. Что я вина выпил с огорчения. Маменька, велите-ка подать холодненького.
8: Ну, прохладиться-то после успеешь. Видела я, сама видела, что к ним военный-то подъезжал. Ну, как же нам думать с Поликсеевой?
7: Нет, нет, ты скажи, маменька, обида это или нет?
8: Как не обида? Так ведь зарезал он нас, миленький. Зарезал. Совсем зарезал.
7: Он теперь в мыслях-то подобно как на колокольне, а вы с грязью вроде.
8: Никандра, ты уж молчи. До этого случая ему возноситься над нами было нечем. Амос Панфилович ни в чем ему переду не давал.
7: И теперь не дадим. Раскошеливайся, маменька. Камуфлет изготовим.
8: Какой такой камуфлет?
7: К ним в 7 часов господин полковник наезжает. И все они за полчаса ждут у окон. Во все глаза смотрят. И сейчас без четверти 7 подъезжает к нашему крыльцу. Генерал! Все! Вот мы им глазами-то и покажем.
8: Да? Ты где ж ты, миленький, генерал-то возьмешь?
7: Маменька, в образованных столицах, где живут люди просвещенные, там на всякое дело можно мастера найти. Если вам нужно гуся, вы едете, он в охотный ряд. А ежели жениха?
8: Ну, само собой, к свахам.
7: Вот к этому самому сословию мы и обращались. И нашли настоящую своему делу художницу. Никандра, вот как она себя рекомендовала?
9: Только птичьего молока от меня не спрашивайте, потому негде взять его. А то нет того на свете, чего бы я за деньги не сделала.
7: Одно слово, баба-орел. Из себя королева, одевается в бархат, ходит отважно, говорит с жаром так, что даже крылья у чепчика трясутся, будто он куда лететь хочет.
8: А тебе, миленький, не страшно с генералом-то разговаривать?
7: Маленька, а у меня разговор свободный. Точно что льется, без всякой задержки против кого угодно. Фу. Такое мне дарование дано от Бога разговаривать, что даже все удивляются.
8: Да, у тебя есть такое дарование. А мне-то как, миленький?
7: Маменька, и вы так точно под меня подражаете.
8: Ну, а денег-то сколько нужно? Ну, как это генералу полагается?
7: Маменька, деньги все те же. Но лучше ж отдать их вельможе, чем суконному-то рылу.
8: Да ты, миленький, шутишь или правду?
7: Маменька, с завтрашнего числа всему будет развязка. Придет сваха с ответом. И тогда у нас будет рассуждение, какой прием генералу сделать.
8: Нам хоть кого принять не стыдно. Дом как стеклышко. Да, вот чтоб не забыть. Фелицата.
10: Я.
8: Нужен нам ундер к воротам для всякой осторожности. А при таком случае оно и кстати.
7: Маменька, так это дело самое настоящее. Я об ундере давно воображал.
10: Я поищу. Нет ли у прислуги того знакомого?
11: Я к вам, Амос Панфилович. Насчет сынка.
7: И что же вам будет угодно?
11: Ну, коли он вам не нужен, так вы его лучше отпустите.
7: Нет. В хорошем хозяйстве ничего не бросают, потому всякая дрянь пригодится может.
11: Ну, а что же ему у вас без дела болтаться? Он в другом месте при деле может быть. Он должен делать свое дело, чему обучен. Ему стыдно в такой должности быть.
7: А коли это звание для него низко, мы его можем уволить.
11: Уж сделайте одолжение, ну отпустите вы его.
7: Я против закона его удерживать не могу, потому всякий человек свою волю имеет. Но из вашего разговора я так заключаю, что вы деньги принесли по вашему документу.
11: Деньги? Деньги-то я вас уж покорно прошу подождать.
7: Да-с. Вот это по-нашему пустой разговор называется. Разговаривать нужно тогда, когда в руках есть что-нибудь. А у вас нет ничего, значит, все ваши слова – это одно мечтание. У нас, коммерсантов, время даже дороже денег считается. О, затем до приятного свидания. И потрудитесь быть здоровы. Никандра, ну скажи Платону Иванову Зыбкину, чтобы он все, что экстренно сюда принес.
12: Здравствуйте.
7: О, Платоша. Ну что, корреспонденция?
12: Совершенно справедливо.
7: А сколько писем? Только чтобы не было мне утомления.
12: Подпишите без утомления, потому только 5.
7: Ну вот как ты, братец, неаккуратен? Почему не четко?
12: Извольте подписывать, после сосчитаем.
7: Из-под маски темные глазки дышит пламя. Прости. Но сердечко, будто свечка, теплица едва у ней. В разговоре и во взоре жизнь страдая и любовь, а на деле еле-еле льется вяло в жилах кровь.
12: Так, подожди, я 5 подписал, а вот еще.
7: Я же говорил, что счету не знает.
12: Моих 5, 6 я не знаю.
7: Так, кто из нас кого обманывает? Чья это рука?
12: Его-с.
7: А ты, Платон, не отпирайся, нехорошо.
12: Позвольте, я свою руку знаю.
7: Пожалуйста.
12: Оно сюда не принадлежит. Это я сам про себя. Это мое сочинение.
7: Посади назад. Ты мне сам его подал.
9: Значит, я с ней вправе делать все, что хочу.
12: Томас Панфилович, ну имейте сколько-нибудь снисхождения к людям. Да это не то, что неприятно. Это для чувствительного человека подобно казни, когда над его чувствами смеются.
9: Ты разве чувствительный человек? А мы до сих пор, братцы, этого не знали. Так.
12: Ну за что же, боже мой, такое надругательство?
9: А вот за эти, за ваши каламбуры. И за 2 года вперед зачти.
12: Все это вы можете и драться, и чужие письма читать, но при всем том мне вас жалко.
6: А чего такая подобная скорбь у вас?
12: А то, что вот вы, купец, богатый, известный, а такие ваши поступки, это есть верхнее образование, это подлость, это в высшей степени подлость.
13: А может, Панфил?
9: О, пожалуйте, маменька, очень вы кстати. Сейчас мы вам развлечение доставим. Будем читать сочинение господина Зыбкина. Красота несравненная и душа души моей. А? Важно. Ай да Зыбкин.
12: Как же это подло, что вы делаете?
9: Любить и страдать. Вот что мне судьба велела. Нельзя открыть душу, нельзя показать чувства. Невежество осмеет тебя и растерзает твое сердце. Люди необразованные имеют о себе высокое мнение только для того, чтобы иметь высокое давление над нами бедными. Итак, я должен молчать и в молчании томиться.
8: Это что ж такое написано-то?
9: Это любовное письмо от кавалера к барышне.
8: И какой же это кавалер?
9: А вот, вот, рекомендую. Чувствительный человек и несостоятельный должник. Он должен мне по векселю 200 рублей. На платеж денег не имеет. И от того самого впал в нежные чувства.
8: А кому это он? Любопытно бы.
9: И даже очень любопытно, маменька. Слышь, Зыбкин, нам вот с маменькой любопытно знать твой предмет. Так потрудись объяснить, братец.
12: Мало ли кому что любопытно. Нет уж, будет с вас. Я сам про себя писал.
8: Ну, скажи, миленький.
12: Умру, не скажу.
9: Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас он маменька скажет. У меня есть на него талисман. Вот коли скажешь, год буду деньги ждать.
12: Да невозможно. Смейтесь надо мной одним. Чего вам еще нужно-то?
9: Как есть храбрый лыцарь, но при всем том без понятия к жизни. Мало тебе этого? Ну и зарву, коли скажешь.
12: Жилы из меня тяните, не скажу.
9: Ну, пеняй на себя. Сейчас пишу уплату. 25 рублей тебе за месяц. Ставлю бланк без оборота на меня. И передаю вексель доверенному моему. Видишь?
12: Что ж, воля ваша, отдавайте кому хотите.
9: Завтра же представь вексель. Получи исполнительный лист и опусти его в яму.
12: Как в яму? Я же молодой человек, мне надо работать. Мне надо маменьку кормить.
9: Ничего, братец, посиди. Там не скучно. Мы тебя навещать будем. А? Ну покорись, братец.
12: Ну что ж, в яму так в яму. Но только я теперь ожесточился.
8: Какой ты, миленький, глупый. Ну ведь 200 рублей для вас, это ж великие деньги. Ты хоть бы мать пожалел.
12: Ах, ну уж не мучьте вы меня уже, а.
8: Да так, чай какая-нибудь полоумная. Да. Либо мещаночка забвенная. Хорошая девушка из богатого семейства тебя не полюбит. Ну что ты за человек на белом свете?
12: Да ничем я не хуже вас, вот что. Я молодой человек, наружность мою одобряют. Да, и за свое образование я личный почетный гражданин.
14: Нет, не личный, да. А ты лишний почетный гражданин.
9: О, точно, что ты лишний.
12: Нет, это вы лишние. Да, да, а я нужный, я ученый человек, и я могу быть полезен обществу. Я патриот, только 2 сорта и есть, либо... Патриот своего отечества, либо мерзавец своей жизни.
9: Ну, в таком случае, поди вон и ожидай себе по заслугам.
14: А вот он у меня другую песню запоет.
12: Нет, я всю жизнь буду эту песню петь. А другой никто меня не заставит.
9: Однако у меня от этих глупых прений в горле пересохло. Маменька, ну попочуйте холодненьким, ну не заставьте умереть от жажды.
8: Пойдем, миленький, я с тобой выпью. Вот какое это...

0: Ты что, слышишь? Непременно.
1: Ты что? Опомнись. Тебя хотят за генерала отдавать, а ты и что придумал?
0: Я тебе говорю, чтобы он был здесь ночью. Ничего слышать не хочу. Поди купи мне мышьяку. Купи мне мышьяку. А не купишь, я сама найду.
1: Ты что там опять придумала?
0: Я
1: что
0: сама опять найду. Придумала?
2: Место действия. Бедная маленькая комната в квартире Зыбкиной. В глубине дверь в кухню, у задней стены диван. Над ним повешены в рамках школьные похвальные листы. Налево окно, направо шкафчик. Подле него обеденный стол. Стулья простой топорной работы. На столе тарелка с яблоками. Лица. Зыбкина, Платон, Мухаяров, Филицата, Сила Ерофеевич Грознов, лет 70, в новом, очень широком мундире старой формы, вся грудь увешана медалями, на рукавах нашивки, фуражка теплая.

0: готово, маменька. Теперь чист молодец. Все заложил, что только можно было. 7 рублей не хватает, так еще часы остались.
1: Вот деньги-то, приберегите, завтра снесем.
2: Ой, а как жалко-то. Столько денег в руках, и вдруг их нет.
3: Ну уж это первое дело, долг отдать, петлю шею скинуть, последнего не пожалеешь. Бедно, голо, зато совесть спокойна, сердце на месте.
1: Маменька, ну как же это приятно, что у нас с вами мысли-то одинакие.
2: Ну, а ты думал, ты один честный-то человек? Нет, и я понимаю, что коли брал, так отдать надо.
1: Как я, маменька, это я мы испугался.
2: Да что ты, да что ты, сыночек, да разве же я допущу? Маменька. Да я последнее платье продам. Мухаяров за тобой из трактира присылал. Дело какое-то есть.
1: Да, ну, надо идти. У него знакомств много. Работу не достану ли через него?
2: Пойди, пойди, убытку не будет. Дома-то делать нечего. Перечесть деньги-то да спрятать.
4: Снова здорово, соседушка.
2: Ой, здравствуй, Фелицатушка. Была у колдуна-то? Ой,
4: была, была. До утра ворожбу отложили, завтра уж натощак с утра, что Бог даст. Угу. А сейчас другая забота у меня. Видишь ты, наши хозяева хотят на дворе ундера иметь, угу, у ворот посадить.
2: Ну, хорошее дело при большом доме не лишнее.
4: Да, вот и ездила за ним. Да куда ездила-то? Ой, в Преображенское. Привезла его было с собой, да видишь ты, не ко времени. Дело сейчас к ночи. Доложить хозяевам не смеем, забраняться, что безо времени беспокоим их, а чужого человека в доме до утра оставить не можем. Я его сюда-то в один конец еле довезла, боялась дорогой развалиться. Ветхий, ветхий.
2: Да, на что же он таков-то?
4: Ну что, у нас работа какая, я же тебе говорю, у ворот сидеть. Трудность невелика. У нас 2 дворника, кучер, садовник, и вот для этого, для порядку. Да, да.
2: Где он у тебя?
4: Задремал все-таки. Я же тебе говорю, дорогой растрясло. Никак раздышаться не может. Да чего это? А, милая. Милая. Ну вот я и прошу тебя. Ну приюти до утра, а? Не-не-не. Он человек смирный, солидный.
2: Ну что ж, ну ничего. Пусть ночует. За постой не возьму.
4: Он смирный, смирный. Ты за это не беспокойся, да. Ну, я тебе сама послужу. Да. Ты же меня знаешь, за мной не пропадет. Дай ему поглодать чего-нибудь. Ну, а уж уснет, где придется. Солдатская кость к перинам не привычен. Зовут его Сила Ерофеевич. А сыночек-то вы где?
2: По делу побежал, недалечко.
4: Сыночек мне вот твой еще очень нужен. Ну да ладно, я потом еще попозже загляну. Силушка! Силушка! Иди, мой родной, иди сюда, вот. Сила Ерофеевич.
5: Вот так. Вот.
4: Вот. Вот, Сила Ерофеевич.
5: Здравия желаю.
2: Здравствуйте, Сила Ерофеевич.
4: Вот, это вот Пелагея Григорьевна, про которую вот всю дорогу рассказывала. Вот. А так. И вы, Сила Ерофеевич, прямо тут и ночуете.
5: А.

0: Покорнейше благодарю. Вот так.
1: Садитесь, Сил Ерофеевич.
0: Покорнейше благодарю.
1: А нет, а вы яблочко не угодно ли яблочко?
0: Яблочко?
1: Да.
0: Покорнейше благодарю. Яблочко. Налив.
1: Да, белый налив.
0: Сейчас.
1: Они мягкие яблочки.
0: Сейчас мы сейчас гамаем. Мягкие. Кому мягкие? Кому как кремень.
1: Да, да.
0: Вот сейчас мы вот так вот раз и почистим. Вот и оп. Вот. Вот и налив.
2: Вот, Силушка, ну куда ж ты, Силушка, господи, да что ж такое-то, ну как, ну вылезай оттуда,
0: вот так вот, да. Вот здесь, провалился.
3: Ой, ну ладно, ну мне бежать надо.
4: Ой,
3: Сила Ерофеевич, значит, чтобы вас завтра скорее к нам в дом допустили, вы сегодня же... Сегодня, отдохнувши, понаведайтесь к нашим воротам. У нас там завсегда либо дворник, либо кучер, либо садовник. Ну, кто-нибудь досидит, да. Поговорите с ними, ля-ля-ля-ля. О, позовите их в трактир.
4: Ну, это...
3: Своих денег вам тратить не к чему.
4: Нет.
3: Да вы и не любите, я помню. Так вот вам, мужики, на угощение.
4: Вот, вот это хорошо, вот это хорошо. Вот я так и сделаю. Ой, я так люблю в компании, особенно ежели на чужие.
3: Я говорю, поговорите, поговорите. Вы расскажите, в каких вы сражениях сражались.
4: Это,
3: вот. Какие
4: это
3: страсти, я... ужасти приключились.
4: Это я могу.
3: Каких королей-принцев видали. Вот во время так незаметненько и пройдет. Я скоро приду. Мне твой сыночек еще очень нужен.
1: Сила Ерофеевич, я бы рада вас послушать. Я ведь очень люблю, когда что страшное рассказывают.
4: Да, да.
1: И про королей, императоров, принцев тоже интересно.
4: Ой, у меня тут...
1: Но только у меня на уме-то совсем не то, свое горе одолело. Так бьемся деньгами-то, так бьемся, уж как нужны, как нужны.
4: Да.
1: Жить-то можно было бы, а вот долг платить тяжело.
4: Платить тяжело. Занимать гораздо легче, а?
1: Да вот и не скажите, Сила Ерофеевич. Ну, я-то поднабрала деньжонок,
4: да.
1: Долг-то отдать,
4: ага.
1: Да еще не хватает.
4: Ага.
1: Да и на прожитье теперь рублей 30-то надо призанять, а где их взять-то?
4: Да, да.
1: У того нет.
4: Да. А у другого есть, а не даст. Да, вот у меня. Много не дам.
1: А почему же?
4: Жалко.
1: Денег-то?
4: Не вас.
1: Ну, а как же это?
4: Я проценты большие беру.
1: Да скажите, пожалуйста, на что вам, вы же, кажется, человек-то одинокий.
4: Привычка такая. А вы кому должны-то?
1: Купцу.
4: Богатому?
1: Богатому.
4: А, так не платите. Об чем горевать?
1: Ну ведь по векселю.
4: Ну и что, что беда, что по векселю? А много ли должны?
1: Без малого 200 рублей.
4: О.
1: Так ведь он же документ взял.
4: Взял? Так чего ж ему еще? Пущай сидит и смотрит в документ.
1: Ведь посадит сына-то в яму воскресенским воротам.
4: Ой, хорошо.
1: Да ведь срам, помилуйте.
4: Нет, Григорий, ты не права. В яме всегда сидят хорошие люди. Значительные, компания хорошая, ну я знаю. А бедному человеку так и на что лучше. Покойно, квартира теплая, готовая, хлеб все больше пшеничный.
1: Да, но это действительно правда ваша, но только жалко. Ну, сын ведь...
4: Да ну ладно, ну чего его жалеть-то, господи. Посидит, да и домой придет. Деньги-то жальче, они уж не воротятся. Ну-ка... Вот так вот, я их взял у тебя. Вот пропади, Сила. Вот пропади у вас столько денег. Вот что бы вы сказали, ну-ка.
1: Да с ума можно сойти, сохрани бог.
4: Ах, эх, украдут жалко, на, возьми. Украдут жалко, своими руками отдать не жалко.
1: Справедливы ваши речи, очень справедливы. Только у меня сомнения, они ж чужие деньги, взятые. Ну как их не отдать-то?
4: Григорьевна, думай. Ну, думай, купец, от твоих денег он не разбогатеет, а себя разорите, думай.
1: Уж как я вам благодарна, Сила Ерофеевич. Ну что делать-то, женский ум всего же сразу-то не сообразишь. Ежели сын придет, и требовать станет.
4: Как сына зовут?
5: Платон.
4: Платон. Вот Платон, Платоша. Платоша сидит в яме. Вот ты ему и говори: Платоша, сиди в яме, отдыхай. Надоест купцу кормовые платить, он тебя и выпустит. Или к празднику кто выкупит? А как же?
1: Как это верно все, что вы говорите, но как это верно?
6: Место действия. Комната в квартире Зыбкиной. Филицата и Платон Зыбкин. Людмила Полякова и Глеб Подгородинский.
7: Яблочков еще принесла.
1: Спасибо, соседушка.
7: Салфеточку не забудь только, хозяйская салфеточка.
1: Да я об салфетке попомню. Угу.
7: Освободи нас на минутку. Мне сыну твоему нужно два слова сказать.
1: Об чем это?
7: Ну, наше с ним дело. Мы только двое и знаем.
1: Ладно, я уйду говорить. Говори, что хочешь. Лишь бы нам на пользу шло.
7: Ну, чего ты, чего? Послушай-ка ты, победитель!
8: Погоди, не мешай, фантазия разыгрывается.
7: Да брось, говорю, неважное, какое дело пишешь, не государственное. Я послом к тебе.
8: Ничего хорошего я от тебя не ожидаю.
7: В гости зовут.
8: Когда?
7: Сейчас. Пойдешь со мной. Посидишь в сторожке до ночи, потом в сад, когда все уснут. Ну, как и прежде, то уж канитель тянуть будем.
8: Нет, не до того. Я очень душой расстроен.
7: А ты выручи меня. Приказала, чтоб ты был беспременно.
8: Да ведь это мука моя. Ведь тиранство она надо мной делает-то.
7: Ну, что делать? Ну, не ровня она тебе. А ты бы уже рад, да? Мало ли что. Чин твой не позволяет.
8: А скоро что-то. Давно ли виделись-то? Прежде бывало дней через 5, через 6.
7: Ну вот, значит, надо. Значит, оказия случилась.
8: Да, ну, говори, Филицата.
7: Да?
8: Филицата, не скрывай.
7: Да ну не хочу.
8: Что? А?
7: Миленький.
8: Да?
7: Ты же ведь надежды-то на нее никакой не имеешь, правда?
8: Да какая надежда? На что тут надеяться-то?
7: Ну вот. Значит, и жалеть об ней много будет нечего.
8: Нет, это уж как сердце примет. Тоже ведь оно у меня не каменное-то.
7: Ну ладно. Авось не умрешь. Ее за генерала отдают.
8: За генерала?
7: Ну, да. Так уж ты тут при чем? Чего ты против генерала-то можешь значить?
8: Да где уж такая мелочь, мелочь, что самого на себя глядеть.
7: Я думаю,
8: кто этого ожидал?
7: Ну, миленький, пойдем. Должно быть, проститься с тобой хочет.
8: Да, приказывает, надо идти. Вот она, жизнь-то моя. Одно горе не оплакал, другое на плечи валится. Одни стихи не кончил, другие начинай. Вот и повезут нас в рось. Ее в корить венчаться с генералом. А меня судебный пристав за ворот и венчал.
9: А зачем ты меня
8: шел? О, кто там еще поет?
9: Кто?
7: Силы Рафеевич вернулся из трактира.
9: Поехал.
7: Старшим был с дворником и с садовником.
9: И меня.
7: Ой, он здесь, а? Громота! Уйди его! Он сейчас уснет, как умрет.
1: Да.
7: Я сын твоего с собой забираю.
1: Да пущай идет своя воля, не маленький.
9: Где он тут?
1: Да, а кто он?
9: Как, приказчик это он. Где он тут, приказчик? А подать его сюда. Вот пущай он теперь со мной поговорит.
1: Да он давно ушел, Сергей Рафеевич, да.
9: А подать его сюда.
1: А где же его взять-то?
9: Смеяться над грозною. Вот я ему задам. Эх, это что, вот что он, что... Что такого? Но, а вот Грознов герой. Одно слово, герой. Пришел, увидел и... Наштыкано, ура, коли руби, гони врага, умрем и победим во славу русского царя. Шефу нашему державному могучее, ура! Ура!
8: Григорий, какие дела Гроздов делал-то? О, Гроздов Браил брал,
1: но... Скажите, пожалуйста!
9: Скажи, ура!
0: Ой, ой, нет, все. Ну, Григорий, нет, все. Все, это давно было. Это когда я был молодой. А сейчас все. Ушло тю-тю. Да, Гризов, все. Эх, Григорьевна, была женщина. Красавица.
9: И были у нее станы ткацкие там на этом, на Разгуляем, да. И того дальше, ну, в этом Гав...
1: Да Гавриков.
9: В Гавриковом переулке, да. Ну, это давно было, да. Еще перед турецкой войной, да. Тогда турком сбунтовался, а мы его, Григорьевна, били за это. Ура!
1: Это все, все удивительно, Сергей Ильич.
9: Ну, молокосос, вот мальчишка какой, смеяться на Грозно.
1: А что женщина?
0: А, Григорина, и полюбила она Грознова. О!
9: И имел Грознов от нее там эти деньги, да, продукты. Вот. Ну и услали Грознову под турку. А она тогда чуть с горечью не померла. Да. Самая малость, вот в чем душа осталась. Вот, а Грознов пошел воевать. Рвется в бой славных павловцев душа. Раз, два,
1: раз. А она что?
9: Что?
1: А? Женщина.
9: А, не умерла, а вышла замуж. Да, за богатого купца. Уж больно влюбился. Ну, такая красавица. Первая красавица в Москве, Григорий. И та любила Грознова. А зачем ты меня целовала?
1: А уж вы потом-то ее не видали?
9: Как не видал? Видал. Ненаглядный меня.
1: Чай, не узнала?
9: Это твое, я...
1: Прошла мимо, будто незнакомая.
9: Не, Григорий, нет. Тут такая история была. Такая история. О, тут его так думать? Нет, не придумаешь. Нет. Эх, зачем ты
1: меня... Ну, вы будьте уж так любезны, Сила Ерофеевич. Да скажите все до конца.
9: Вот, Григорьевна, пришел я, значит, в побывку. Да. Ну, думаю, сейчас...
0: Нет, нет, замужем.
9: Так, расспросил, где живет, как живет, и иду к ней. О, Григорьевна, о, дом княжеской палаты. Да. Мужа в ту пору нет. Провели меня прямо к ней. Как увидала она меня, Григорина, так... И взметалась, уж больно испугалась-то. Муж-то ее в большой строгости держал. И денег-то мне тычет, и перстни-то с пальцев все снимает, и все вот мне бросает, все отдает, все. Вот. Я это все беру. А как же? Дрожится, да, трясется, так по стенам и кидается, летает. Эй, Григорий, да, мне весело. Раз три я так к ней приходил.
0: тиранил ее. А как же? А потом пришло время прощаться. Да, надо в полк идти. И что же я с ней сделал по научению умных людей? Эх, мудрить-то мне над ней все хотелось. Взял я с нее, Григорьевна, такую самую, что ни на есть, страшную клятву. Но что ежели эту клятву не исполнить, так разнесет всего человека. Вот так, пух, и все, да. Да, как же. Сейчас она у меня молилась, все себя проклинала. Потом сняла образ со стены. А клятва эта была в том, что ежели я ворочусь благополучно, и что не истребую с нее, чтоб все было... А да что мне? Так пугал. И клятва эта вся пустая. Слова дурацкие. На море, на океане, на острове Буяне. В шею бы меня тогда. А она всерьез. Так вот он, каков Гроздов-то. Вот он каков.
1: А что дальше-то?
0: Ничего. Чему быть-то? Я всего 5 дней в Москве-то умирать на родину приехал.
1: Ну, сил.
0: Это все я в Питере жил. Да. Так чего мне? Деньги есть. Покой мне нужен. Вот и все.
1: Ложись.

0: ты кто? А?
1: Ложились бы вы почивать, храбрый воин.
0: Зорю били?
1: Били.
0: Ну, теперь одно дело — спать. Господи, ежели согреши, хватни всем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит, прости меня. Мирен сон и безмятежный дарунь. Ангелы твои хранители пошли, покрывающие, соблюдающие на всякого зла. Ибо ты и сохранит душу и тебе славу и славу, ныне, Христа и во веки веков.
2: Место действия – сад при доме Барабошевых. Большая каменная беседка с колоннами. На площадке перед беседкой садовая мебель. Скамейки с задками на чугунных ножках и круглый столик. По сторонам кусты и фруктовые деревья. Лунная ночь. В саду Глеб Меркулыч.

0: Я говорю, все. Не заходим-то. Погоди-ка, я говорю, какая еще год от года перемена в Москве? Да, совсем другая жизнь пошла. Вот бывало, в купеческом доме в 9 часов хозяева-то уже-то второй сон ведет. Ну, так для людей-то какой простор. Да. А теперь... Черт. Давай. А теперь вот 10 часов скоро. Ха-ха, а у нас еще не ужинали. Еще проклажаются.
1: Меркулыч.
0: Я вот, Марта, рассуждаю, стою. Что пора бы яблоки-то этому обирать. Ну что они мотаются-то? Только одно сумление с ними, да грех. Стереги их, броди по ночам, чем бы спать, как это предоставлено человеку. Я говорю, Марта Тарасовна, отобрать бы, которые в мочку, которые в лёжку. А, опять же, ежели варенье...
2: Это, миленький, она... не твое дело.
0: Да мне-то что? Я со всем расположением. Не, уж я теперь неусыпно. Я, Марта Тарасовна... За ум взялся. Стеречь надо. Вот что я вам скажу.
2: Стереги, миленький, стереги.
0: А вора я вам предоставлю, Матазна. Да, потому у нас нет такого обнаружения.
3: Чего? Иди отсюда. Быстро.
2: А может, Панфилович давно уехал?
3: Да он, матушка, дома. Так и не собирается. Да, и лошадей не закладывают, и кучер со двора отпросился. Так что человека из дому-то гонит? Отвага. А отваги нет, так человек сидит дома.
2: А куда же ты его отвага-то девалась?
3: Так первая отвага в человеке, коли денег много. А деньги под исход, так человек и скромнее бывает, и чувствительнее, и об доме вспомнит, и об семействе.
2: Так от безденежья, ты думаешь? Торговля плоха, стала быть?
3: Да что торговля? Ежели нынче из выручки 1000, завтра 2, да так постепенно выгребать, много ли барыша-то останется? А там самим платить приходится, а денег нет. Вот отчего и тоска. И нет уже того легкого духу, чтоб тебя из дому манило погулять.
2: А много ли Мус Панфилович на себя забрал из выручки-то?
3: Говорят, 1025 в короткое время.
2: Ну что ж, миленькая, пущай. Мы люди богатые, только один сын у меня... Кого ж и жить-то?
3: Да, только был здоровенький.
2: Ну, еще чего не знаешь ли? Так уж говори, кстати, благо начали-то.
3: Платона даром обидели. Он хозяйскую пользу соблюдал. И такие книги писал, что в них все одно, как в зеркале. Прям сразу видать, кто и как сплутовал. За это возненавидели.
2: Ну, конечно, такие люди дороги. Однако, ежели грубит, так ведь одного дня терпеть нельзя.
3: Нет, матушка, ну да это же ваше дело. Мы же рассуждать не смеем. Матушка, вот так вот, если вот разобраться, матушка. Ваша голова и моя голова. Ну, как я могу вам советовать? Как вы?

0: Александр, у нас в кассе деньги не в должном количестве.
1: Такая выручка, Амос Панфилович, ничего не поделаешь.
0: Нет, мне нужно 2000 на мои удовольствия, вдруг сюрприз.
1: Так уплаты были, сроки подошли.
0: А как брать наш портфель?
1: Портфель полнёхонек, гербовой бумаги очень достаточно.
0: Ну в таком разе дисконтируй.
1: Где прикажете?
0: Никандр, ты меня удивляешь. Ступай, братец, по Ильинке. Налево один банк, направо другой.
1: Да, это точно.

0: Ряженому какому-то неизвестному, обрежь там тятенька в трактире, бог знает какого оглашенного, и вы сейчас ему на шею, благо дождались своего настоящего. Вы позвольте, вы посадите куклу такую и выражайте ей свою любовь. Чувствуете, она не может, казниться она не будет, а для вас-то все одно.
1: Да как ты смеешь такие слова говорить?
0: А почему не говорить, коли правда?
1: Да ты и правду мне не смей говорить.
0: Нет, я правду, я никому не побоюсь сказать, я самому лютому зверю, льву, и тому в глаза правду скажу.
1: А он тебя растерзает.
0: Пущай терзает, а я ему скажу, терзай меня, терзай, а правда все-таки, она на моей стороне, да.
1: Не затем я тебя звала.
2: Не затем вы меня звали, да затем я шел. Как бы я вас не любил, я бы так и не говорил. А то я вас люблю. Я вас люблю и за эту самую глупость погибаю. Все надо мной смеются, издеваются. Хозяин из меня шута сделал. Мне бы давно бежать надо, а я все на вас, на вашу красоту любовался. А теперь вот из дому выгнали, а я человек честный, я благородный. Да, еще в яму сажают, завтра повезут, должно быть. Прощайте, вот уж вы и совсем близко.
1: Ах, оставьте меня, это мое дело, я так желаю.
2: Ну, а я же живой человек, я ведь не стукан каменный.
1: И очень хорошо, что живой. Я же тебе ничего не говорю. Ничего не запрещаю.
2: Да?
1: Да.
2: Вот.
1: Да.
2: Так-то гораздо лучше, гораздо благороднее.
3: Ух ты, ну по последней корзечке. Ух ты, господи.
2: Вот как я люблю-то тебя, ты слышала, да? А от тебя я что вижу?
1: Так как же мне любить-то тебя? Научи.
2: А ты почувствуй любовь-то хорошенько. И тогда сама догадаешься, что тебе делать следует. Что же со мной делаешь, скажи на милость?
1: Постой, погоди, не трогай, не мешай мне, я думаю.
4: Вот они, дела-то. Чужой человек в саду. Ну да теперь я виноват не останусь.
1: Я теперь знаю, что мне делать. Я выдумала. Я завтра бабушке скажу, что я тебя люблю, и что кроме тебя ни за кого замуж не пойду.
2: Вот это с твоей стороны благородно. Только от бабушки-то никакого благородства ждать нельзя. Она беспременно какую-нибудь подлость выдумает.
1: Скажу, коли не хотите меня обидеть, тогда дайте приданое, а то и не надо. А я и без приданого, только бы за него.
2: Вот это по душе.
1: Да, по душе. Только ты, видно, не очень-то рад.
2: Да что?
1: А говорил, что живой человек.
2: Да как? Я право не знаю.
1: Ну, ты хоть бы спасибо мне сказал за мою любовь. Поцеловал бы, что ли?
2: Это уж я дурак. Прости, извини меня, не суди строго, но все чувства-то убиты.
1: Забудь ты про все, забудь. Знай ты во всем мире меня одну, твою Поликсену, милый мой хороший.
4: О, Поликсена Амосовна. Дурно, очень дурно, вот ничего нет хорошего.
1: Что такое? Что такое?
3: Тятеньку с бабушкой идут.
1: Ой, спасибо, Глеб.
3: Ну, давай, иди.
1: Беги скорей.
2: Ага.
1: Прощай.
4: Ой, ты, господи.
3: Ой. Не. Ты постой. Ты погоди.
2: Ты чего, Глеб? Ты чего? Зачем ты меня держишь?

0: Ты молодость-то. Может, внучку-то пожалеешь?
1: Да нечего мне помнить. Чиста моя душенька.
0: Ой, ой. А как дружок-то твой вдруг налетел? Кто тогда на часах-то стоял? Я же от страха-то не меньше себя всеми суставами тряслась, как бы муж его тут не застал. Меня ж после целую неделю лихорадка била.
1: Ну, было и бульем поросло. Я в том грехе и каяться-то перестала. И солдатик тот уж давно помер на чужой стороне.
0: Не жив ли?
1: Да никак ему нельзя быть живым. Потому я 20 лет за упокой его души подаю. Так нечто может этот человек выдержать?
0: Бывает, что и выдерживают.
1: Ну, что я прежде, и что теперь большая разница. Mm-hmm. Я теперь так далека от всего этого, и mm-hmm. так высока стала для вас, маленьких людей.
0: Ну, твое при тебе.
1: Так ты пустых речей не говори, а сбирайся-ка по добру, по здорову. Вот тебе 3 дня сроку.
0: Да я хоть сейчас. Мне по Алексену жалко только. А тебя-то, признаться, не очень. Ой, матушка, а вот он.
1: Да кто он-то?
0: Да Сила Ерофеевич твой.
2: Здравия желаю.
1: Как? Кто тебя впустил?
2: Так кто ж меня удержит?
1: Уж не окаянный ли ты? Не за душой ли моей пришел?
2: Нет. Зачем мне твоя душа? Давай жить. И друг на друга любоваться.
1: Да как же ты жив-то остался? Я давно, как ты в поход ушел, тебя за упокой поминаю. Видно, не дошла моя грешная молитва.
2: А я добрее тебя. Я молился, чтоб тебе Господь здоровье дал, чтоб нам опять свидеться. И вот дожил до радости.
1: Ну, сказывай, не томи. Зачем ты теперь-то ко мне?
2: Так ты помнишь клятву-то свою? Клятву страшную.
1: Да помню, помню, как ее забудешь. Ну, чего тебе от меня надобно-то?
2: Вот, хочу встать к тебе на квартиру. А? Вот, выберу гостиную, которая получше, и оснуюсь тут. Эх, гвоздей по стенам наколочу.
1: Ой, беда моей головушки.
2: Амуницию развешаю, а вы каждое утро всей семьей ко мне здороваться приходите. Да, в ноги кланяться. А как же? Да, и вечером опять тоже покойной ночи желать. И сундук ты тот железный в мою комнату, под мою кровать поставь.
1: Да вот как ты, окаянный, про сундук-то знаешь?
2: Грознов, он все знает, все.
1: Вот варвар.
2: Все, да, варвар.
1: Вот варвар, как был ты для меня, так и остался, варвар.
2: Самых павловцев душа. Ура, ура. Эх, Мавруш, да ты не сердись, это я так, шучу с тобой.
1: Денег тебе, что ли, от меня надо?
2: И денег мне не надо, у меня свои есть, с собой туда не возьмешь.
1: Ну, мне уж и не понять, чего тебе?
2: Угол мне нужен, век доживать. Угол, день в сторожке, подле конуры собачьей.
1: Ах ты, миленький, ах ты, миленький.
2: А, ну, тепленьким, чтоб когда кто напоил. Так меня знобит к погоде. Да, вот у тебя телеца-то есть, вот бы мне и нянька.
1: Ой, а я ее нынче прогнать рассудила. А,
2: так нет, ну ты для меня сделай милость. Я не приказываю, я прошу.
1: Да что я для тебя не сделаю? Все на свете обязан.
2: А то где уж мне в такие хоромы? Ты пшеничная, ты в них и живи. А я ржаной, я на дворе.
1: Ну, ну а еще ты что, сирота горькая, от меня потребуешь?
2: И еще потребую, только уж немного, и тебе никакого убытку.

0: Только б не деньги, и ни чести моей посрамления не было. А то все с великим удовольствием. Вижу, что не грабитель ты, а как есть степенный человек стал. Так мне и горя нет, и не задумаюсь, и всякую твою волю исполню. Только сними ты с меня ту прежнюю клятву страшную.
1: Вот ты знай, каков Грознов-то. Вот знай.
0: Да как же жить с такой петлей на шее? Душит она меня.
2: Сниму.
1: Сниму. Другую возьму. Полегче.
0: Ой, да я и без клятвы для тебя все.
1: Ну и ладно. Ну и шабаш. Значит, в ничью и разойдемся. Эх, Мавруша, мне бы поговорить с тобой по душе хорошенько.
0: Ну так пойдем ко мне. Пойдем ко мне в комнату.
3: Килицата! Чай-то готов у меня? Поставь Рому бутылку водочки, пирожка вчерашнего. Ну там что следует?
1: А чего вчерашнего-то? Ну что, Мавруш, говорят, тебе унтер нужен?
0: Да, миленький, ищем мы ундера.
1: Ну так что ж тебе лучше-то? Вот он я.
0: Что, и жалование тебе, что ли, положить?
1: А как же? Я везде хорошее жалование получал. Я кавалерию имею.
0: Ну а с нас-то сколько запросишь?
1: 14 рублев 28 копеек с денежкой. Я на старый счет.
0: Ну, с нас-то возьми по 12 по старой дружбе.
1: Это вот 120, вот так, вот так. Ишь ты. Ничего, 120 давай.
0: Ну, 14, так 14. Нет. Я пошутила.
1: Не 14, а 14 рублев 28 копеек с денежкой. И полкопейки не уступлю. А как харчи?
0: Ну, харчи у нас людские хорошие, по праздникам водки подносим. Ну, а тебя-то когда, Филицата, и с нашего стола покормят?
1: Нет, ну я разносолов-то ваших не люблю, мне чего помягче. Кашки.
0: Состарелся ты. Ох, как ты состарелся.
1: Кто? Я? Нет, я еще ничего. Я еще куда хочешь, я еще молодец. А вот ты... Ой, плоха стала.
0: Да ты что? Да я еще совсем свежая женщина.
1: Мавруша, ты свежий. Так и я, Мавруша, а помнишь, как мы с тобой у Богоявления в Гавриковом переулке жили?
0: Ой, как забудешь.
1: А зачем ты меня целовала? Жар безумный. Зато я недолюбленный меня называла.
0: Я твоя. Любудите!
1: Погоди, уйди, уйди! А я тебя... А собаки... А им... Я опять... Эх, Мавруша, мне только сейчас с тобой и поговорить-то. А как поселюсь в сторожке, так ты, барыня, ваше степенство, а я просто Ерофеич.
0: Ну, пойдем. Пойдем. Закуси, чем Бог послал.
1: Ну, пойдем.
0: Пойдем.
1: Помнишь, как я...
4: Уйди! Вот это...

0: Ну как мне себя не хвалить, а? Нет, я добрая всегда была, но я ума в себе прежде не замечала. Все мне казалось, мало его не в настоящую меру. А теперь выходит, я в этом доме умнее всех! Ой, это же я какую силу сломила! Ее ж пушкой не прошибешь. А ведь вот нашла на нее все-таки грозу, а?
1: Да, да.
2: Что ж, ну такое?
1: Где же маленькая?
2: Ну что ж такое-то? Ну обождать приказы.
1: У нас серьезное финансовое дело, никакого замедления не терпит.
2: У вас серьезное, у нас там еще серьезнее. У нас там ундер.
1: Значит, ундер, чин незначительный.
2: Незначительный, а беспокоить не велели. Да пусть над вами не каплет. Обождать можно?
3: Елизавета!
4: Матушка, я иду, родная!
1: Никандра, наши обстоятельства в упадке, в таком кризисе будь в струне.
5: Первый голос вы, а я ваш аккомпанемент.
2: Да, матушка, я сейчас позову Платошеньку. Он у меня там, старушечка.
1: Какой Платошенька? Я... Какая в нем в настоящую минуту может быть надобность?
2: Дело хозяйское, мы рассуждать не смеем. Вот. Красавица! Выползай! Утри слезки! Платошка, иди, хороший, вот.
1: Для чего весь этот конгресс? Это даже понять сложно.
5: А я так по всему заключаю, что будет тут для нас с вами неожиданный оборот.
6: Здравствуйте. Садитесь все. Вот, миленькие мои, вздумала я порядок в доме завести. Вздумала, да и сделала. Первое дело, чтоб порядок у нас был на дворе, наняла я ундера. Амос Памфилович, вот он.
7: Здравия желаю, ваше степенство.
1: Как прозываешься, кавалер?
7: Сила Ерофеев Грознов, ваше степенство.
1: Ну что, ундер в порядке, и нашивки имеет, и кавалерию я его одобряю.
7: Рад стараться, ваше степенство.
6: Я тебе, Ерофеич, весь наш дом под присмотр отдаю. Вот ключи. Смотри за чистотой на дворе.
1: Так.
6: За всей прислугой. Ну и за приказчиками не мешает, чтоб раньше домой приходили, чтоб по ночам не шлялись. А вы его уважаете.
7: Хорошо.
6: Ну вот, на дворе теперь хорошо будет, я покойна, надо в доме порядок заводить. Слышала я, Платун, что заставляли тебя меня обманывать, фальшивые отчеты писать.
8: Про хозяина я сказать не смею, а Мухаяров заставлял, это точно.
6: И деньги тебе, миленькие, обещали, да ты сказал, 1000 рублей не возьмешь.
8: Да напрасно меня и просить, это смешно даже.
6: Вот для порядка и назначаю я Платона главным приказчиком. И всю торговлю, и капитал ему доверяю.
1: Маменька, да ведь он несостоятельный должник. У меня же ему вексель.
6: Дай-ка вексель-то сюда. Вот тебе и вексель.
1: А, хорошо. Маменька, у меня к вам финансовый вопрос.
6: Погоди, до тебя очередь дойдет.
5: Значит, я своей должности решен?
6: Нет, почему? Ты умел над Платоном шутить. Теперь послужи у него под началом. А вот тебе работа на первый раз. Напиши билетец. Угу. Мавра Тарасовна и Амос Памфилович Барабошевы по случаю помолвки Поликсены Амосовны Барабошевой с почетным гражданином Платоном Ивановичем Зыбкиным приглашают на бал и вечерний стол. А число мы сами поставим.
9: Бабушка, так Платоша мой? Ну вот, я же говорила.
6: Твой, никто не отнимет.
9: Пойдем в гостиную к роялю, я тебе спою вот на пути село большое.
6: Куда? Пойдем. Куда заюлила? Сядь.
1: Да нет, маменька... А как же маменька генерал?
6: Да куда уж до генерала, высоко больно.
1: Значит, Пустоплесов над нами преферанс возьмет.
2: Ты про Пустоплесова-то у меня спроси.
1: Матушка,
2: Вчера Пустоплесов сам пьяный согрубил что-то жениху, и тот за ним по всему дому не то с палкой, не то с саблей гонялся. Так все дело и врозь.
1: Да? Ну, в таком случае я на этот брак согласен. Но, маменька, финансовый вопрос. Нам нужно ехать в город по векселям платить.
6: Ты хотел Платону-то в яму сажать? Так не сесть ли тебе самому на его место? Там на досуге свой цап-цапарель попьешь, лик-то у тебя и прояснится.
1: Мамка, да вы что, если со мной такое кораблекрушение последует, так на все семейство мораль. А мы вон затеваем бракосочетание, должны иметь свой круг почетных гостей.
6: А не хочешь в яму, так Платону кланяйся, чтобы он за тебя заплатил. И уж больше доверенности тебе от меня не будет.
3: Вот она, бабушка, правда-то. Она свое возьмет.
6: Ну, не очень уж ты на правду-то надейся. Эй, кабы не случай тут один. Так плакался ты со своей правдой всю жизнь. А ты вот как говори, не родись умен, а родись счастлив. Так-то, миленький, вернее. Правда хорошо, а счастье лучше. Ну, служивый, поздравь нас.
4: Честь имею поздравить Платона Ивановича и Поликсену Амосовну. 1000 лет жизни и казны несметное число. Ура!
3: Ура!

0: Вы слушали радиоверсию спектакля Малого театра по пьесе Александра Островского «Правда хорошо, а счастье лучше». В ролях Василий Бочкарев, Людмила Полякова, Виктор Низовой, Евгения Глушенко, Ольга Живакина и другие. Режиссер Сергей Женовач. Музыкальное сопровождение Валерий Медведев и Михаил Иванов. Режиссер радиоверсии Владимир Романычев. Звукорежиссер Любовь Рындина.
1: И встанет день, как дым степной. Уеду я домой. Застелит поезд ночь за мной всю дымовой каймой. Но если думаешь, что ты исчезнешь в том дыму, что дым сотрет твои черты, лишь дым я обниму. В заката строгого резьбе одной тебе верны, твои мне скажут о тебе норвежцы со стены. Тебя в картине на стене найду в домах у них, и ты поднимешься ко мне со дна стихов моих. Ты будешь странствовать со мной, и я не отрекусь, какую бы мне, как дым волной, не разводили грусть. Если тебе не все равно, а путь ко мне непрост, ты улыбнись мне хоть в окно за 10 000 верст.
2: Я почувствовал себя утомленным путником, кто на фоне жизни на пути узрел на озаренном солнцем поле нежную полмороза, нежную фиалку.
3: Когда природа вся трепещет и сияет, когда ее цвета ярки и горячи, душа бездейственно в пространстве утопает, и в неге врозь ее расходятся лучи. Но в скромный тихий день осеннею погодой, когда и воздух сер, и тесен кругозор, не развлекаюсь я смиренною природой, и немощен ее на жизнь мою напор. Мой трезвый ум открыт для сильных вдохновений, сосредоточен я живу в себе самом, и сжатая мечта зовет толпы видений, как зажигательным рождая их стеклом. Винтовку сняв с гвоздя, я оставляю дом, иду межоземей чернеющей дорогой, смотрю на кучу скирд, на сломанный забор, на пруд и мельницу, на дикий косогор, на берег ручейка болотисто-отлогой, и в ближний лес вхожу. Там покрасневший клен, еще зеленый дуб и желтые березы печально на меня свои стряхают слезы. Но далее я иду, в мечтанье погружен, и виснут надо мной полуногие сучья, а мысли между тем слагаются в созвучья. Свободные слова теснятся в мерный строй, и на душе легко, и сладостно, и странно, и тихо все кругом, и под моей ногой так мягко мокрый лист шумит благоуханный.
4: Баллада поэтического состязания «Блуа». От жажды умираю над ручьем, смеюсь сквозь слезы и тружусь, играя, куда бы ни пошел, везде мой дом. Чужбина мне, страна моя родная, я знаю все, я ничего не знаю. Мне из людей всего понятнее тот, кто лебедицу вороном зовет. Я сомневаюсь в явном, верю чуду. Ногой, как черп, пышней я всех господ. Я всеми принят, изгнан отовсюду. Я скуп и расточителен во всем. Я жду и ничего не ожидаю. Я нищ, и я кичу своим добром. Трещит мороз, я вижу розы мая. Долина слез мне радостнее рая. Зажгут костер, и дрожь меня берет. Мне сердце отогреет только лед. Запомню шутку я, и вдруг забуду, кому презрение, а кому почет. Я всеми принят, изгнан отовсюду. Не вижу я, кто бродит под окном, но звезды в небе ясно различаю. Я ночью бодр, а сплю я только днем. Я по земле с опаской ступаю. Не вехам, а туману доверяю. Глухой меня услышит и поймет. Я знаю, что полыни горше мед. Но как понять, где правда, где причуда? И сколько истин потерял им счет. Я всеми принят, изгнан отовсюду. Не знаю, что длиннее, час или год, ручей или море переходит вброд. Из рая я уйду, в аду побуду. Отчаяние мне веру придает. Я всеми принят, изгнан отовсюду.

Император Павел дремал у открытого окна. В послеобеденный час, когда пища медленно борется с телом, были запрещены какие-либо беспокойства. Он дремал, сидя на высоком кресле, заставленной сзади и с боков стеклянную ширмой. Павлу Петровичу снился обычный послеобеденный сон. Он сидел в Гатчине в своем стриженном садике, и округлый Купидон в углу смотрел на него, как он обедает с семьей. Потом издали пошел скрип. Он шел по ухабам, однообразно и подпрыгивая. Павел Петрович увидел вдали треуголку, конский скок, оглобли одноколки, пыль. Он спрятался под стол, так как треуголка была фельдъегерь. За ним скакали из Петербурга. «Ну, сон прервёт! Мы погибли!» — закричал он хрипло жене из-под стола, чтобы она тоже спряталась. Под столом не хватало воздуха, и скрип уже был там. Одноколка оглоблями лезла. Фельдъегерь заглянул под стол, нашел там Павла Петровича и сказал ему: «Ваше Величество, Ее Величество Матушка ваша скончалась». Но как только Павел Петрович стал вылезать из-под стола, фельдъегерь щелкнул его по лбу и крикнул: «Караул!» Павел Петрович отмахнулся и поймал муху. Так он сидел, выкатив серые глаза в окно Павловского дворца, задыхаясь от пищи и тоски, с жужжащей мухой в руке, и прислушивался. Кто-то кричал под окном: «Караул!» В канцелярии Преображенского полка военный писарь был сослан в Сибирь по наказании. Новый писарь, молодой еще мальчик, сидел за столом и писал. Его рука дрожала, потому что он запоздал. Нужно было кончить перепиской приказ по полку ровно к 6 часам, для того, чтобы дежурный адъютант отвез его во дворец. И там адъютант Его Величества, присоединив приказ к другим таким же, представил императору в 9. Опоздание было преступлением. Полковой писарь встал раньше времени, но испортил приказ и теперь делал другой список. В первом списке сделал он 2 ошибки. Поручика Синюхаева написал умершим, так как Синюхаев шел сразу же после умершего майора Соколова, и допустил нелепое написание. Вместо «подпоручики же» Стивен, Рыбин и Озанчеев назначаются, написал «подпоручик Киже, Стивен, Рыбин и Озанчеев назначаются». Когда он писал слово «подпоручики», вошел офицер, и он вытянулся перед ним, остановясь на «К». А потом, сев снова за приказ, напутал и написал «подпоручик Киже». Он знал, что если к 6 часам приказ не поспеет, адъютант крикнет «взять!» и его возьмут. Поэтому рука его не шла, он писал все медленнее и медленнее, и вдруг брызнул большую, красивую, как фонтан, кляксу на приказ. Оставалось всего 10 минут. Откинувшись назад, писарь посмотрел на часы, как на живого человека. Потом пальцами, как бы отделенными от тела и ходившими по своей воле, он стал рыться в бумагах за чистым листом. Хотя здесь чистых листов вовсе не было, а они лежали в шкапу, в большом аккурате, сложенные в стопку. Но так, уже в отчаянии и только для последнего приличия перед самим собою роясь, он вторично остолбенел. Другая, не менее важная бумага была написана тоже неправильно. Согласно императорского приложения за номером 940 о неупотреблении слов в донесениях, следовало не употреблять слова «обозреть», но «осмотреть». Не употреблять слова «выполнить», но «исполнить». Не писать «стража», но «караул». И ни в коем случае не писать «отряд», но «детершмент».
Для гражданских установлений было еще прибавлено, чтобы не писать степень, но класс, и не общество, но собрание, а вместо гражданин употреблять купец или мещанин. Но это уже было написано мелким почерком внизу распоряжения номер 940, висящего тут же на стене перед глазами писаря, и этого он не читал, но о словах «обозреть» и прочее он выучил в первый же день и хорошо помнил. В бумаге же, приготовленной для подписания командиру полка и направляемой барону Аракчееву, было написано «Обозрев по поручению вашего превосходительства отряды стражи, собственно, для несения пригородной при Санкт-Петербурге и выездной служб назначенные, донесть имею честь, что все сие выполнено». И это еще не все. Первая строка, им же самим давеча переписанного донесения, изображена была «Ваше превосходительство, милостивый государь». Для малого ребенка уже было небезызвестно, что обращение в одну строку написанное означало приказание, а в донесениях лица подчиненного, и в особенности такому лицу, как барон Аракчеев, можно было писать только в двух строках. «Ваше превосходительство, милостивый государь», что означало подчинение и вежливость. И если за «обозрев» и прочее могло быть ему поставлено в вину, что он не заметил и вовремя не обратил внимания, то с милостивым государем напутал при переписке именно он сам. И уж более не сознавая, что делает, писарь сел исправить эту бумагу. Переписывая ее, он мгновенно забыл о приказе, хотя тот был много спешнее. Когда же от адъютанта прибыл за приказом вестовой, писарь посмотрел на часы и на вестового и вдруг протянул ему лист с умершим поручиком Синюхаевым. Потом сел и все еще дрожа писал «Превосходительство, деташементы, караула».

0: Ровно в 9 часов прозвонил во дворце колокольчик. Император дернул за шнурок. Адъютант Его Величества ровно в 9 часов вошел с обычным докладом к Павлу Петровичу. Павел Петрович сидел во вчерашнем положении у окна, заставленной стеклянную ширмою. Между тем он не спал, не дремал, и выражение его лица было также другое. Адъютант знал, как и все во дворце, что император гневен. Но он равным образом знал, что гнев ищет причин, и чем более их находит, тем более воспламеняется. Итак, доклад ни в коем случае не мог быть пропущен. Он вытянулся перед стеклянной ширмой и императорской спиной и отрапортовал. Павел Петрович не повернулся к адъютанту, он тяжело и редко дышал. Весь вчерашний день не могли доискаться, кто кричал под его окном «караул». И ночью он 2 раза просыпался в тоске. «Караул» был крик нелепый, и вначале у Павла Петровича был гнев небольшой, как у всякого, кто видит дурной сон, и которому помешали досмотреть его до конца, потому что благополучный конец сна все же означает благополучие. Потом было любопытство, кто и зачем кричал «караул» у самого окна. Но когда во всем дворце, метавшемся в большом страхе, не могли сыскать того человека, гнев стал большой. Дело оборачивалось так. В самом дворце, после обеденное время, человек мог причинить беспокойство и остаться неразысканным. При том же никто не мог знать, с какой целью было крикнуто «караул». Может быть, это было предостережение раскаявшегося злоумыслителя? Или, может быть, там в кустах, уже 3 обысканных, тунули человеку глухой кляп в глотку и удушили его? Он точно провалился сквозь землю. Но что надлежало, если тот человек не разыскан? Надлежало увеличить караулы. И не только здесь. Павел Петрович, не оборачиваясь, смотрел на 4-угольные зеленые кусты, такие же почти, как в Трианоне. Они были стриженные, и однако же неизвестно, кто в них был. И не глядя на адъютанта, он закинул назад правую руку. Адъютант знал, что это означает. Во времена большого гнева император не оборачивается. Он ловко всунул в руку приказ по гвардии Преображенскому полку, и Павел Петрович стал внимательно читать. Павел Петрович, не оборачиваясь, смотрел на 4-угольные зеленые кусты, такие же почти, как в Трианоне. Они были стриженные, и однако же неизвестно, кто в них был. И не глядя на адъютанта, он закинул назад правую руку. Адъютант знал, что это означает. Во времена большого гнева император не оборачивается. Он ловко всунул в руку приказ по гвардии Преображенскому полку, и Павел Петрович стал внимательно читать.
1: Поручика Синицына.
0: Потом рука опять откинулась назад.
1: Как умершего.
0: А адъютант, изловчившись, без шума поднял перо с рабочего столика, обмакнул в чернильницу, стряхнул и легко положил на руку, замарав себя чернилами. Все у него заняло мгновение. Вскоре подписанный лист полетел в адъютанта. Так адъютант стал подавать листы. И подписанные или просто читанные листы летели один за другим в адъютанта. Он стал уже привыкать к этому делу и надеялся, что так сойдет, когда император соскочил с возвышенного кресла. Маленькими шагами он подбежал к адъютанту. Лицо его было красно и глаза темны. Павел Петрович приблизился вплотную и понюхал адъютанта. Так делал император, когда бывал подозрителен. Потом он 2 пальцами крепко ухватил адъютанта за рукав и ущипнул. Адъютант стоял прямо и держал в руке листы. «Службы не знаешь, сударь», — сипло сказал Павел. «Сзади заходишь». Он щипнул его еще разу. «Потемкинский дух вышибу! Ступай!» И адъютант задом удалился в дверь. Как только дверь неслышно затворилась, Павел Петрович быстро размотал шейный платок и стал тихонько раздирать на груди рубашку. Рот его перекосился, и губы задрожали. Начинался великий.

0: как умершего горячего.
1: Приказ по гвардии Преображенскому полку, подписанный императором, был им сердито исправлен. Слова «подпоручик Киже», «Стивен», «Рыбин» и «Озанчеев» назначаются, император исправил. После первого «К» вставил преогромный «Ер». Несколько следующих букв похерил и сверху надписал «Подпоручик Киже караул, караул, караул, караул». Остальное не встретило возражений. Приказ был передан.

0: когда командир его получил, он долго вспоминал, кто таков подпоручик со странной фамилией Киже. Он тотчас взял список всех офицеров Преображенского полка, но офицер с такой фамилией не значился. Не было его даже и в рядовых списках. Непонятно, что это было такое. Во всем мире понимал это верно один писарь, но его никто не спросил, а он никому не сказал. Однако же приказ императора должен был быть исполнен. И все же он не мог быть исполнен, потому что нигде в полку не было подпоручика Киже. Командир подумал, не обратиться ли к барону Аракчееву, но тотчас махнул рукой. Барон Аракчеев проживал в Гатчине, да и исход был сомнителен. А как всегда в беде было принято бросаться к родне, то командир быстро счелся родней с адъютантом его величества Саблуковым и поскакал в Павловское. В Павловском было большое смятение, и адъютант сначала вовсе не хотел принять командира. Потом он брезгливо выслушал его и уже хотел сказать ему «черта» и без того дел довольно, как вдруг насупился, метнул взгляд на командира, и взгляд этот внезапно изменился, он стал азартным. Адъютант медленно сказал: «Императору не доносить, считать подпоручика Киже в живых, назначить в караул». Не глядя на обмякшего командира, он бросил его на произвол судеб, подтянулся и зашагал прочь. Поручик Синюхаев был захудалый поручик. Отец его был лекарь при бароне Аракчееве, и барон, в награждение за пилюли, восстановившие его силы, тишком сунул лекарского сына в полк. Прямолинейный и неумный вид сына понравился барону. В полку он ни с кем не был на короткой ноге, но и не бегал от товарищей. Он был неразговорчив, любил табак, не махался с женщинами и, что было не вовсе бравым офицерским делом, с удовольствием играл на гобое любви. Амуниция его была всегда начищена. Когда читался приказ по полку, Синюхаев стоял и, как обычно, вытянувшись в струнку, ни о чем не думал. Внезапно он услышал свое имя и дрогнул ушами, как-то случается с задумавшимися лошадьми от неожиданного кнута. Поручика Синюхаева, как умершего горячкою, считать по службе выбывшим. Тут случилось, что командир, читавший приказ, невольно посмотрел на то место, где всегда стоял Синюхаев, и рука его с бумажным листом опустилась. Синюхаев стоял, как всегда, на своем месте. Однако вскоре командир снова стал читать приказ, правда, уже не столь отчетливо, прочел о Стимени, о Занчееве, Киже и дочитал до конца. Начался развод, и Синюхаеву должно было вместе со всеми двигаться в фигурных упражнениях. Но вместо того он остался стоять. Он привык внимать словам приказов как особым словам, не похожим на человеческую речь. Они имели не смысл, не значение, а собственную жизнь и власть. Дело было не в том, исполнен приказ или не исполнен. Приказ как-то изменял полки, улицы и людей, если даже его и не исполняли. Когда он услышал слова приказа, он сначала остался стоять на месте, как недослышавший человек. Он тянулся за словами, потом перестал сомневаться. Это о нем читал. И когда двинулась его колонна, он начал сомневаться. Жив. Начался развод, и Синюхаеву должно было вместе со всеми двигаться в фигурных упражнениях. Но вместо того он остался стоять. Он привык внимать словам приказов как особым словам, не похожим на человеческую речь. Они имели не смысл, не значение, а собственную жизнь и власть. Дело было не в том, исполнен приказ или не исполнен. Приказ как-то изменял полки, улицы и людей, если даже его и не исполняли. Когда он услышал слова приказа, он сначала остался стоять на месте, как недослышавший человек. Он тянулся за словами, потом перестал сомневаться. Это о нем читать. И когда двинулась его колонна, он начал сомневаться. Жив. Ощущая руку, лежавшую на эфесе, некоторое стеснение от туго стянутых портупейных ремней, тяжесть сегодня утром насаленной косы, он как будто и был жив, но вместе с тем он знал, что здесь что-то неладно, что-то непоправимо испорчено. Он ни разу не подумал, что в приказе ошибка. Напротив, ему показалось, что он по ошибке, по оплошности жив. По небрежности он чего-то не заметил и не сообщил никому. Во всяком случае, он портил все фигуры развода, стоя столбиком на площади. Он даже не подумал шелохнуться. Как только кончился развод, командир налетел на поручика. Он был красен. Было настоящим счастьем, что на разводе не было по случаю жаркого времени императора, отдыхавшего в Павловском. Командир хотел рявкнуть на гауптвахту, но для исхода гнева нужен был более раскатистый звук. И он уже хотел пустить на «Р» под арест. Как вдруг рот его замкнулся, словно командир случайно поймал им муху. И так он стоял перед поручиком Синюхаевым минуты две. Потом, отшатнувшись, как от зачумленного, он пошел своим путем. Он вспомнил, что поручик Синюхаев, как умерший, отчислен от службы и сдержался, потому что не знал, как говорить с таким человеком.
1: Павел Петрович ходил по своей комнате и изредка останавливался. С тех пор, как император в пыльных сапогах и дорожном плаще прогремел шпорами по зале, в которой еще хрипела его мать, и хлопнул дверью, было наблюдено. Большой гнев становился великим гневом, великий гнев кончался через два дня страхом и умилением. Химеры по лестницам делал в Павловском Дикий Бренна, а плафоны и стены дворца делал Камерон, любитель нежных красок, которые мрут на глазах у всех. С одной стороны, разинутые пасти вздыбленных и человекообразных львов, с другой — изящное чувство. Кроме того, в дворцовом зале висели два фонаря, подарок незадолго перед тем обезглавленного Людовика XVI. Этот подарок получил он во Франции, когда еще странствовал под именем графа Северного. Фонари были высокой работы. Стенки были таковы, что смягчали свет. Но Павел Петрович избегал зажигать. Также часы, подарок Марии Антуанетты, стояли на яшмовом столе. Часовая стрелка была золотым Сатурном с длинной косой, а минутная — амуром со стрелою. Когда часы били полдень и полночь, Сатурн заслонял косой стрелу амура. Это значило, что время побеждает любовь. Как бы то ни было, часы не заводились. Итак, в саду был Бренна, по стенам Камерон, а над головой в подпотолочной пустоте качался фонарь Людовика XVI. Во время великого гнева Павел Петрович приобретал даже некоторое наружное сходство с одним из львов Бринны.
2: Тогда, как с неба при ясной погоде, рушились палки на целые полки, темную ночью при свете факелов рубили кому-то голову на Дону, маршировали пешком в Сибирь случайные солдаты, писаря, поручики, генералы и генерал-губернаторы. Похитительница престола, его мать, была мертва. Потемкинский дух он вышиб, как некогда Иван IV вышиб боярский. Он разметал потемкинские кости и сравнял его могилу. Он уничтожил самый вкус матери, вкус похитительницы, золото, комнаты, выложенные индийским шелком, комнаты, выложенные китайской посудой с голландскими печами, и комнаты из синего стекла, табакерка, балаган, римские и греческие медали, которыми она хвасталась. Он велел употребить их на позолоту своего замка. И все же дух остался, привкус остался. Им пахло кругом, и поэтому, может быть, Павел Петрович имел привычку принюхиваться к собеседникам. А над головой качался французский висельник, фонарь.
1: И наступал страх, страх, страх. Императору не хватало воздуха. Он не боялся ни жены, ни старших сыновей, из которых каждый, вспомнив пример веселой бабушки и свекрови, мог его заколоть вилкою и сесть на престол. Он не боялся подозрительно веселых министров и подозрительно мрачных генералов. Он не боялся никого из той 50-миллионной черни, которая сидела по кочкам, болотам, пескам и полям его империи, и которую он никак не мог себе представить. Он не боялся их, взятых в отдельности. Вместе же это было море, и он тонул в нем. Страх, страх, страх.
2: И он приказал окопать свой петербургский замок рвами и форпостами и вздернуть на цепи подъемный мост. Но и цепи были неверны, их охраняли часовые.
1: Страх, страх, страх.
2: И когда великий гнев становился великим страхом, начинала работать канцелярия криминальных дел, и кого-то подвешивали за руки, и под кем-то проваливался пол, а внизу его ждали заплечные мастера. Поэтому, когда из императорской комнаты слышались то маленькие, то растянутые, внезапно спотыкливые шаги, все переглядывались с тоской, и редко кто улыбался. В комнате великий страх.

Поручик Синюхаев стоял на том самом месте, где налетел на него распекателем, не распек, и так внезапно остановился командир. Вокруг него никого не было. Обычно после развода он расправлялся, сбавлял выправку, руки размякали, и он шел в казармы вольно. Каждый член становился вольным. Он становился партикулярным. Дома в офицерской казарме поручик расстегивал сюртук и играл на гобое любви. Потом набивал трубку и смотрел в окно. Он видел большой кус вырубленного сада, где теперь была пустыня, называемая Царицыным лугом. На поле не было никакого разнообразия, никакой зелени, но на песке сохранились следы коней и солдат. Курение нравилось ему всеми статьями – набивкой, придавкой, затяжкой и дымом. С курением человек никогда не пропадет. Этого было достаточно, так как вскоре наступал вечер, и он уходил к приятелям или просто погулять. Он любил вежливость простонародья. Однажды мещанин сказал ему, когда он чихнул: «Спица в нос невелика, сперст». Перед сном он садился играть со своим денщиком в карты. Он выучил денщика в контру и в памфил, и когда денщик проигрывал, поручик хлопал его колодой по носу. А когда он сам проигрывал, то не хлопал денщика. Наконец он осматривал начищенную денщиком амуницию, сам завивал, заплетал и салил косу и ложился спать. Но теперь он не расправился. Мышцы его были надуты, и дыхание было не слышно у поручиковых губ. Он стал рассматривать разводную площадь, и она оказалась незнакомой ему. По крайней мере, он никогда не замечал раньше карнизов на окнах красного казенного здания и мутных стекол. Круглые булыжники мостовой были не похожи один на другой, как разные братья. В большом порядке в сером аккурате лежал солдатский Санкт-Петербург с пустынями, реками и мутными глазами мостовой. Вовсе ему не знакомый. Тогда он понял,

Наконец он осматривал начищенную денщиком амуницию, сам завивал, заплетал и салил косу и ложился спать. Но теперь он не расправился. Мышцы его были надуты, и дыхание было не слышно у поручиковых губ. Он стал рассматривать разводную площадь, и она оказалась незнакомой ему. По крайней мере, он никогда не замечал раньше карнизов на окнах красного казенного здания и мутных стекол. Круглые булыжники мостовой были не похожи один на другой, как разные братья. В большом порядке в сером аккурате лежал солдатский Санкт-Петербург с пустынями, реками и мутными глазами мостовой. Вовсе ему не знакомый. Тогда он понял.

0: Павел Петрович заслышал шаги адъютанта, кошкой прокрался к креслам, стоявшим за стеклянную ширмою, и сел так твердо, как будто сидел все время. Он знал шаги приближенных. Сидя задом к ним, он различал шарканье уверенных, подпрыгивание льстивых и легкие воздушные шаги устрашенных. Прямых шагов он не слыхал. На этот раз адъютант шел уверенно. Он подшаркивал. Павел Петрович полуобернул голову. Адъютант зашел до середины ширм и склонил голову. «Ваше Величество!» Караул кричал подпоручик Киже. «Кто таков?» Страх становился легче. Он получал фамилию. Этого вопроса адъютант не ждал и слегка отступил. «Подпоручик, который назначен в караульную службу, Ваше Величество!»
1: «Для чего кричал?»
0: Император притопнул ногой.
1: «Слушаю, сударь!»
0: Адъютант помолчал. «По неразумению», — лепетнул он.
1: «Произвесть дознание и бив плетьми пешком в Сибирь».
2: «Произвесть дознание».

0: Так началась жизнь подпоручика Киже. Когда писарь переписывал приказ, подпоручик Киже был ошибкой, опиской не более. Ее могли не заметить, и она потонула бы в море бумаг. А так как приказ был ничем не любопытен, то вряд ли позднейшие историки даже стали бы ее воспроизводить. Придирчивый глаз Павла Петровича ее извлек и твердым знаком дал ей сомнительную жизнь. Описка стала подпоручиком без лица, но с фамилией Киже. Потом, в прерывистых мыслях адъютанта, у него наметилось лицо, правда, едва брезжущее, как во сне.
1: «Караул!»
0: Это он крикнул «караул!» под дворцовым окном. Теперь это лицо отвердело и вытянулось. Подпоручик Киже оказался злоумышленником, который был осужден на дыбу или, в лучшем случае, кобылу. И сидит. Это была действительность. До сих пор он был беспокойством писаря, растерянностью командира и находчивостью адъютанта. Отныне кобыла, плети и путешествия в Сибирь были его собственным личным делом. Приказ должен быть выполнен. Подпоручик Киже должен был выйти из военной инстанции, перейти в юстицию инстанцию, а оттуда пойти по зеленой дороге прямо в Сибирь. И так сделалось. В том полку, где он числился, командир таким громовым голосом, который бывает только у совсем потерянного человека, выкликнул перед строем имя подпоручика Киже. В стороне уже стояла наготове кобыла, и двое гвардейцев захлестнули ее ремнями в головах и по ногам. Двое гвардейцев.

0: распахнули, и чьи-то плечи как будто освободились на кобыле. Двое гвардейцев подошли к ней и подождали команды.
1: «Пешком в Сибирь».
0: Они пошли по улице, удаляясь от полка ровным шагом, ружья на плечо, и изредка посматривали косвенным взглядом не друг на друга, но на место заключенной

0: стоял молодой солдат, его недавно забрили. Он смотрел на экзекуцию с интересом. Он думал, что все происходящее – дело обыкновенное и часто совершается на военной службе. Но вечером он вдруг заворочился на нарах и тихонько спросил у старого гвардейца, лежащего рядом: «Дяденька, а кто у нас императором?»
1: «Павел Петрович, дура», — ответил испуганно старик.
0: «А ты его видел?»
1: «Видел», — буркнул старик. «И ты увидишь».
0: Они замолчали, но старый солдат не мог заснуть. Он ворочался. Прошло минут 10.
1: «А ты по что спрашиваешь?»
0: Вдруг спросил старик у молодого. «А я не знаю», — охотно ответил молодой. «Говорят, император... А кто такой, неизвестно. Может, только говорят?»
1: «Дура», — сказал старик и покосился по сторонам. «Молчи, дура деревенская».
0: Прошло еще минут 10. В казарме было темно и тихо.
1: «Он есть», — сказал вдруг старик на ухо молодому. «Только он подмененный», — буркнул старик. «И ты увидишь».
0: Они замолчали, но старый солдат не мог заснуть. Он ворочался. Прошло минут 10.
1: «А ты по что спрашиваешь?»
0: Вдруг спросил старик у молодого. «А я император... А кто такой, неизвестно. Может, только говорят?»
1: «Дура», — сказал старик и покосился по сторонам. «Молчи, дура деревенская».
0: Прошло еще минут 10. В казарме было темно и тихо.
1: «Он есть», — сказал вдруг старик на ухо молодому. «Только он подмененный».
2: Поручик Синюхаев внимательно посмотрел на комнату, в которой жил до сего дня. Комната была просторная, с низкими потолками, с портретом человека средних лет в очках и при небольшой косичке. Это был отец поручика, лекарь Синюхаев. Он жил в Гатчине, но поручик, глядя на портрет, не чувствовал особой уверенности в этом. Может быть, живет, а может и нет. Потом он посмотрел на вещи, принадлежавшие поручику Синюхаеву. Гобой любви в деревянном ларчике, щипцы для завивки, баночку с пудрой, песочницу. И эти вещи посмотрели на него. Он отвел от них взгляд. Так он стоял посреди комнаты и ждал чего-то. Вряд ли он ждал денщика. Между тем, именно денщик осторожно вошел в комнату и остановился перед поручиком. Он слегка раскрыл рот и, смотря на поручика, стоял.
3: «Как умершего мячку, считать по службе выбывшего».
2: Вероятно, денщик всегда так стоял, ожидая приказаний. Но поручик Синюхаев посмотрел на него, словно видел его в первый раз, и потупился. Смерть следовало скрывать временно, как преступление. К вечеру вошел к нему в комнату молодой человек, сел за стол, на котором стоял ларчик с гобоем любви, вынул его из ларчика, подул в него и, не добившись звука, сложил в угол. Затем, кликнув денщика, сказал подать пенника. Ни разу он не посмотрел на поручика Синюхаева. Поручик же спросил стесненным голосом: «Кто таков?» Молодой человек, пьющий пенник, отвечал, зевнув:
4: «Юнкерской школы при сенате, аудитор»,
2: и приказал денщику постелать постель. Потом он стал раздеваться, и поручик

0: Мальчик Синюхаев долго смотрел, как ловко аудитор стаскивает штиблеты и сталкивает их со стуком, расстегивается, потом укрывается одеялом и зевает. Потянувшись, наконец молодой человек вдруг посмотрел на руку поручика Синюхаева и вытащил у него из обшлага полотняный платочек. Прочистив нос, он снова зевнул. Тогда, наконец, поручик Синюхаев нашелся и вяло сказал, что сие против правил. Аудитор равнодушно возразил, что, напротив, все по правилам, что он действует по части второй, как бывший Синюхаев, якоже умрия, и чтоб поручик снял свой мундир, который кажется аудитору еще довольно приличным, а сам бы надел мундир, негодный для носки. Поручик Синюхаев стал снимать мундир, а аудитор ему помог, объясняя, что сам, бывший Синюхаев, может это сделать не так. Потом бывший Синюхаев надел мундир, негодный для носки, и постоял, опасаясь, как бы аудитор перчаток не взял. У него были длинные желтые перчатки с угловатыми пальцами, форменные. «Перчатки потерять к бесчестью», — слыхал он. «В перчатках, поручик, каков бы он ни был, все поручик». Поэтому, натянув перчатки, бывший Синюхаев повернулся и пошел прочь. Всю ночь он пробродил по улицам Санкт-Петербурга, даже не пытаясь зайти никуда. Под утро он устал и сел наземь у какого-то дома. Он продремал несколько минут, затем внезапно вскочил и пошел, не глядя по сторонам. Вскоре он вышел за черту города. Сонный Торшрейбер, писарь, у шлагбаума рассеянно записал его фамилию, больше он не возвратился в казарму. Адъютант был хитер и не сказал никому о подпоручике Киже и своей удаче. У него, как и у всякого, были враги, поэтому он сказал только кое-кому, что человек, кричавший «караул», найден. Но это произвело странное действие на женской половине дворца. Ко дворцу с его верхними колоннами, тонкими, как пальцы, ударяющие в клавесин, построенному Камероном, были пристроены с фаса два крыла, округленные, как кошачьи лапы, когда кошка играет с мышонком. В одном крыле девствовала фрейлина Нелидова со штатом. Часто Павел Петрович, виновато миновав стражу, отправлялся на это крыло, а однажды часовые видели, как император быстро выбежал оттуда со съехавшим на бок париком, и вдогонку над его головой пролетела женская туфля. Хотя Нелидова была только фрейлиной, у нее у самой были фрейлины. И вот, когда до женского крыла дошло, что кричавший «караул» найден, одна из фрейлин Нелидовой упала в обморок. Она была, как Нелидова, кудрявой и тонкой, как пастушок. При бабке Елизавете у фрейлин стучала парча, трещали шелка, и освобожденные соски испуганно появлялись из них. Такова была мода. Амазонки, любившие мужскую одежду, бархатные морские хвосты и звезды у сосков, отошли вместе с похитительницей престола. Теперь женщины стали пастушками с кудрявыми головами. И так одна из них рухнула в краткий обморок. Поднятая с полу своей покровительницей и, пробудившись от бесчувствия, она рассказала... У нее в тот час было назначено любовное свидание с офицером. Она не могла, однако, отлучиться из верхнего этажа и вдруг, посмотрев в окно, увидела, что распаленный офицер, позабыв осторожность, а может быть и не зная о том, стоит у самого окна императора и посылает ей наверх знаки. Она махнула ему рукой, сделала ужас глазами, но любовник понял это так, будто омерзел ей и жалобно закричал «караул!». В тот же миг, не растерявшись, она приплюснула пальцем нос и указала вниз. После этого курносого знака офицер обомлел и скрылся. Больше она его не видела. А по быстроте любовного случая, который произошел накануне, даже не знала его фамилии. Теперь его обнаружили и сослали в Сибирь. Демидова стала думать. Ее случай был на ущербе, и хотя она себе в этом не хотела сознаться, но ее туфля уже не могла больше летать. С адъютантом она была холодна, и ей не хотелось обращаться к нему. Состояние императора было сомнительно. В таких случаях она обращалась теперь к одному партикулярному, но могущественному человеку — Юрию Александровичу Нелецкому. Она так и сделала и послала к нему камерлакея с запиской. Дюжий камерлакей, передавая уже не впервые эти записки, всегда удивлялся мизерности могущественного человека. Милецкий был певец и статс-секретарь. Он был певец быстрой реченьки и сладострастен к пастушкам. Вид его был самый маленький, рот сладостен, а брови мохнаты. Но он был к тому же великий хитрец и, глядя вверх на плечистого камерлакея, сказал: «Скажи, чтобы не было беспокойства, пусть ждут, все сие решится». Но сам он немного трусил, вовсе не зная, как все это решится, и когда в дверь сунулась к нему одна из его юных пастушек, которую раньше звали Авдотьей, а теперь Селеменою, он свирепо повел бровями. Дворня Юрия Александровича состояла по большей части из юных пастушек.
1: В Сибирь. Сибирь. В Сибирь. В Сибирь.
0: Часовые шли
1: в Сибирь
0: и шли
1: в Сибирь.
0: От шлагбаума к шлагбауму,
1: Сибирь.
0: От поста к крепости.
1: Сибирь.
0: Они шли прямо и с опаской посматривали на важное пространство, шедшее между ними. Сопровождать сосланного в Сибирь им приходилось не впервой, но им еще никогда не случалось вести такого преступника. Когда они вышли за черту города, у них было сомнение. Не слышно было звука цепей и не нужно было подгонять прикладами, но потом они подумали, что дело казенное, и бумага при них. Они мало разговаривали, так как это было запрещено. На первом посту смотритель посмотрел на них, как на сумасшедших, и они смутились. Но старший показал бумагу, в которой было сказано, что арестант секретный, и фигуры не имеет. И смотритель захлопотал и отвел им для ночлега особую камеру в три нары. Он избегал разговаривать с ними и так юлил, что часовые невольно почувствовали свое значение.
2: Реклама на Радиокультура.
1: В Сибирь. В Сибирь. В Сибирь. В Сибирь.
0: Часовые шли
1: в Сибирь
0: и шли
1: в Сибирь.
0: От шлагбаума к шлагбауму,
1: Сибирь.
0: От поста к крепости. Они шли прямо и с опаской посматривали на важное пространство, шедшее между ними. Сопровождать сосланного в Сибирь им приходилось не впервой, но им еще никогда не случалось вести такого преступника. Когда они вышли за черту города, у них было сомнение. Не слышно было звука цепей и не нужно было подгонять прикладами, но потом они подумали, что дело казенное, и бумага при них. Они мало разговаривали, так как это было запрещено. На первом посту смотритель посмотрел на них, как на сумасшедших, и они смутились. Но старший показал бумагу, в которой было сказано, что арестант секретный, и фигуры не имеет. И смотритель захлопотал и отвел им для ночлега особую камеру в три нары. Он избегал разговаривать с ними и так юлил, что часовые невольно почувствовали свое значение. Ко второму, большому посту они подошли уже уверенно, с важным, молчаливым видом, и старший просто бросил бумагу на комендантский стол. Арестант секретный, и фигуры не имеет. И этот точно так же заявил и захлопотал, как первый. Понемногу они начали понимать, что сопровождают важного преступника. Они привыкли и значительно говорили между собою «он» или «оно». Так они зашли уже вглубь Российской империи, по той же прямой и протоптанной Владимирской дороге. И пустое пространство, терпеливо шедшее между ними, менялось. То это был ветер, то пыль, то усталая, сбившаяся с ног жара позднего лета.

0: между тем по той же Владимирской дороге, между тем по той же Владимирской дороге шел за ними вдогонку от заставы к заставе, от крепости к крепости важный приказ.
1: Юрий Александрович Нелединский, Нелединский Милецкий сказал ждать, потому что великий страх пал, потому что чернец страх пал, но верный чернец в жалость, к самому себе. Император поворачивался спиной, к звероподобным садам, побродив там в пустоте, и обращался к изящному чувству.
2: Он согнул в бараний рог всех губернаторов и генералов,
1: он запрятал их в имение, где они
2: образовалась большая пустота.
1: Он вывесил ящик для жалоб и писем. Перед своим замком был отцом,
2: потому что ведь он сначала другой был отцом отечества.
1: Сначала это его ящик пустовал,
2: потому что отечество должно разговаривать с отцом, потому что отечество должно разговаривать с отцом.
1: Потом, которым его называли
2: батька
1: курносый. Он посмотрел тогда в зеркало.
2: Сударь, курносый,
1: Прохрипел он и велел ящик снять.
2: Он предпринял путешествие по этому странному отечеству. Он загнал в Сибирь губернатора, который осмелился положить в своей губернии для его проезда новые мосты. Путешествие было не маменькино. Все должно быть так, как есть, а не принаряжено. Но отечество молчало. На Волге собрались было вокруг него мужики. Он послал парня зачерпнуть воды с середины реки, чтобы выпить чистой воды. Он выпил эту воду и сказал сипло мужикам: «Вот, пью вашу воду. Что глазеете?»
3: И вокруг стало пусто.
2: Больше в путешествие он не ездил и вместо ящика поставил на каждом форпосте крепких часовых, но не знал, верны ли они, и не знал, кого нужно опасаться. Кругом была измена и пустота. Он нашел секрет, как избыть их, и ввел точность и совершенное подчинение. Заработали канцелярии. Считалось, что себе он берет власть только исполнительную. Но как-то так случилось, что исполнительная власть путала все канцелярии, и поэтому были сомнительная измена, пустота и лукавое подчинение.
1: Казался сам себе случайным пловцом, воздымающим среди ярых волн пустые руки.
2: Некогда он видел такую гравюру. А между тем он был единственный после долгих лет законный самодержец. И его тяготило желание опереться на отца, хотя бы мертвого. Он вырыл из могилы убитого вилкою немецкого недоумка, который считался его отцом, и поставил гроб рядом с гробом похитительницы престола. Но это было сделано так, более в отместку мертвой матери, при жизни которой он жил, как ежеминутно приговоренной к казни. Да и была ли она его матерью? Он знал что-то смутное о скандале своего рождения. Он был человек безродный, лишенный даже мертвого отца, даже мертвой матери. Он никогда обо всем этом не думал и велел бы выстрелить из пушки человеком, который бы его заподозрил в таких мыслях.
0: Но в такие минуты ему бывали приятны даже малые шалости и китайские домики его Трианона. Он становился самым прямым другом натуры и желал всеобщей любви или хотя бы чьей-нибудь. Это шло припадком, и тогда грубость считалась откровенностью.
4: глупость – прямотой, хитрость – добротой, и денщик турок, который
2: ваксил его сапоги, его сапоги,
4: делался графом.
2: А между тем он был единственный после долгих лет законный самодержец. И его тяготило желание опереться на отца, хотя бы мертвого. Он вырыл из могилы убитого вилкою немецкого недоумка, который считался его отцом, и поставил гроб рядом с гробом похитительницы престола. Но это было сделано так, более в отместку мертвой матери, при жизни которой он жил, как ежеминутно приговоренной к казни. Да и была ли она его матерью? Он знал что-то смутное о скандале своего рождения. Он был человек безродный, лишенный даже мертвого отца, даже мертвой матери. Он никогда обо всем этом не думал и велел бы выстрелить из пушки человеком, который бы его заподозрил в таких мыслях.
0: Но в такие минуты ему бывали приятны даже малые шалости и китайские домики его Трианона. Он становился самым прямым другом натуры и желал всеобщей любви или хотя бы чьей-нибудь. Это шло припадком, и тогда грубость считалась откровенностью, глупость — прямотой, хитрость — добротой, и денщик турок, который
2: ваксил его сапоги, его сапоги,
4: делался графом.
2: Юрий Александрович всегда верхним чутьем чуял перемену. Он выждал с неделю, а потом почуял. Тихими, но веселыми шагами он потоптался вокруг стеклянной ширмы и вдруг рассказал императору в покрове простоты все, что знал о подпоручике Киже, за исключением, разумеется, подробности о курносом знаке. Тут император захохотал таким лающим, таким собачьим, хриплым и прерывистым смехом, как будто он пугал кого-нибудь. Юрий Александрович обеспокоился. Он хотел оказать приятность Нелидовой, у которой был домовым приятелем, и показать мимоходом свое значение, ибо по немецкой пословице, ходкой тогда, «даром одна смерть». Но такой хохот мог сразу вогнать Юрия Александровича во вторую роль или даже быть орудием его уничтожения. Может быть, это сарказмы? Но нет. Император изнемог от смеха. Он протянул руку за пером, и Юрий Александрович, привстав на цыпочки, прочел вслед за императорской рукой: «Подпоручика Киже в Сибирь сосланного
5: вернуть,
2: произвести в
5: поручики
2: и на той фрейлине женить». Написав это, император прошелся по комнате с вдохновением. Он ударил в ладоши и запел свою любимую песню и стал присвистывать: «Ельник мой, ельник, частый мой березник». А Юрий Александрович тонким и очень тихим голосом подхватил: «Люшеньки, люшеньки».
6: Искусанный пес любит уходить в поле и лечиться там горькими травами. Поручик Синюхаев шел пешком из Санкт-Петербурга в Гатчину. Он шел к отцу не для того, чтобы просить помощи, а так, может быть, из желания проверить, существует ли отец в Гатчине,
7: существует,
6: или, может быть, не существует,
7: не существует.
6: На отцовский привет он ничего не ответил.
7: Не ответил.
6: Посмотрел кругом и уже собрался уходить, как стесняющийся и даже жеманничающий человек. Но лекарь, увидев изъяны в его одежде, усадил его и начал допытываться: «Ты проигрался или проштрафился?»
7: Я не живой.
6: Вдруг сказал поручик.
7: Не живой.
6: Лекарь пощупал пульс сказал что-то о пиявках и продолжал допытываться.
8: «Я не живой».
6: Когда он узнал о сыновней оплошности, он взволновался. Целый час писал и переписывал прошение, заставил сына его подписать и на завтра пошел к барону Аракчееву, чтобы вместе с суточным рапортом передать его. Сына он, однако, постеснялся держать у себя дома, а положил его в госпиталь и написал на доске над его кроватью:
9: «Морс Аказианас.
6: Случайная смерть».

0: Барона Аракчеева тревожила идея государственности. Поэтому его характер мало поддавался определению, он был неуловим. Барон не был злопамятен, бывал иногда и снисходителен. При рассказе какой-нибудь печальной истории он слезился, как дитя, и давал садовой девочке, обходя сад, копейку. Потом, заметив, что дорожки в саду не чисто выметены, приказывал бить девчонку розгами. По окончании же экзекуции выдавал девочке пятачок. В присутствии императора он чувствовал слабость, похожую на любовь. Он любил чистоту, она была эмблемою его нрава. Но бывал доволен именно тогда, когда находил изъяны в чистоте и порядке, и если их не оказывалось, втайне огорчался. Вместо свежего жаркого он ел всегда солонину. Он был рассеян, как философ. И правда, ученые немцы находили сходство в его глазах с глазами известного тогда в Германии философа Канта. Они были жидкого, неопределенного цвета и подернуты прозрачной пеленой. Но барон обиделся, когда ему кто-то сказал об этом сходстве.
1: Идея римского государства тревожила барона.
0: Он был не только скуп, но любил и блеснуть, и показать все в лучшем виде. Для этого он входил в малейшие хозяйственные подробности. Он сидел над проектами часовен, орденов, образов и обеденного стола. Его прельщали круги, эллипсы и линии, которые, переплетаясь, как ремни в треххвостке, давали постройку, способную обмануть глаз. А он любил обмануть посетителя или обмануть императора и притвориться, что не видит, когда кто ухитрялся и его обмануть. Обмануть же его, конечно, было трудно. Он имел подробную опись вещам каждого из своих людей, начиная с камердинера и кончая поваренком, и проверял все госпитальные описи. При устройстве госпиталя, в котором служил отец поручика Синюхаева, барон сам показывал, как поставить кровати, куда скамейки, где должен быть ординаторский столик и даже какого вида должно быть перо, то есть голое, без бородки, в виде римского каляма.
2: Тростника.
0: За перо, отчиненное с бородкою, под лекарю полагалось 5 розок.
1: Идея римского государства тревожила барона.